Несколько месяцев назад я сидел в самолете и ждал взлета. Ко мне подошел стюард и сказал, что у меня слишком большая сумка. Она не поместится под сиденьем, и ее лучше положить на багажную полку. Я много лет путешествую с этой сумкой, и она всегда там помещалась. Я взял и подтолкнул ее под сиденье ногой. А стюард мне говорит, как маленькому: «Не поместится». Когда он это сказал, у меня вскипела кровь. Я посмотрел на него, улыбнулся и сказал: «Все будет хорошо, дяденька». Понять, что я сейчас взорвусь, можно было по двум признакам. По моей натянутой улыбке и по слову «дяденька». На что он мне радостно отвечает: «Пока ваша сумка не будет лежать на верхней полке, мы не взлетим». Я воображаю себя Рокки и думаю: «Игра не закончена, еще один раунд». Я нажимаю кнопку вызова стюарда. Он заходит и смотрит на меня, будто в первый раз видит. Я отдаю ему свою сумку и говорю: «Ее нужно положить на верхнюю полку». Он запихивает туда сумку и выходит. Когда самолет взлетает, я встаю, беру сумку и кладу ее на место, снова себе под ноги. Я не горжусь этим поступком, просто не люблю, когда мне указывают. У вас так бывает? Ограничитель скорости 70, вы едете 75. Сказано быть на работе в 8:30, вы приходите в 8:40. Есть комендантский час, нужно хоть на несколько минут опоздать. Сопротивление властям естественно. Одна девушка

Девушка сказала, властям я подчиняюсь, когда они не указывают. Мы пытаемся обойти правила и законы, не желаем им подчиняться. Я думаю, по этой причине многие люди избегают всего религиозного. Зачем сознательно ограничивать себя правилами, которые лишат вас всех радостей жизни? Иисус предлагает нам посмотреть на это с другой стороны. Он рассказывает притчу о сыне, который не желал исполнять отцовских указаний и ушел из дома. Эта притча написана в Луки 15 главе. У некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней, младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, и пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи. Но никто не давал ему. Пришедший в себя сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его, и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и закалите. Станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. Блудный сын из этой притчи олицетворяет нас, а любящий и милостивый отец — Бога. Парню надоело жить под руководством отца, и он решает уйти из дому и жить так, как ему хочется. Но от разгульной жизни у него в душе появляется пустота. В Библии сказано, что парень пришел в себя и решил вернуться домой. Он боялся, что отец отречется от него. Но написано, что когда сын был еще далеко, увидел его отец и пал ему на шею. Он устроил праздник в честь сына. Он дал сыну второй шанс и новую жизнь, после чего парень стал по-новому смотреть на вещи. Он понял, что для отца главное не его поступки, а то, что у него есть сын. Мы, христиане, должны в первую очередь помнить, что мы Божьи дети, а не слепо исполнять какие-то правила. Мы должны возрастать в Боге и поступать соответственно. Вера — это не исполнение правил. Вера — это духовное становление во Христе. Когда мы понимаем, кто мы во Христе, жить по Божьим правилам становится естественно. В нашей беседе о христианстве мы не будем говорить о правилах. Я зачитаю три места из Писания, в которых сказано, кто мы в Иисусе.

Во-первых, мы Божьи дети. Пусть образ ребенка крепко засядет у вас в голове. Когда человек приходит ко Христу, он рождается свыше, то есть заново. Это значит, что у нас начинается новая жизнь. Во втором послании к Коринфянам сказано: «Кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое». Очень важно, в какой семье мы рождаемся. Если Иисус наш Спаситель, значит, Бог наш Отец. В Библии сказано,

0: Наши заслуги в том, что мы дети царя, нет. Барри Свитцер сказал, третий ребенок в семье часто думает, что он заменяет троих. Меня всегда раздражали христиане, которые свысока смотрят на других и считают себя лучше других, будто они каким-то образом заслужили быть Божьими детьми. Важно не то, что сделали мы, а то, что сделал ради нас наш Отец. Мы не имеем права гордиться, потому что мы этого не заслужили. Мы такими родились. Более того, дети Божьи не должны жить в бедности. Парень, о котором мы читали в Евангелии от Луки, знал, зачем голодать, если он может пойти к отцу, кротко признается в своей нужде, и отец ее восполнит. Нам тоже незачем жить в духовной и эмоциональной бедности. Мы дети царя, у нас такое удивительное наследие. В Ефесянам 3:8 говорится о богатстве, которое мы получаем, приходя ко Христу. Давайте представим, что вы еле сводите концы с концами. Вечером вы купили лотерейный билет и выиграли 72 миллиона долларов. Как вы думаете, ваша жизнь изменится? Завтрашний день будет не похож на сегодняшний. Вы станете ходить по ресторанам, одеваться по-другому, купите себе новую машину и дом. Будет смешно, если вам по-прежнему нечего будет кушать или одеть. У нас есть богатство Христа, и оно должно менять нашу жизнь и наше отношение к жизни. Бог дал нам благодать. Сколько стоит прощение грехов? Сколько стоит Божья милость? Какой ценник можно повесить на силу и мир, которые дает нам Бог в самые трудные минуты отчаяния? Сколько стоит надежда? Надежда на то, что вечность мы проведем на небесах. Во-вторых, христиане — это странники. В Библии используется слово «пришелец». Этот мир не наш дом, а остановка на пути к конечной цели. Петр был одним из ближайших учеников Иисуса. Он написал несколько библейских книг. В первой книге Петра он обращается к тем, кто пострадал за веру, и называет их пришельцами. Иными словами, путниками из других стран. Он хочет, чтобы они поняли, что этот мир не их дом, не конечная цель их путешествия, а только станция на пути следования. Если мы странники, то и вести себя мы должны соответственно.
1: Заполните бланк и распишитесь.
0: Спасибо. Странники отличаются от обычных людей. В Библии сказано, что мы должны жить в этом мире, но быть не от мира. Если бы в универмаге вы услышали незнакомую речь и увидели мужчину в юбке шотландки, то наверняка подумали бы, что он не здешний. Национальные особенности выделяли бы его из толпы. У учеников Иисуса тоже должны быть особенности, которые отличают их от других людей.
1: Вы не подскажете, где находится Йорк? Йорк. Йорк.
2: Йорк. Значит, там главная улица и рынок. Вам нужно пройти большое здание, это два квартала.
1: Два квартала.
2: И выйдите на улицу Йорк. Огромное здание, два квартала.
1: Два квартала.
2: Да, и улица Йорк. До свидания.
0: Современным христианам есть чем выделиться из толпы. Можно, например, склонить голову и помолиться в ресторане. Или когда кто-то пытается нас надуть, не злиться и мстить, а проявить милость и прощение. Мы выделимся из

с толпы, если ради продвижения по службе не будем наносить удара в спину коллеге или обманывать. Мы выделимся из толпы, когда дадим нуждающемуся. Это не просто правило, которое мы соблюдаем, чтобы быть лучше других. Такой должна быть наша натура. Мы Божьи дети на пути к небесам.

0: Мы, странники, должны быть легки на подъем. В переводе с греческого слово «странник» значит «путешественник». Мы не должны считать этот мир своим домом. Мы на пути домой. Это значит, что устраиваться поудобнее не стоит. И не нужно надеяться на ценности этого мира. Недавно я читал рассказ Макса Лукада, в котором отражены мысли многих христиан. Он начинается так. «Однажды я летел в самолете, и рядом со мной сидел мужчина, одетый, на мой взгляд, в домашнюю одежду, халат и тапочки. Это была не единственная его особенность. Мое сиденье было оббито тканью, а его — кожей. Когда он заметил, с каким восторгом я его рассматриваю, он объяснил, что это кресло куплено в Аргентине, и он сам его установил. Не успел я сказать и слова, как он показал драгоценные камни в подлокотниках и сказал: «Они из Африки и стоят целое состояние». Это еще не все. Его выдвижной столик был из красного дерева. Рядом с окном был встроенный телевизор, а в потолке — личный вентилятор. Можете представить мое удивление? Я спросил: «Зачем было тратить столько времени и денег на место в самолете?» Он ответил: «Я здесь живу. Это мой дом». Я спросил: «Вы никогда не выходите из самолета?» Он сказал: «А зачем лишать себе такого комфорта?» Невероятно. Жизнь этого мужчины — путешествие. Его дом в самолете. Эта история — выдумка, но таких людей, как этот мужчина, предостаточно. Многие относятся к жизни так, будто это их дом навечно. Они забывают, что придет день, когда им придется высадиться на землю. Но путешествовать не так уж и сложно. Собрались, встретились с друзьями, сели на самолет, вздремнули, и вы на месте. Жизнь — это не пункт назначения. Это путешествие.
1: Предъявите водительские права. Сфотографироваться можно здесь.
0: Спасибо. И последний образ, с которым ассоциируется христианин и который чаще всего встречается в Новом Завете. Это образ спортсмена и бегуна. Самое главное для спортсмена — это тренировки. В первом послании к Коринфянам, 9 главе, сказано: «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы — нетленного». Олимпиец знает, что тренировки важнее всего. Нельзя просто так, на ровном месте, стать олимпийцем. Для этого нужно долго тренироваться и соблюдать дисциплину.

Представьте, что я разложил перед вами на столе кучу запчастей и попросил вас собрать реактивный двигатель. Вы бы сказали, что не умеете, что не учились этому. Я бы ответил, а вы попробуйте. Вы бы повертели в руках несколько запчастей, и потом безнадежно посмотрели бы на меня, и я бы сказал, что с вами происходит? Вы не стараетесь, постарайтесь. Это смешно. Чтобы собрать реактивный двигатель, одних стараний мало. Нужны умения и навыки. Если бы вы тренировались, то у вас, наверное, получилось бы. В церкви мы тоже иногда думаем, чтобы стать христианином, нужно сильно стараться. На самом же деле главная тренировка. Что значит тренировка? Это размышление над Словом Божьим, молитва, общение с другими христианами. Если мы все это делаем, наши отношения с Христом развиваются, а вера становится крепче. Спортсмен знает цену тренировкам, а также обладает упорством. В Евреям 12:1-3 сказано: «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия». Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими.

0: Angelica Cherovino?
1: Автор послания к евреям сравнивает жизнь христианина с дистанцией. Чтобы ее пробежать, нужно быть упорным. Это даже не спринтерская дистанция, а марафон. А у всех марафонцев есть искушение сдаться. Колет в боку, болят мышцы, одышка, в горле пересохло. Некоторые падают и сходят с дистанции. Многие принимаются за дело с рвением, но потом постепенно угасают. Например, у меня в подвале есть беговая дорожка. Сейчас ею никто не пользуется. Может, и у вас есть какой-нибудь тренажер. Степпер, гири, силовые тренажеры. Вы покупаете их с самыми лучшими намерениями. Но сейчас они лежат и только занимают место. Может, несколько раз в год к вам приходит вдохновение, и вы решаете заняться собой. Но это ненадолго. Апостол Павел ободряет нас никогда не сдаваться и быть упорными.

0: Мы часто сомневаемся в своих силах, не чувствуем Бога и разочаровываемся в других христианах. Мы пересматриваем свою жизнь, думаем, что недостойны Бога. Нам кажется, что Бог молчит, нас мучает угрызение совести, нашу веру высмеивают. Несмотря на все это, мы призваны бороться, бежать дальше, не терять веру, проявить упорство и не сдаваться. В послании к евреям сказано, чтобы мы думали об Иисусе. Он мог сдаться, ведь если бы он не хотел пожертвовать собой, никто не лишал бы его жизни. Он мог бы сказать: «Это слишком больно». Но он дошел до конца и был распят. Его последним словом было «свершилось». Это был не вопль поражения, а клич победы. Он исполнил свое предназначение. Поэтому, когда мы сомневаемся в своих силах, нам нужно вспоминать Его и то, что Он для нас сделал. Только так мы не упадем духом и проявим упорство. Только в Боге мы найдем силы дойти до финиша.
1: Пожалуйста, всего доброго.

Вы когда-нибудь слышали о Рике Хойте? Он участвовал в соревнованиях по одному из сложнейших видов спорта — триатлоне. Самое удивительное, что Рике полный инвалид. Он дошел до финиша только благодаря своему отцу Джеку. Сначала Джек плыл 3 километра в открытом море, везя за собой сына в маленькой надувной лодке. Затем он садил Рики на велосипед и 160 километров вез его на велосипеде. Потом он положил сына в специальную тележку и бежал марафонскую дистанцию. Это еще более 40 километров. Рики абсолютно беспомощен, он полностью зависит от отца. Знакомая ситуация, не правда ли? Небесный Отец говорит нам: «Я поддержу тебя, я тебя сотворил и не дам тебе поколебаться». Все мы похожи на Рики Хойта. Сами мы не добежим до финиша, как бы сильно мы ни старались, как бы ни сжимали кулаки и не стискивали зубы. Главное — поверить в Божью силу и довериться Небесному Отцу. Так что, христиане, не зацикливайтесь на правилах и ритуалах. Думайте о том, кто вы во Христе. Вы спортсмен, пришелец и дитя Божье. Живите же соответственно.

Чем вы думаете заниматься в жизни? Наверное, вам, как и мне, уже надоело слышать этот вопрос. Меня до сих пор спрашивают, хотя у меня уже семья и четверо детей. Хотя для кого-то это вообще не вопрос. Я буду врачом, я буду морским биологом, я буду пилотом. Но когда я говорю о своей работе, люди реагируют по-разному. Я разговариваю с людьми о Боге и вере. Иногда это просто здорово, потому что завязывается разговор о том, во что мы верим, но иногда бывает неприятно, потому что меня могут посчитать фанатиком или лицемерным святошей. Люди приводят множество доводов против существования Бога. Они об этом пишут книги, ведут веб-сайты, делают публичные заявления. Я хочу представить другую сторону дела и начать честный разговор о вопросах веры, с которыми так или иначе сталкиваемся мы все. Давайте начнем с вопроса, откуда мы взялись? Или вернее, откуда взялся весь этот мир? Он был создан кем-то или чем-то? Или он появился сам по себе? Или может, Вселенная просто существовала всегда, без начала и конца? Философы и ученые уже много тысяч лет задаются этими вопросами. Например, Платон, один из самых выдающихся философов нашей истории. Он считал, что если предмет движется, значит кто-то привел его в движение. И если проследить каждое движение назад во времени, то мы найдем источник всего движения. Допустим, вы сидите дома, смотрите в окно и видите, как прямо на вас летит мяч. Неужели вы решите, что мяч летел всегда, отскакивая туда-сюда в космическом пространстве? И если этот мяч влетит к вам в окно, неужели вы сразу подумаете: «Надо же! Наверное, этот мяч двигался всегда». Конечно, нет. Скорее всего, вы сразу же начнете искать виноватого, то есть причину того, что произошло. Или, допустим, вы обнаружили дома что-то неожиданное. Вы же не скажете: «Как странно, что я раньше этого не видел». Вы подумаете: «Как это здесь оказалось?» Такие уж мы люди, любопытные. За вопросом «как» всегда следует вопрос «кто?». Кто оставил это в моей комнате? Кто разбил мне окно? А теперь представьте куда более масштабный мячик — нашу планету. Наша прекрасная сине-зеленая каменная глыба несется в космосе со скоростью 108 тысяч километров в час, вращаясь со скоростью 1674 километра в час. Возникает вопрос, кто или что запустило это движение? И почему Земля продолжает двигаться? Вот как начинается первая глава Библии. В начале. Два коротких слова с огромным смыслом. Здесь сказано, что у нашей Вселенной было начало. Но соответствует ли это тому, что говорят ученые о происхождении нашей Вселенной? В начале 20 века Эдвин Хаббл, в честь которого назван знаменитый телескоп, сделал большой вклад в научную теорию расширения Вселенной. Хаббл утверждал не только то, что Вселенная расширяется, но и то, что она появилась из единой точки в какой-то момент прошлого. Раньше ученые принимали за аксиому, что Вселенная существовала всегда. Но такие ученые, как Хаббл, показывают, что у Вселенной есть точка начала, точка отсчета. Но я хочу сказать, что если у Вселенной есть начало, разумно предположить, что ее запустила какая-то сила, и что эта мощная созидательная сила находится за пределами самой Вселенной. Мне кажется, что и наука, и религия признают возможность существования этой мощной созидательной силы. Если эта сила и есть Бог, сразу становится понятнее, откуда мы взялись, и откуда у нас сама способность вести этот разговор.

Люди часто думают, что наука и религия противоречат друг другу, и надо выбирать либо одно, либо другое. Или говорят, вера – это, конечно, интересно, но я лично все-таки склоняюсь к науке. По-моему, тут не надо делить все на черное и белое. Я знаю множество прекрасных и очень серьезных ученых, которые верят в Бога. И еще я знаю, что вера в Бога вовсе не вынуждает нас пренебрегать выводами науки. Более того, многие важные теории и открытия о Вселенной были сделаны верующими учеными. Вспомните хотя бы Блеза Паскаля, Исаака Ньютона и Роберта Бойля. Когда начинаются дебаты о различиях между наукой и религией, большинство людей признают, что и наука, и религия пытаются понять Вселенную. Наука помогает нам понять, как и когда она появилась. А вера отвечает на вопрос о том, кто ее создал и зачем. Чем больше мы углубляемся в науку, тем больше поражаемся тому, как удивительно и маловероятно само существование жизни. Например, как утверждает английский физик Пол Дэвис, складывается впечатление, что законы физики являются плодом усилий исключительно изобретательного ума. Иными словами, складывается впечатление, что везде, от нашей гигантской Солнечной системы до невероятно сложных клеток, из которых состоят наши тела, прослеживается некий конкретный дизайн, некая конкретная цель, которая удерживает в порядке то, что по идее должно быть абсолютным хаосом. Представьте себе самый громадный на свете пульт звукорежиссера, какие бывают на суперконцертах. А еще лучше представьте себе полный зал таких микшерных пультов. Сотни, тысячи входов, выходов, каналов, кнопок, фейдеров. Для зарождения потенциальной жизни во Вселенной каждая кнопка, каждый фейдер, каждая настройка должна оказаться в строго определенной позиции. Представьте, что фейдер первого канала контролирует расстояние Земли от Солнца. Сдвинешь ползунок на миллиметр, и Земля сгорит. Миллиметр в другую сторону, и она замерзнет. Чуть изменить силу гравитации, и Земля либо упадет на Солнце, либо улетит в космическое пространство. Чуть уменьшить содержание кислорода, и жизнь прекратится. Американский ученый Фрэнсис Коллинз говорит, что во Вселенной есть 15 констант, таких как сила гравитации, скорость света и температура кипения воды. У каждой из них строго заданное значение. И если хотя бы одну из них изменить даже на 0,0,0,0,0,1%, во Вселенной уже не будет не только человеческой жизни, но и, скорее всего, не будет ни звезд, ни планет. Красота нашего мира держится на очень тонко выстроенном равновесии. Малейшая перемена приведет к колоссальной катастрофе и гибели всего человечества. Стивен Хокинг, известный физик-теоретик и атеист, однажды сказал, что вероятность возникновения такой вселенной, как наша, в результате большого взрыва ничтожна, исключительно мала. Он сказал, что объяснить, почему вселенная зародилась именно так, чрезвычайно трудно, если только это не был акт творения Бога, намеренно создавшего таких существ, как мы. Это серьезное заявление со стороны гениального ученого такого калибра. Но хотя Хокинг и признавал Бога в качестве возможного ответа на загадку сложности и тонкости настройки Вселенной, одновременно с ним в науке работали и другие выдающиеся ученые, выдвигавшие альтернативные объяснения. Я же лично просто поражаюсь, сколько всего нужно уже для одного существования нашей Вселенной. Когда я смотрю на окружающую меня красоту, то вспоминаю одно место в Библии, где апостол Павел говорит: «Все, что возможно людям знать о Боге, представлено им явно, незримая в нем вечная сила Его и божественность от сотворения мира были явно видны разуму во всем созданном им». Конечно, может быть, мы появились в результате случайности или совпадения, но это так же маловероятно, как то, что обезьяна, усаженная за компьютер, в конечном итоге напечатает нам один из сонетов Шекспира. Итак, перед нами две альтернативы. Мы существуем либо благодаря практически невероятной случайности, либо благодаря невероятно сложному дизайну. Чтобы найти доводы в пользу существования Бога, мы смотрели и в микроскопы, и в телескопы. Но какими бы интересными и убедительными не были все эти доводы, пока что они остаются чисто внешними. Чтобы поговорить на эту тему всерьез, нам надо заглянуть и внутрь. Например, у всех нас есть чувство, что у жизни есть смысл.
мы часто слышим «не трать зря свою жизнь». Но ведь потратить зря можно только что-то дорогое, что-то имеющее ценность. В моменты большой радости или удовлетворения мы говорим: «У меня такое чувство, что я только ради этого и живу». Или «такое чувство, что я создан именно для этого». Что это? Коллективный самообман или просто попытки придать смысл бессмысленному миру? По всей видимости, никто, кроме нас, на Земле не задается вопросом, в чем состоит смысл жизни. Если Бога нет, то, несмотря на всю красоту Земли и всю красоту людей, мы с вами всего лишь случайная совокупность атомов, как бы жестко и холодно это ни звучало. Но уберите Бога, и у нас не останется никакого четкого предназначения, ради которого мы сотворены.

Рены. Это не значит, что мы не способны придумать себе достойную цель на сегодняшний день или даже на всю жизнь, но откуда у нас это стремление искать в жизни смысл или придавать ей смысл? Вспомните книги, которыми вы зачитывались в детстве. Неужели это просто слова и мысли, записанные так, чтобы вызвать реакцию в мозге читателя, заставляя его поверить, что он может сотворить новый, лучший мир? А как быть с любовью? В мире случайностей, бессмысла и цели, любовь — это лишь биохимическая реакция. Но если жизнь — это всего лишь химия и биология, то почему мы сидим в больнице возле дорогого нам человека, и для нас нет ничего важнее ритмичного писка кардиомонитора? Почему нам так важно каждое биение сердца? Когда на нас обрушивается горе, будь то смерть кого-то близкого или даже болезненный разрыв отношений, мы говорим, что наше сердце разбито, но что это значит, ведь сердце продолжает биться. Дело в том, что мы называем сердцем что-то другое, центр нашей личности, глубинную сущность нашего «я». Именно там мы чувствуем самую глубокую скорбь о тех, кого потеряли, и переживаем разлуку с теми, по кому тоскуем. Но откуда у нас эта тоска, это желание, как их объяснить? С одной стороны, у нас есть физиологические потребности, например, в пище. Вот сейчас, например, мне ужасно хочется ванильного мороженого в шоколадном рожке. Правда, одно то, что мне его хочется, еще не значит, что я непременно его получу. Но разве мой аппетит и чувство голода не означают, что где-то в мире существует еда? С другой стороны, у нас есть куда более глубокие потребности и желания, эмоциональные и духовные. Например, мы представляем себе, каким может быть наше будущее. Или хотим быть частью чего-то большего, чем мы сами, или нам хочется сделать со своей жизнью что-то существенное, оставить после себя что-то прочное и значимое. Так может быть, эта надежда на что-то более глубокое, истинное и радостное тоже указывает на существование чего-то другого? Или кого-то другого? Клайв Стейплс-Льюис, автор «Хроник Нарнии», однажды сказал так: «Если я нахожу в себе такое желание, которое ничто в мире не способно удовлетворить, вероятнее всего это можно объяснить тем, что я был создан для другого мира». В Библии сказано, что этот другой мир — небеса, а этот кто-то другой — Бог, и мы созданы по Его образу и подобию. Я вовсе не имею в виду свои руки и ноги, или странную родинку на спине. Нет, я говорю про наш разум, про нашу природу, про нашу способность не просто выживать, но созидать, любить, пользоваться воображением. Все это отражает природу Бога, создавшего меня. Или, может быть, вы скажете, что все, что делает нас людьми, например, любовь, радость, романтика, творчество, воображение, это всего лишь химические реакции. Но как же все-таки удивительно, что Вселенная образовалась из ничего. Породила невозможные, но идеальные условия для человеческой жизни и произвела на свет людей, которые, посмотрев на себя и друг на друга, заявляют, что вся эта невероятность ровным счетом ничего не значит, потому что живем там и так, будто это и имеет для нас самый важный смысл. Всем доброе утро! Меня зовут мистер Сомервиль, и сегодня урок буду вести я. Есть истории, которым можно доверять, но есть и такие истории, которым доверять не следует. Помню, в детстве в соседней школе ходили слухи, что кто-то из ребят стащил натрий у химички и спустил его в унитаз. И якобы был гигантский взрыв. Помню, еще тогда я подумал, я в это поверю только тогда, когда мне об этом расскажет кто-то из ребят, кто сам все это видел. Ну или хотя бы пусть это подтвердят хотя бы 5 человек из той школы. Если их рассказы сойдутся, тогда я, может, и поверю. Короче, обычно, когда до нас через вторые или третьи руки доходит какой-то реально странный или подозрительный слух, вряд ли мы сразу ему поверим. Но если вы случайно подслушали, как про вас разговаривают ваши же друзья, вам придется поверить тому, что они говорят. Во-первых, источник надежный, а во-вторых, они не знали, что вы их слышите, и поэтому, скорее всего, говорили правду. То же самое можно сказать и о людях, написавших повествование о жизни Иисуса. Нет, реально, эти авторы даже и подумать не могли, что их рассказы подслушают миллионы читателей, и что все еще будут читать через 2000 лет, и что они войдут в главный бестселлер всех времен и народов. Эти авторы просто описывали жизнь Иисуса для своих друзей и поместных общин, которым хотелось узнать о нем поподробнее.
Эти короткие повести, которые мы называем Евангелиями, что означает «благая весть», написали 4 автора – Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Про эти 4 книги, да и вообще про всю Библию в целом, постоянно задают один и тот же вопрос. Совпадает ли современный текст Библии с тем, каким он был 2000 лет назад, и можно ли ему доверять? Потому что критики христианства иногда утверждают, что первые христиане по тем или иным причинам изменили изначально записанные рассказы о жизни Иисуса. Так можно ли им доверять? Когда историки пытаются определить достоверность древнего текста, они смотрят на целый ряд факторов и задают такие вопросы, как спустя какое время после самих событий они были записаны, сколько версий этих событий у нас есть и насколько они точны, есть ли свидетельства очевидцев. Возьмем, к примеру, Александра Македонского, великого полководца древнего мира. Он родился за 300 лет до Иисуса, но самые ранние имеющиеся у нас сведения о его жизни принадлежат историкам Арианну и Плутарху и появились лишь через 300 лет после его смерти. Понятно, что эти историки не знали ни Александра, ни его современников. Но несмотря на это, обычно мы принимаем их сведения как исторические и самые достоверные, потому что ничего из написанного об Александре при его жизни до нас не дошло. Все слышали про римского императора Юлия Цезаря, родившегося в июле 100 года до рождения Христа. Но знаете, что интересно? За 1000 лет после его смерти до нас дошло всего 20 экземпляров рассказа о его жизни. Несмотря на скудность имеющейся у нас информации, мы принимаем ее как историческую. Поймите меня правильно, я вовсе не хочу сказать, что эти сведения нельзя принимать всерьез. И вот что еще интересно. В плане исторической достоверности у нас куда больше оснований верить сведениям о жизни Иисуса, чем сведениям о жизни Александра Македонского или Юлия Цезаря. Первые свидетельства были записаны сразу после земной жизни Иисуса, а другие в течение следующих 30 лет, когда еще были непосредственные свидетели этих событий, которые могли их подтвердить. Что касается сохранения точности текста при переписывании, у нас есть более 5000 древних рукописей Нового Завета. Полных или частичных, и это только по-гречески. Есть еще более 8000 документов на латинском и еще 9000 на многих других языках. И все они были написаны в течение 300 лет после смерти Иисуса. Сравните это с 20 рукописями о Юлии Цезаре через 1000 лет после его смерти. Так что, по-моему, в плане исторической достоверности, Иисус просто не имеет себе равных. Рассказ о его жизни разлетелся по древнему миру еще при жизни его современников, что, в общем, неплохо для сына незамужней беженки из провинциальной деревни на окраине Великой Империи. Так что, если мы принимаем рассказы о жизни Александра Македонского или Юлия Цезаря как достоверные исторические свидетельства, то, по идее, разве нам не следует таким же образом принять сведения о жизни Иисуса? Из нас хоть раз не доводилось преувеличивать. Возможно, я слегка преувеличил, когда описывал знакомым прошлые выходные. На самом деле мы с детьми плескались в надувном бассейне. Но друзьям я сказал, что катался по озеру. На этой моторке! Нередко считают, что те, кто рассказывал об Иисусе и вспоминал о нем, скорее всего, тоже слегка приукрасили реальность. Что ученики Иисуса местами преувеличивали, описывая тогдашние события. Однако, когда мы преувеличиваем, рассказывая о себе, обычно мы делаем это для того, чтобы показаться лучше. Итак, могли ли ученики Иисуса выдумать подробности его жизни или преувеличить те или иные события? Может быть, но я лично в этом сомневаюсь, и вот почему. Во-первых, в Евангелиях постоянно всплывают мелкие и вроде бы неважные подробности, которые указывают, что перед нами рассказ очевидца, потому что в художественной литературе того времени так не писали. В этих деталях нет ничего фантастического или сенсационного. Например, во время бури Иисус спит на корме, подложив под голову подушку.
или неожиданная деталь о юноше с льняным покрывалом. Когда воины, пришедшие за Иисусом, схватили и его тоже, он вырвался и, оставив им покрывало, убежал совершенно голым. Иисус кричит Петру, чтобы тот забросил сети с другой стороны, когда лодка находится в 100 метрах от берега, и в неводе оказывается 153 рыбины. Все удивительно конкретно. Такие мелкие детали характерны для рассказов очевидцев, вспоминающих реальные события, а не для художественного вымысла. Сейчас авторы художественных книг сознательно вставляют такие детали, чтобы повествование было правдоподобным. Но этот стиль в художественной литературе появился только в 18 веке. Кроме того, если ученики действительно придумали эти подробности, значит, они намеренно лгали. Но вот только зачем им было это делать? Если они действительно все это придумали, зачем им было упоминать людей, которые были еще живы и которых легко было спросить? Было ли все то на самом деле или нет? Мы читаем истории об Иисусе в различных местах Библии. Вот, например, Иисус свидетельствует перед Иродом и Понтием Пилатом, втайне встречается с Никодимом, исцеляет дочь человека по имени Иаир. Вот отец Александра и Руфа помогает Иисусу нести крест. Если авторы пытались приукрасить или выдумать историю о сверхъестественном Иисусе, зачем они включили в нее имена реальных людей и названия реальных мест, которые любой слушатель мог легко проверить? Если бы вы вписывали себя в эту историю, хвастаясь тем, что вы лично следовали за Иисусом, за Божьим Сыном, то вряд ли бы стали нарочно выставлять себя и своих товарищей такими тугодумами и маловерами. Если бы Евангелия были выдумкой, то ученики Иисуса, ставшие лидерами первой церкви, скорее всего, выставили бы себя, если не суперменами, то хотя бы более достойными людьми. Но в Евангелиях мы постоянно сталкиваемся с их незрелостью и даже глупостью. Иаков и Иоанн просят разрешения поразить неверующих громом и молнией. Петр трижды отрекается от Иисуса в день его смерти. Иисусу не раз приходится останавливать споры учеников о том, кто из них будет самым главным. Так что если уж выдумывать историю, которая придаст вам авторитет или поставит как Петра во главе целого движения, то зачем рассказывать такие вещи, из-за которых может сложиться впечатление, что вам даже пару ножниц нельзя доверить спокойно? Кстати говоря о лидерах первой церкви, в Евангелии есть один момент, когда Иисус даже называет Петра сатаной, то есть врагом Бога, дьяволом. Если бы Иисус в лицо назвал меня сатаной, я бы точно не стал писать об этом в Твиттере, но этот эпизод включен в Евангелие, по всей видимости, потому что он реально произошел. Наконец, если бы вы придумали, что Иисус был ходившим среди нас Божьим Сыном, то зачем так упорно подчеркивать его человеческую природу? Зачем говорить, что он уставал и хотел есть? Зачем писать о том, как он плакал или как у него на лбу выступил кровавый пот, когда он молился о том, чтобы избежать распятия? Зачем выдумывать историю о том, что Иисуса казнили самым кровавым, жестоким и унизительным способом? И если ученики действительно все это выдумали, то почему, как мы знаем из истории, они умирали, отстаивая правду своего рассказа?

мире есть огромные города, как, например, Нью-Йорк с его гигантскими небоскребами и монументами. Есть города и поменьше, как, например, мой родной Дублин. Но в любом городе вы увидите множество образов и символов. Они могут быть сложными, вроде дорожных знаков, которые не поймешь, как ни старайся. Или совсем простыми, как рекламный постер или всемирно известный логотип. Каждый из них несет в себе информацию. Есть символы, которые мы терпеть не можем. Например, когда смотришь на телефон и видишь, что заряда остался всего 1%. Ужас! Однако другие символы нас очень даже радуют. Например, когда идешь себе вдруг и понимаешь, что тебе срочно нужно в туалет. Оглядываешься вокруг в поисках заветного символа. И увидев его, как можно быстрее семенишь навстречу свободе. И практически в любом городе, большом или маленьком, помимо всего прочего, вы обязательно увидите символ креста. На шпиле церкви, на здании или на шее у людей. В этом христианском символе много смысла. Он говорит о событиях, которые мы пересказываем до сих пор. Иисус умер. И для миллионов людей это очень важно, хотя кому-то это кажется странным. И хотя крест говорит о смерти Иисуса, смертью все не заканчивается. Через 3 дня после его смерти по городу поползли

Ходили слухи, что гробница, куда его положили, пуста. Что же произошло? Куда делось его тело? Есть несколько версий того, что произошло во время распятия Иисуса. Давайте посмотрим на четыре версии событий. Первая. Иисус выжил после распятия и обманом заставил людей поверить, что он воскрес. Вторая. Тело унесли или римляне, или фарисеи. Третья. Тело унесли и спрятали ученики Христа. И четвертое. Иисус реально воскрес из мертвых.

Давайте начнем с распятия. Мог ли Иисус остаться после него живым? Хотя сейчас мы понимаем всю значимость Иисуса, в глазах Римской империи в нем не было ничего особенного. Они стремились завоевать мир, а он был очередным бунтовщиком, очередным повстанцем, с которым надо было покончить. Он был не первым и не последним. Для бунтовщиков и преступников римляне придумали самую жестокую и мучительную форму казни. После ареста преступника раздевали, унижали, били и хлестали плеткой так зверски, что многие арестованные умирали уже под хлыстом. Видите ли, им было мало просто убить виновного. Римляне хотели внушить страх всем тем, кто поддерживал его и следовал за ним. Враги римлян должны были умирать медленно и мучительно. Многовековая практика сделала свое дело, и когда им в руки попал Иисус, у них в ходу уже была идеальная, самая позорная и мучительная казнь – распятие. Тех, кому удалось пережить римскую плетку, заставляли нести на себе крест, которому их потом прибивали за руки и за ноги. Обычно это делалось в публичном месте, например, на перекрестках, где кресты стояли в качестве символа. Символа победы Рима над распятыми и напоминания, что Рим всегда побеждает своих врагов. Однако жертвы погибали не столько от кровавых ран, сколько от остановки сердца, которое не могло качать кровь, от неестественного положения тела, когда человек был прибит к кресту, но не мог выпрямиться. В Евангелии Иоанн описывает последние минуты жизни Иисуса и пишет, что Иисус испустил дух. Чтобы убедиться, что он мертв, римский сотник проткнул ему бок, в результате чего оттуда вылилась кровь и вода. Деталь вроде бы незначительная, но на самом деле очень важная. И он не знал того, что мы знаем сейчас, благодаря таким людям, как ирландский ученый Сэмюэл Хоттон. В 19 веке он доказал, что если после смерти человека проткнуть чем-то острым его левый бок, то вытекающие оттуда вода и кровь доказывают, что вокруг сердца скопилась жидкость, и это означает, что сердце остановилось. Иоанн ничего этого не знал, он описал то, что видел сам, а видел он, что Иисус был мертв. Чтобы предположить, что Иисус не умер на кресте, надо поверить, что он смог пережить избиение римской плеткой. Распятие, выполненное настоящими профессионалами своего дела, да еще и удар копья в сердце. Затем он изнутри сдвинул громадный камень, прорвался сквозь вооруженную охрану и явился своим ученикам здоровым и невредимым. Кроме того, по этой версии событий, Иисус оказывается величайшим аферистом мира, придумавшим величайший в мире лохотрон – христианство. Глядя на все эти исторические свидетельства, мы, как мне кажется, можем сделать три вывода. Первое. Иисус явно умер во время распятия. Второе. Он был похоронен в гробнице богатого человека в Иерусалиме. Третье. И эта гробница, которую охраняли римские воины, оказалась пустой. Так что же там произошло? Я лично считаю, что мы явно можем исключить иудейских начальников и римские власти из числа подозреваемых. Остается только одна возможная версия – ученики. По-моему, в плане учеников нам нужно посмотреть на два момента. Во-первых, возможность, и во-вторых, мотив. Итак, возможность.

Если судить об учениках по Евангелиям, то вряд ли сложится впечатление, что за один день они могли резко превратиться в гениев преступного мира. Кража тела Иисуса – дело не шуточное. А эти ребята – простые рыбаки, крестьяне, налоговики, плюс их учитель все время призывал их сохранять мир, исполнять заповеди типа «не укради». Даже если бы им хватило умения это сделать, судя по всему, особой смелостью они не отличались. После смерти Иисуса они были напуганы и растеряны, прятались за закрытыми дверями. Иисуса арестовали, потому что среди них нашелся предатель, и во время ареста ученики разбежались. Бросили Иисуса одного, хотя до этого клятвенно заверяли, что умрут, но не оставят его. Когда читаешь все это, просто невозможно представить, что те же самые люди, которые побоялись спасти Иисуса, пока он был жив, стали бы рисковать своей жизнью, чтобы выкрасть его тело. Что касается мотива, на первый взгляд ученики действительно могли украсть тело, а потом объявить всем, что Иисус воскрес из мертвых. Давайте признаем, что никому не нравится проигрывать, и в истории полно примеров того, как люди обманом пытались сделать себе имя. Но если посмотреть на дальнейшие события, эта теория становится маловероятной. Если бы после воскресения Иисуса ученики приобрели славу и власть, мы всегда сомневались бы в их правдивости. Но они ничего не выигрывали от появления нового религиозного движения, основанного на лжи, потому что знали, что их, скорее всего, ждут насмешки, пытки и в конечном итоге мучительная смерть. И ради чего? После смерти апостолов христиан еще долго сажали в тюрьмы и убивали, вплоть до правления императора Константина, почти два столетия спустя. Согласно христианскому преданию, некоторые апостолы были убиты за веру и погибли страшной смертью, но встретили эту смерть с необычайной смелостью. Отдать за что-то или за кого-то жизнь – это подвиг. Может быть, кто-то из нас готов умереть за родных или друзей, или за какое-то дело, в которое по-настоящему верит. Но разве кто-нибудь стал бы умирать за ложь?

Может быть, кто-то из нас готов умереть за родных или друзей, или за какое-то дело, в которое по-настоящему верит. Но разве кто-нибудь стал бы умирать за ложь?

Принял Иисус. Его популярность не угасает и сегодня. Нравится вам это или нет, Иисуса можно увидеть чуть ли не на каждом углу. Он есть в кино, потому что про него снято более 100 фильмов. Он есть в музыке, потому что про него спели все, кому не лень, от Битлз до Джастина Бибера. Его упоминают в известных мультсериалах типа Южного парка, Гриффинов и Симпсонов. Конечно, будь ваше представление об Иисусе основано только на том, каким его рисует современная культура, я бы забеспокоился, так как считаю, что характер и личность Иисуса чрезвычайно важны по двум причинам. Первое. В Писании сказано, что он называл себя Божьим Сыном, так что если Иисус и впрямь был тем, кем себя называл, то узнавая его, мы одновременно узнаем самого Бога. И второе. Вопрос не только в том, стоит ли в него верить. Куда важнее знать, стоит ли ему доверять. Я лично решил последовать за Иисусом, последовать его учению и примеру не только потому, что обнаружил убедительные причины в него верить, но и потому, что сам он показался мне убедительным. Позвольте мне рассказать вам о трех весьма интересных встречах Иисуса с разными людьми, потому что о человеке можно многое узнать, глядя на то, как он обращается с людьми. В Библии евангелист Иоанн рассказывает непростую, очень эмоциональную историю о женщине, которую застали за прелюбодеянием. В то время за такое людей полагалось побивать камнями до смерти. Однажды к Иисусу явилась агрессивная толпа, таща за собой полуодетую женщину. Ее взяли на месте преступления, только ее одну. Без мужчины притащили к Иисусу и бросили к его ногам. Хотя разговор идет о ней, главной мишенью иудейских начальников является не она. Они надеются, что нашли способ поймать Иисуса на нарушении закона и дискредитировать его. Эта женщина всего лишь пешка в их игре. Иудейский закон предписывал побить ее камнями, но иудеями тогда управляли римляне, и их закон не позволял иудеям предавать кого-либо смертной казни. Иудеи надеются на один из двух вариантов развития событий. Вариант первый. Иисус скажет «побейте ее камнями». Тогда они донесут на него прокуратору, чтобы римляне наказали или, может быть, даже убили его. Вариант второй. Иисус скажет «отпустите ее». И тогда они смогут сказать, что он не следует закону, и значит, ему нельзя доверять как учителю. Им кажется, что они загнали Иисуса в угол. Либо казнь от руки римлян, либо наказание от иудеев. Иисус в ответ не паникует, не волнуется. Он наклоняется вперед, что-то пишет на песке пальцем, а потом, выпрямившись, говорит пришедшим: «Кто сам без греха, пусть первым бросит в нее камень». Внезапно все умолкают. Иисус молча продолжает что-то чертить. Ученики потрясенно следят за происходящим. Женщина пытается прикрыться, закрывает глаза в ожидании первых камней. Но люди, яростно сжимающие в кулаках камни, уже не смотрят на несчастную грешницу. Их внутренний взор устремлен на их собственные грехи. Один за другим они разжимают побелевшие пальцы, роняют камни и молча уходят прочь. В конце концов остается только полураздетая женщина, которую заставили посмотреть в лицо своему греху. Она сидит посреди брошенных камней перед Иисусом, который, по всей видимости, единственный имел право судить ее. Он поднимает глаза и говорит: «Никто не осудил тебя?» «Никто, господин», — отвечает она. «И я не осуждаю, но теперь иди и больше не греши». Этот эпизод очень много говорит мне об Иисусе, потому что он действует совсем не так, как можно было бы ожидать. С одной стороны, женщина и ее обвинители повинны в грехе. Иудеи согрешают, демонстрируя свое осуждение, ярость и высокомерие. Женщина согрешила в прелюбодеянии. Но Иисус не судит ее подобно остальным. Он не достает черный список людских провинностей и сам не тянется за камнем, чтобы швырнуть в нее. Вместо этого он освобождает ее от людского осуждения. Он обезоруживает разъяренную толпу, а ее призывает начать жизнь заново и больше не грешить, как прежде. Иисус показывает, что нет таких проступков, которые он не мог бы простить, и такой ситуации, которую он не мог бы исправить. Оказавшись рядом со знаменитостями, многие просто теряют голову. Однако мы, ирландцы, совсем не такие.
Чаще всего мы ведем

себя так, будто ничего не происходит. Как-то раз мы с другом были в ресторане, и он увидел там известного человека, которого просто обожал. Как я его не уговаривал, он наотрез отказался даже подойти к своему кумиру, потому что не хотел его доставать. В первом веке Иисус тоже стал своего рода знаменитостью. Когда он входил в города и деревни, местные жители, в отличие от моего друга, не теряли времени даром. Слух о прибытии Иисуса разносился моментально, и к нему тут же стекались люди, неся и ведя своих больных в надежде, что Иисус исцелит их. В Евангелии от Марка есть рассказ о женщине, которая повела себя не так, как все остальные. Она не суетилась и не кричала, но молча, стараясь по возможности избегать контакта с людьми, одновременно пыталась приблизиться к Иисусу. Чтобы ее понять, нам нужно кое-что о ней знать. Уже 12 лет она страдала от хронического кровотечения. С такой болезнью жить вообще нелегко, но ей было еще труднее из-за тогдашних религиозных предписаний. Согласно храмовым законам, любой человек с кровотечением считался ритуально нечистым, и остальные в буквальном смысле его избегали. В результате она не только оказалась отрезанной от общества,

Все это очень несправедливо. Но в поисках исцеления эта женщина готова рискнуть. Она наверняка услышала о прибытии Иисуса, потому что о нем говорил весь город. Говорят, он дает слепым зрение, открывает глухим уши, а хромые начинают ходить. Она наверняка знала, что все это очень походило на описание Мессии. Уже сотни лет в еврейских ветхозаветных писаниях были пророчества о человеке, которого Бог пошлет, чтобы принести спасение, исцеление и новую жизнь. И вот, пока все вокруг пытаются завладеть вниманием Иисуса, эта женщина незаметно подбирается к нему все ближе и ближе, и, наконец, хватается за край его одежды. В тот же момент она чувствует, что внутри ее что-то изменилось, и, не помня себя от радости, начинает выбираться из толпы. Вдруг она слышит громкий голос: «Кто прикоснулся ко мне?» Народ вокруг ничего не понимает, потому что все они толпятся и толкают его, и ученики прямо говорят об этом Иисусу. «Иисус, да тут все к тебе прикасаются, ты же в толпе!» «Нет», — отвечает он, — «кто-то ко мне прикоснулся. Я почувствовал, как из меня изошла сила». Иисус почувствовал отчаяние женщины, как ученики никогда не смогли бы его почувствовать. По словам евангелиста Марка, поняв, что незамеченной уйти не удастся, женщина пала к ногам Иисуса и все ему рассказала. Могу себе представить, как долго она оставалась незамеченной, как долго никто из окружающих по-настоящему ее не видел. Из-за болезни она не только считалась нечистой, ее еще и игнорировали. Вы видите, что делает Иисус? Он не только исцеляет ее от кровотечения, но и заставляет людей снова увидеть и признать ее. Он не становится нечистым от ее прикосновения и не сердится, потому что она подошла к нему. Он спрашивает, кто прикоснулся ко мне, потому что хочет освободить ее от стигмы нечистой болезни и дает ей шанс рассказать свою историю перед всей толпой, потому что это дает ей возможность снова стать частью общества. Он не только остановил кровотечение, но снял с нее отчуждение и вывел ее из изоляции. Благодаря этой встрече я знаю, что для Иисуса я не просто статистическая единица, строка в списке дел или очередное безымянное лицо в толпе. Нет, я уникальная личность, человек, желающий узнать Иисуса, чтобы в результате встречи с ним преобразилась и вся моя жизнь. Помню, когда я только получил права, мама то и дело просила меня куда-нибудь ее отвезти, и пока мы ехали, все время задавала мне уйму вопросов о вере. Тогда я еще не вполне разобрался со своими убеждениями. Я много чего знал об Иисусе и о Библии, но у меня было много вопросов и сомнений. Со временем моя вера окрепла. Но, признаюсь, мне пришлось разбираться с довольно серьезными сомнениями, и процесс еще продолжается. И это действительно может быть важным для наших близких, так что когда мы никак не можем поверить, у нас может возникнуть чувство, что мы огорчаем своих родных или друзей. Но сомнения всегда были и всегда будут частью веры. И это естественно. Такова реальность. И христианство этого не боится. Давайте, толкайте.

Когда Иисус воскрес из мертвых, вышел из гробницы и явился своим ученикам, ну, не всем, но большинству. Увидев его, они были просто потрясены. Их слезы горя превратились в слезы радости. Они увидели раны на его руках и в боку, они услышали его голос, и их вера снова ожила. Одного из учеников там не оказалось, его звали Фома. Остальные ученики рассказали Фоме о явлении Иисуса, рассказали, что они видели, что слышали, к чему прикасались, но Фома неизменно отвечал: «Пока не увижу следов от гвоздей на его руках, пока сам не прикоснусь к этим ранам, пока не прикоснусь к ране в его боку, я не поверю». Когда люди вспоминают эту историю, они часто судят о Фоме слишком жестко и несправедливо, называя его Фомой неверующим и говоря, что ему следовало просто послушаться и поверить. Но представьте себя на месте Фомы, так сказать, в его шкуре. Представьте, что у вас умер кто-то из близких, а через пару дней к вам приходят и говорят: «Ты не поверишь, он воскрес! Он умер, но теперь он снова ожил!» Разве вы сами сказали бы в ответ просто: «Ну отлично, супер!» Тогда все ваши родные сразу подумают,

Думали бы, что вам все равно. Если вы сами не видели ожившего человека, поверить в такое трудно. Не потому, что вам не хватает веры, а потому, что вы слишком любили умершего и не хотите снова переживать боль потери, позволив себе поверить в чудо, а потом разочароваться. Мне кажется, у Фомы все было именно так. Все дело было в его чувствах. Он не был против воскресения Иисуса, он хотел снова его увидеть, снова ему поверить. Он просто не хотел еще раз его терять. И смотрите, как по-доброму Иисус повел себя с Фомой. Он явился ему лично и не стал упрекать его за то, что тот не поверил. Не стал перечислять причины, почему Фоме следовало бы поверить сразу. Он сказал: «Вот мои раны, прикоснись к ним. Коснись тех мест, где были гвозди». Он дал Фоме возможность снова уверовать, снова ощутить надежду. Мне очень нравится, что Иисус относится к людям со страданием, а не с осуждением. Бог, ставший человеком и умерший за нас, открыл свои раны Фоме, чтобы помочь ему поверить, видя в каком тот состоянии. А еще он сказал: «Ты веришь потому, что увидел. Блаженны те, кто не увидел, но уверовал». Произнося эти слова, Иисус имел в виду нас с вами. Он давал нам понять, что понимает, как трудно бывает поверить, как трудно бывает надеяться. Мне нравится его встреча с Фомой, она очень мне близка и понятна, и, наверное, не только мне. Иисус освободил Фому от необходимости делать вид, что у него нет сомнений. Он разрешил Фоме быть честным, признаться в своих сомнениях, задать вопросы и искать на них ответы. В каком-то смысле, нам никогда по-настоящему не узнать, каким был Иисус, потому что нас не было с ним рядом 2000 лет назад. Но у нас есть 4 исторических свидетельства о его жизни, в которых явно видны его любовь и доброта. Это подтверждают даже древние историки того времени. Историки Плиний и Лукиан пишут, что Иисус был мудрым и уважаемым учителем, а Иосиф Флавий даже упоминает его чудеса. Кто-то говорит, что Иисус был просто мудрым человеком и великим учителем веры, но ни один мудрец не утверждал, что имеет власть прощать грехи, как Иисус, простивший женщину, застигнутую в прелюбодеянии. И ни один мудрец не знал заранее бесчисленных подробностей внутренней жизни людей, как Иисус, явивший милость страдающей от кровотечения женщине. И ни один мудрец не воскресал из мертвых, чтобы потом отыскать сокрушенного, истерзанного сомнениями ученика, показать ему свои израненные руки и ноги и прошептать ему: «Поверь, все это правда». Не ругайся, не рассказывай анекдоты, не слушай такую-то музыку. Не ходи в бары и ночные клубы, не гуляй по ночам. Одевайся прилично, не ходи в воскресенье по магазинам. И вообще поменьше веселись, понятно? С таким списком запретов можно подумать, что христианство — это просто соблюдение правил, никак не связанное с внутренней жизнью. И мне понятно, почему многие считают, что христиане ужасно скучны и занимаются только тем, что следят за тем, все ли соблюдают положенные правила. Но если вы прочтете хотя бы одно Евангелие от начала до конца, то вряд ли скажете, что Иисус был скучным и только и делал, что следил, как все соблюдают положенные правила. Его куда больше волновало, понимают ли люди, что такое полнота жизни, и все христиане, которые это понимают, должны отражать это в своей жизни. Хотя, если честно, в нашем обществе правила тоже играют важную роль. Например, уберите правила дорожного движения, и дороги превратятся в сущий кошмар. Уберите правила посещения зоопарка, и вам будет страшно выйти из дома. Да что там, уберите правила в школе, и там начнется такое... Налетай!

Нет, конечно, бывают совсем тупые правила. Например, во Флориде, в США, нельзя выпускать газы в общественном месте по четвергам после 6 вечера. В Японии есть запрет на лишний вес. В той самой стране, откуда пошла борьба с умо. В австралийской Виктории только лицензированный электрик имеет право менять лампочки. А в Ирландии любой житель Дублина имеет право пасти скот в общественных местах зелеными насаждениями. И в 2000 году всем известный Боно из группы U2 воспользовался этим правом, выгуляв в парке ягненка. Однако в вопросах веры правила и принципы существуют для того, чтобы принести благо и ценность в нашу жизнь. Мы уже говорили про субботу, единственный день в неделю, когда нас просят не работать. Мне этот принцип нравится, потому что он задает моей жизни ритм, позволяя уравновешивать работу и отдых. А на эмоциональном уровне он напоминает мне, что меня как личность определяют не мои достижения. Кстати, именно поэтому теперь у нас есть выходные. Так что давайте будем благодарны религии хотя бы за это. Но когда правила превращаются в основную цель христианства, в результате неизменно возникает лицемерие и лицемеры, которые осуждают всех вокруг и страдают от комплекса суперполноценности. Они тщательно выполняют правила и считают себя лучше остальных. Они возвышают себя и унижают других. Интересно отметить, что именно против этого Иисус выступал особенно ревностно. И как он часто делал, он рассказал об этом притчу, чтобы наглядно проиллюстрировать свою мысль. Герои этой притчи, мытарь, сборщик налогов и фарисей, вместе пришли помолиться в храм, похожий на этот. Фарисей молится так: «О Боже, спасибо тебе, что я не такой, как все остальные. Воры, мошенники, блудники или, не дай бог, этот мытарь. Я пощусь дважды в неделю, отдаю десятину со всех доходов». Мытарь же молится так: «Боже, помилуй, прости меня грешного». Дальнейшие слова Иисуса ставят все на свои места. Он одобряет искреннюю молитву мытаря, который признал свой грех и искал у Бога прощения. Но строго предупреждает фарисея, говоря: «Если так и будешь ходить, задрав нос, то однажды упадешь лицом в грязь». Фарисей виноват не в том, что строго соблюдал правила, а в том, что больше ничего не делал, но при этом гордился собой. Он возгордился и начал презирать других, как будто Бог просто обязан его благословлять, так как он этого заслуживает. Но он забыл, что самая важная заповедь состоит в том, чтобы всем своим сердцем любить Господа Бога и любить ближнего, как самого себя. Во главу угла христианство всегда ставило отношения между Богом и тем, кого он сотворил. Интересно отметить, что несмотря на те усилия, которые фарисей прилагает к соблюдению установленных правил, одновременно он разрушает то, что должно быть для него самым важным – свои взаимоотношения с Богом. Если подумать, мы, христиане, должны быть примером смирения. Все мы – недотепы, лузеры и грешники, которые признают свои недостатки, но знают, какую свободу дает Божье прощение. Так что я лично исполняю принципы и правила только в контексте своего стремления жить так, как жил Иисус. Как мы тратим время и деньги, как мы общаемся с друзьями, родными, с девушками, с парнем. На все это влияет жизнь Иисуса. Он отдал за меня свою жизнь, и поэтому я изо всех сил стараюсь жить так, как жил Он.

Всем нам часто мешает страх. Он может помешать нам воплощать свои мечты или убедить нас, что у нас ничего не выйдет. Он также может помешать нам поступить правильно. Вот почему страху не должно быть места в жизни веры. Клайв Стейплс Льюис однажды тонко подметил, что когда христиане слишком много думают о жизни после смерти, на земле от них становится мало толку. Такое чувство, что люди неверно истолковывают заповедь Иисуса жить в мире, но быть не от мира сего. Они считают, что христиане должны оградить себя от всего дурного и жить как за каменной стеной отдельно от мира, как будто мира надо бояться, как будто от него надо защищаться. Проблема тут в том, что тогда за каменной стеной остается вся жизнь, все остальные люди, и мы уже не можем сделать для них ничего доброго. Отсюда возникает стереотип, что христиане всего боятся. Если бы Иисус в какой-то момент жизни поддался страху, он никогда не встретился бы с людьми, которые больше всего в нем нуждались. Он никогда не вступился бы за беззащитных людей против религиозных начальников и никогда не пошел бы в Иерусалим, зная, что там его ждет смерть. Один из учеников Иисуса, Иоанн, в послании к первым христианам написал одну очень мощную истину. «В любви нет страха, и совершенная любовь изгоняет страх». Поймите меня правильно, я вовсе не хочу сказать, что у христиан развивается иммунитет к страху. Но чем лучше мы осознаем Божью любовь к нам, чем больше ей доверяем, тем меньше влияния оказывает на нас страх. Чем тверже мы знаем, что нас любят, тем меньше мы боимся поступить правильно или сделать ошибку, тем меньше мы боимся, что нас отвергнут.

отвергнут. Я на личном опыте знаю, что когда мне трудно было поверить, что меня любят, я чувствовал себя очень неуверенно и изо всех сил старался всем угодить, заслужить любовь и одобрение. Но чем больше я убеждался в том, что Бог любит меня, тем увереннее я становился, тем меньше я боялся быть самим собой. Если подумать, есть два способа жить ради Бога. Можно надеть чистую белую рубашку и жить максимально осторожно, думая, что в конце меня будут судить на основании того, удалось ли мне сохранить ее чистой. Но так я никогда не смогу помочь парню, которому надо срочно поменять шину, или подвезти до дома юную даму, которая явно перебрала. Потому что все это может запачкать мою чистую белую рубашку и костюм. Альтернативно, можно считать свою жизнь светом. Светом, который особенно нужен в темных местах. Это значит нести любовь туда, где ее нет. Это значит нести надежду тем, кто утратил всякую надежду. Заботиться о тех, кого обычно не замечают. Иисус, как всегда, рассказал притчу, где подчеркнул самое главное. Ее часто называют притчей о добром самарянине. Один человек шел по вот такой же дороге из Иерусалима в Иерихон. По пути на него напали бандиты, отобрали все, что было, избили до полусмерти и бросили умирать прямо на обочине. Первые два человека, которые его увидели, были священник и левит, люди с важными должностями в еврейском храме. Вместо того, чтобы помочь, они перешли на другую сторону дороги. Тут Иисус, кстати, пошутил, потому что эта дорога была такая узкая и извилистая, что никакой другой стороны у нее просто не было. Получается, что этим религиозным начальникам пришлось либо перешагнуть через лежащего, либо как-то бочком его обойти. Они оставили его лежать, потому что, как мы уже говорили, прикасаясь к определенным людям, к больным, мертвым или умирающим, они становились ритуально нечистыми и не могли войти в храм. В этой притче жить в соответствии с верой для них означало пройти мимо умирающего человека, чтобы сохранить ритуальную чистоту и исполнить свои религиозные обязанности. Главным героем притчи стал следующий прохожий. Он был самарянином. Многие евреи презирали самарян, потому что те жили по своим религиозным законам. Но вместо того, чтобы пройти мимо, самарянин помогает лежащему, перевязывает его раны, везет в гостиницу и даже оплачивает ему медицинскую помощь. Священник и левит так боялись нарушить свои религиозные установления, что не смогли проявить элементарную любовь к человеку. Точно так же, когда христиане неверно истолковывают Библию или учение Иисуса, все становится с ног на голову, и люди думают только о себе. Для самарянина любовь была обычной частью жизни. Такие притчи развенчивают ложные христианские стереотипы и напоминают мне подлинную сущность того, что значит следовать за Иисусом. Это значит жить по-настоящему, на полную катушку не из страха, а из подлинной любви к людям. С кем бы я ни разговаривал, с ребятами в школе, со старыми друзьями или просто с людьми, которых встречаю в течение дня, рано или поздно почти все задают один и тот же вопрос, который мешает им поверить в христианство, и по ряду причин отвечать на него всегда нелегко. Вопрос такой: если Бог действительно всеблагой и всемогущий, то почему в мире так много страданий и зла? Легких ответов на этот вопрос просто нет. Другие вопросы и возражения против христианства можно обсуждать открыто и спокойно. Но страдания задевают наши глубочайшие чувства, и у этого разговора всегда есть важное эмоциональное измерение. Наверное, говоря о страдании, можно вообще отставить Бога в сторону и заявить, что большая часть человеческих страданий — это просто часть эволюции. Выживание сильнейших требует безжалостно избавляться от слабых. Но в 21 веке так говорить о страдании не принято. Ну, представьте себе, что на похоронах вдруг кто-то встает и в прощальной речи говорит: «Что ж, слабые умирают, сильные выживают. Такова жизнь». Все начнут переглядываться и перешептываться: «Он что, с ума сошел?» А еще иногда мы ведем себя уж совсем странно. Сердимся на Бога, в которого не верим, потому что нам кажется, что мир должен быть другим, не таким, как сейчас. Страдания и зло не дают нам покоя, потому что все мы упорно считаем, что жизнь — ценная штука, и что живем мы не напрасно. Поэтому вопросы о страдании обретают куда больше смысла, если Бог все-таки присутствует в картине мира. И вопрос «Есть ли Бог?»

обращается в «Где ты, Бог?» или еще лучше «Где ты был, Бог? И куда ты смотрел, когда?» Страдание пронзает нас до самой глубины души и поднимает вопросы, о которых мы даже не подозревали. Эти важные вопросы обязательно нужно задавать и честно искать на них ответы. Кто-то задает их прямо и по существу. «Почему все так, Боже? За что?» Другие спрашивают о людях. «Боже, как ты мог позволить им так поступить?» Когда страдают близкие нам люди, нам тоже больно, и, как ни странно, именно потому, что мы их любим. Не будь этой любви, будь нам все равно, нам не было бы так тяжело. Такова цена жизни в мире, где нам дана возможность испытывать и выражать реальную любовь. Потому что любовь — это решение, выбор. Если человек говорит, что любит вас, его слова имеют смысл лишь тогда, когда они сказаны без принуждения. Но если выясняется, что человек вынужден вас любить или запрограммирован на любовь к вам, его слова становятся пустыми. Кроме того, в мире у нас есть возможность выбрать такую линию поведения, которая не несет в себе любви или даже сознательно несет разрушение. Поэтому, с одной стороны, я благодарю Бога за дарованную нам свободу воли, а с другой, мне трудно принять эту реальность, реальные последствия свободных человеческих решений, например, вождение в пьяном виде, убийство, проявление экстремизма. Отвечать на эти вопросы всегда нелегко, особенно когда страдание не является результатом человеческих поступков, например, природные катаклизмы или такие болезни, как рак. Однако христианство позволяет мне взглянуть на эту проблему уникальным образом. Это дает мне надежду. Оно говорит, что сам Бог вошел в человеческую историю и пострадал за нас. В Иисусе мы видим, как Бог вошел в мир и разделил с нами его боль. Иисус знает, как это, когда тебя не понимают, когда тебя предают, избивают. А на кресте он пережил самое жуткое одиночество. Вот так об этом пишет один из библейских авторов. Иисус состраждет нашим слабостям, потому что знает, каково это – пройти через то, через что проходим мы. Страдания и веру трудно примирить, если видеть в Боге небесного социопата, который, видя, как нам плохо, только покрикивает: «Эй там, не ныть! Соберитесь, тряпки!» Но в Иисусе и в Библии Бог предстает передо мной совсем другим. Клайв Стейплс Льюис писал, что дружба зарождается в тот момент, когда один человек говорит другому: «Что, и ты тоже?» А я думал, что я такой только один. В Иисусе мы видим Бога, который откликается на наши страдания, говоря: «Да, я знаю, я тоже такой». Я родился в Северной Ирландии и работал полицейским в самый разгар политической и религиозной смуты 1990-х. Это было очень тяжелое время для всех жителей Северной Ирландии, полное терактов и насилия. Я лично пережил 3 серьезных взрыва и в результате последнего чуть не потерял руку. Потом врачи сказали мне, что я выжил только чудом. У меня был полностью раздроблен локоть, и нижняя часть руки висела только на мышцах. Все хирурги рекомендовали ампутацию, но я верил, что Бог может меня исцелить. Я побывал в 3 больницах, пока не нашел хирурга, который согласился попробовать спасти руку, но сразу сказал, что она не будет действовать. Однако, несмотря на все это, сейчас моя рука полностью здорова. Я уволился из полиции по состоянию здоровья и думал, что худшее уже позади. Но 5 лет спустя мы с женой и детьми возвращались с дня рождения и попали в страшную автокатастрофу. В нас врезалась другая машина. Жена и младшая дочь погибли на месте. А у старшей дочери была парализована правая половина тела. Когда я очнулся после 10-дневной комы, мне сказали, что по дороге в больницу у меня 5 раз останавливалось сердце. У меня был сломан череп, глазница, нос, плечо и 4 ребер. Было повреждено легкое. Хирург сказал моим родным, что я вряд ли выживу. Но пока я был в коме, со мной кое-что произошло. Я знаю, многим это покажется странным, но тогда, в коме, я встретился с Иисусом. Это было очень реально. Меня переполняло ощущение его любви и покоя. Когда я очнулся, и мама рассказала мне о жене и младшей дочке, признаться, мне захотелось снова забыться, уйти в кому. Но, услышав о том, что произошло со старшей дочерью, я решил, что буду бороться, чтобы выжить и встать на ноги. Мне никогда не описать всю глубину горя и печали, которые еще оставались со мной.
Встреча с Иисусом не дала мне моментального облегчения и ответов на все вопросы, но она помогла мне в двух очень важных отношениях. Я понял, что Иисус остается со мной в горе и в страданиях, и благодаря моему полному выздоровлению и выздоровлению дочки, я понял, что Бог больше моего страдания. Ровно через 5 недель после катастрофы мы с 4-летней дочкой уже могли вместе гулять и начали непростой путь к восстановлению и надежде. Я не знаю, что пришлось пережить вам, какое горе и какие страдания. Может быть, вы испытали нечто подобное тому, о чем сейчас рассказал мой друг Дэвид. Но по опыту я знаю, что даже люди с самыми благими намерениями порой говорят очень бестактные вещи. Например, вы только что расстались с девушкой или парнем, а кто-то говорит: «Да ладно, не переживай, забей, найдешь себе получше». Сначала хочется заорать: «Лучше не бывает!» А потом добавить: «Я не хочу на это забивать!» Или вам говорят что-то вроде: «Не переживай, все будет хорошо!» Серьезно? Обещаете? Наверное, это грубо, но мне лично всегда хочется послать такого утешителя подальше, потому что мне не надо, чтобы все было хорошо. Мне надо, чтобы все было как раньше, чтобы все вернулось назад, как было. Люди искренне хотят как лучше, но иногда их слова только делают нам больнее. И нам всем пора осознать и усвоить, что в моменты горя и страданий нам надо поменьше говорить и вместо этого поддерживать человека, просто оставаясь с ним рядом. В Евангелии от Иоанна Марфа и Мария сообщают Иисусу, что его друг и их брат Лазарь сильно заболел и его жизнь висит на волоске. Они дружат с Иисусом и знают его достаточно хорошо, чтобы в самую трудную минуту поскорее послать за ним. Но когда Иисус все-таки пришел, Лазарь уже умер. Родные приготовили его тело к погребению, они уже оплакали и похоронили его. Они уже положили мертвое тело в гробницу. Встретившись с пришедшим Иисусом, Мария и Марфа обе говорят одно и то же, хоть и по отдельности и в разное время. «Если бы ты был здесь, Лазарь был бы жив». Наверное, мы с вами тоже говорили нечто подобное, пусть и другими словами, но мы тоже обвиняли Бога, что его не было рядом, что он ничего не сделал. Иисус не пытается оправдываться. Он не сердится, он не говорит: «Я Бог, и я знаю, как лучше». Вместо этого мы видим, как он плачет. Если вы слышали о Лазаре и знаете, чем все закончилось, вы знаете, что через несколько минут Иисус воскресил его из мертвых. Иисус знает, что сейчас совершится чудо, что все вот-вот изменится. Но посреди горя и страдания сестер, видя их гнев и их слезы, он плачет вместе с ними, разделяя их боль и печаль. И для меня это пример того, как Бог откликается на наши страдания. Именно это на себе испытал мой друг Дэвид. Иисус — это Бог, который не только пострадал за нас однажды, но и сейчас страдает вместе с нами.

Будучи молодежным служителем, я беседую о вере с тысячами молодых людей. Мне нравится общение, веселые и интересные споры и особенно вопросы. Пожалуй, я слышал уже все вопросы на свете в буквальном смысле слова. Про моду, про личную жизнь, про рай, про ад, про инопланетян и даже про Санта-Клауса. И чаще всего меня спрашивают про историю сотворения мира, про Адама и Еву. И это, в общем, понятно, потому что если вы читали первую книгу Библии, «Бытие», про сотворение мира, кое-какие ее детали могут показаться непонятными. Бог сотворил мир за 6 дней. Всего за 6 дней? Ты что, шутишь? Такой громадный за 6 дней? В конце 6-го дня Бог сотворил Адама и Еву и поместил их в Эдемский сад. Кстати, а у них был пупок? Наверное, нет. Но как они тогда объясняли детям, почему у них есть пупок? В Библии сказано, в Эдеме было дерево познания добра и зла, и людям было запрещено есть его плоды. Это было яблоко? Почему мы решили, что это было яблоко? В Библии ничего об этом нет. Может, это была груша, или манго, или папайя. И вот однажды из лесу появился говорящий змей и уговорил Адама с Евой съесть плод с этого дерева.

Тут говорящий змей посеял семена сомнения в мыслях Адама и Евы. Сомнения в Божьей благости. И убедил их, что Бог не дает им самого лучшего. Адам и Ева нарушили слово Бога, съели запретный плод, и их глаза открылись. В этот момент в мир вошло чувство вины. Они вдруг увидели, что ноги, и им стало стыдно, и они спрятались в саду. Разные христиане толкуют эту историю по-разному. Кто-то считает, что все произошло именно так, как написано. Другие говорят, что первые главы книги «Бытие» написаны в поэтическом стиле, и их нельзя толковать буквально. Я читаю книгу «Бытие» по той самой причине, по какой, как мне кажется, она была написана. Это не учебник естествознания. Она написана, чтобы раскрыть нам характер Бога. Почему Он сотворил нас и как мы можем Его узнать? Неважно, насколько буквально вы воспринимаете историю сотворения. То, что произошло с Адамом и Евой, происходит и сейчас. Я, например, знаю, как это, когда хочется спрятаться. Мне известно, как бывает стыдно, когда совершишь подлость. Я знаю, как это — притворяться и носить маску, чтобы никто не узнал, какой я на самом деле. Откуда взялись эти чувства? Почему нам так нелегко отпускать свои ошибки, поступать правильно или даже прощать других? Откуда этот внутренний надрыв, который мешает нам ладить с собой, с людьми и с Богом? Неужели люди всегда были такими? А какими задумал нас Бог? Какими были Адам и Ева до того, как съели плод дерева и убежали прятаться в кусты? В Библии сказано, что они были созданы по Божьему образу и подобию, не знали стыда и свободно ходили в присутствии самого Бога. Если мы тоже созданы по Божьему образу и подобию, то чтобы понять себя, нам надо понять, какой Бог, какова его сущность и природа. Проблема в том, что Бог — это большая загадка, в хорошем смысле слова. Бог — это три в одном. Бог — Отец, Бог — Сын и Бог — Святой Дух. Бог — это самодостаточное сообщество, желающее творить и делиться. И, по-моему, в своих лучших проявлениях люди отражают образ Божий. Например, создавая шедевры искусства или новые технологии. Или даже родители, которые хотят, чтобы их любовь превратилась в растущую семью. Вот почему перед тем, как создать Еву, Бог сказал: «Нехорошо человеку быть одному». Потому что Он создал нас для того, чтобы нас знали, видели и принимали. Чтобы мы любили и чтобы любили нас. Вот при чем тут Иисус. Я не хочу быть суперрелигиозным, но хочу знать, что Бог говорит о том, кто я такой. И мне это необходимо, потому что верить в подобные вещи мне трудно. Мне трудно верить, что меня принимают, что меня знают, любят и прощают. И вот почему-то мне кажется, что я такой не один. Самое интересное в истории начинается, когда в ней появляется Иисус. Это Бог в человеческой шкуре. Вот как описан приход Иисуса в мир в Евангелии от Иоанна. «Бог стал плотью и жил среди нас. Иисус переехал жить в наш район». Бог не прокричал нам свое слово с небес. Он пришел и стал одним из нас. Будь он неуверенным в себе эгоистом, он явился бы с фанфарами и фейерверком, с толпой вопящих поклонников и суперсаундтреком. Но все было как раз наоборот, и его приход задал тон всей его жизни, всем его словам и всем его поступкам. Он родился не во дворце, а в хлеву, вот тут, в Вифлееме. Он родился в неспокойное время. Его родителям пришлось бежать от преследований царя Ирода. Он провел большую часть детства в Египте, будучи бедным беженцем. Мы часто забываем, что Иисусу тоже пришлось искать убежище, и что его семья жила в чужой стране из боязни вернуться на родину. Из Евангелий мы много знаем о его рождении и потом о его служении после 30. Интересно было бы узнать, как он провел промежуточные годы. Ну то есть, каково было Иисусу жить в Назарете, на таких вот улочках? Каким он был в подростковые годы? Дразнили ли его за то, какой он послушный? Боялся ли он темноты? Нравились ли ему девушки? Влюблялся ли в него кто-нибудь? Интересно иногда пофантазировать о том, чего мы не знаем. Но из того, что мы знаем, самое главное для меня вот что. Бог стал человеком, чтобы прожить такую жизнь, на какую мы не способны, и умереть такой смертью, которой нам никогда не придется умирать. И знаете что?
Если бы Иисус хотел только спасти нас, Он мог бы просто сойти на землю уже взрослым в любой день и отдать за нас жизнь. Вместо этого Бог жил на земле 33 года. 33 года Бог общался с людьми, принимал их, даже отверженных, любил их, даже врагов, и исцелял, даже тех, кто не позаботился даже сказать Ему спасибо. Иисус показывает нам, какой Бог на самом деле. Я упоминал змея, говорящего змея, смутившего Адама и Еву. Это показывает, как нас обманом подстрекают усомниться в том, что Бог хороший, или усомниться в том, можно ли вообще Ему доверять. Для меня Евангелие — это 33 года, когда Иисус доказывал свою надежность, от скромного рождения до жестокой смерти. Он пережил все, что переживаем мы, нашу боль, наши трудности и испытания. Он преодолел все и при этом не согрешил. Он знает наши искушения и сложности. Он в буквальном смысле слова побывал в нашей шкуре. Но для меня Он больше, чем хороший друг, чем хороший учитель. Он мой спаситель, который спас меня охотно и с радостью. Дни и недели перед самым распятием были такие тяжелые, такие нервные. Он добровольно пошел в Иерусалим, зная, что идет на смерть. Накануне распятия Иисус отправился в Гефсиманский сад помолиться. Его страшило то, что должно было случиться. Под такими же деревьями, в саду с видом на раскинувшийся город, Он упал на колени и воззвал к Небесному Отцу. Он молился Отцу до тех пор, пока на лбу у Него не проступил кровавый пот. Так Ему было тяжело, так сильно Он тосковал. Он молится и просит. Может быть, можно как-то иначе простить людям грехи, как-то иначе напомнить им, кто они такие, и исцелить этих несчастных. Может, есть другой способ? Мы никогда не узнаем весь ужас той муки, которую Иисус претерпел за нас. Другие религии озабочены в основном тем, как нам дотянуться до Бога и угодить Ему. Но история Библии, история Иисуса говорит о том, на что пошел Бог, чтобы дотянуться до нас. Вы слышали, что Иисус умер за наши грехи. А что это вообще такое? Грех. Грех — это не просто нарушение установленных Богом правил. Когда Иисус был на земле, Он говорил, как грех влияет на нашу жизнь. Например, как из-за греха мы не можем быть самими собой, даже перед Богом. Или пытаемся как-то определить свое «я» и свою значимость с помощью вещей. Или всю жизнь гонимся за властью, успехом или привилегиями, забывая о других. Победа Иисуса над грехом должна была дать нам свободу от всего этого. Он сказал, что если мы поверим в то, что Бог сделал для нас, то узнаем истину. И истина сделает нас свободными. Интересно смотреть, как устроен мир, как устроено общество. Компании, маркетинг, реклама. Нас все время уговаривают что-то купить или кем-то стать. Играя на нашей неуверенности и незнании, кто мы такие. Нам обещают, что мы станем такими, как наши кумиры, кем бы они ни были. Нам твердят, что для одобрения окружающих надо достичь определенного стандарта. Но Иисус говорил нам нечто совершенно противоположное. Мир говорит: «Ах, если бы ты был чуточку красивее, чуточку привлекательнее, чуточку талантливее, иди с нами, и мы сделаем тебя стройнее, красивее, богаче, умнее и остроумнее». Может, не все это знают, но Иисусу тоже пришлось столкнуться с таким искушением. Поймите меня правильно, никто не говорит, что Иисусу надо было похудеть, и никто не пытался продавать ему шампунь. Но предания, легенды о Мессии, о Христе, ходившие в его мире, создавали вокруг него определенные ожидания. Когда придет Мессия, Он поведет нас к победе. Мессия сделает нас сильными. Когда придет Мессия, мы свергнем римлян и уничтожим всех врагов. Иисус своей жизнью являл миру любовь и благость Божью. Но люди ожидали от Него именно таких мессианских поступков. В Евангелии от Иоанна Он накормил 5000 человек и сразу же ушел, потому что понял.
что народ хочет насильно сделать его царем.

Но он пришел совсем не для этого и не собирался отдавать победу миру. Отчасти он пришел для того, чтобы дать людям свободу от давления общества, которое подчас не дает нам дышать. Народ настолько привык к греху, что хотел заставить Иисуса основать империю, построенную на крови и насилии. Но Иисус пришел установить царство, основанное на любви и жертвенности. Сам Иисус принес колоссальную жертву. Его избили, исхлестали, на него плевали, на него надели терновый венец, глумливо называя его царем. Его прибили к кресту и оставили умирать. Казалось, Иисус проиграл, Бог проиграл. Но тогда даже ученики Иисуса еще не знали, что именно так в мир войдет сила преображения. Грех и страдания вошли в мир, когда люди попытались занять место Бога. Исцеление и прощение вошли в мир, когда Бог занял наше место. Как говорится в одной древней молитве, Он раскинул руки на кресте и любовью, что крепче смерти, принес совершенную жертву за грех.

На кресте, беспомощный и униженный, Иисус берет на себя всю нашу слабость, всю нашу человеческость и делает это сознательно, из любви. На кресте Он принимает все наши страдания, все, что сделали с нами люди, и все дурное, что сделали мы сами. И перед самой смертью Он восклицает: «Свершилось!» Дело сделано, задуманное свершилось. Мы можем получить прощение и свободу. Так что, когда меня спрашивают, какое отношение имеет ко мне Иисус, я говорю: Он умер за меня, значит, я стою того, чтобы за меня умереть, значит, меня любят и знают. Я говорю, что Он умер за меня, какой я есть, и это значит, что меня принимают. Я говорю, что Иисус воскрес из мертвых, и значит, теперь все будет по-другому. Он дал мне Святого Духа, и это значит, что я не один. Эта серия фильмов стала для нас целым путешествием. Иногда оно было похоже на исследование в научной лаборатории. Иногда мы словно сдували пыль со старых книг, чтобы узнать, что в них написано. Мы разбирались, произошли ли те или иные исторические события на самом деле, и размышляли, что делать с горем и страданием, которое нам пришлось пережить. После всех вопросов, заданных в 8 эпизодах, я хочу напоследок задать еще один. Я как мог постарался дать на него ответ, но вот как ответите на него вы? А какое отношение Иисус имеет к вам лично? Ответ на него не может дать никто, только вы сами. Кто-то сказал, что выбор — это самое физическое, эмоциональное и духовное дело, которое может сделать человек. Все начинается с выбора, с решения. И решение поверить, уверовать в кого-то больше себя — этот выбор можете сделать только вы. Я верю в то, что Бог любит вас такими, какой вы есть. Бог, который, не поморщившись, сделал все, чтобы восстановить с вами общение. Я верю, что Бог уже сделал свой выбор в вашу пользу. А что выберете вы?

Выбор проявляется на физическом, эмоциональном и духовном уровне. Все начинается с выбора. Если вы смотрите видео, возможно, вы задумываетесь принять это решение, доверить жизни Иисусу. Я знаю, это большой шаг, который нелегко сделать. Я знаю, как тяжело бывает довериться кому-то другому из-за страха, что они увидят тебя таким, какой ты есть. На самом деле, и я в этом абсолютно уверен, Иисус знает тебя лучше тебя самого. Каждую мысль, каждую странность, каждую ошибку. Но все равно Он любит тебя. Во всяком случае, я надеюсь, что во время нашего путешествия ты смог увидеть, что Иисусу можно доверять. В Евангелии от Иоанна есть интересный момент, где большинство людей не принимает предложение Иисуса следовать за Ним, а напротив, отдаляются от Него. Тогда Иисус оборачивается к Своим ученикам и спрашивает: «Может, и вы хотите уйти?» Петр правильно ответил. Он сказал: «Господи, кому мы пойдем? У Тебя есть слова, которые приносят вечную жизнь. Мы верим в Тебя. Мы знаем, что Ты святой, посланный Богом». По сути, он сказал: «Куда нам идти после того, как мы узнали, кто ты такой?» И я его очень хорошо понимаю, у меня самого все еще много вопросов. Я не во всем разобрался. Но все же лучшее, что у меня есть, это мои отношения с Богом. Если ты готов и хочешь сделать следующий шаг, повторяй за мной слова, которые я буду говорить Иисусу. Произноси их от своего имени. Это твой ответ от всего сердца на то, что Иисус сделал для тебя, и возможность начать новую жизнь с Ним. Иисус, спасибо, что любишь меня. Спасибо за то, что ценишь меня настолько, что отдал свою жизнь за мой грех. Я осознаю, что нуждаюсь в Твоем прощении. Я хочу обратиться от жизни для себя к жизни под Твоим руководством. Я хочу идти по жизни с Тобой и стать тем, кем Ты меня задумал. Аминь.

объяснить разницу между двумя словами. Эти слова лежат в основании принадлежности продукции к определенной фирме, которые люди избирают. Обычно люди всю свою жизнь остаются верными и используют продукцию только одной какой-то фирмы. Если мы хотим строить отношения с неверующими, то понимание этих двух слов очень важно для нас. Первое слово — это слово «свойство». Скажите все со мной «свойство». Спасибо. Второе слово — это «польза». Свойство и польза. Свойство и польза. Свойство — это составляющая часть, качество или уникальная особенность данной продукции. Польза — это преимущество, дополнительная выгода и прок, которые вы имеете впоследствии пользования определенной продукции. Следовательно, в мире фирменной продукции, в мире рекламы, продукции свойства — это причина, по которой мы считаем продукцию хорошей, а польза — это та причина, по которой считает продукцию хорошей пользователь. Позвольте мне объяснить вам, как это работает в мире рекламы, той продукции, которую хотят нам продать через средства массовой информации. Оле, восстанавливающий кожу крем, содержит запатентованный аминопемпидовый комплекс. Он содержится в восстанавливающем кожу креме. Они хотят, чтобы вы купили именно его, потому что он содержит запатентованный аминопептидовый комплекс. Вопрос. Кто-нибудь знает, что это такое? Вопрос. Как вы думаете, какая польза вам будет от запатентованного аминопептидового комплекса? И самый главный вопрос. Кто захочет заплатить на 8 фунтов больше за этот крем, который содержит запатентованный аминопептидовый комплекс? Вместо крема подешевле, без этого комплекса. Кто захочет заплатить больше за крем, который содержит этот ингредиент? То, как этот факт подчеркивается в рекламе, показывает, что они в этой фирме думают, что вы этот крем захотите купить. И очевидно, что это в некоторой степени работает, потому что они думают, что вы думаете, «О, я приобрету этот особенный комплекс, содержащий этот суперсекретный, до сих пор бывший мне известный ингредиент, именно потому, что этот крем намного лучше, чем какой-либо другой, который я могу приобрести. Поэтому вы хотите купить этот крем, содержащий этот особенный ингредиент, эту особенную форму». Вот зачем они приводят эту бесполезную информацию? Ведь они надеются, что вам захочется приобрести этот крем. И именно поэтому, таким образом, когда вас спросят, почему вы пользуетесь кремом, вы скажете, потому что он содержит запатентованный аминопептидовый комплекс. Как глупо. Откройте Ефесянам 4. Давайте снова прочитаем о том, как Павел понимает нашу ответственность в построении отношений с неверующими, которые, по сути, являются нашими клиентами. Они есть наше будущее для продукции церкви этого типа. Ефесянам 4:29. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере». Назидание в вере. Назидание в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. На протяжении десятилетий церковь путает свойства и пользу, пытаясь рекламировать, если можно так сказать, идею посещения церкви в этой стране. Некоторые из наших типов церкви сосредотачивают внимание на свойствах, а не на пользе. Поэтому у нас есть церковь «Собрание Агнца Божия». Они считают, что само по себе имени церкви достаточно. Когда вы проезжаете мимо или берете в руки буклеты этой церкви, если вы неверующий человек, который овечку только ел, но никогда не слышал о том,
что и

Иисус – это Агнец Божий, не разумеют этого и в толк не возьмут, почему мы так называем наши церкви. Собрание Агнца Божьего. А потом они думают, почему же неверующие люди, которые проезжают мимо этой церкви,

только потому что это свойство важно для нас, а для неверующих не имеет никакого значения, понимаете? Поэтому, когда мы выставляем это название на фасаде нашего здания, рекламных щитах и буклетах, то мы не достигаем того эффекта, которого ожидаем от неверующих. Вот название — «Общение духовного меча». Что оно означает? Кстати, это название действующих церквей в нашей стране. Общение духовного меча. Но неверующие ведь не знают, что мы имеем в виду Библию. Они не знают, что мы называем Библию мечом, потому что Евреям 4 глава сравнивает Библию с мечом обоюдоострым. Они этого стиха не читали. Они никаких стихов не читали. Поэтому то, что мы помещаем это название на первый план, как характеристику нашей сущности, размещаем на бутылке, на коробке, церковь, общение духовного меча, является, по сути, просто холостым выстрелом. А потом, когда люди, ища церковь как альтернативу в своей жизни, по какой бы то ни было причине, проезжают мимо нее, мы удивляемся. Но вы, может быть, даже не представляете себе, как часто люди задумываются о том, чтобы пойти в церковь или другую церковь. Есть люди, которые переживают за своих детей. Возможно, они сами выросли не в церкви, но подумывают о том, как бы дать детям возможность приобщиться к Богу. Но если они проезжают мимо церкви и видят в телефонном справочнике название церкви, которое им непонятно, а из поколения в поколение церкви подбирали себе название согласно характеристикам, которые нравятся им, но ничего не значит для потенциальных прихожан, то, следовательно, люди не видят в них никакой пользы для себя. Храм хвалы, церковь, радость, жизнь в завете, ассамблея скинии веры. Наша жизнь в завете нам дорога, наша вера нам дорога. Мы знаем, что такое скиния. Но люди, живущие в Британии в 21 веке, не знают, что такое скиния. И они не уверены, что хотят пойти туда, где скиния имеется. Они не уверены, что захотят ответить своим коллегам по работе, когда их спросят, куда они ходили, они скажут «в скинию хвалы». Хорошо. А что это? Они не уверены, что захотят сказать, что ходили в Агнец Божий, куплены кровью, омытые кровью, духовный меч, радость жизни в завете, слово веры, водимое Духом Святым, исполненное Духом и тому подобные названия. Вы знаете, такие названия есть даже в нашем городе. И если посмотреть в телефонном справочнике, а если я не верующий, то возьму справочник, думаю, что там можно найти церковь. То, с чего бы я хотел начать, если у меня нет друзей-христиан, знакомых, которые посещают церковь? С чего искать? Как искать, если вы не религиозный человек и не относите себя к определенной конфессии? С чего вам начать? Некоторые используют телефонный справочник. Кстати, я не считаю название «Жизнь с избытком» хорошим, но вот что я хочу сказать. Когда мы выбрали это название, мы никого не евангелизировали в тот момент. Понимаете? Мы выбрали это название 12 лет назад. Тогда мы не ставили своей задачей евангелизацию. Тем, кто работает здесь, могут сказать, что через каждые несколько месяцев я говорю, надо сменить название, надо сменить название. Они мне отвечают, если будем менять название, давайте сделаем это сразу, потому что чем дольше оно остается неизменным, тем труднее его менять. Чем дольше это название используется, тем больше людей начинает к нему привыкать. Тем больше печатается литература, тем больше оно используется, тем труднее становится его изменить. Но когда я на такие темы проповедую, я выставляю себя не в лучшем свете, потому что я не уверен, что когда люди проезжают мимо этого здания, они понимают, что именно наше название означает. Церковь города Брэдфорд. Мне нравится это название. Я хочу, чтобы вы просто задумались над тем, что именно мы помещаем на нашей продукции. Немногие церкви задумываются над этим. Те названия, которые мы изобретаем, говорят о качестве Бога, которые нам, как христианам, нравятся. Это наш эквивалент аминопептидового комплекса. Но он не имеет никакой ценности, потому что непонятен тем, до кого мы хотим достучаться, неверующим людям.
На этой неделе я послал несколько человек в город.

и попросил их проехать мимо нескольких церквей. Я хотел, чтобы они представили, что они неверующие проезжают мимо одной из таких церквей. Каждый день по пути на работу. Но вот в тот день, когда я еду на работу, что-то в моей жизни происходит. Например, я не в состоянии справиться с моими проблемами. Меня переполняет страх. Может быть, я только что узнал, что у меня рак? Может быть, один из моих детей смертельно болен? Может быть, я нахожусь в такой жизненной ситуации, которая меня пугает? Может быть, я из-за этого не сплю и живу в стрессе? Мой брак на грани распада? Я не знаю. Дети наркоманы? Не знаю, но... Я проезжаю по городу, и я беспокоюсь о своей жизни. Меня пугает будущее. И вот я проезжаю мимо церкви. Я в таком отчаянии. На самом деле, люди в этой стране должны дойти до отчаяния, прежде чем они будут искать помощи в церкви. Мы их последняя надежда, а мы зачастую этой роли даже не понимаем. Итак, представьте, что я просто проезжаю мимо. Я на этой неделе выслал команду и попросил их просто проехать мимо некоторых церквей. Они остановились. В одной из церквей в городе дверь была открыта, и на ней было расписание служений. Это расписание служений сейчас вывешивается на экране, и посмотрите, что мне предлагается. Если я подумаю о том, чтобы начать посещать церковь, посмотрите это. Я убрал отсюда название церкви, но это было на этой неделе в нашем городе. Воскресенье. Пятое число, это, кстати... Четвертое воскресенье перед постом. Думайте так, как неверующий человек. В этой стране их очень много, миллионы. Я имею в виду людей, которые вообще никогда не были в церкви. Это четвертое воскресенье перед постом. Важно это? Это относится ко мне? Это означает, что тогда мне нужно будет прийти? Или нельзя прийти? Если я с этим разберусь, то пойду дальше. А следующее. Явление Бога 5. Ладно. Явление Бога 5. А затем 8 причастия. Что такое причастие? Похоже на аминопептидовый комплекс. А если вы не попали на причастие в 8 часов, то в 10 причастие для прихода. Чем оно отличается от причастия, которое не для прихода, и что такое причастие? Я еще даже не упоминал BCP. Я не знаю, что это такое. BCP. Это наркотик, да? Без наркотиков это объявление читать нельзя. Хорошо. Я думаю, что воскресенье 5 числа не приду. Я не знаю, что там будет. Я пойду в воскресенье 12. Что там написано? Хорошо. Это третье воскресенье перед постом. Но посмотрите. Это аминопептидовый комплекс. Это септуагазима. Собери детей. Мы готовы. Это все для меня решило. Я был в нерешительности, но когда увидел септуагазиму, все решилось. Кому не хотелось бы этого в жизни? Послушайте, это происходит на этой неделе в этом городе. А я в поисках и пытаюсь найти церковь, потому что у меня в жизни серьезные переживания. Эй, это значит 70 дней до Пасхи. Классно. 8 часов причастия. Прекрасно. 10 часов причастия для прихода. Еще лучше. Я могу подольше поспать и прийти в 10, все равно попаду на причастие. Но я почему-то в этом не уверен. Посмотрим, что будет 29-го. У меня тогда выходной. Второе воскресенье перед постом. В этой церкви много дают займы. Но посмотрите на следующее слово. Это служение сексигизима.
Я думаю, что мы пойдем в эту церковь. Это единственное, что мне понятно из всего написанного здесь. Интересно, что в этой церкви происходит? Но если вы хотите узнать, что такое сексогазима, вам следует пойти в церковь 29-го. Это будет второе воскресенье перед постом и 60 дней до Пасхи. О, как жаль, что у них всего одно причастие для прихода в тот день. На той же самой доске объявлений посмотрите на нижнюю строчку. Посмотрите. Пепельное воскресенье. Причастие с наказанием пеплом. Превосходно. Если вы придете в тот день, у нас будет причастие. Хорошо, я уже видел это раньше. Но в этот день это не простое причастие. Оно более направлено на неверующих, находящихся в поисках. Потому что в тот день у нас будет наказание пеплом. Если сексогазима вам не по вкусу, то это вам точно понравится. А вот еще одно. Видите, в самом низу наказание пеплом. Смотрите, воскресенье 26 числа. Воскресенье последнее перед постом. Квинквагазима. Я думаю, мы придем на сексогазима. А если после этого придем еще на квинквагазиму, а потом вернемся в самое начало и возьмем септуагазиму, а после того давайте пойдем и получим наказание пеплом. Это будет замечательная неделя. Посмотрите. Вы неверующий человек, который переживает трудности, и вы, наконец, решаетесь начать посещать церковь, а они вам дают свое расписание и говорят: «Вот расписание наших собраний». О боже! Аминопептидовый комплекс. И в подметке не годится названием в этом расписании. Это легче понять, чем то, что мы только что прочитали. Когда люди в этом городе, на этой неделе, по всей стране протягивают руку к церкви, берут бутылку и читают на этикетке название и содержание, они имеют с этим и сталкиваются. Ведь это типично. Они думают: что это такое? Кому из знакомых я могу позвонить, чтобы они мне объяснили? Тогда они решают поставить церковь обратно на полку и продолжить жить со своими проблемами, потому что церковь не может даже использовать понятный всем язык. Поэтому если я им скажу, что совершил прелюбодеяние, и моя жена решила меня оставить, я не думаю, что церковь, которая использует такие термины, способна будет понять мой простой язык и общаться со мной на моем уровне.

0: CBN из студии А из дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями» и ее ведущий Леон Патилов. Сегодня у Леона в гостях джазовая группа New Vision, президент Ansel Records Скотт Блэквелл, записывающая артистка Ansel Gina, Private Boys и Limit X. А сейчас оторвемся с Леоном Патилом. Слава Господу! Снова мы славим Господа, того, у кого есть все ответы на все вопросы жизни, на все то, что вы ищете в своей жизни. И церковь сегодня на марше. Тело Христово больше не в нерешительности. Мы агрессивно берем то, что Господь хочет от нас. Сегодняшние гости нашей программы готовы доказать это. А сейчас эта песня посвящается вам. Слушайте.
1: Christian soldiers cross the land. We're joining together, hand in hand. Full of power, full of grace. We're here to save the

Один из путей, когда мы можем быть в движении, это наше свидетельство. Писание говорит, что мы победим сатану кровью Агнца и словом нашего свидетельства. Вы должны написать мне, я бы хотел прочитать некоторые из ваших писем здесь, на передаче, чтобы многие могли стать спасенными, услышав ваше свидетельство. И тогда сатана уступит место Господу Иисусу Христу. У нас сегодня много групп. Я говорю вам, мы будем сегодня славить Господа. Церковь действительно на марше. Я хочу, чтобы вы встретились с моим первым гостем. Он как будто бы стоит над всеми этими группами, он ими руководит. Поприветствуйте Скотт Блэквелл. Скотт Блэквелл. Как у тебя дела? Господь действительно дал тебе ответственность, да? Все эти группы... Они уже были у меня в программе, так что я хочу тебе сказать, каждый раз, когда они выступают, мы получаем письма, в которых говорится, что мы хотим, чтобы они снова вернулись. И поэтому вы здесь, все три группы. Да. Бог благословил нас людьми, которые действительно Его любят. Странным образом. У тебя есть название новое для этого евангельского стиля. Да, прежде всего, это Ansel Records. И если посмотреть словарь Ansel, значит «воодушевлять». Я не знаю, что может больше воодушевить души, чем Иисус. И я благодарен своей жене за то, что она придумала это название. Она сегодня не здесь. Она готовится к завтрашней свадьбе. Ее подруга выходит замуж, так что... Да, она бегает повсюду, ничего не делает, да? Я шучу. Да, у нас освященное танцевальное название. Танцевальная музыка — это как будто последняя граница христианской музыки. Эта область музыки еще не до конца открыта для христиан. Это замечательная область, что мы можем танцевать. Конечно, это индивидуальный вопрос. Наша цель — не заставлять церковь верить точно так же, как и мы. Но мы обеспечиваем музыкой, которую слушают подростки и молодые люди. И чем ближе мы к концу века, и мы довольно близко, я чувствую, что... Нужно больше делать, чтобы привлечь больше людей. И мы распространяем нашу музыку, как только можем. Я вот что тебе скажу. Мой первый альбом назывался «Станцуй еще один танец». И все просто радовались, знаешь. Знаешь, у меня есть небольшая история. Когда я был простым парнем в Нью-Йорке, где-то 7 или 8 лет назад, я зашел в христианский магазин. Я зашел в магазин и, просматривая альбом, я натолкнулся на один из твоих, и на нем было написано «Иисус и гром». И я смог найти только этот альбом, и с задней стороны на нем были нарисованы барабаны и клавишные инструменты. И я купил этот альбом, и я исполнял это в Палладиуме. Да, в Нью-Йорке в 5 или 6 часов утра, когда вечера, когда все успокаивались. Это было утром, кстати, да. Я играл эту пластинку. Да, это здорово, этим мы связаны. Да, фактически я пытался достать один из твоих концертов, но я не мог их найти. Здорово. Мы хотим пригласить твою первую артистку. Это Джина Фолио, ей 18 лет, и она из Южной Калифорнии. И когда я впервые ее услышал, я просто воскликнул: «Здорово, Бог сделал так, что мы стали с ней записываться». И она пела в Nitro Praise. Это запись восхваления, которую мы сделали 6 месяцев назад. Это современный... песни танцевального стиля, поп-музыка. Итак, Джина!

0: Don't let it pass you by.
1: All right. All right, Gina.
2: Woo! Yeah.
1: That's really cool.
2: I like that.
1: Yeah, she's good.
2: That's the first time I've seen him.
3: Хорошо, я в первый раз увидел их в живой записи. Да, мы только прошлым вечером заменили несколько вокалов, это хорошо. Здорово, что вы стараетесь сделать все безукоризненно, ребята. Требуется очень много работы, чтобы все это отрегулировать, конечно. Многие просто приносят...

носят свои записи, говорят: «Я здесь вот для Господа только делаю». Но вы стремитесь к некоторым вещам, которые очень хорошего качества, и это здорово. Мы особенно благословлены с Gina и Limit X, и Private Boys. Все эти три группы, они как раз здесь сегодня, все они из Южной Калифорнии. И мы не соперники, у нас нет конкуренции, мы не соревнуемся за то, чтобы продать больше записей, мы просто выступаем перед молодежью и пытаемся самым лучшим образом показать качественную музыку. Да, Private Boys выступает следующими. Да, опять-таки, когда-то я ходил в диско-клуб Flipside, христианский танцевальный клуб, и в пятницу вечером я увидел этих ребят. И я просто сказал: здорово, потому что Бог соединил все эти группы. Потому что это не моя заслуга, это только Он. И эти ребята веселые, задорные, сильные. И недавно, несколько недель назад, мы выступали в церкви. И это прекрасно. Итак, Private Boys! Time away from mine, out of the car,

0: Christ the Son, you don't go to work.
1: Я устаю только от того, что смотрю на них. Я говорю тебе, старина, это круто. Таким образом, мы получаем послание тоже. Это то, что нам надо делать. Нам нужно работать, старина. Я живу здесь, в Лос-Анджелесе, но время от времени я чувствую, что мне хотелось бы жить где-то вблизи небольших домов по приемных, по принятию детей, и купить небольшую ферму и успокоиться, знаешь. Но Господь говорит, что мы успокоимся, когда умрем. Но сейчас у нас должно быть время работать, так что иногда, знаешь, я очень устаю и так далее. Но Господь продолжает присылать таких ребят, как Private Boys. И мы принимаемся за работу. У нас еще одна группа. Она из Уганды, из Восточной Африки. Да, эта программа, эта группа была у нас на программе раньше, это называется Limit X. И благодаря Господу мы... Знаешь, мы были в 12 дюймах от записи, которую они выпустили в Англии где-то 2 года назад. Мой друг, который сейчас работает на нас, прислал эту запись нам из Англии на 12-дюймовом диске. И он сказал нам, нам нужно проверить этих ребят, кто они такие. И сейчас группа Limit X. Мы все из Африки, но мы славим Господа в Америке. Аминь. И вот как мы это делаем.
2: Ikamalai kosi malebongwe.

Спасибо тебе большое, Скотт, за то, что ты пришел сюда и привел с собой такие группы. И Господь говорит: «Придите ко мне все те, которые тяжело трудятся, и я дам вам покой». Он говорит: «Отдайте мне свое бремя и возьмите мое». Представьте себе сильного, опытного вала, и вала послабее. Впрягайтесь вместе с ним, не пытайтесь делать это сами по себе. Присоединяйтесь к Царю, Царей и Господу Господь. Благословит вас Господь. До следующей встречи.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях диакониса Церкви Истины в Иисусе Любовь Краверк. Здравствуй, Люба!
1: Здравствуй, Екатерина!
0: Сегодня у нас тема гонения. И ты рассказываешь о своей прекрасной большой семье. Это просто чудесно, что происходило у вас, и мы с удовольствием сегодня послушаем твое свидетельство.
1: Да, это уже вторая часть. Мы закончили первую часть на том, что этот огонь, который горел внутри тогда молодых моих родителей, моих тетушек и дядюшек, но тогда они были тоже молодыми, и уже спасшихся людей, которые были рядом с ними, и что это очень не нравилось дьяволу, это очень не нравилось той системе атеистической, это очень не нравилось работникам КГБ, и поэтому вот эти распоряжения, которые приходили с Москвы о тех жестоких деяниях, которые они совершали над верующими, они уже, скажем, к 50-му году усиливались. И можно сказать, они приходили такой определенной волной. И так как система, сплоченная система церкви, она была по всему бывшему Советскому Союзу, то как только волна вот и гонения начиналась где-то в России, в Москве или в Ленинграде, уже братья предупреждали: будьте готовы. Но часто было так, что Дух Святой через пророчество тоже предупреждал, не тоже, а в первую очередь предупреждал, что гонения грядут.
0: Скажи, пожалуйста, в чем обвиняли верующих в то время?
1: На фоне настоящего времени, конечно, да, это выглядит довольно странно. То есть если человек выбирает такую жизненную позицию верить в Бога,

0: Бога, любить людей, рассказывать о Нем своим близким, родным, собираться вместе для того, чтобы молиться, петь псалмы. В то время это считалось преступлением. То есть, учитывая то, что государство атеистическое, то есть сверху было принято решение руководителями советскими, что мы атеистическое государство, следовательно, все люди, живущие в нашем государстве, должны быть атеистами. Но, по крайней мере, они не должны открыто верить и исповедовать свою веру, назовем так. Потому что часто люди называют веру вероисповедание, но вера, она в сердце. Та вера, которая написана в Священном Писании, это вера в сердце внутри меня. И уже в конце 50-х это гонение усилилось. Каким образом оно усилилось? То есть участились штрафы, нападения или внедрения в эту христианскую группу людей, где бы они ни собирались, в доме, или они где-то на природе собирались, КГБ выслеживала, приезжала, переписывала, оштрафовывала. Это все потом передавалось на работы, где кто работает, для того, чтобы давление оказывать на этих людей. Естественно, в то время очень трудно было занимать какие-то позиции. Допустим, если мой отец в начале своего пути жизненного учился в институте, работал учителем, какое-то время был директором школы, но когда вот это его открытое вероисповедание, оно стало явным, таким людям уже не давали работать по их специальности. И кем он мог работать? Это транспортником. Молодежи не давали учиться. То есть молодежь, которая открыто могла сказать: «Да, я верю в Иисуса Христа», она не могла учиться в каких-то высших учебных заведениях. Может быть, кто-то прятался, может быть, кто-то умел это так сделать, да? Но когда тебе задают вопрос, почему ты не комсомолка, да, или почему ты не пионерка, кто-то из детей принимал такое решение тоже не одевать этот пионерский галстук, то это становилось проблемой, и это была причина, почему ты не мог получить высшее образование.
1: Итак, во времена Советского Союза верующим запрещалось собираться вместе и молиться, запрещалось получать высшее образование, запрещено было занимать какие-то высокие позиции, директорские позиции. И помимо всего этого, я слышала, оскорбляли, обзывали и людоедами, обвиняли в каких-то сексуальных грехах, ходили сплетни. Много всего было, и все это было гонение.
0: Это было очень много грязи вылито. Газета «Известия», «Советская правда». Именно «Советская правда», в ней писалось столько лжи. Я к этому более подробно подойду. Но вот что касается конец 40-х, начала 50-х. Снова пришла волна. То есть братья уже предупредили, Дух Святой уже предупреждал. И вот стали сажать братьев и сестер снова в тюрьмы. Вот какие-то определенные годы это было. И что касается того, что церковь не могла функционировать, как бы мы не можем сказать однозначно, потому что были регистрированные церкви, скажем, та же самая Баптистская церковь, которая сейчас на Калью, другие церкви, они продолжали жить своей жизнью, да, но мы понимаем то, что власти на них давили, они хотели контролировать, они внедрялись в эти церковные вопросы. И как они сумели прожить это время, я сейчас не буду рассказывать. Я буду рассказывать о том, как прожили это время мои бабушка, дедушка, родители. Они были в подпольной церкви. И они были подпольными не потому, что им хотелось от кого-то прятаться, или, знаете, как будто там что-то тайное, опасное. Нет, они были подпольными только потому, что власти открыто вмешивались, Они требовали ставить своих людей, они запрещали заниматься с молодежью, а с детьми так вообще это табу. С детьми вообще запрещалось что-то им говорить о Боге. Может быть, я более подробно об этом потом расскажу, как это все выглядело. И поэтому церковь, так как это внутрицерковные вопросы, да, кто должен быть пастором, кто служит молодежи, кто служит словом, это понятно, не должны решать люди, которые гонят церковь, нерожденные свыше и не признающие Бога как своего Спасителя, то есть они хотят ставить своих людей. Подождите, стоп, конечно же, нет. И поэтому тут нужно было принимать этот вызов. И подпольная церковь возрастала, люди спасались, КГБ усиленно работало, и в 51 году посадили в тюрьму многих людей. И тогда, вот именно в 51 году, знаете, как было, приезжал черный ворон, называли так машину, такую черную, приезжал ночью и просто забирал людей. И никто не знал, вернется этот человек, не вернется этот человек. Многие просто пропали без вести. И мама рассказывала про одного молодого человека, который уверовал. Он каким-то образом еще до верования получил высшее образование. Он был очень талантлив, очень способный. Он играл на гитаре, очень красиво пел песни. Это очень влияло на других людей, и люди просто притягивались к Господу. Его забрали, он не вернулся. Его след пропал. И потом просто молились люди, было показано видение гроб. То есть было понятно, что его умертвили. Так умертвили многих. Я, если приведу пример, вернусь назад к моему дедушке со стороны моего папы, то он жил в Белоруссии, в деревне Борьба. У них дома лежала Библия. И когда вот началась коллективизация, пришли, ему предложили добровольно, насильственно купить какой-то журнал советского покроя. Он отказался, к ним пришли домой, видели, что у них на столе лежит Библия, его забрали, он не вернулся. То есть мы понимаем, его тоже умертвили. И вот мы возвращаемся к 51-му году, когда пошла такая сильная волна гонений, прессингов. И было удивительно то, что КГБ подстраивало такие случаи, то есть обвинения, к которым мы никакого отношения не имели. То есть, например, приходили их люди в наш дом, это я называю в Копле Сербе 10.1, приходили и подсовывали куда-нибудь за шкаф или в какое-то место, где, может быть, менее заметно, антисоветскую литературу, и уходили. И потом делали такую облаву, делали это открытым, заходили, вытаскивали эту литературу, которую мы даже не знали, что она там лежала, и говорили: посмотрите, вы враги народа, вы против советской власти. То есть это был такой явный обман. И вот в 51 году забрали много верующих, посадили в тюрьмы. Это были люди с разных церквей христианских. И забрали моего дедушку, забрали мою маму и забрали моего папу. Тогда они не были в браке, они были молодыми людьми, но они были служителями в церкви, так как сейчас называют лидерами. То есть они были настолько посвящены Богу. Папа очень хорошо знал Слово Божье и учил молодежь этому Слову Божьему. Мама была ревностной евангелисткой, потому что она очень любила Бога, свидетельствовала всем вокруг, и поэтому она была такой яркой личностью. И дедушку, потому что он открывал свой дом для собраний верующих. И рассказывают, что когда дедушку посадили в машину, и там такая решетка была, он запел псалом: ближе к

0: И, конечно же, тогда давали очень большие сроки, но как-то получалось так, что эти сроки впоследствии сокращались, и дедушка мой просидел 4 года, маме дали 10 лет, но она просидела 4 года, папе дали 6 лет, он так и просидел 6 лет свой срок. И вот там, в тюремных застенках, как рассказывала моя мама, это было особенное время присутствия Божьей благодати. И она всю свою последующую жизнь впоследствии вспоминала этих 4 года и благодарила Бога, что Он дал ей возможность пройти этот путь. Она говорит, это было что-то удивительное. Ей было тогда 26 лет. И она говорит, происходило так, что в их документах, этих властей, происходила какая-то путаница. Ее забрасывали то в одну камеру, то в другую камеру, то в третью камеру. И она говорит, с кем я только не побывала. В одну камеру она попала, там были врачи Сталина. Евреи, образованные люди, красиво одетые, вот их только забрали. В другую камеру она попала, где были директора заводов, такие умные, тоже такие хорошие люди, которые занимали какие-то позиции, но как только их в чем-то заподозрили, если даже какой-то сосед на кого-то что-то донес, там даже не разбирались, его сразу же ликвидировали.
1: Приезжал черный ворон и забирал.
0: И забирал. Да, часто это происходило ночью, чтобы как-то стереть свои следы. Потому что на самом деле дом, где жили бабушка и дедушка, его очень уважали. Соседи очень любили и понимали, что это особенные люди, которые ходят с Богом не просто, но они переживают живого Бога. Если кто-то умирал на этой улице, мы знаем, это улица Сирби, то они приходили за дедушкой и говорили, пойди, пожалуйста, к нашему умирающему там, родственнику или брату, сыну, там, отцу или матери, поговори. И дедушка приходил, молился с ними, и часто было так, что приводило к покаянию. И люди приходили и говорили, о, этот копельский поп, давайте позовем его. И он выглядел как поп, у него было черное длинное пальто, Библия под мышкой и впоследствии еще такая палочка. Но вот там в тюрьме, вы знаете, это не просто, вот как сейчас мы попадали туда, не сейчас, а какое-то время назад, скажем, 30 лет назад, да, в 90-е годы, когда открылись двери, и мы пошли проповедовать тюрьмы в свое время. Это был такой сильный прессинг. Как рассказывал папа, ему подавали документ и говорили «подпиши». И он читал и видел, что там ложь, там клевета. И он говорил «я не буду подписывать». И тогда его просто брали за шкирку, били головой об стенку и говорили «подпиши». Так что он терял сознание, но он не подписывал. Христиане того времени, они были готовы на смерть, многие христиане, на смерть ради Христа. И почитали это еще особым званием, как написано к евреям, да, что Бог производил такие великие чудеса во времена апостолов, но некоторые из них были убиваемы, скитались в козьих шкурах, в горах, были перепиливаемы, и весь мир их не был достоин. Вот такая высокая планка. А дедушку тренировали тоже там «встань, ляг», там «ложись, поднимайся, ложись, поднимайся». То есть такого рода издевательства были. И что касается моей мамы, она была тогда молодой девушкой, 25-26 лет. Она говорит, я попала в камеру, где были врачи Сталина. Она была в Харку, потом она была в Мордовии и в пересылочных тюрьмах. И говорит, такие умные люди, врачи образованные, большинство из них евреи. Говорит, они плакали, говорили, у нас пропал смысл жизни. И вдруг она попадала в их камеру,

0: и говорили: «Ты молодая девушка, а ты за что здесь, в тюрьме? Тебя-то за что забросили? Нас-то там, понятно, подозрение, что мы кого-то хотим убить. Там тот же самый Сталин». Она говорила: «А я за живое свидетельство Иисуса Христа». Они говорят: «Расскажи нам». И она им начинала рассказывать. У них появлялись слезы на глазах. Надежда. Дух их воспрял. Потом она попадает к директорам каких-то заводов разных. «Ты, молодая девушка, как ты-то сюда попала? Ты же не директор». «Нет, я просто люблю Иисуса, я верю в Него только по этой причине. Расскажи нам». И вот так она прям приходили утром и говорили: «Слушай, Дубровская у нее была фамилия, а как вообще ты попала в эту камеру? Что-то перепутали». И она понимала, это рука Божья. Божье слово должно прозвучать для людей, которые потеряли надежду. И впоследствии ей было столько свидетельств. Одна женщина говорила: «Я уже приготовила, не знаю, свой пояс, веревку, чтобы мне где-то повеситься. Но ты пришла, и ты принесла эту надежду». Это чудесно, но у нее с собой не было Библии, не было помощников и не было того, что Иисус говорил: «Я отпускаю вас по двое». А она была одна, и она свидетельствовала. Конечно же, когда есть возможность быть двоим, это оптимальное решение такого вопроса евангелизации. Но тут уже никто не выбирал. Но Господь и каждого отдельно, в одиночку, может использовать во славу свою. И мама рассказывала, что вот ту надежду, радость, которую она приносила людям, ей приносила это очень большую радость. Она говорит, однажды, говорит, тяжелее всего мне было, когда я попала в камеру с женщиной-людоедом, которая там ела детей, людей. Говорит, это было как-то жутко, но, говорит, Господь давал силы. Потом, говорит, попала в какую-то камеру девушек-проституток. И многие из них, у них была это какая-то падучая болезнь, эпилепсия, говорит, и наступала ночь, они, говорит, падали, начинали биться. Говорит, их дьявол просто бил. А я, говорит, просто лежала и молилась. И таким девушкам приносила благую весть. Но мы понимаем, что это не только радость Духа Святого. Были очень сложные, тяжелые физические моменты. Например, девушек собирали и вели в баню. Там, говорит, водичка какая-то холодная, еле-еле капает. Нужно раздеваться, хоть под этой водичкой мыться. Эти мужики, надзиратели, они стояли и смотрели. Говорит, было так, ну, тяжело, жутко. Да, если девушки целомудренные в Боге, и как ты себя внутри чувствуешь, но это тоже надо было пережить. Или их отправляли на очень тяжелые работы. Таскать какую-то тяжесть. Как мама говорила, надо было носить какие-то мешки с мукой, еще с каким-то товаром тяжеленные. Но при этом Бог настолько реально себя являл. И она сказала, что рассказывала однажды, это было вообще особенное чудо, которое там разнеслось по всей тюрьме. И то, что увидели женщины, даже не знающие Бога, ну, не верящие в Бога, скажем, да, она говорит, я несла очень тяжелый мешок. Говорит, я была настолько уставшая, настолько переутомленная. Говорит, в какой-то момент, говорит, я чувствую от тяжести, внутри меня что-то хрустнуло. И, говорит, я согнулась вот так вот буквой «Г» и даже еще ниже. И чувствую, я не могу подняться, и у меня сильнейшая боль в спине. И ко мне подбежали женщины и говорят: «Вера, Вера, что с тобой? Что с твоим позвоночником?» И она говорит, я чувствую, я подняться не могу, у меня сильнейшая боль в спине. И думаю, Господи, неужели здесь, на этой тяжелой работе, закончится моя жизнь? И говорит, я, говорит, вдруг так взвалилась к Богу. Я так, говорит, начала прям вопиять к Нему. И, говорит, какая-то сила, говорит, просто подошла, говорит, как вихрь. Я так, меня хрусть. У меня хрустнуло что-то в спине. Я выпрямилась. И у меня стала спина прямая-припрямая. И вот моя мама до самой старости, она прожила до 92 лет. У нее всегда была прямая спина. Я говорю, мама, мне от тебя по благодати досталась прямая спина. Просто мы так шутили иногда. И Бог являл такие чудеса. И так как моей маме дали изначально 10 лет, она знала, что она ну, 26 плюс 10, 36, тяжелая работа. И она сказала: «Господь, я уже вернусь, наверное, такая слабая. Я тут, наверное, все свое здоровье оставлю. Здесь такая тяжелая работа. Я и замуж не выйду». У нее мысль такая возникла: «А давай, Вера», то есть обращаясь сама к себе, «дай обет Господу посвятить ему свою жизнь и просто служить тебе, и замуж не выходить, только тебе служить». Интересно то, что в то время это как-то было, не сказать, что принято, но оно одобрялось, когда человек делает полное посвящение Господу, не женится, не выходит замуж и всю жизнь служит Господу. Это приветствовалось. Ну, естественно, нелегкомысленно, надо было это делать очень продуманно. И она в своем сердце решила: я дам Богу обет посвящения, безбрачия, посвящение 100% ему. Я думаю, это примерно как в монастырях вот монахини, да, это делают. И она с этой мыслью идет навстречу верующих. Там христиане собирались, договаривались между собой и вечером где-то делали собрание. Конечно, когда их находили там, то их могли раскидать по камерам и там забрать Евангелие, если у кого-то оно все-таки сохранилось. Но она идет на такое собрание. И она только заходит в эту камеру, где была встреча верующих, и была сестра, у которой был пророческий дар. И она говорит: «Дочь моя, вернешься домой, выйдешь замуж и родишь нескольких детей». На самом деле все так и случилось. Вместо 10 лет она просидела 4 года, вернулась домой, вышла замуж за прекрасного человека и родила 4 детей. Вот таким образом люди страдали за Христа и считали это особым благословением для их жизни. Знаете, как в духовном мире, в физическом мире является слава Бога, и люди, которые прошли такие испытания, они не сломались. Они остались как переплавленное золото. Они принесли вот эти сильные свидетельства, которые мы можем сейчас рассказывать. Они были примером, можно сказать, флагом для нас, последующего поколения, чтобы видеть и знать их жизнь. Итак, мама вышла из тюрьмы, и потом она через какое-то время выходит замуж. Да, она выходит замуж очень удивительно. Она возвращается, ее встречает молодежь с цветами, с песнями, с любовью. Божья церковь продолжает жить. Знаете, когда гонение на Божью церковь, она еще и растет больше. Бабушка готовит богатый стол, вся молодежь собирается. Она рассказывает о чудесах, которые совершил Господь. Через 2 года освобождается Михаил Степанович. Это тот человек, за которого она впоследствии вышла замуж. Он освобождается. Это, можно сказать, второй срок в его жизни. Потому что первый был в Белоруссии, и после первого срока было поражение. Он не мог вернуться на свою родину, и поэтому приехал в Эстонию. И мы верим, что Бог их соединяет, потому что там интересная тоже своя история, каким образом они вот нашли друг друга, или Бог их соединил. Я понимаю, что моему папе, да, Бог дает такую жену, потому что в будущем он становится пастором, то есть дедушка передает ему эту эстафету. И времена гонений продолжаются, и необходимо, чтобы был рядом такой тыл. Понимаете, когда тебя КГБ вызывает периодически, когда жена тебя провожает с мешочком сухариков, когда рождаются дети, когда приходят разные испытания, когда не дают квартиру только потому, что вы христиане, и мы живем вот в этом маленьком помещении. Семья разрастается, нам тесно, но отец продолжает быть верным, и Бог ему дает эту жену. И они просто счастливо живут. Они очень любят друг друга. И перескочим, да, на следующие года, 61-й год. Это год, когда приходит новая волна гонений. И начинают снова сажать братьев. сажать именно тех, кто у руля, тот, который имеет влияние. Как говорится, убери пастора, рассеются овцы, да? Но в этом случае так не происходило. Люди очень сплочались, вызывали, начинали вызывать людей на так называемые беседы, мягко выражаясь, для того, чтобы они рассказали, кто в церкви, в этой подпольной церкви имеет вес. Вызвали многих. И, знаете, хочу сказать, не такая уж красивая картинка, как я рассказывала доселе. Были люди, которые отдельные личности, которые ломались. Один из них, я назову его имя, Анатолий, он кричал: «Эх, вот я пойду, я готов на все за Христа!» Вспоминаем Петра, да? «Я готов!» Но когда его вызвали, когда ему показали перспективу его будущей жизни, эти страшные советские тюрьмы, люди пугались, люди ломались, люди не выдерживали такого натиска некоторые. И, конечно же, те, которые не выдерживали, как-то у них очень тяжело потом жизнь складывалась. Например, тот же самый Анатолий, он сломался внутри и впоследствии он спился. Не просто стал пьяницей. Мой дядя был военным офицером, который женился на моей родной тете. Он очень любил Бога, он был крещен Духом Святым. Он ездил по деревням, свидетельствовал, проповедовал, пророчествовал. И когда собралось вот это военное собрание, его вызвали и стали клеветать на всех христиан, клеветать на церковь, позорить его перед его сослуживцами. Он стоял, и вы знаете, он ничего не сказал. Он просто промолчал. Но он понял, что этим молчанием он не защитил имя Христа и христианской церкви. Хотя, если теологически, да, Христос, он не нуждается в защите. Но в нашей жизни бывают такие времена, когда мы должны сказать: «Да, я верю! Да, это Церковь Божья!» Иногда где-то мы должны молчать, но Дух Святой, когда побуждает нам утвердить, что «Да, я христианин!» Когда ты молчишь, то ты выглядит, как будто ты сдался. И он сказал, когда он вышел оттуда, он почувствовал, что как будто Дух Святой отошел от него. Он стал какой-то опустошенный. Он стал слабый, и он испугался и, скажем так, отстранился, хотя до конца своей жизни верил в Господа. И иногда наступали у него моменты, когда он проходил участки вот города, где он особенно переживал Бога, то снова как будто Дух Святой касался его, и он исполнялся этим Божьим Духом. Или когда он попадал в собрание верующих, пели псалмы, он тоже вместе со всеми пел. Вот такое было время.
1: Люба, скажи, а как гонения тех времен можно перенести на современное время? Вот если мы поставим параллель, сегодня ведь тоже есть гонения, давление на христиан, на верующих. Как ты видишь это сегодня?
0: Сегодня таких явных гонений со стороны системы нет, потому что, скажем, мы свободно исповедуем свою веру. Мы можем свидетельствовать, тем более, вот, допустим, в нашей стране, мы можем свидетельствовать, говорить людям, которые рядом с нами. Наши церкви открыты, мы приглашаем представителей властей, да, у нас проходят завтраки молитвенные, где участвуют наши пастора. Но мы понимаем, что дьявол, он никуда не спрятался. Он находит новую стратегию или новые методы для того, чтобы искоренить эту веру из сердец Божьих детей. И, как я вижу в настоящее время, это искушения различные. Такие искушения – это как конфетка или как яд, завернутый фантик. Он красивый, он соблазнительный. И многие, Я скажу, многие поддаются этому. Никогда не было столько падений в те времена, скажем, гонений или Церкви Христовой, когда она была под гонением, как в современное время, когда свобода. И очень печально, что, знаете, нет вот, скажем, такого радикализма. Если раньше верующие люди, они понимали или жизнь, или смерть, то есть я должен быть готовым к тому, что сегодня ночью приедет этот черный ворон, меня заберут, и неизвестно, где я окажусь, и буду ли я дальше жить.
1: То есть верующий, когда шел спать в то время, он шел с такой молитвой: «Господь, если меня заберут, я все равно с тобой. Если я остаюсь жить здесь, в этом городе, я служу тебе».
0: Ну, да, именно верующий, вот тот верующий, о котором я сейчас свидетельствовала. Мы понимаем, что мы сейчас не можем сказать это полностью о всех людях, потому что были же люди-прихожане, которые были тайные ученики Иисуса Христа, да? Это уже как кто какое внутри свидетельство имеет внутри себя. Это какой-то особый дар быть тайным учеником. Я не знаю, как это, я такого дара не имею. Но
1: молитва христианина была...
0: Да. Быть готовы. И проповеди звучали именно таким образом, что мы должны быть готовы. Да, мы должны быть готовы ко всему. И стихи складывались на эту тему, и песни пелись на эту тему, что будь готов пострадать за Христа. И таким образом воспитывалась молодежь, воспитывались дети. И мы видим, что сильные служители помазанные, которые вышли, да, многие вот из именно из таких подпольных церквей, как много они вложили, какой большой вклад они принесли в современное время, потому что они как столпы. Мы видим те, которые вот Георг Ламберг, да, он прошел это, хоть он не из христианской семьи, но уверовав во времена гонений, он как столб. Да, я скажу, что наши родители тоже были столпы. Вот родители Александра Федорова, который сейчас пастор методистской церкви, это тоже люди, которые проходили вот эти испытания определенные. Они тоже как столпы. Да? Сергей Федоров, который тоже был одним из сильных столпов. Сергей Киворков, который приехал из Ленинграда, он тоже вот сильный столб до конца своей жизни. И слава Богу за таких людей. И что хотелось сказать, что сегодня дьявол уводит через такие искушения, через расслабленность. Такая, знаете, такая духовная политика. Ну, хорошо быть расслабленным, отдыхать, по благодати. То есть запретов нет. Запретов нет. Ну и в Библии запретов нет. Жизнь по благодати, но что обладает тобой? Вроде как бы это не грех, но оно может стать впоследствии грехом, потому что оно может так незаметно затянуть. Понимаете? Поэтому такие вот простые вещи, казалось бы, да, сейчас вот страшные вещи, которые пришли, вот эти антидепрессанты, которые приходят в наркотики, да, свободное отношение к алкоголю, свободное отношение к просмотру фильмов, которые на самом деле могут и разрушать дух человека. Но я же просто посмотрел, а тебя это затянуло или нет? Если ты имеешь над этим власть, ты знаешь, когда остановиться. И поэтому вот эти страшные грехи, они тоже проникли в церковь. Но мы понимаем, что церковь – это люди. Двери открыты, приходят разные люди. И поэтому, конечно, очень хочется, чтобы поднимались сильные, помазанные лидеры, которые воспитывали бы молодежь, детей, да, людей разного возраста, бескомпромиссно. Понимаете? Потому что если грех, он проник, как маленький лисенёнок, начнется постепенное разрушение, даже незаметное для нас.
1: Дай аминь. Слава Богу за те времена и слава Богу за сильных христиан сегодня,
0: которые стоят в вере, которые служат Господу,

0: и готовы к испытаниям.
1: Мы живем в сложное время, и мы должны быть готовы ко всему.
0: Наш Господь грядет, а время сегодня последнее.
1: Да, я хотела бы добавить, что, конечно же, мы не живем только прошлым. То есть как будто бы, знаете, каждый день, а как было тогда, а как было бы тогда. Но без прошлого нет настоящего. Прошлые уроки, они очень важны. История христиан прошлого, она очень важна. Мы читаем Деяния апостолов, это тоже история. И поэтому, черпая из этого источника, очень важно найти для себя эти ключевые моменты, принять, может быть, где-то измениться, где-то подтянуться, от чего-то отказаться. Потому что настоящее живое христианство – это без компромиссов с грехом.
0: Друзья, мы сегодня говорили о теме гонения. И спасибо, что вы с нами были. Принимайте эти благословения, принимайте слово, которое вам дает Господь, и оставайтесь верными нашему Господу Иисусу Христу. Да будет Ему вся слава. А мы с вами на этом прощаемся. Я думаю, что мы еще, Люба, с тобой увидимся.
1: Есть продолжение. Я сейчас просто думаю, я рассказала только какую-то небольшую часть.
0: И мы обязательно еще об этом поговорим. А вы, дорогие, оставайтесь с нами. Мы благословляем вас и всего вам доброго. Любим вас.
1: Всего доброго. До свидания.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня от всего сердца я хочу поздравить вас с днем рождения Life TV. Да, как вы помните, в июне мы празднуем день рождения Life TV. Слава Богу, что сегодня Life TV вещает, и вы можете смотреть, вы можете получать благословения. Я помню то время, когда Валерий, основатель Life TV, он мечтал и просил Господа, говорил: «Господь, дай мне хотя бы 10 писем, пусть хотя бы 10 человек напишут, чтобы я узнал, что служение, которое ты, Господь, основал, что оно нужно». И я помню, что мы получили эти 10 писем, и мы были счастливы, мы были радостны. Но сегодня я могу сказать, что это не просто сотни, а это тысячи и тысячи спасенных людей. Да, нам писали тысячи и тысячи людей, потому что я сегодня буквально смотрела письма, я пересматривала их, я вспоминала эти годы, когда люди писали еще на бумаге, отсылали, отправляли в конвертах свое письмо по почте нам сюда, в Эстонию. Да, Эстония такая страна благословенная. Мы верим, что Господь особенным образом касается и вашу страну, и ваш город, и ваш район, и то место, где вы живете. Потому что куда бы вы ни поехали, вы можете найти и включить Life TV. Слава Господу за все! Мы знаем, что вся слава Богу. Сегодня мы хотим прославить Его, воздать Ему всю славу и сказать: «Иисус, Ты вчера и сегодня и вовеки тот же». То, что Господь делал вчера, Он делает сегодня и будет делать завтра, великое и недоступное. Друзья, слава Богу! Поздравляю вас! Спасибо, что вы верите, спасибо, что вы смотрите, спасибо, что вы молитесь, поддерживаете Life TV, поддерживаете финансово. Это большая честь вместе с вами служить Господу. Да, это наш с вами праздник. Это Божье чудо на этой земле, которое Господь дал нам с вами. Слава Богу за все! Друзья, будем двигаться дальше, будем служить Господу, будем делать то, что говорит Господь, потому что работы у нас еще очень много. Да, жатвы много, а делателей мало. Давайте будем делателями, давайте будем сеять Слово Божье, давайте будем делать Божью работу. И слава Богу за все! Я так рада! С днем рождения, дорогие!

0: угощение готово. Прекрасно. Музыкальное оформление. Так, так, так, стоп. Где музыка, а? Кто отвечал за музыку?
1: Ну, Гром, конечно. Это по его части.
2: Да, он обещал, что справится. Всем привет. Я вижу, у нас все готово, да?
3: Нет, не все. Ты диск с музыкой принес?
2: Упс.
3: Ну, я это... Того. Ну, диск в рюкзаке забыл, а рюкзак в школе.
2: Ну, ты же обещал.
4: Всем привет! Я веду свой репортаж из школы номер 114.

0: пятому В предстоит настоящий математический бой. Подробности из первых рук.
1: Добрый день. Да, действительно, мой любимый 5-й Б готовится к Олимпиаде. И мы торжественно обещаем, что мы не подведем и победим, если некоторые не будут опаздывать. Но самое главное, не опаздывать на Олимпиаду. Извините, у меня много работы и мало времени. До свидания.
0: Так, здесь больше ничего интересного не произойдет. Пойду в соседнюю школу, посмотрю, как там готовятся к Олимпиаде.
2: Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Ле. И ведь хорошему учат.
3: Жалко только, что я в школе не учился.
2: Сдается мне, что сегодня кто-то на Олимпиаду не попадет. Пользуясь случаем, я хотел бы сегодня передать привет. Hello, спасатели! Это я, тот самый, которого вы ищете и ловите. Догоните и отбегите, если сможете.
4: Мол, не отправь меня на задание. Я все решу, обещаю.
5: Извини, Гром, но лимит доверия на сегодня исчерпан.
6: Чего? Того. Ты нас сегодня уже один раз подвел, поэтому...
7: Ты останешься, а с капюшоном мы разберемся сами.

0: знает, наша флешка крепче всякого орешка. Нарядом с флешкой всякий знает, Брюс Уиллис отдыхает. О, Гром, ты как раз вовремя. Я тут флешке стишок сочинил, вот послушай.
1: Да мне как-то не до стихов, Робик.
0: Да ну, а что случилось?
1: Я доверие потерял.
0: Ух ты! Ну, главное, чтобы не совесть.
1: Слово свое не сдержал, ребят подвел. Чего теперь делать, не знаю.
0: Да, знавал я одного парнишку, который тоже вот так доверие потерял. Неприятная, я тебе скажу, история. А дело было так.
2: Жил-был в одной семье любитель обещания раздавать.
3: А вынеси, пожалуйста, сынок.
1: Вынесу потом, обещаю.
4: Доиграем, сынок?
1: Доиграем потом, обещаю.
5: Нарисуй котика.
1: Нарисуй потом, обещаю.

cachorro.

0: тебя возьмем. Потом. Обещаю.
1: Спасибо, Робик. Я знаю, что делать. Я исправлю ошибку и верну доверие. Надо любым путем достать музыку.

0: А это что за представление? Да это же мой рюкзак! Ты чего чужие вещи хватаешь, капюшон?
1: Во-первых, надо здороваться. Hello! А во-вторых, ты что, не видишь, что мы вообще-то тут кушаем, а? И ты, возможно, нам мешаешь.
2: Это твой рюкзак, да? Да?
1: Ага. А! Ты, наверное, думаешь, что я дам возможность тебе сдержать свое слово и вернуть обещанный диск? Знаешь такое слово? Дудки.
3: Дудки, дудки, догонишь, получишь.
2: Есть, есть, спалось, спалось, спалось, тут курочки прибежали, иди, иди, иди.
1: Садись, вот сюда, садись. Так,
2: ну куда это?
1: Нет,

0: Ну надо же! Капюшон и заноза. Впервые вижу такую дружную команду. Прямо как мы, спасатели.
1: Что?
2: Сам ты спасатель! Что ты?
3: Ну все. Гром, да? Кажется, праздника на вашей улице уже не будет. Это я, Капюшон, тебе лично обещаю.
2: Капюшон, ты чего? Мы же не сдерживаем обещания. Мы же шпионы.
3: Да?
2: Да.
3: Точно. Да. Ну все. Тогда кранты твоему диску, деточка. Все.

0: танцев не будет. Все, баста, карапузики.
1: Куда?
0: Не помню.
2: Пора делать ноги.

0: Робик, не верь ему!
1: А пусть идет! Дадим ему шанс выполнить свое обещание. Шанс ведь нужен каждому. Не так ли, Гром?
2: Операция по спасению детей из классного плена завершена успешно.
1: Молодцы!
3: Только вот капюшона мы не нашли.
1: Ничего страшного. С капюшоном отлично справился Гром.
0: Я просто хотел сдержать свое слово и вернуть ваше доверие.
1: Молодец! И в этом тебя поддержит суперкнига.

Суперкнига рада послужить вам. Задайте свой вопрос. Вопрос принят. Получите ответ. Что обещал, исполни. Этот совет поможет вам, друзья, не терять доверие. Если хотите узнать больше, выберите формат истории –

0: Умница! За это я расскажу тебе одну удивительную историю.
1: Какую?
0: Историю об Иисусе и маленькой девочке. Однажды к Иисусу прибежал один начальник по имени Иаир.
2: У меня сильно заболела дочь. Иисус, пойдем скорее. Я верю, ты можешь ей помочь.
1: А Иисус пошел?
0: Ну, конечно. Он тотчас отправился в путь. Они шли быстро, но вдруг Иисус остановился.
1: Он что, передумал?
0: Нет, ну что ты. Одна женщина, которая тоже была больна, прикоснулась к одежде Иисуса и...
1: Что? Говори скорее!
0: Случилось чудо! Женщина тотчас выздоровела.
1: Как хорошо!

0: Надо спешить к ней на помощь.
1: Как только Иисус хотел продолжить путь, появился слуга Иаира. Он принес страшную весть.
2: Незачем спешить, Иаир. Твоя дочка умерла.

0: дальше.
1: Не надо бояться, надо верить. Иисус сказал, что дочка Иаира не умерла, а только спит. Вставай, малышка,

0: видит чудеса.
1: Чудеса.
2: Дорогие друзья, вы во всем можете доверять Иисусу Христу, потому что Он всегда выполнял свои обещания. Смело берите с Него пример и поступайте так же.
3: Да, знаете, как говорят, человек – слово. Это значит, сказал человек и сделал. Обещал что-нибудь и выполнил. Я думаю, что всегда приятно и почетно быть именно таким человеком.
4: Да, но не всегда легко исполнить обещанное.
3: Ну.
5: Поэтому нам нужна помощь Бога.
6: Дорогой Господь, помоги нам быть верными и в словах, и в делах, чтобы люди могли доверять нам. Спасибо тебе за хороший пример для нас. Аминь.
3: До встречи! У-ху!

0: Приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях Гончаров Олег Юрьевич, священнослужитель. Приветствую вас.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня у нас, в принципе, тема о Священном Писании, поэтому, видите, я тоже пришел с Библией, и мы поговорим о переводах Библии, о современных переводах на русский язык, и, в частности, о значимости того, что Священное Писание мы можем читать вообще на нашем родном языке. Я знаю, что у нас вот уже как 140 лет, как Библия переведена на русский язык. Но только язык этот с течением времени меняется и устаревает. Надо ли что-то менять в этом вопросе? Или, может быть, просто привыкать и читать, как в церквах на старославянском, или, может, вот из синодального перевода, чуть более новый?
1: Вы знаете, я так бы ответил на ваш вопрос. Здесь, наверное, нам нужно поразмышлять о том, что любой язык, он развивается. И не то, что надо, а это неизбежно происходит, но происходит это естественным путем. Потому что вначале Библия была переведена Кириллом и Мефодием на старославянский язык. Это было уже больше тысячи лет назад. Естественно, за такой период времени язык полностью поменялся. Понадобился в XIX веке перевод Библии на синодальный.

0: официальный язык, и этот перевод был сделан Русской Православной Церковью. Я считаю, что это один из лучших, даже, наверное, лучший перевод на сегодняшнее время, который мы имеем в нашей стране. Это эталон своего рода Священного Писания на русском языке. И по этому эталону мы сверяем до сих пор все остальные переводы. И Синодальная Библия сегодня является источником объединения для христиан самых различных конфессий в нашей стране. Вот на базе или на основе синодального перевода Библии на русский язык, которому 140 лет исполнилось, объединяются представители различных конфессий и религий. Но вместе с тем неизбежно встает вопрос о современном переводе, потому что язык меняется. И вот здесь возникают, конечно, определенные сложности, о которых мы можем поговорить.
1: Вы знаете,
0: сложности, ну, прежде всего, связанные с тем, как мы оцениваем современный язык, в каком направлении он меняется. Может быть, он меняется так в худшую сторону, а не в лучшую. Вот. И в таком случае, если мы начинаем переводить, значит, на современный язык Библию, то мы неправильно, как бы, вместо того, чтобы воспитывать молодое поколение правильному языку, так скажем, да, духовному языку, некоторые называют такое понятие, да, духовный язык, вот синодального перевода, мы как бы упрощаем язык, мы движемся в сторону новых переводов. Это одна проблема, одна сторона медали. Другая сторона медали заключается в том, что все-таки различные переводы Священного Писания, текста Священного Писания, они могут позволить нам увидеть какие-то оттенки, какие-то грани библейских текстов, которые мы не можем увидеть по одному только синодальному переводу. Пусть самому лучшему, самому известному, базовому, так скажем, переводу. Но все-таки нам нужно читать Библию в других переводах, на других языках. Ну, если о русском языке, то вот в других переводах.
1: В других переводах русского языка, да.
0: Здесь важно понять, что все переводы, которые делаются, синодальные в том числе, они делаются с древних текстов, с древнееврейского, с арамейского языка, с греческого языка. То есть тех текстов, которые были найдены историками в ранние века христианской эры, еще даже Ветхий Завет до христианской эры. Вот, то есть источником все равно остаются одни и те же тексты. Это позволяет сохраниться принципам, ценностям Священного Писания на протяжении веков и даже тысячелетий без изменений, хотя меняется язык. То есть это тоже нужно учитывать.
1: Ну, вы знаете, я еще помню то время, когда был только синодальный перевод, и современных, скажем так, переводов Библии не существовало по тем или иным причинам. Может быть, возможностей не было, может быть, еще что-то, но не суть. Был один синодальный перевод, и очень часто приходилось сталкиваться с ситуациями, когда люди говорили: да, это у вас своя Библия, а у нас своя Библия. И ты на них смотришь, понимаешь, что этот человек даже не представляет, о чем он говорит, потому что Библия, она одна, и русский перевод, он один. Вот. И приходилось просто говорить: ну хорошо, принеси свою Библию. И мы открывали, и сравнивали, и видели, что там все до запятой одинаковое. Вот. И им приходилось с этим считаться, и тогда можно было действительно сесть и почитать с человеком Священное Писание. Но сейчас-то у нас происходит совершенно другая ситуация. Сейчас переводов стало очень много, и мой главный вопрос стоит о качестве этих переводов. Потому что с развитием информационных технологий любому желающему доступны фотографии или сканы тех имеющихся рукописей, найденных уже. То есть можно посмотреть. Существует огромное количество библиотек, существует огромное количество электронных библиотек, я имею в виду, огромное количество электронных словарей. И появилось очень много знатоков в кавычках, которые начинают делать свои подстрочные переводы или даже просто переводы и выставлять их как лучший вариант.
0: Ну и в чем проблема, вы видите?
1: А проблема заключается как раз и в том, что, выпустив свои варианты переводов, они могут быть совершенно далеки от истины. То есть я, как человек, который знает несколько языков и разговаривает на них, я понимаю, что знать язык недостаточно, чтобы уметь переводить качественно и правильно. Нужно знать и культуру, нужно знать и некоторые подоплеки, некоторые там устойчивые выражения, идиомы там и прочее. Вот. Иначе ты просто не переведешь. То есть недостаточно просто уметь пользоваться словарем.
0: Ну, знаете, то, что вы сказали, это тоже существенная проблема. Потому что для многих, например, я знаю таких людей, в частности, вот отец мой, он верит свято, что синодальный перевод – это канон некий. Uh-huh. Для него это и есть Слово Божие. Uh-huh. Те, кто не занимается богословием, теологией, им трудно очень понять, что переводы делаются с оригинальных языков. Да, и для них каноном является та Библия, к которой они привыкли, которую они читали всю свою жизнь. Когда появляется новый перевод, и там эти люди видят расхождение с синодальным переводом, то им трудно очень принять этот новый перевод, и они считают, что эти тексты являются отступлением от канона, и, значит, не принимают. И я бы не стал бы, конечно, насильно заставлять таких людей вот, принимать новые переводы. Если им нравится синодальный перевод, они привыкли и читают его, и... Пожалуйста, слава Богу, и понимает его. Это самое лучшее, я бы сказал, вы знаете, даже это лучше, потому что синодальный перевод обладает, на мой взгляд, более духовным языком. Язык все-таки, на мой взгляд, поменялся в сторону упрощения и в чем-то даже опошления, если вот так вот прямо я могу сказать, современный язык.
1: Да, да.
0: Может быть, грубо я выражаюсь, но тем не менее это факт. И поэтому, если человек понимает язык синодального перевода Библии, воспринимает его нормально, да, без проблем, и считает его эталоном, это слава Богу. Слава Богу. Но только я бы не стал бы осуждать и другие переводы, и тех людей, которые в своей жизни читают другие переводы, и значит, почитают их, я бы тоже их не стал осуждать, потому что они имеют право на это. И, может быть, для кого-то другие переводы послужат более ясным и четким пониманием того или иного библейского текста. Для кого-то, опять же повторюсь, не для всех людей.
1: Угу. Ну вот, вы знаете, я понимаю, откуда взялась идея вообще создать новый перевод. Из-за устаревания языка, из-за того, что мы открываем Священное Писание в синодальном варианте и читаем там длань, там
0: да,
1: очи, там, и это неудобно читать человеку, разговаривающему на современном языке. Идея хорошая, но если бы это было, как когда создавался синодальный перевод, то есть у нас был старославянский, один. Потом сказали, нет, язык поменялся, получился синодальный перевод, один. Собрались бы вместе, сделали бы современный перевод, один. Не было бы никаких проблем. А у нас сейчас возникает проблема, потому что переводов вот только у меня на телефоне их 19 русских. И я понимаю, что это еще не полный комплект, что называется. Я вот для себя выбрал один текст и посмотрел, как он выглядит в нескольких разных переводах. Ну, не во всех, конечно, нет смысла. Вот синодальный перевод. Книга пророка Аввакума, глава 2, стих 4. «Вот душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет». Душа надменная не успокоится, праведный своею верою жив будет. Вот послушайте, пожалуйста, как этот перевод, как этот текст звучит в нескольких других переводах современных. Вот новый русский перевод. «Посмотри на надменных, их дух неправеден, а праведный верою жив будет». То есть вместо души уже дух появился. Вот. Давайте возьмем другой. Перевод Института перевода Библии Заокского. «Посмотри на человека надменного. Нет у него в душе правды, а праведный своей верою жить будет». Угу. Еще один нюанс. Опять же, возникают откуда-то дополнительные слова, которых не было, допустим, в синодальном переводе. Угу. Здесь у нас правда в душе возникла. Там у нас дух какой-то появился. Ну, давайте еще... Танах, сборник лучших переводов. Тоже с претензией на перевод с древнееврейских текстов. «Вот занеслась и не выпрямилась душа его в нем, а праведник верой своей живет». Занеслась, не выпрямилась. Кстати, вторая часть вот может показаться вроде бы одинаковая была, да?
0: Да.
1: Вот, праведный своей верой жить будет. Но не во всех переводах. Вот в новом русском переводе «праведный верой жив будет». Везде своей, а здесь просто.
0: Верно.
1: Искажение. То есть либо там есть это слово, либо есть это местоимение, либо его нет. Что это значит? Это либо человек действительно не подготовленный подходил, то переводчик или корректор, или кто там ответственный за такие

0: оплошности. Вот. Вот еще один перевод «Нового мира». «Его душа стала надменной, она нечестна в нем, но праведный будет жить благодаря своей верности».
1: Угу. То есть это уже совершенно другой перевод.
0: Вообще совершенно. То есть, вы понимаете, четыре современных перевода, плюс синодальный перевод, пять разных текстов. Пять разных возможностей понимания. Сказать, что это новый какой-то взгляд на этот текст, ну подождите, новый взгляд – это комментарий. Угу. Это может быть пересказ. Но перевод один. Ну, в крайнем случае, с какой-то припиской, знаете, как бывает иногда, понимаю. Примечание переводчика, непереводимое слово, поэтому нужно какие-то примечания сделать. Но пять разных вариантов одного текста,
1: да, это создает определенную проблему. Я согласен.
0: И приходит человек, который говорит, да, я с радостью, я хочу почитать Библию на современном языке. Он открыл, он почитал, потом открыл другую, почитал и говорит, слушайте, а у вас действительно Библия разная. Угу. Каждый свою написал и радуется.
1: Ну, именно поэтому я сторонник такого подхода, чтобы в нашей стране за основу мы брали синодальный перевод Библии, чтобы не было вот таких споров, и, значит, чтобы люди не разочаровывались, да, в своей вере, в Священное Писание. Все-таки за основу надо брать синодальный перевод Священного
0: ему,
1: Писания.
0: Ему, в конце концов, 140 лет.
1: Да, ему 140 лет, и если... какие-то расхождения в новых переводах происходят, то мы можем смело сверять с текстом синодального перевода и основывать свою веру именно на этом переводе, на котором я, в общем-то, вырос как христианин, и многие другие поколения. И поэтому вот такой подход. Но, может быть, это будет недостаточно для теологов, для тех людей, которые знают языки, вот как вы. Потому что вы знаете древние языки, знаете английский язык. Вы можете посмотреть и сверить эти переводы с древними языками, с английскими переводами и что-то здесь уточнить. Таких людей немного, я знаю. Это в основном вот специалисты, теологи, богословы,
0: видите,
1: пасторы.
0: Идея-то была хорошая, донести человеку Библию на его родном языке, а получилось, что называется, как всегда.
1: Знаете,
0: и вместо распространения Священного Писания мы сделали людям так, что они отторгают это Священное Писание. Вместо того, чтобы утвердить это Слово Божье, они понимают, о, это уже люди там понаписали.
1: Вы знаете, тут другая проблема встает, вот, на мой взгляд, в нашей беседе. Проблема в том, что далеко не все люди читают вообще какие-либо переводы Священного Писания, и синодальные, и другие переводы. Вот для меня, например, было бы более радостно вступать в дискуссии, в диспуты вот с такими людьми, как вы, которые выписывают тексты, один перевод, другой, исследовать Священное Писание вместе с вами. Для меня это доставляет радость. Но, к сожалению, современные люди, вот сейчас вот, современное особенно поколение молодое, они вообще книги редко читают, а уж Библию тем более они не читают. Вот в чем проблема. И сегодня нам нужно задуматься о том, каким образом донести до людей, прежде всего, синодальный перевод Библии, но и другие тоже переводы. Как вот распространить Священное Писание? Вот о чем нам нужно сегодня прежде всего думать. Это, я считаю, основная проблема. Что касается уже вот исследования Священного Писания, это уже как бы...
0: Ну, вот для исследователей, пусть они занимаются этими исследованиями, пусть они занимаются, если хотят, переводами, что называется, для себя. Вот. Но давать это в массы, фактически вот это недоработки, вот эти вот сырые переводы, которые...
1: Но для меня главное, чтобы люди все-таки открыли Священное Писание. Пусть даже это будет какой-то новый перевод. Пусть даже так. Хотя бы этот новый перевод, пусть несовершенный, пусть отличающийся в чем-то от синодального.
0: А вы не боитесь, что этот человек потом придет и вместо основывания на Священном Писании начнет основываться на каких-то своих убеждениях?
1: Есть.
0: Я представил себе,
1: Андрей, есть
0: обычный
1: такое опасение,
0: библейский,
1: да,
0: класс. Вот сели 3-4 человека вместе, открыли Библию, и каждый открывает свою. И прочитали вот этот текст, и у каждого свой. И сидит с ними еще один человек, который пришел послушать, как же христиане изучают Священное Писание. И он увидел, что у каждого разная Библия. И он увидел, что каждый говорит, ну, можно на этот текст, наверное, с другой стороны посмотреть. И он говорит, да, можно. И этот человек посторонний, который пришел изучить Слово Божие и узнать, как правильно, а как неправильно, он начинает, так это значит, можно понимать, как хочешь.
1: Ну да, есть такая опасность, я согласен.
0: Он ушел и стал понимать, как захотел.
1: Но именно поэтому я и советую, чтобы в церквях во время богослужений, и не только, мы использовали синодальный перевод Библии как основу.
0: Да, там,
1: да. Те люди, которые придут в церковь, да, в религиозную организацию, со своими вопросами по новым переводам, они будут иметь возможность вместе со служителем церкви исследовать уже синодальный перевод, сверять и какие-то вот эти вопросы
0: выяснять.
1: Вот, но я говорю еще раз, для меня главное, чтобы люди пришли и обратили внимание на Священное Писание, вот, и чтобы задумались над теми ценностями, духовными вопросами, которые содержатся в Священном Писании. Вот что важно. А уже исследование, теология, ну, на мой взгляд, это уже дальнейшие пути для верующего человека в его богопознании.
0: Благодарю вас. Дорогие друзья, если вы действительно считаете себя верующим человеком, христианином, и при этом не читали Священного Писания, исправьте эту ошибку, найдите для себя и откройте для себя это Слово Божие. Да благословит вас Господь!

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях диакониса Церкви Истины в Иисусе Любовь Краверк. Здравствуй, Люба!
1: Здравствуй, Екатерина!
0: Сегодня у нас тема гонения. И ты рассказываешь о своей прекрасной большой семье. Это просто чудесно, что происходило у вас, и мы с удовольствием сегодня послушаем твое свидетельство.
1: Да, это уже вторая часть. Мы закончили первую часть на том, что этот огонь, который горел внутри тогда молодых моих родителей, моих тетушек и дядюшек, но тогда они были тоже молодыми, и уже спасшихся людей, которые были рядом с ними, и что это очень не нравилось дьяволу, это очень не нравилось той системе атеистической, это очень не нравилось работникам КГБ, и поэтому вот эти распоряжения, которые приходили с Москвы о тех жестоких деяниях, которые они совершали над верующими, они уже, скажем, к 50-му году усиливались. И можно сказать, они приходили такой определенной волной. И так как система, сплоченная система церкви, она была по всему бывшему Советскому Союзу, то как только волна вот и гонение начиналось где-то в России, в Москве или в Ленинграде, уже братья предупреждали: будьте готовы. Но часто было так, что Дух Святой через пророчество тоже предупреждал, не тоже, а в первую очередь предупреждал, что гонения грядут.
0: Скажи, пожалуйста, в чем обвиняли верующих в то время?
1: На фоне настоящего времени, конечно, да, это выглядит довольно странно. То есть если человек выбирает такую жизненную позицию верить в Бога, любить людей, рассказывать о нем своим близким, родным, собираться вместе для того, чтобы молиться, петь псалмы, в то время это считалось преступлением. То есть, учитывая то, что государство атеистическое, то есть сверху было принято решение руководителями советскими, что мы атеистическое государство, следовательно, все люди, живущие в нашем государстве, должны быть атеистами. Но, по крайней мере, они не должны открыто верить и исповедовать свою веру, назовем так. Потому что часто люди называют веру вероисповедание, но вера, она в сердце. Та вера, которая написана в Священном Писании, это вера в сердце внутри меня. И уже

0: В конце 50-х это гонение усилилось. Каким образом оно усилилось? То есть участились штрафы, нападения или внедрение в эту христианскую группу людей, где бы они ни собирались, в доме, или они где-то на природе собирались, КГБ выслеживала, приезжала, переписывала, оштрафовывала. Это все потом передавалось на работы, где кто работает, для того, чтобы давление оказывать на этих людей. Естественно, в то время очень трудно было занимать какие-то позиции. Допустим, если мой отец в начале своего пути жизненного учился в институте, работал учителем, какое-то время был директором школы, но когда вот это его открытое вероисповедание, оно стало явным, таким людям уже не давали работать по их специальности. И кем он мог работать? Это транспортником. Молодежи не давали учиться. То есть молодежь, которая открыто могла сказать: «Да, я верю в Иисуса Христа», она не могла учиться в каких-то высших учебных заведениях. Может быть, кто-то прятался, может быть, кто-то умел это так сделать, да? Но когда тебе задают вопрос, почему ты не комсомолка, да, или почему ты не пионерка, кто-то из детей принимал такое решение тоже не одевать этот пионерский галстук, то это становилось проблемой, и это была причина, почему ты не мог получить высшее образование.
1: Итак, во времена Советского Союза верующим запрещалось собираться вместе и молиться, запрещалось получать высшее образование, запрещено было занимать какие-то высокие позиции, директорские позиции. И помимо всего этого, я слышала, оскорбляли, обзывали и людоедами, обвиняли в каких-то сексуальных грехах, ходили сплетни. Много всего было, и все это было гонение.
0: Это было очень много грязи вылито. Газета «Известия», «Советская правда». Именно «Советская правда», в ней писалось только лжи. Я к этому более подробно подойду. Но вот что касается конец 40-х, начала 50-х. Снова пришла волна. То есть братья уже предупредили, Дух Святой уже предупреждал. И вот стали сажать братьев и сестер снова в тюрьмы. Вот какие-то определенные годы это было. И что касается того, что церковь не могла функционировать, как бы мы не можем сказать однозначно, потому что были регистрированные церкви, скажем, та же самая Баптистская церковь, которая сейчас на Калью, другие церкви, они продолжали жить своей жизнью, да, но мы понимаем то, что власти на них давили, они хотели контролировать, они внедрялись в эти церковные вопросы. И как они сумели прожить это время, я сейчас не буду рассказывать. Я буду рассказывать о том, как прожили это время мои бабушка, дедушка, родители. Они были в подпольной церкви. И они были подпольными не потому, что им хотелось от кого-то прятаться, или, знаете, как будто там что-то тайное, опасное. Нет, они были подпольными только потому, что власти открыто вмешивались, они требовали ставить своих людей, они запрещали заниматься с молодежью, а с детьми так вообще это табу. С детьми вообще запрещалось что-то им говорить о Боге. Может быть, я более подробно об этом потом расскажу, как это все выглядело. И поэтому церковь, так как это внутрицерковные вопросы, да, кто должен быть пастором, кто служит молодежи, кто служит словом, это понятно, не должны решать люди, которые гонят церковь, нерожденные свыше и не признающие Бога как своего спасителя, то есть они хотят ставить своих людей. Подождите, стоп, конечно же, нет. И поэтому тут нужно было принимать этот вызов. И подпольная церковь возрастала, люди спасались, КГБ усиленно работало, И в 1951 году посадили в тюрьму многих людей. И тогда, вот именно в 1951 году, знаете, как было, приезжал черный ворон, называли так машину, такую черную, приезжал ночью и просто забирал людей. И никто не знал, вернется этот человек, не вернется этот человек. Многие просто пропали без вести. И мама рассказывала про одного молодого человека, который уверовал. Он каким-то образом еще до верования получил высшее образование. Он был очень талантлив, очень способный. Он играл на гитаре, очень красиво пел песни. Это очень влияло на других людей, и люди просто притягивались к Господу. Его забрали, он не вернулся. Его след пропал. И потом просто молились люди, было показано видение гроб. То есть было понятно, что его умертвили. Так умертвили многих. Я, если приведу пример, вернусь назад к моему дедушке со стороны моего папы, то он жил в Белоруссии, в деревне Борьба. У них дома лежала Библия. И когда вот началась коллективизация, пришли, ему предложили добровольно, насильственно купить какой-то журнал советского покроя. Он отказался, к ним пришли домой, видели, что у них на столе лежит Библия, его забрали, он не вернулся. То есть мы понимаем, его тоже умертвили. И вот мы возвращаемся к 1951 году, когда пошла такая сильная волна гонений, прессингов. И было удивительно то, что КГБ подстраивало такие случаи, то есть обвинения, к которым мы никакого отношения не имели. То есть, например, приходили их люди в наш дом, это я называю в купле Сербия-10.1, приходили и подсовывали куда-нибудь за шкаф или в какое-то место, где, может быть, менее заметно, антисоветскую литературу, и уходили. И потом делали такую облаву, делали это открытым, заходили, вытаскивали эту литературу, которую мы даже не знали, что она там лежала, и говорили: посмотрите, вы враги народа, вы против советской власти. То есть это был такой явный обман. И вот в 1951 году забрали много верующих, посадили в тюрьмы. Это были люди с разных церквей христианских. И забрали моего дедушку, забрали мою маму и забрали моего папу. Тогда они не были в браке, они были молодыми людьми, но они были служителями в церкви, так как сейчас называют лидерами. То есть они были настолько посвящены Богу. Папа очень хорошо знал Слово Божье и учил молодежь этому Слову Божьему. Мама была ревностной евангелисткой, потому что она очень любила Бога, свидетельствовала всем вокруг, и поэтому она была такой яркой личностью. И дедушку, потому что он открывал свой дом для собраний верующих. И рассказывают, что когда дедушку посадили в машину, и там такая решетка была, он запел псалом: «Ближе, Господь, к тебе!» И говорил: «Вы знаете, с Господом в тюрьме свобода, а без Господа на свободе тюрьма». Он эти слова повторял неоднократно, потому что он знал, откуда он вышел, из какой тюрьмы и какую свободу дал ему Господь. Слава ему за это. И, конечно же, тогда давали очень большие сроки, но как-то получалось так, что эти сроки впоследствии сокращались, и дедушка мой просидел 4 года, маме дали 10 лет, но она просидела 4 года, папе дали 6 лет, он так и просидел 6 лет свой срок. И вот там, в тюремных застенках, как рассказывала моя мама, это было особенное время присутствия Божьей благодати. И она всю свою последующую жизнь

0: И она говорит, происходило так, что в их документах, этих властей, происходила какая-то путаница. Ее забрасывали то в одну камеру, то в другую камеру, то в третью камеру. И она говорит, с кем я только не побывала. В одну камеру она попала, там были врачи Сталина, евреи, образованные люди, красиво одеты, вот их только забрали. В другую камеру она попала, где были директора заводов, такие умные, тоже такие хорошие люди, которые занимали какие-то позиции, но как только их в чем-то заподозрили, если даже какой-то сосед на кого-то что-то донес, там даже не разбирались, его сразу же ликвидировали.
1: Приезжал черный ворон и забирал.
0: И забирал. Да, часто это происходило ночью, чтобы как-то стереть свои следы. Потому что на самом деле дом, где жили бабушка и дедушка, его очень уважали. Соседи очень любили и понимали, что это особенные люди, которые ходят с Богом не просто, но они переживают живого Бога. Если кто-то умирал на этой улице, мы знаем, это улица Сирби, то они приходили за дедушкой и говорили, пойди, пожалуйста, к нашему умирающему там, родственнику или брату, сыну, там, отцу или матери, поговори. И дедушка приходил, молился с ними, и часто было так, что приводило к покаянию. И люди приходили и говорили, о, этот копельский поп, давайте позовем его. И он выглядел как поп, у него было черное длинное пальто, Библия под мышкой и впоследствии еще такая палочка. Но вот там в тюрьме, вы знаете, это не просто, вот как сейчас мы попадали туда, не сейчас, а какое-то время назад, скажем, 30 лет назад, да, в 90-е годы, когда открылись двери, и мы пошли проповедовать тюрьмы в свое время. Это был такой сильный прессинг. Как рассказывал папа, ему подавали документ и говорили «подпиши». И он читал и видел, что там ложь, там клевета. И он говорил «я не буду подписывать». И тогда его просто брали за шкирку, били головой об стенку и говорили «подпиши». Так что он терял сознание, но он не подписывал. Христиане того времени, они были готовы на смерть, многие христиане, на смерть ради Христа. И почитали это еще особым званием, как написано к евреям, да, что Бог производил такие великие чудеса во времена апостолов, но некоторые из них были убиваемы, скитались в козьих шкурах в горах, были перепиливаемы, и весь мир их не был достоин. Вот такая высокая планка. А дедушку тренировали тоже там «встань, ляг», там «ложись, поднимайся, ложись, поднимайся». То есть такого рода издевательства были. И что касается моей мамы, она была тогда молодой девушкой, 25-26 лет. Она говорит, я попала в камеру, где были врачи Сталина. Она была в Харку, потом она была в Мордовии и в пересылочных тюрьмах. И говорит, такие умные люди, врачи образованные, большинство из них евреи. Говорит, они плакали и говорили, у нас пропал смысл жизни. И вдруг она попадала в их камеру и говорили, ты молодая девушка, а ты за что здесь, в тюрьме? Тебя-то за что забросили? Нас-то там понятно, подозрение, что мы кого-то хотим убить. Там тот же самый Сталин. Она говорила, а я за живое свидетельство Иисуса Христа. Они говорят, расскажи нам. И она им начинала рассказывать. У них появлялись слезы на глазах. Надежда. Дух их воспрял. Потом она попадает к директорам каких-то заводов разных. Ты, молодая девушка, как ты-то сюда попала? Ты же не директор? Нет. Я просто люблю Иисуса, я верю в Него только по этой причине. Расскажи нам. И вот так она прям приходили утром и говорили, слушай, Дубровская у нее была фамилия, а как вообще ты попала в эту камеру? Что-то перепутали. И она понимала, это рука Божья. Божье слово должно прозвучать для людей, которые потеряли надежду. И впоследствии Ей было столько свидетельств. Одна женщина говорила: я уже приготовила, не знаю, свой пояс, веревку, чтобы мне

0: где-то повеситься, но ты пришла, и ты принесла эту надежду. Это чудесно, но у нее с собой не было Библии, не было помощников, и не было того, что Иисус говорил, я отпускаю вас по двое. А она была одна, и она свидетельствовала. Конечно же, когда есть возможность быть двоим, это оптимальное решение такого вопроса евангелизации. Но тут уже никто не выбирал. Но Господь и каждого отдельно в одиночку может использовать во славу свою. И мама рассказывала, что вот ту надежду, радость, которую она приносила людям, ей приносила это очень большую радость. Она говорит, однажды, говорит, тяжелее всего мне было, когда я попала в камеру с женщиной-людоедом, которая там ела детей, людей. Говорит, это было как-то жутко, но, говорит, Господь давал силы. Потом, говорит, попала в какую-то камеру девушек-проституток. И многие из них, у них была это какая-то падучая болезнь, эпилепсия, говорит, и наступала ночь, они, говорит, падали, начинали биться. Говорит, их дьявол просто бил. А я, говорит, просто лежала и молилась. И таким девушкам приносила благую весть. Но мы понимаем, что это не только радость Духа Святого. Были очень сложные, тяжелые физические моменты. Например, девушек собирали и вели в баню. Там, говорит, водичка какая-то холодная, еле-еле капает. Нужно раздеваться, хоть под этой водичкой мыться. Эти мужики, надзиратели, они стояли и смотрели. Говорит, было так, ну, тяжело, жутко. Да, если девушки целомудренные в Боге, и как ты себя внутри чувствуешь, но это тоже надо было пережить. Или их отправляли на очень тяжелые работы, таскать какую-то тяжесть. Как мама говорила, надо было носить какие-то мешки с мукой, еще с каким-то товаром тяжеленные. Но при этом Бог настолько реально себя являл. И она сказала, что рассказывала однажды, это было вообще особенное чудо, которое там разнеслось по всей тюрьме. И то, что увидели женщины, даже не знающие Бога, ну, не верящие в Бога, скажем, да. Она говорит, я несла очень тяжелый мешок. Говорит, я была настолько уставшая, настолько переутомленная. Говорит, в какой-то момент, говорит, я чувствую от тяжести, внутри меня что-то хрустнуло. И, говорит, я согнулась вот так вот буквой «Г» и даже еще ниже, и чувствую, я не могу подняться, и у меня сильнейшая боль в спине. И ко мне подбежали женщины и говорят, «Вера, Вера, что с тобой? Что с твоим позвоночником?» И она говорит, я чувствую, я подняться не могу, у меня сильнейшая боль в спине. И думаю, Господи, неужели здесь, на этой тяжелой работе, закончится моя жизнь? И говорит, я, говорит, вдруг так взвалилась к Богу. Я так, говорит, начала прям вопиять к Нему. И, говорит, какая-то сила, говорит, просто подошла, говорит, как вихрь. Я так, меня хрусть. У меня хрустнуло что-то в спине. Я выпрямилась. И у меня стала спина прямая-припрямая. И вот моя мама до самой старости, она прожила до 92 лет. У нее всегда была прямая спина. Я говорю, мама, мне от тебя по благодати досталась прямая спина. Просто мы так шутили иногда. И Бог являл такие чудеса. И так как моей маме дали изначально 10 лет, она знала, что она 26 плюс 10, 36, тяжелая работа. И она сказала, Господь, я уже вернусь, наверное, такая слабая. Я тут, наверное, все свое здоровье оставлю. Здесь такая тяжелая работа. Я и замуж не выйду. У нее мысль такая возникла. А давай, Вера, то есть обращаясь сама к себе, дай обет Господу посвятить ему свою жизнь и просто служить тебе и замуж не выходить, только тебе служить. Интересно то, что в то время это как-то было, не сказать, что принято, но оно одобрялось, когда человек делает полное посвящение Господу, не женится, не выходит замуж и всю жизнь служит Господу. Это приветствовалось. Ну, естественно, нелегкомысленно, надо было это делать очень продуманно. И она в своем сердце решила, я дам Богу обет посвящения, безбрачия, посвящение 100% ему. Я думаю, это примерно как в монастырях вот монахини, да, это делают. И она с этой мыслью идет навстречу верующих. Там христиане собирались, договаривались между собой и вечером где-то делали собрание. Конечно, когда их находили там, то их могли раскидать по камерам и там забрать Евангелие, если у кого-то оно все-таки сохранилось. Но она идет на такое собрание. И она только заходит в эту камеру, где была встреча верующих, и была сестра, у которой был пророческий дар. И она говорит: «Дочь моя, вернешься домой, выйдешь замуж и родишь нескольких детей». На самом деле все так и случилось. Вместо 10 лет она просидела 4 года, вернулась домой, вышла замуж за прекрасного человека и родила 4 детей. Вот таким образом люди страдали за Христа и считали это особым благословением для их жизни. Знаете, как в духовном мире, в физическом мире является слава Бога, и люди, которые прошли такие испытания, они не сломались. Они остались как переплавленное золото. Они принесли вот эти сильные свидетельства, которые мы можем сейчас рассказывать. Они были примером, можно сказать, флагом для нас, последующего поколения, чтобы видеть и знать их жизнь. Итак, мама вышла из тюрьмы, и потом она через какое-то время выходит замуж. Да, она выходит замуж очень удивительно. Она возвращается, ее встречает молодежь с цветами, с песнями, с любовью. Божья церковь продолжает жить. Знаете, когда гонение на Божью церковь, она еще и растет больше. Бабушка готовит богатый стол, вся молодежь собирается. Она рассказывает о чудесах, которые совершил Господь. Через 2 года освобождается Михаил Степанович. Это тот человек, за которого она впоследствии вышла замуж. Он освобождается. Это, можно сказать, второй срок в его жизни. Потому что первый был в Белоруссии, и после первого срока было поражение. Он не мог вернуться на свою родину, и поэтому приехал в Эстонию. И мы верим, что Бог их соединяет, потому что там интересная тоже своя история, каким образом они вот нашли друг друга, или Бог их соединил. Я понимаю, что моему папе, да, Бог дает такую жену, потому что в будущем он становится пастором, то есть дедушка передает ему эту эстафету. И времена гонений продолжаются, и необходимо, чтобы был рядом такой тыл. Понимаете, когда тебя КГБ вызывает периодически, когда жена тебя провожает с мешочком сухариков, когда рождаются дети, когда приходят разные испытания, когда не дают квартиру только потому, что вы христиане, и мы живем вот в этом маленьком помещении. Семья разрастается, нам тесно, но отец продолжает быть верным, и Бог ему дает эту жену. И они просто счастливо живут. Они очень любят друг друга. И перескочим, да, на следующие года, 61-й год. Это год, когда приходит новая волна гонений. И начинают снова сажать братьев. Сажать именно тех, кто у руля. Тот, который имеет влияние. Как говорится, убери пастора, рассеются овцы. Да? Но в этом случае так не происходило. Люди очень сплочались. Вызывали, начинали вызывать людей на так называемые беседы, мягко выражаясь, для того, чтобы они рассказали, кто в церкви, в этой подпольной церкви имеет вес. Вызывали многих. И, знаете, хочу сказать, не такая уж красивая картинка, как я рассказывала доселе. Были люди, которые отдельные личности, которые ломались. Один из них, я назову его имя, Анатолий, он кричал: «Эх, вот я пойду, я готов на все, за Христа!» Вспоминаем Петра, да? я готов. Но когда его вызвали, когда ему показали перспективу его будущей жизни, эти страшные советские тюрьмы, люди пугались, люди ломались, люди не выдерживали такого натиска некоторые. И, конечно же, те, которые не выдерживали, как-то у них очень тяжело потом жизнь складывалась. Например, тот же самый Анатолий, он сломался внутри и впоследствии он спился. Не просто стал пьяницей. Мой дядя был военным офицером, который женился на моей родной тете. Он очень любил Бога, он был крещен Духом Святым. Он ездил по деревням, свидетельствовал, проповедовал, пророчествовал. И когда собралось вот это военное собрание, его вызвали и стали клеветать на всех христиан, клеветать на церковь, позорить его перед его сослуживцами. Он стоял, и вы знаете, он ничего не сказал, он просто промолчал. Но он понял, что этим молчанием он не защитил имя Христа и христианской церкви. Хотя, если теологически, да, Христос, он не нуждается в защите. Но в нашей жизни бывают такие времена, когда мы должны сказать: «Да, я верю! Да, это Церковь Божья!» Иногда где-то мы должны молчать, но Дух Святой, когда побуждает нам утвердить, что «Да, я христианин!» Когда ты молчишь, то ты выглядит, как будто ты сдался. И он сказал, когда он вышел оттуда, он почувствовал, что как будто Дух Святой отошел от него. Он стал какой-то опустошенный. Он стал слабый, и он испугался и, скажем так, отстранился, хотя до конца своей жизни верил в Господа. И иногда наступали у него моменты, когда он проходил участки вот города, где он особенно переживал Бога, то снова как будто Дух Святой касался его, и он исполнялся этим Божьим Духом. Или когда он попадал в собрание верующих, пели псалмы, он тоже вместе со всеми пел. Вот такое было время.
1: Люба, скажи, а как гонения тех времен можно перенести на современное время? Вот если мы поставим параллель, сегодня ведь тоже есть гонения, давление на христиан, на верующих. Как ты видишь это сегодня?
0: Сегодня таких явных гонений со стороны системы нет, потому что, скажем, мы свободно исповедуем свою веру. Мы можем свидетельствовать, тем более, вот, допустим, в нашей стране, мы можем свидетельствовать, говорить людям, которые рядом с нами. Наши церкви открыты, мы приглашаем представителей властей, да, у нас проходят завтраки молитвенные, где участвуют наши пастора. Но мы понимаем, что дьявол, он никуда не спрятался. Он находит новую стратегию или новые методы для того, чтобы искоренить эту веру из сердец Божьих детей. И, как я вижу в настоящее время, это искушения различные. Такие искушения – это как конфетка или как яд, завернутый фантик. Он красивый, он соблазнительный. И многие, я скажу, многие поддаются этому. Никогда не было столько падений в те времена, скажем, гонений или Церкви Христовой, когда она была под гонением, как в современное время, когда свобода. И очень печально, что, знаете, нет вот, скажем, такого радикализма. Если раньше верующие люди, они понимали или жизнь, или смерть, то есть я должен быть готовым к тому, что сегодня ночью приедет этот черный ворон, меня заберут, и неизвестно, где я окажусь, и буду ли я дальше жить.
1: То есть верующий, когда шел спать в то время, он шел с такой молитвой: «Господь, если меня заберут, я все равно с тобой. Если я остаюсь жить здесь, в этом городе, я служу тебе».
0: Ну, Да, именно верующий, вот тот верующий, о котором я сейчас свидетельствовала. Мы понимаем, что мы сейчас не можем сказать это полностью о всех людях, потому что были же люди-прихожане, которые были тайные ученики Иисуса Христа, да? Это уже как кто какое внутри свидетельство имеет внутри себя. Это какой-то особый дар быть тайным учеником. Я не знаю, как это, я такого дара не имею. Вот, но
1: молитва христианина была,
0: да, быть готовы. И проповеди звучали именно таким образом, что мы должны быть готовы. Да, мы должны быть готовы ко всему. И стихи складывались на эту тему, и песни пелись на эту тему, что будь готов пострадать за Христа. И таким образом воспитывалась молодежь, воспитывались дети. И мы видим, что сильные служители помазанные, которые вышли, да, многие вот из именно из таких подпольных церквей, как много они вложили, какой большой вклад они принесли в современное время, потому что они как столпы, они как столпы. Мы видим те, которые вот Георг Ламберг, да, он прошел это, хоть он не из христианской семьи, но уверовав во времена гонений, он как столб. Да, я скажу, что наши родители тоже были столпы. Вот родители Александра Федорова, который сейчас пастор методистской церкви, это тоже люди, которые проходили вот эти испытания определенные. Они тоже как столпы, да. Сергей Федоров, который тоже был одним из сильных столпов. Сергей Киворков, который приехал из Ленинграда, он тоже вот сильный столб до конца своей жизни. И слава Богу за таких людей. И что хотелось сказать, что сегодня дьявол уводит через такие искушения, через расслабленность. Такая, знаете, такая духовная политика. Ну, хорошо быть расслабленным, отдыхать, по благодати. То есть запретов нет. Запретов нет. Но и в Библии запретов нет. Жизнь по благодати, но что обладает тобой? Вроде как бы это не грех, но оно может стать впоследствии грехом, потому что оно может так незаметно затянуть. Понимаете? Поэтому такие вот простые вещи, казалось бы, да, сейчас вот страшные вещи, которые пришли, вот эти антидепрессанты, которые приходят в наркотики, да, свободное отношение к алкоголю, свободное отношение к просмотру фильмов, которые на самом деле могут и разрушать дух человека. Но я же просто посмотрел, а тебя это затянуло или нет? Если ты имеешь над этим власть, ты знаешь, когда остановиться. И поэтому вот эти страшные грехи, они тоже проникли в церковь. Но мы понимаем, что церковь – это люди. Двери открыты, приходят разные люди. И поэтому, конечно, очень хочется, чтобы поднимались сильные, помазанные лидеры, которые воспитывали бы молодежь, детей, да, людей разного возраста, бескомпромиссно. Понимаете? Потому что если грех, он проник, как маленький лисенёнок, начнется постепенное разрушение, даже незаметное для нас.
1: Дай аминь. Слава Богу за те времена и слава Богу за сильных христиан сегодня, которые стоят в вере, которые служат Господу и готовы к испытаниям. Мы живем в сложное время, и мы должны быть готовы ко всему. Наш Господь грядет, а время сегодня последнее.
0: Да, я хотела бы добавить, что, конечно же, мы не живем только прошлым. То есть как будто бы, знаете, каждый день, а как было тогда, а как было бы тогда. Но без прошлого нет настоящего. Прошлые уроки, они очень важны. История христиан прошлого, она очень важна. Мы читаем Деяния апостолов, это тоже история. И поэтому, черпая из этого источника, очень важно найти для себя эти ключевые моменты, принять, может быть, где-то измениться, где-то подтянуться, от чего-то отказаться Потому что настоящее живое христианство – это без компромиссов с грехом.
1: Друзья, мы сегодня говорили о теме гонения. И спасибо, что вы с нами были.

были. Принимайте эти благословения, принимайте слово, которое вам дает Господь, и оставайтесь верными нашему Господу Иисусу Христу. Да будет Ему вся слава. А мы с вами на этом прощаемся. Я думаю, что мы еще, Люба, с тобой увидимся. Есть продолжение. Я сейчас просто думаю, я рассказала только какую-то небольшую часть. И мы обязательно еще об этом поговорим. А вы, дорогие, оставайтесь с нами. Мы благословляем вас. И всего вам доброго. Любим вас. Всего доброго. До свидания.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня от всего сердца я хочу поздравить вас с днем рождения Life TV. Да, как вы помните, в июне мы празднуем день рождения Life TV. Слава Богу, что сегодня Life TV вещает, и вы можете смотреть, вы можете получать благословения. Я помню то время, когда Валерий, основатель Life TV, он мечтал и просил Господа, говорил: «Господь, дай мне хотя бы 10 писем, пусть хотя бы 10 человек напишут, чтобы я узнал, что служение, которое ты, Господь, основал, что оно нужно». И я помню, что мы получили эти 10 писем, и мы были счастливы, мы были радостны. Но сегодня я могу сказать, что это не просто сотни, а это тысячи и тысячи спасенных людей. Да, нам писали тысячи и тысячи людей, потому что я сегодня буквально смотрела письма, я пересматривала их, я вспоминала эти годы, когда люди писали еще на бумаге, отсылали, отправляли в конвертах свое письмо по почте нам сюда, в Эстонию. Да, Эстония такая страна благословенная. Мы верим, что Господь особенным образом касается и вашу страну, и ваш город, и ваш район, и то место, где вы живете. Потому что куда бы вы ни поехали, вы можете найти и включить Life TV. Слава Господу за все! Мы знаем, что вся слава Богу. Сегодня мы хотим прославить Его, воздать Ему всю славу и сказать: «Иисус, Ты вчера и сегодня и вовеки тот же». То, что Господь делал вчера, Он делает сегодня и будет делать завтра, великое и недоступное. Друзья, слава Богу! Поздравляю вас! Спасибо, что вы верите, спасибо, что вы смотрите, спасибо, что вы молитесь, поддерживаете Life TV, поддерживаете финансово. Это большая честь вместе с вами служить Господу. Да, это наш с вами праздник. Это Божье чудо на этой земле, которое Господь дал нам с вами. Слава Богу за все! Друзья, будем двигаться дальше, будем служить Господу, будем делать то, что говорит Господь, потому что работы у нас еще очень много. Да, жатвы много, а делателей мало. Давайте будем делателями, давайте будем сеять Слово Божье, давайте будем делать Божью работу. И слава Богу за все. Я так рада. С днем рождения, дорогие!

Йога вошла в нашу жизнь и распространилась даже в христианских сообществах. Часто слышу от знакомых людей, что если йога и религия, то я занимаюсь только физическими упражнениями, поэтому для меня это фитнес. Когда-то мне предложили в Индии друзья пойти на фитнес с утра. Я согласилась, и оказалось, что это ашрам, храм с идолами индуистских богов, и там занимаются йогой. Спустя время я стала интересоваться, почему индусы занимаются фитнесом в храмах. Индусы – это люди, которые исповедуют индуизм. Начнем с самого начала, с происхождения йоги. Первое упоминание о йоге возникло более чем 5000 лет назад в Северной Индии. Она упоминается впервые в Ригведе. Это древние писания индуизма, написанное на языке санскрит. Сейчас санскрит считается мертвым языком. Ригведа – это собрание мантр или заклинаний. А Шива традиционно почитается создателем йоги, покровителем школ йоги и всех, кто практикует йогу. Происхождение йоги напрямую связано с книгой «Бытие». И можно даже следить параллель. Первым учеником йоги бога Шивы была женщина по имени Парвати. И когда она стала изучать йогу, она объединилась с Шивой и стала одним целым с ним. Поэтому у Шивы нет определенного пола. Он наполовину женщина и наполовину мужчина. Обучение происходило под священным деревом смоковницей, инжир, древом знаний в индуизме. Он научил ее йоге и тому, что она стала божественного происхождения и не умрет, а переродится. Листья данного дерева являются листьями божества Шивы. В йоге змей, фигурирующий в бытие, который ввел в грех человека, считается в йоге положительным героем, открывшим знание человеку. Змей затем сам превратился в человека, чтобы записать учение йоги. Его стали называть Патанджали или древний змей. Он написал 8 ступеней в йоге, и только третья ступень связана с позами, асанами, как называются они в йоге. Достоверных данных о жизни Патанджали не сохранилось. В индийских источниках сведения о нем передавались в виде легенд, в частности, легенды о том, что Патанджали упал с неба в виде змея и родился в виде человека. Именно он написал 195 высказываний о йоге. И его есть еще одно имя – древний мудрый змей – Адишеша. Как связаны Патанджали и Библия? Патанджали определяют йогу как ограничение изменений ума, а Библия, наоборот, говорит о том, что мы должны преобразовать наш ум и не сообразоваться с веком сим, но преобразоваться обновлением ума нашего, чтобы нам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная, написано в послании к римлянам в 12 главе. В книге о йоге говорится о том, что асана или поза в йоге является способом поклонения. Давайте ознакомимся со светскими источниками. Возможно, там мы найдем определение йоги в форме фитнеса. Как определяет йогу МИД правительства Индии? На сайте МИДа написано: «Йога – духовная дисциплина, которая сфокусирована на гармонии между умом и телом. Цель йоги – самореализация и освобождение в состояние мокши, пояснение единения со Вселенной». Сайт МИД правительства Индии. Как же более расширенно пояснить значение йоги? Если мы прочитаем следующий стих из Библии: «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Евангелие от Матфея, 11 глава. Слово «взять иго» на санскрите переводится как «объединение» или «союз». И здесь используется именно слово «йога» при переводе на санскрит, которое имеет значение «объединение» или «союз». Но этот союз относится к союзу с индуистскими божествами. Джозеф Кэмпбелл утверждал, что значение йоги на санскрите равнозначно значению латинского слова «религио», что означает «связывать» или «объединять». Йога – это религиозный ритуал индуизма. Какая же цель йоги? Йога – атеистическая дисциплина, так как в йоге человек является богом,
Согласно Патанджали, практика йога ведет к объединению индивидуального сознания со вселенским сознанием, божеством, брахманом. То есть человек, объединившись таким образом с божеством, сам становится богом. Согласно писаниям индуизма Махабхарате, он, который есть Вишну, есть также и Шива, он, который есть Шива, есть и Брахма. То есть одно существо, но три бога – Шива, Вишну и Брахма. И все это вселенная. Йога – духовная дисциплина, состоящая из 8 ступеней. Поза в йоге – это только 3-я ступень достижения слияния с божеством Брахманом. Другими словами, ваше «я» уже не существует, вы одно целое со Вселенной. В йоге нет понятия грешника, нуждающегося в спасении. Вы – это сознание, которое соединяется со Вселенной, чтобы понять, что вы являетесь божеством. Что же такое Вселенная в индуизме? Вселенная заключена в божество Шива. Шива – это энергия, которая окружает вас. Шива есть Вселенная, согласно индуизму. Согласно Махабхарате, он, который есть Вишну, есть и Шива, и он, который есть Шива, есть и Брахма. Одно существо, но три бога. Шива может быть в различных формах, также в форме Агхори. Вы увидите на слайде форму Шива Агхори. В Индии есть поклонники Шивы, тоже и йоги. Они практикуют йогу. Они поклоняются Шиве или Вселенной, поедая человеческие останки. Это происходит в наши дни. Агхори поклоняются богу Шиве и при этом практикуют ритуальный каннибализм. Употребляют алкогольные напитки и другие психоактивные вещества. Используют человеческие черепа в ритуалах, медитируют в местах захоронений и в местах сожжения трупов. В Индии вообще все живое и неживое является божеством. Про это написано в книге Гаракша Самхити. Там указано, что асан столько, сколько живых существ на Земле, то есть больше 8 миллионов. Но Шива выбрал и описал 84 позы. Йогой в Индии занимаются в храмах, в ашрамах, перед идолами. Это утренний ритуал поклонения. Каждая поза представляет божество. Каждая поза означает поклонение этому божеству, и каждая поза призывает определенное божество или демона в жизнь практикующего. Упражнение в йоге, которое вы видите на слайде, это Сурья Намашкар, то есть поклонение божеству Солнцу. Следующая поза – это поклонение Шиве. Еще следующий слайд – поза поклонения Кали, богине смерти в индуизме. В тот момент, когда вы наклонили свое тело в определенной позе, вы стали хинду, то есть учеником индуизма. Так сказал один из лидеров индуизма, йог Шри Нитянанда Парамашива. Значение позы мы также встречаем и в Библии. Поза является знаком поклонения в Слове Божьем. «И ввел меня во внутренний двор дома Господня, и вот у дверей храма Господня, между притвором и жертвенником, около 25 мужей стоят спинами своими ко храму Господню, а лицами своими на восток, и кланяются на восток солнцу. И сказал мне, видишь ли ты, сын человеческий, мало ли дому Иудину, чтобы делать такие мерзости, какие они делают». Книга Иезекииль, 8 глава. Поэтому в йоге невозможно отделить упражнения от религии. Скажите, если бы к вам в церковь пришел человек и сказал, что я хочу принять крещение, но я не верю в Христа, а хочу просто окунуться, как бы вы восприняли такое заявление? А если бы Даниил и его друзья поклонились бы истукану, убеждая себя в том, что они все равно не верят в этого истукана? Потом какая разница, какую позу они примут? Например, если в христианстве есть обряд крещения, то йога – это тоже обряд, но посвящение себя индуистским божествам. Даже если вы говорите, что вы христианин, но участвуете в этом обряде, вы заявляете своими действиями всему миру о том, что вы хинду или последователь индуизма. Еще есть одна форма йоги – кундалини-йога. Кундалини переводится как «свернутый кольцом», «свернутый в форме змея». В йоге эзотерики название энергии, сосредоточенной в основании позвоночника человека. Существуют различные методы и практики пробуждения кундалини, то есть подъема этой энергии или змея вверх по позвоночнику по основным 7 чакрам. Таким образом, энергия кундалини, как шакти или божество Шива, пробуждаясь, достигает
коронной чакры, то есть сознание. Сознание, которое находится у нас в голове. Во время занятий йоги предлагается произносить мантры. Мантры, которые говорят о вере в перерождение, о вере в реинкарнацию. Например, мантра «Сатанама» означает бесконечность, жизнь, смерть, перерождение. И человек, практикующий кундалини, поклоняется Шиве, заявляет о своей вере в реинкарнацию. Таким образом, остается без спасителя. Существует также синдром кундалини. Другие источники говорят об опасности пробуждения этой силы и связывают пробуждение этой энергии кундалини с такими симптомами, как спонтанные телодвижения, скручивание тела, чрезмерный жар, внезапные болевые ощущения или приступы блаженства, внутреннее видение света и некоторыми другими особенностями. Описывается случай, который произошел с Гопи Кришной, последователем йоги. Он утверждал, что пережил опыт пробуждения кундалини и рассказывал при этом о мучительных телесных и умственных страданиях. Он говорил: «Мое лицо смертельно побледнело, а тело крайне ослабло. Мое беспокойство достигло такой степени, что я не мог спокойно усидеть на одном месте, хотя бы полчаса. Когда все же я заставил себя это сделать, мое внимание переключилось на хаос, творящийся в моей голове. Надвигающееся ощущение опасности усилилось, и я почувствовал, что сердце вот-вот выскочит из груди». Затем он описывал нестерпимый жар, сопровождающийся ужасной болью, так что я метался, как в лихорадке. Все тело содрогалось от боли, каждый орган молил о пощаде. Все чувства были обнажены до крайности, а жар буквально испепелял внутренности. Я понимал, что умираю, так как сердце было не в силах выдержать чрезмерного напряжения. Горло пересохло, и все тело пылало, и я был не в силах унять собственные страдания. На сайте «Путь к оккультизму» также говорится о кундалини. Говорится следующее. Пробудить кундалини значит получить доступ к экстраординарным психическим силам, ясновидению, яснослышанию, медиумизму, целительству, телепатии, телекинезу и так далее. Таким образом, йога является духовной практикой поклонения языческим божествам или демонам. Йога – вопрос поклонения. Даже если вы просто практикуете позы, каждая поза означает поклонение божеству. Язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. «Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами», написано в послании к Коринфянам, 10 главе.

прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, и серебряным, медным, каменным, и деревянным идолам, которые не могут не видеть

0: Здравствуйте! Приветствуем вас на программе «Иначе говоря». Иначе поговорим о человеке. Человеку уже мало быть человеком. На помощь приходят мифы, художественные сочинения, индустрии развлечений, которые дают простор фантазии человека, восприятии самого себя. А что, если мечтания людей исполнятся? В век цифровых технологий и информатики есть риск видеть всех и вся через призму исчисления. Проблема ли это? А как нас исчисляет Бог? Нужны ли Богу хорошие статистические данные? Сколько будет спасенных? Возможно, ответим на эти вопросы. Возможно, мы зададимся еще более важными, серьезными вопросами. Для начала смущает само название темы, друзья. Что есть человек? Может быть, правильно по философу Эриху Фрому говорить, кто есть человек? Но для начала вспомним, откуда появилось это слово, это высказывание. Однажды так сказал псалмопевец Давид. Посмотрите на его восклицание. «Благословен Господь, твердыня моя, научавший мои руки битве и персты мои брани. На Него я уповаю, Он подчиняет мне народ мой. Господи, что есть человек, что Ты знаешь о нем, и Сын человеческий, что Ты обращаешь на него внимание? Человек подобен тени или дуновению». Почему мы задаем вопрос, что есть человек? Или это может быть просто архаизм, пережиток? Неужели к человеку можно обращаться с вопросом «что», а не «кто»? Бывает такое? К сожалению, в нашей среде, в нашем современном обществе, человека часто воспринимают уже не как человека. Есть даже стремление людям рисовать человека или совершенного человеческое существо с некоторой другой перспективы. Нас вдохновляют образы кентавров. Это уже более серьезное мифологическое существо. Молодежь растет на образах, причем даже не только современная молодежь, но и наши предки, на образе русалки. Верх человеческий, низ рыбий. И это сверхсущество. Нынешнее поколение малышей, оно совсем даже есть не может, если рядом с ними не сидит Спайдермен и не вдохновляет их на прием каши. Потому что Спайдермен – это действительно тот, кого можно слушать, с кем можно грамотно проводить дни рождения и праздники. И чтобы быть нормальным, веселым товарищем для маленького ребенка, тебя нужно, чтобы укусил маленький паучок. И тогда ты становишься по-настоящему человеком. А до этого так себе, не удался. Есть целый набор героев, которые включают в себе свойства из живого или неживого мира. Человек – пила, человек – молот, все что угодно. Человек – росомаха, небритый неряха, человек, у которого металл, у которого волосы, у которого шерсть, камни и так далее. Из современных картин, на которые смотрит мир, которыми вдохновляется, человеческого становится все меньше. Не является ли это проблемой? Что есть человек? Зачем же Давид, а с ним ему вторит апостол Павел, спрашивает, что есть человек?
1: Ну, разве это проблема только сегодняшних дней? Сочетали человеческие качества, человеческие образы с животными люди на протяжении тысячи лет. И богов себе придумывали, каких-то смежных между человеком и животным, или какой-то микс из различных животных. Это не черта современного общества. Как-то у человека всегда было стремление добавить себе силы или ловкости посредством того, что взял эту силу и ловкость у каких-то зверей. То, что нас, ну, окружает.
0: Да, то есть добавляешь дополнительные качества, потому что человеческих качеств на эту жизнь уже не хватает.
2: Честно говоря, ну, не то, что печально, но как-то смотрится не очень перспективно вот этот вот сверхчеловек. Человеку уже сейчас не хватает уникальности своей, уже вот то, что он и так совершен, достаточно совершенный, как сказать, Господь, ну, умаляют Божие творение. И так человек настолько продуман и до сих пор до конца не изучен, а уже человек хочет придумать сверхчеловека, следующую ступень человека. Но вот даже дети, когда только-только они познают себя самого, как-то один опыт психолог ставил, как маленький человек, только-только родившись, когда он начинает себя познавать как именно существо, вот, он сначала себя не осязает. Руки, ну, это откуда-то руки, вот что-то, вот это не мое, это не я где-то. Он не понимает, что это я. Ему даже нельзя сказать, кто это человек, что это человек. Кто-то вот люди, а я не знаю, что это. И психолог этот стал такой опыт, подводил к зеркалу, если подвести в достаточно раннем возрасте, просто сейчас не могу уточнить, малыша, он совершенно не понимает, что это такое перед ним в зеркале. И для того, чтобы он идентифицировал себя, взрослый человек ставил ему на носу точку краской. И тогда он ему сначала ставил, ну, то есть показывал, что он ему поставил, а потом предоставлял ему возможность увидеть себя. Вот после этого только уже этот маленький человек мог понять, что он такое и кто он такой.
0: То есть поначалу ребенок, вот эти первые несколько месяцев жизни, демонстрирует животные инстинкты, потому что животные тоже почти все не осознают отражение. Они воспринимают как абсолютно другой объект. Да, действительно, самопознание – очень важный процесс, необходимый, об этом твердят любые философы, социологи, психологи. И вот, знаете, вот это стремление к обретению нечеловеческих качеств может вылиться такой злой шуткой от природы. К сожалению, в истории Земли было раньше и сейчас есть получение человеком тех качеств, которые ему не присущи. И это выглядит страшно. Есть человек-слон с деформацией черепа и всего тела. Есть человек-дерево, получивший какое-то заражение от полипов в море и много лет страдавший от этого. Есть человек-волк, страдающий от густой растительности на лице. Мы это еще в учебниках по биологии видели, да, рудименты атавизма. И так далее, и так далее. То есть мне кажется, что жизнь должна немного нас научить простой урок вот через такие примеры. Когда ты хочешь приобрести то, что не твое, это может исполниться, и тебе это не понравится. Это может быть проблемой. И как иллюстрация, вот, к сожалению, происходят и такие моменты жизни.
1: Но, в принципе, и христианство стоит на том, что первые люди, они были совершенны. И современный человек, кто говорит, на 5% использует свой мозг, сейчас, мне кажется, я слышу, что уже на 3% мы используем возможности своего
0: инфляция.
1: Мозга. И то, что человек себя хочет видеть более совершенным, не является ли это нормальным стремлением? Он и черпает это, ну, допустим, из животного мира, да? Человек хочет лучшего, а получается, что из природы по вообще непонятным причинам, да, мы берем какие-то страшные болезни. И очень много вопросов возникает. А откуда вот это, не знаю, что это проклятие? Почему Бог, вот что он хочет этим сказать, когда мы видим такие просто страшные картины, как люди страдают?
0: К сожалению, на этот вопрос, который задавался еще во времена Христа, у нас нет однозначного четкого ответа. Христос давал странные объяснения и не совсем понятные. Ну, допустим, когда спросили,

0: у Христа. Вот слепорожденный. Кто согрешил? Он и его родители. А Христос говорит, никто не согрешил. Но чтобы явилась слава Божия. И вот как хотите, так и понимаете. И я не думаю, что Господь сказал такую вещь, которую когда-нибудь мы могли бы полностью понять и объяснить. Жизнь не так уж проста, чтобы у нас было какое-то религиозное для этого объяснение. Но давайте сегодня затронем вопрос, как наделение человека другими качествами, не присущими человеку, касается нас. Люди – цифры. Не оцифровываем ли мы сегодня людей? И не можем ли мы относиться к людям как к порядковым номерам? Знаете, были страшные периоды в истории Земли, когда люди представляли собой всего лишь набор цифр. Это порядковые номера людей, уничтоженных, потому что в них самих не видели человека. Как легко распоряжаться цифрами? Намного легче, чем живыми людьми. Потому что если человек, то это психология, это родство, это эмоции, мысли, чувства, желания. Если цифра, то это всего лишь арифметический подсчет. И представьте себе, в цивилизованном обществе, вот в нашем мире, в 20 веке, не будем брать даже Вторую мировую, допустим, 90-й год, 94-й, геноцид в Руанде. Почему-то в один момент люди начинают относиться к другим как к цифрам. И за несколько месяцев убивается почти миллион граждан одной только страны. Вы могли бы сказать, это дикая Африка, там такие нравы. Нет. Мировое сообщество имело возможность вмешаться в конфликт, но посчитало ненужным. И потом признались, что вся идея миротворчества в мире нуждается в пересмотрении. Потому что к 90-му году весь цивилизованный мир не смог выработать концепцию, как относиться к человеческой жизни достойно. Люди – цифры. Они относятся к определенному бренду. Есть бренды, только они не рекламные, они национальные или этнические, или расовые. Ты под каким брендом? Чернокожий, ну, значит, второй сорт. Ты узкоглазый, значит, такой второй сорт. Ты с Кавказа, значит, второй сорт. Это бренд, под которым идут люди. Можно даже назвать такую новую тему, назвать «люди-бренды». Так, к сожалению, недостойное отношение к человеку порождает новые концепции, которые объясняют и легко снижают моральную планку. Но есть еще одна сфера, в которой все мы с вами представляем цифры. Какая это сфера? Как вы думаете? Интернет, интернет-сообщество, виртуальный мир. Каждый из нас в том мире, где мы создали островок себя, мы представляем цифры. Ну что такое информатика, что такое технологии? Сочетание всего лишь двух великих цифр. 0 и 1. Да, нет. Вот вся эта компьютерная технология всего лишь базируется на принципе «да, нет», «включено, отключено». И ее развитие всего лишь связано с тем, что намного больше делается операций. Да, нет. Правда же?
1: Я тут вспомнил, как раз-таки недавно ролик смотрел о том, что один из ученых решил сам себя совершенствовать. Он себе вживил в руку ухо дополнительное, третье. Для чего? Для того, чтобы оно распознавало специфические звуки, которые, возможно, обычно человеческое ухо не слышит. Потом один человек тоже разработал специальную камеру, которая прямо в мозг вживляется и как бы она работает сверху. И ее задача, он дальтоник был, как я понял, и она передает звуком цвета. То есть он распознает цвет именно по звучанию. То есть как резонирует у него в голове, так он понимает этот цвет. И он говорит, я настолько уже привык, то, что даже я слышу, когда он заходит в банки, все их камеры, датчики и так далее, тоже они же издают определенное цветовое излучение. Он говорит, я реагирую. То есть люди сейчас хотят немножко становиться киборгами. То есть уже настолько это разрабатывается тоже технологии.
0: Интересно, а хорошо ли это? Или все объясняется, какова цель?
1: Цель, я так думаю, придерживается, чтобы стать сверхсовершенным человеком, но еще просто обрести, как не хотят. Все боятся смерти.
0: То есть продолжительность жизни. Или качество жизни. Смотрите, друзья, что было бы, если бы вот эту технологию стали применять для того, чтобы надеяться,

0: делить возможностью слышать, видеть или как-то там реагировать на мир тех, кто лишен этой естественной человеческой возможности. Как бы мир наш изменился, если бы человек оставил стремление к сверхчеловечности для одних и пытался сделать хотя бы простой элемент, чтобы все люди на Земле имели возможность быть человеками. Чтобы тысячи детей не умирали в течение одного дня от голода. Только потому, что элементарную потребность в одноразовом питании в день они не могут удовлетворить. Как много коллег, лишенных возможности жить в обществе, потому что общество от них отгородилось, и ничего в обществе не сделано, чтобы человек, лишенный своих человеческих законных возможностей, чуть-чуть почувствовал себя лучше. Но в этот момент мы совершенствуем нанотехнологии, мы уже готовы на Марс лететь, мы побеждаем во всех сферах, особенно в виртуальных, но у нас самая простая человеческая сфера еще не решена.
1: Знаете, мне кажется, так звучит это все красиво, но в то же время мне это немножко напоминает какие-то коммунистические лозунги, что всех можно уравнять. Были бедные, были богатые, давай теперь будут все одного уровня. Так получается, что у людей разные потребности, и почему-то получается вследствие греха или вследствие чего-то у людей разные возможности. И кто-то хочет сверхвозможности себе приобрести, а кто-то говорит, что и моя физическая немощь, которая, может быть, настигла меня не с рождения, но там, в процессе жизни, да, она была действительно зачем-то нужда, и человек меняется внутренне. Почему, например, говорят, что сталкивалась с тем, что человек больной онкологии, говорит, что начал жить только вот после того, как узнал о том, что у него вот смертельная болезнь.
0: Действительно, нормальность человека иногда мешает увидеть нормальность в образе физическом, в области физического здоровья. Мешают увидеть духовные потребности. И когда человек чего-то лишается в материальном мире, он начинает думать о ценности духовного мира. Действительно. Но вы знаете, Господь, который всеведущий, который знает каждую мысль, каждое желание сердца и каждую боль прочувствовал лично, Он не очень-то хотел, чтобы вся Его великая небесная теория прошла через нашу кровь, слезы и мучения. Потому что Он это пережил, Он это знает, и это нелегко. Бог хотел бы, чтобы сценарий нашей жизни земной был лучше. Он сколько раз кричит: «Я призываю, избери жизнь». Но так как ты не избираешь жизнь, придется пройти горнило испытаний. Если ты засорился, придется пройти путь очищения. Бог не какой-то садист, который создает мир мазохистов, который любит: «Давайте пострадаем, чтобы узреем какую-то небесную святую сущность». Нет. Бог хочет хорошего, лучшего сценария, потому что Он не ждет финальной развязки там, в будущем, а Он сегодня проживает каждый момент жизни с нами. И когда нам тяжело, Он это чувствует, и Ему тяжелее всех, потому что Он любит. Мы зачастую ненавидим себя. Мы говорим: какая я скотина? А Бог говорит: нет, ты мой сын, ты моя дочь. И я с тобой чувствую, я тебя ценю. Бог хочет, чтобы мы начали смотреть на себя и на других, как на людей. Это самый необходимый пункт или самое необходимое озарение, понимание для нас. Как это выливается в повседневной жизни? Посмотрите, в мире брендов, в мире цифровых технологий, где сегодня новая религия, ай-религия называется, выражается она по-всякому. Совсем недавно вы могли наблюдать о забастовках на заводах Foxconn, который обслуживает корпорацию Apple, а также Canon и Sony при производстве PlayStation. Так вот, в СМИ сообщали об эпидемии самоубийств, охвативших производство. Проведенные проверки показали, что условия работы на Foxconn крайне тяжелые. Рабочие вынуждены перерабатывать до 60 часов в неделю, а за сверхурочные им часто не платят. Кроме того, существует риск их здоровью и жизни. И чтобы эти люди от того, что им не нравится ни зарплата, ни условия работы, ни риск, связанный со здоровьем, чтобы они не заканчивали жизнь самоубийством, в заводах пошли на великие меры. Поставили сетки, чтобы они не прыгали с этих этажей. Гигантских этих корпусов, где по 200 тысяч рабочих совершают труд. Вот вторая сторона такого мышления, такого подхода к людям. Люди – цифры. Людей можно измерить. Сегодня огромное количество производителей выносят свое производство куда? Туда, где можно меньше платить. Ну, правильно, они же не такие люди. У них потребности меньше. Что им, чашку риса? И нормально. В связи с этим мы имеем огромные проблемы в отстающих странах мира, в странах третьего мира, как принято называть, когда огромные регионы становятся подчиненными этим корпорациям продуктовым, продовольственным. Люди вынуждены работать только в одной жестко регламентированной сфере, покупать за копеечные, значит, суммы продукты. Земля приходит в истощение, убивается все сельское хозяйство этой страны, а потом эти корпорации говорят о том, что они проводят благотворительные акции для поддержки нуждающимся и голодающим в третьих странах мира. Некий замкнутый круг, чрезмерно порочный, который бесполезно, может быть, не бесполезно, но тяжело бороться. Почему? Потому что кто-то всего лишь цифры. А я буду обретать большее богатство, потому что я цифра с большими нулями. И сегодня каждый из нас недалек от подобных действий и от подобного процесса. Каждый из нас голосует за подобную идеологию рублем. Когда мы гонимся за брендами, когда мы гонимся за модой. Я наблюдал это в среде людей, которые сотовым могут пользоваться только для того, чтобы позвонить и отправить СМС. Но для того, чтобы он был и чтобы соответствовать духу времени, это должен быть крутой смартфон. И нужно отдать месячную зарплату на него. И не важно, что он стоит копейки в той третьей стране. И не важно, что он сделан и на основании унижения других людей, подавления их человечности. Не важно. Важен мой бренд, важен мой статус. Вот в этом может обвинить нас Господь, когда мы выражаем свое поведение цифрами. Как это может быть? Вы можете сами знать в сферах своей жизни по-разному. Кошелек, интернет и прочее.
2: Я сейчас вспомнил историю Генри Форда. Когда он пришел в один из низких, по-моему, 2 или 3 звезды был отель, и он туда пришел, он был в старом плаще, и человек, который принимал его на ресепшене, он, посмотрев на фотографию, он узнал в нем Генри Форда, и он сказал ему: «Почему вы идете в этот отель, а не в шикарный, дорогостоящий, и почему вы так одеты?» Он говорит: «Неважно, во что я одет, а куда я иду, я есть тот, кто я есть. То есть от того, что я оденусь в новый плащ, я не стану другим Генри Фордом. И от того, что я буду здесь жить, а не в дорогостоящем отеле, я не изменюсь, я буду тем же самым Генри Фордом». Он как раз-таки хочет показать то, что не окружение нас красит, а то, что... Что бы нас ни окружало, что бы мы ни одевали, что бы мы ни носили, мы от этого не меняемся.
0: Действительно, друзья, мы имеем ценность внутри себя. Не от того, что мы приобретаем из окружающего материального мира какие-то характеристики или зарабатываем себе авторитет. Мы есть ценные, потому что мы люди, и этим все сказано. Пусть это уже банальная фраза, она звучит долгие годы. Человек – это звучит гордо. Библия – это самая человеческая книга. И в ней есть также исчисление. И вот хотелось бы посмотреть, а Бог к нам как относится? Есть ли у него исчисление? И знаете, он многократно звучит в Библии разного рода цифры о народе Божьем. Вот, допустим, одно из выражений – Иисус Навин пишет: «Один из вас прогоняет 1000, ибо Господь, Бог ваш, сам сражается за вас, как говорил вам». Пример того, что цифры или соотношение 1 к 1000 не важны для Бога, если ты Божий человек. Есть другие моменты, когда Иисус исцелил прокаженных. Вот здесь очень... явно фигурируют цифры. Посмотрите, Луки 17:17, когда Иисус исцелил, и один только вернулся из 10. И он говорит: не 10 ли очистились, где же 9? И здесь первая мысль, которая возникнет: о, Господу надо, чтобы все 10 пришли, спасибо сказали. Это только первая мысль. Надо подумать дальше и почитать. Как же они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника? А тот иноплеменник, благодарный, оказался самарянином по происхождению. чем идея? Господу ценен каждый человек, и почему он здесь считает? Потому что каждого он хочет спасти. Он не хочет, чтобы приходили и все благодарили. Иисус, такой ты замечательный. Ты так мне сильно помог. Богу не благодарность нужна земная. Он хочет, чтобы воздали славу Богу. Он стремится к спасению человека. И самое важное, что Господь Иисус Христос спас каждого человека. Сказываю, что на небесах будет радости больше о ком? Об одном грешнике кающемся, нежели чем о 99 праведниках. Это говорит о ценности каждого. И если я человек, этим все сказано, я уже ценен. Бог меня уже ставит превыше всего.
1: Как тогда почувствовать, что ты ценен для Бога? Как я это могу осознать вот в своей ежедневной жизни? Мне очень приятно создавать себя, конечно, уникальной, цельной личностью, но как вот это проявляется?
0: Посмотрите, что говорит в послании к Тимофею апостол Павел. «Уповаем на Бога живого, который есть спаситель всех человеков, наипаче верных». Самый ключевой, самый знаковый стих Нового Завета. «Ибо Господь Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы...» Сколько людей? 144 тысячи еврейского происхождения, светлолицых. Всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Если сегодня я оцениваю людей как людей, значит, каждый из них искуплен Богом. Каждый из них спасен Богом. Смотрите еще. Явилась благодать спасительная для всех человеков. Сегодня Божье спасение, оно распространяется на всех людей. И моя задача – иметь такое же отношение к людям, как Бог к ним относится. Если ты человек, то ты уже спасен. Если ты человек, твое жительство на небесах. Если ты человек, твоя судьба, твое бессмертие, твоя вечная жизнь будет с Сыном Человеческим, с Господом Иисусом Христом. Это спасение дано через крест Христов. Там умер человек, чтобы мы там не оказались. Человек пошел в могилу, пережил вторую смерть, чтобы мы этого не пережили. Как важно ценить человека. Итак, друзья, для сегодняшнего нашего пребывания на земле нам нужно правильно ценить себя, окружающих нас. Мы имеем дело с людьми. Не нужны никакие другие характеристики, кроме человеческих. И лучший пример для этого – человек Иисус Христос.

0: Здравствуйте. Эшли получила видение от Бога. У нее должна была родиться дочь Мила. На 18-й неделе беременности это обетование прошло проверку. Врачи сказали, что у Эшли уходит амниотическая жидкость, и нужно делать аборт. Врач сказала: «Видишь, как плотно скручена Мила, а вокруг нее нет ничего черного».
1: Эшли думала, что все идет хорошо, но на 18-й неделе беременности во время УЗИ она услышала неожиданное.
0: Врач сказала: «Здесь должно быть больше черного, это жидкость. Возможно, будут проблемы».
1: Это были непростые 2 года для Эшли и ее мужа Трэвиса. После рождения первенца в 2017 году Эшли хотела снова забеременеть, но не могла. Однако получила видение от Бога.
0: Я молилась конкретно о девочке по имени Мила. Я приходила к Богу с чистым сердцем, доверяя Ему в том, что Он сам вложил это желание в мое сердце.
1: И в январе 2020-го она забеременела благодаря искусственному оплодотворению.
0: Я была так рада, что едва сдерживалась.
1: Это был эмоциональный день. Я был очень рад. Но на 8-й неделе у Эшли открылось кровотечение. У нее диагностировали субхориальную гематому и отправили на лечение. Врачи ожидали, что проблема уйдет сама, а Эшли позвонила всем, кого знала, и попросила молиться за нее.
0: У меня в голове крутилось слово «выкидыш». Но я старалась оставаться сильной и просила Бога дать мне сил пройти через это. Я верила в лучшее.
1: Мы не думали, а что если? Я просто говорил с Богом, молил Его о помощи, вмешательстве и водительстве. Мы ждали, что Он проявится. Через несколько недель гематома ушла, и все пришло в норму. Но вскоре возникло новое осложнение. Во время УЗИ на 18-й неделе беременности врач Эшли увидела, что ее околоплодная оболочка порвалась, и жидкости стало критически мало.
0: Она сказала: «Эшли, это опасная беременность. У Милы не хватит жидкости, чтобы дышать. Ее легкие нормально не развиваются, она задохнется. Теперь это небезопасно и для тебя, и для Милы».
1: Врач рекомендовала сделать аборт. Эшли произнесла молитву и ответила словами, которые, как она сама говорит, были не ее.
0: «Бог сошел на меня, проговорил ко мне и дал мне благодать. Я сказала доктору: послушайте, я молила Бога об этом ребенке, и я видела ее».
1: С твердой верой Эшли отказалась от прерывания беременности.
0: Я тогда гневалась. Слушать подобные вещи о твоей дочери и твоем ребенке, видя, как ее сердце бьется на экране, даже не знаю, как можно предлагать убить ребенка, который очень ценен для тебя.
1: Доктор сказала, что следующие 5 недель будут критически важны. Эшли перешла на постельный режим, и ее друзья и родные продолжили ходатайствовать за жизнь Милы. Мы каждый день следили за прогрессом Милы. Это был невероятный молитвенный опыт. Эшли тоже молилась и держалась за Божье обетование, что Он с ней.
0: Я наткнулась на стих Луки 1:45 «И блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа». Я говорила ему: «Ты не оставил меня». Я заставляла себя повторять это.

0: Это придавало мне сил.
1: На 23-й неделе уровень амниотической жидкости все еще был низким, и Эшли отправили в больницу. Ей назначили антибиотики и стероиды, чтобы помочь малышке Милли в развитии. Врачи сомневались, что она сможет нормально развиваться, даже если родится.
0: Я не переживала о том, что у Милы будут какие-то аномалии. Я знала, что Бог обещал мне абсолютно здорового ребенка.
1: Врачи ожидали, что оставшиеся 10-12 недель беременности Эшли проведет в больнице. Но через полторы недели, на свой 33-й день рождения, Эшли получила удивительный дар.
0: Мне сделали УЗИ, и оно показало, что у меня нормальный уровень жидкости. Не было причин держать меня в больнице. На день рождения я была дома. Это событие не только мою веру укрепило, но и других людей. Это был лучший подарок от Бога. Я продолжала говорить внутри: «Эшли, Бог с тобой. Он за тебя».
1: Я славил Бога, я плакал. Это было невероятно. Это было чудесно. Находясь дома, Эшли все равно придерживалась постельного режима, пока не подошел срок родов. И 30 августа 2020 Мила родилась.
0: Они положили ее ко мне, и я закричала: «Спасибо, Боже! Спасибо!»
1: Это был один из лучших моментов в моей жизни. У Милы было несколько небольших проблем, но их легко исправили в первые месяцы жизни. Сегодня она здорова и радостна. Трэвис и Эшли говорят, что она живое свидетельство Божьей верности и любви. Я понял, что то, что кажется невозможным людям, возможно с Господом.
0: Я доверяю своим врачам, но я служу Богу, который сверхъестественный. Я пришла к Богу с отчаянной верой, и я знаю, что эта вера была угодна Ему. Бог продолжает творить чудеса. Он не прекратил и не прекратит, потому что Он такой. Он ваш целитель. Он целитель Эшли. Вера размером с горчичное зерно может двигать горы. Вы только что видели это на примере Эшли. Мы с Гордоном будем молиться сегодня за вас, веря в то, что Бог сдвинет всякую гору в вашей жизни. Вера во Христа размером с горчичное зерно. Не вера в молитвы, а вера в то, что Бог слышит их и заботится о вас. Он хочет исцелить вас, и Он сделает это в свое время. А перед тем, как помолиться за вас, мы хотим укрепить вас в вере. У нас есть еще несколько удивительных ответов на молитвы. Луа прислал нам имейл. Во время молитвы Гордон получил слово знания о человеке со спутанным сознанием, который не мог фокусироваться. Он подробно описал это, чтобы тот человек понял, что это про него. Последние 4 месяца я переживала все симптомы, о которых сказал Гордон. Они лишь ухудшались. Я не рассказывала об этом никому из родных, только Иисус знал. Когда Гордон молился, я поняла, что это обо мне. Я приняла исцеление и почувствовала изменения. Теперь я мыслю ясно и вернулась к делам, которые откладывала раньше из-за проблем с концентрацией. Я подтверждаю, что Иисус полностью исцелил меня. Слава Богу.
1: Вот что пишет Патриция. «Несколько недель назад я услышала во время молитвы: «У вас проблема между шеей и лопаткой». Я подняла руки и сказала: «Прошу, Боже». Почти 6 месяцев у меня был зажим в этом месте. Иногда там сильно болело. Я делала упражнения и говорила: «Если станет хуже, я пойду к доктору». Через неделю я заметила, что боли больше нет. Спасибо вам за все. Будем благодарить Бога за все. Он не оставляет и не бросает нас. Это Его обетование. Он не ушел, он рядом с вами. Вы слышали, что сказала чудесная мама Эшли в предыдущем сюжете? У меня была отчаянная вера. Отчаянная. Это вера, которая не сдается. Она говорит: «Я буду стучать, буду просить, буду верить, потому что знаю, что ответ рядом. Мне нужно лишь открыть двери, и тогда я получу то, о чем прошу». Это удивительная история о чуде. Вы можете представить, какая смелость нужна, чтобы сделать подобное. Когда врач говорит, это плохо для вашего ребенка, он не сможет дышать, он задохнется, и это плохо для вас, вы можете умереть. Это действительно тяжелые слова, но среди всего этого проговорил Бог. Разве это не удивительно? Вместо того, чтобы послушаться доктора, она сказала, нет, у Бога другой план. У меня есть очень хорошие новости для вас. У Бога есть другой план для вас. Его план — не навредить вам, а дать надежду и будущее. Он хочет благословить вас. Это его воля. И мы ясно видим ее на небе. Если у вас есть вопросы о воле Божьей, посмотрите на небо. Болен ли кто на небе? Ответ — нет. Это там запрещено. Мы видим это, видим волю Божью. У нас также есть чудесная молитва Иисуса. «Да будет воля Твоя на земле, как на небе». Давайте принесем небо к вам. Если у вас трудная беременность, положите руки на живот. Если вы хотите детей, но у вас ничего не выходит, пусть сегодня станет вашим днем отчаянной молитвы. Если у вас болит что-то в теле, положите руку на то место, которое болит. Пусть у вас будет та отчаянная вера, которая знает, что ответ на другой стороне. Небеса среди нас. Нам лишь нужно пробиться в Его Царство, в Его волю, и тогда все будет хорошо, потому что такова воля Божья для нас. Мы имеем право на это, как Его дети. Это хлеб детей. Все эти стихи призваны ободрить нас, чтобы мы не принимали слово «нет». У Бога есть другой план, другой путь для меня. Я приму его. У меня будет отчаянная вера. Давайте молиться и верить Богу, что Его обетование придет к вам сейчас. Молитесь вместе со мной. Склоните свои головы. Господи Боже Всемогущий, мы приходим к Тебе. Твое имя свято, мы просим, чтобы Твоя воля исполнилась, чтобы Твое Царство пришло к нам, а воля исполнилась в наших телах. Пусть не будет больше боли и немощи. Пусть все станет на свои места. А если кто-то молится о силе для жизни, то мы в согласии с ними говорим над трудными беременностями. Исцелитесь. Пусть все придет в норму. Пусть все проблемы исчезнут во имя Иисуса. Пусть всякие аномалии уйдут. Пусть все, что касается этого сокровища, будет исцелено и восстановлено. Да будет жизнь, будущее и надежда. Господь, исцели и восстанови тех, у кого бесплодие. Пусть они получат силу, силу нести жизнь. Пусть к ним придет великая радость. Если у вас болят суставы, если вы страдаете от артрита, нервов, рака, от заболеваний сердца, дыхания, то пусть Господь исцелит и восстановит вас от макушки головы до пяток ног во имя Иисуса. Царство Божье приблизилось к вам сейчас. Протяните руку и примите его, потому что Божья воля для вас состоит в том, чтобы вы исцелились и были здоровы. Мы провозглашаем это над вами, верим в это во имя Иисуса. Эшли, Бог дал тебе что-то?
0: Да. Бог говорит о людях с тромбозами. Мне кажется, это разные случаи. Одна из них — женщина, у которой проблемы с циклами. Возможно, проблема связана с фибромой. Я верю, что Бог касается вас сейчас. Он исцеляет вас от макушки до пяток. У вас больше не будет тромбоза во время циклов. Фиброма уходит во имя Иисуса. Сила Духа Святого сходит на вас. Примите ее. ее. Бог исцеляет вас просто сейчас. У второго человека тромбоз во всем теле. Вы принимаете препараты для разжижения крови. Я верю, что Бог касается вас сейчас. Исцеляет вашу кровь от тромбов. У вас больше не будет проблем.

0: Вы ощущаете тревогу. Вы думаете, что это могут быть первые признаки деменции. У Бога есть нечто для вас. Мир. Мир даю вам. Пусть в ваших мыслях будет мир. Мир и порядок в памяти. Мир и порядок в восприятии. Пусть все, что касается вас, будет в мире и будет функционировать нормально. Включите свою веру. Примите это сейчас. Будьте исцелены во имя Иисуса.
1: Нас смотрит кто-то, у кого проблемы с зубами и дёснами. Это касается передних зубов. Они очень чувствительны и болят. Вы просите Бога исцелить, потому что лечение очень дорогое. Я верю, что Бог исцеляет вас. Его волнует и ваша проблема. Вы думали, что это мелочь, что у Бога есть дела поважнее? Но нет, Он видит вас и заботится о вас. Он исцеляет вас просто сейчас во имя Иисуса. Аминь.
0: Есть кто-то, кто молится и говорит «приступ». У вас была целая череда мини-приступов. Вы очень переживаете. Во имя Иисуса исцелитесь. Пусть ваш организм будет восстановлен, и ваша радость. Пусть все у вас обновится сейчас. Бог исцеляет сосуды в вашем мозгу. Во имя Иисуса. Будьте исцелены и свободны от всякого страха и тревоги. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты наш целитель, восстановитель, избавитель. Будь с нами, Господь. Помоги войти в Твое присутствие. Пусть Твое Царство управляет нашим разумом, чтобы в нас был ум Христов. Мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь и аминь.
1: Мать Тэмми понимала, что с ее дочерью что-то не так. Она видела это по ее глазам и была уверена, что проблема не в тревожности, депрессии или в том, что ее дочь начала выпивать. Проблема была намного серьезней. Мама знала, что на ее дочь напал сам дьявол. Я должна была принять таблетки или напиться до смерти, завязать веревку на шее. Я должна была попытаться хоть что-то с собой сделать. Это был самый темный момент в моей жизни, после которого я не хотела жить. Жизнь Тэмми Грэндерсон стала невыносимой. Она думала, что единственный путь к покою — самоубийство. Тэмми сейчас помнит те переживания из детства. Я думала, что она достаточно хороша, недостаточно красивая, не такая, как другие девочки. И у меня стала появляться депрессия. Это было ужасно. Мать Терри, Лоретта, христианка, заметила перемену в своей дочери и сделала то, что умела. Я начала молиться за нее, обращаться к Богу, потому что с моим ребенком было что-то не то. Несмотря на молитвы матери, Тэмми начала резать себя. Я решила, возможно, это поможет мне. Я резала себя вновь и вновь. Когда я смотрела на свою руку, я понимала, что нельзя продолжать так делать. Тэмми взрослела, но тревога и депрессия ее не отпускали. Тэмми думала, что вне зависимости она наконец найдет счастье. И я сказала, если у меня появится своя квартира, свой дом, возможно, мне станет лучше. И я сняла квартиру и съехала от родителей. Но ее независимость лишь усугубила ситуацию. Тэмми начала пить, и это усилило и тревогу, и депрессию. Я хотела почувствовать что-то, и поэтому пила, пила и пила. Я очень похудела, потому что перестала есть и спать. Я не заботилась о себе. Абсолютно. Однажды Лоретта увидела нечто тревожное на лице своей дочери. Я поняла, что это дьявол пытался украсть моего ребенка. Я видела это в ее глазах. Я сказала, «О, нет, сатана, я связываю тебя. Убери руки от моей дочери. Она исцелена». Я начала молиться Господу. Это был самый темный момент в моей жизни. Я выпила целый пузырек таблеток, но они ничего не изменили. Я подумала, почему они не помогают? Я сидела на полу и плакала. Я устала, я была истощена, А потом я услышала голос. Он сказал мне подняться.

0: молиться. И я знала, что это был Бог. Он так сильно коснулся меня, что я поднялась и открыла шторы. Я знала, что Бог может исцелить меня, но застряла в своей тьме. Я была готова пойти вперед. Я была готова оставить свой путь. Внезапно во мне возникло что-то, от чего мне захотелось жить. Я захотела жить для Бога, помогать людям, рассказывать им о том, что может сделать Бог, если ты просто отдашь ему свою жизнь. Это все, что надо сделать. Я хотела, чтобы люди поверили мне, увидели, как изменилась моя жизнь. Молитвы матери были услышаны, и Тэмми знала это. Она всегда молилась за меня, и Бог услышал ее. Мамины молитвы поднимались в небо к Богу. Он услышал и пришел, чтобы спасти ее дочь. Перемены Лоретта заметила сразу же. Тэмми говорила: «Я хочу заниматься этим, хочу изучать людей». А я слушала ее и думала: «Боже, ты ответил на мою молитву. Ты спас моего ребенка и вернул ее мне». Я сказала: «Мама, я буду читать Библию. Я изучала ее каждый день. Я хочу помогать людям. Я была эгоисткой, хотела все для себя. А теперь я хочу служить. Хочу проявлять Божью любовь и Его Слово». Сегодня Тэмми любит рассказывать о своей вере. У нее есть послание для тех, кто страдает от депрессии. Не переставайте обращаться к Богу, потому что Бог не перестает обращаться к вам. Он любит вас. Он отдал своего сына, чтобы тот умер на кресте. Он заботится о вас. Продолжайте бороться. Не сдавайтесь. Пусть Бог будет на первом месте в вашей жизни. Откройте Ему свое сердце, потому что Он хочет помочь вам. Прислушайтесь к Тэмми. Она пережила тьму. Откройте Богу свое сердце. Он ждет вас. Он любит вас и заботится о вас. Когда я смотрела свидетельство Тэмми, то поняла, что даже если ваша мама не молится за вас, как мама Тэмми, у вас есть Отец Небесный, который борется за вас. Вам нужно лишь успокоиться и довериться Ему. Битва против противника наших душ, сатаны, уже выиграна. Смерть и гроб уже не властвуют над вами. Если у вас тревожность и депрессия, и вам кажется, что вы во тьме, и это выше ваших сил, просто впустите свет Иисуса Христа. Пригласите Его войти в ваше сердце. Просто скажите: «Иисус, я больше не хочу жить по-своему. Я хочу, чтобы Ты пришел в мою жизнь. Я хочу, чтобы Твой свет был в моем сердце, осветил мой разум и сердце. Иисус, я выбираю Тебя». Если вы повторите эту молитву, свет Иисуса Христа придет, и цепи тревожности и депрессии, шизофрении и всего остального спадут благодаря силе Божьей и любви Иисуса Христа. Он для этого и пришел на землю, умер на кресте и воскрес. Слава Богу! Примите Иисуса в свою жизнь. Если вам нужна помощь в этом, если вы хотите, чтобы кто-то помолился с вами, напишите нам на сайте, который указан на экране. Лучшее еще впереди. Поверьте мне. Гордон?
1: А закончим мы чудесным обетованием из 2 Фессалоникийцам 3. «Но верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого». Поймите, что битва принадлежит Господу. Будьте благословенны. Увидимся в клубе 700.

0: Буэнос ночес, эрмано, смотрим и слушаем, слушаем и смотрим. Программа «Найди свой путь». Вместе с вами мы ищем свои мечты, делимся своими историями и вдохновляющими балладами. Меня зовут Борис, я ее ведущий, моя подруга Оля. В гостях у нас Виллис. Виллис, привет.
1: Добрый вечер.
2: Боря, у тебя сейчас когда-нибудь такое, чтобы ты прям оставался один, совсем один?
0: Один? Сейчас что-нибудь вспомню. Да, я вспоминаю, как однажды в торговом центре, когда я был маленький, мама оставила меня одного возле кассы, а сама пошла выбирать огурцы с помидорами. Я настолько растерялся, когда очередь стала приближаться. Я очень сильно заплакал, и ну, дальше я уже не хочу рассказывать. Но в гостях у нас Виллис, и мы слышали, что ты однажды остался один в далекой стране, без связи, без близких, без еды. Расскажи нам.
1: Да, не знаю, ли такая же трогательная история, как твоя.
0: Ну, сейчас мы сравним. Хотя, я считаю, шансов у тебя немного, но всегда есть надежда.
1: Да, это было 1,5 года назад. Я тогда был в Бразилии. Есть такое понятие литературный англизм. Это когда молодые ребята не только имеют возможность распространять литературу. Это как и духовная, так и литература медицинская. И ты ходишь из дома в дом, предлагаешь людям приобрести как бы эти материалы.
0: Смотри, какой момент. А ты в Бразилии, ты как-то туда, это у тебя была командировка, или, может быть, ты жил там, учился? Как ты вообще там оказался?
1: У меня было...
0: Просто ты не похож на бразильца. Вот
1: почему. Не похож. На самом деле, я просто учусь в Аргентине в одном университете, и у меня было желание как и выучить португальский язык, потому что было много друзей из Бразилии, и также было желание нас встретиться с Богом. Объясню сейчас, почему именно этим путем я решил это сделать. Потому что много раз слышал, что молодые ребята, которые ездят на такой вид служения, у них действительно есть реальные опыты, и они встречаются с Богом, можно сказать, лицом к лицу. Да, это не происходит физическим контактом, ну, конечно, но Бог так там отвечает на молитвы. Вот. И я до этого никогда как бы реально его не испытывал в жизни и хотел прочувствовать действительно, как это отдаться полностью в служение.
0: Так, и как же ты решил это все прочувствовать?
1: Собрал чемодан, оставил телефоны, компьютеры, все, что было из техники дома, и отправился туда, знал адрес, знал, где есть вот та компания, которая занимается распространением книг. Приехал туда, на пальцем им объяснил, что как бы это я тот парень, которому писал, хочу вот у вас поработать. Работа заключается в том, что они тебе дают книги, и ты как бы их распространяешь, продаешь, как бы за счет этого ты как же так же и проживаешь, питаешься, как бы и полностью себя обеспечиваешь.
0: Виллис, вот такой момент, может быть, не всем нашим зрителям понятно, вот я тоже не понял, ты собрался, поехал в Бразилию, ты выехал откуда?
1: Я выехал с Аргентины.
0: А, выехал с Аргентины.
1: Это у нас начались каникулы, и я решил их провести нестандартным способом.
2: И это все по собственному желанию?
1: Да.
2: То есть это даже не от учебного заведения?
1: Нет.
2: А.
0: Ну, ты у кого-то интересовался, или ты прямо вот сидишь и думаешь, так, чем бы заняться летом, да, каникулы?
1: Нет, ну я знал, что это было и в Аргентине, но просто меня больше привлекал как бы новый язык, как бы, и хотелось посетить новую страну, да, это Бразилия, мне она очень нравилась по фотографиям, хотелось ее видеть вживую. И у меня был один знакомый товарищ, который ранее работал там, и он мне как бы дал все контакты необходимые, чтобы с ними связаться.
0: То есть ты сперва связался, а потом уже поехал?
1: Да-да-да. То есть у меня уже был адрес, я уже с ними ранее поговорил.
3: Найди свой путь.
0: А без еды как же? Был ли такой момент у тебя, что ты действительно оказался без еды?
1: Да, был такой момент. Это когда прошло приблизительно 1,5 недели. Я не мог ничего продать. Все мои финансовые запасы закончились, потому что сказали, много денег не бери, ты обязательно там будешь.

0: будешь продавать книги, поэтому можешь не переживать. Ну, я послушал как бы совета друзей, и через полторы недели деньги полностью закончились, было время обеда.
1: Так, мы приближаемся к кульминации.
0: Да. Как бы уже дурные мысли посещали голову, потому что на самом деле, ты понимаешь, ты в другой стране, а знакомых здесь нет, на языке толком не говоришь.
1: А какие мысли? Давно это все? Зачем я вообще, да?
0: Тогда... Да, я хотел, как бы, ну, уже думал позвонить семье, как бы найти каким-то образом связь и сказать, покупайте билет, я лечу домой, служение это хорошо, но дома лучше. Вот, ну и как бы я понимал, что как бы сразу это не вариант, что надо как бы помолиться, сесть, пообщаться с Богом и попросить действительно у него помощи. Потому что меня еще поддерживал очень сильно один библейский текст, который я вам сейчас хочу прочитать. Вот. Записан он в Евангелии от Марка, 10 глава, 29-30 стих. Иисус сказал в ответ: «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне во время сие среди гонений в 100 крат более домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизнь вечной».
1: То есть, получается, этот текст вдохновил тебя на то, чтобы, так скажем, не сложить руки, не передумать, не взять билет, ну, как вот ты нам уже ранее
0: Он говорил. Мне давал уверенность в том, что, как бы, в конце концов я получу благословение, и это, как бы, и испытание, да, которое мне нужно пройти. Я сел, помолился, как бы, и около часа читал Библию, чтобы немножко успокоиться, потому что, на самом деле, морально это было тяжело. Вот, проходит уже час, как бы, я понимаю, что еда на голову мне не упадет, надо идти продолжать работу, продавать книги, и... У меня появилось такое резкое побуждение прочитать еще одну главу. Я читал Псалом, как бы, да, для успокоения. Начинаю читать еще одну главу, и ко мне подходит одна женщина и говорит: «У вас есть таком Фоме?» Я на нее такими же глазами.
1: А что это значит?
0: Это значит, ты голодный.
1: А ты что, создавал впечатление голодающего человека?
0: Ну, я, в принципе, в обычный день сижу на лавочке, читаю Библию, ну, вроде бы прилично одет, нерванной одеждой, как бы...
1: То есть чистый...
0: Старался выглядеть, наоборот, презентабельно, страшного. Да, чтобы, как бы, пытаться что-то продать.
1: А тут подходит какая-то женщина и...
0: И спрашивает, или ты голодный.
2: Да. А на каком языке она спрашивала?
0: На португальском.
2: А,
0: то есть... Она спросила быстро, я сразу не понял, что она спросила, я у нее переспросил, она говорит, или ты голоден? Я на нее так странно смотрю, говорю, а почему вы меня спрашиваете?
1: Подумал, что у человека еще со слухом проблемы, он еще голодный, как же не накормить тоже, да?
0: Да, вот. И она говорит, не знаю, у меня было такое желание спросить у тебя. Я толком даже не успел ответить, как бы, что да, я действительно голодный, у меня сложная ситуация. Она сказала, подожди, я сидел напротив ее дома, и она заходит к себе домой. Говорю, ну, подожду, хорошо. Но я, в принципе, уже понимал, что это ответ от Бога на молитву, но до конца еще не осознавал все равно как бы полностью картину, что сейчас происходит, потому что было такое недоумение. И через минут 20 она выходит, зовет меня к себе домой. Вот, я захожу, там был пир на столе, она действительно очень вкусно приготовила. И дальше история еще интересным способом продолжается. Мы с ней говорили на духовные темы. Эта женщина находилась как раз сейчас в поиске Бога. Она очень хорошо знает Писание. Она соблюдала 10 заповедей, соблюдала, в принципе, все, что написано в Писании. Да? Жила очень порядочной жизнью. И мы с ней около 3 часов, наверное, проговорили на духовные темы. Как это было, это сложно передать.
1: Смотри, Виллис, вот какой у меня вопрос тебе появился. Ты сказал, что, если я не ошибаюсь, после 2 или 3 недель пребывания в Бразилии у тебя уже появились сомнения, может быть, все это оставить.
0: Полторы недели, вот этот момент был переломный.
1: То есть полторы недели вот ты, так скажем, находился в маленьком таком вот эмоциональном скитании, когда у тебя вот не получалось, не задавалось. И вот эту женщину ты встретил спустя какое время?
0: Ну, через полторы недели. То есть до этого, в принципе, я понимал, что это служение, это нелегко, я это знал. Но когда уже пришел пиковый момент, когда ты понимаешь, что у тебя нет еды, нет денег, никто тебя не понимает, и ты голоден, то это уже как бы такое все скопилось, и было желание уехать, да.
1: Так, и вот после встречи с этой женщиной что, какой-то переломный момент, получается, произошел?
0: А ну, в принципе, в тот момент, как бы, она меня уже накормила, и моя главная нужда на сегодняшний день уже, как бы, ну, просьба у меня была, как бы, да, у Бога, это вот сейчас мне нужно благословение, чтобы, как бы, накорми меня. И в дальнейшем желательно, чтобы я мог, конечно, и продавать литературу, чтобы уже, как бы, себя обеспечивать. А, вот.
2: Она у тебя купила что-нибудь?
0: Нет.
2: Нет.
1: То есть мастерство...
2: Вы разговаривали, но не купила.
0: Потому что это была женщина как бы не из богатой семьи, как бы они были достаточно бедные.
1: Техника продаж применяться здесь не имела смысла, да?
0: Да вы знаете, как-то, честно говоря, и не хотелось уже ничего продавать. Просто хотелось поговорить с человеком, потому что это был очень приятный разговор, очень познавательный, потому что она хорошо знает Писание. Как мы говорили с ней 3 часа на интересные духовные темы, тоже это сложно передать, потому что на португальском я толком не говорил, но, слава богу, как-то он помог нам друг другу понимать, вот, и мы смогли продолжить диалог, и в конце вместе помолились, как бы, и продолжили общение.
1: Угу. Вилли, смотри, а вообще в течение какого времени ты находился, так скажем, ну как вообще назвать вот эту твою деятельность, какое-то служение миссионерское или, может быть, командировка? Вот.
0: Это называется литературный евангелизм.
1: А, точно, да-да-да, совсем я забыл. И вот сколько времени оно вообще продолжалось?
0: Это литературный евангелизм был такие специальные программы для студентов, и она продолжается в зимние каникулы 1,5 месяца, от месяца до полтора.
1: Угу, от месяца до полтора. Так, и вот после вот этих вот 1,5 недель, когда вот это, получается, какой-то переломный момент с тобой произошел?
0: Да, это был переломный момент в плане продаж, потому что после этого дня у меня пошли продажи вверх, я был шокирован. То есть действительно получалось и распространять литературу, как бы и оставлять вот, людям и как и духовные материалы, так и материалы о здоровье.
2: А еще были какие трудности, помимо вот данной
1: помимо
2: ситуации?
1: Помимо голода.
2: Да, вот, ну после вот этого момента, еще потом, были трудности?
0: Ну, естественно, трудности были некоторые, как и на самой работе, потому что когда ты много раз стучишь в дверь, предлагаешь людям действительно добро, очень хорошие материалы о здоровье, как его улучшить, духовную также литературу, и когда ты один, второй, третий, пятый, десятый раз слышишь «нет, нет, нет, спасибо», или наоборот, иногда не всегда приветливо тебя встречают, это иногда нелегко, но зная главную цель, как бы ты понимаешь, что за этим стоит выше, как бы что у меня цель.
2: А там вот, допустим, в Бразилии, как смотрят, допустим, государство? Нету проблем с распространением?
0: Нет, проблем с этим нет.
2: Ну, надеюсь, хоть повезло.
1: Смотри, ты ездил на литературный евангелизм всего 1 раз. Вот еще у тебя есть желание снова этим заняться?
0: Конечно.
1: Именно в Бразилии или вообще снова куда-нибудь?
0: Наверное, я бы все-таки поехал в другую еще страну куда-то.
2: Снова так же?
0: Да.
1: Столкнуться с новыми сложностями, да?
0: Да.
1: Вообще имеет значение куда? Все-таки...
0: Ну, есть на самом деле страны, где легче это делать, есть страны, где тяжелее, это в зависимости, да, от характера людей, как бы, от, типа, ну, как бы, кто-то более закрытый, да, из нации, как бы, вот мне еще кажется, что в нашем вот постсоветском союзе это делать сложнее, да, есть в Латинской Америке это делать легче немножко, потому что люди более открыты, вот. Поэтому я думаю, что разницы, в принципе, есть действительно, куда поехать.
1: Угу. А вообще какие-то рекомендации у тебя вот есть к ребятам, которые, вот очень много ведь среди верующих миссионеров, и, может быть, не каждый знает вот свое предназначение. Потому что вот твоя история, вот на самом деле, я вот сейчас ее послушал, и, ну, ты знаешь, мне кажется, это действительно вот такое некое чудо, наверное, что человек чуть ли не скитается, а потом... Происходит какая-то знаковая встреча, ну, даже не знаковая, а такая кульминационная. И после этого просто вот, как знаешь, вот дела идут вниз, а потом резко идут вверх.
0: Да, я могу, в принципе, посоветовать всей молодежи, не только молодежи, если у вас есть внутри побуждение, желание служить, если вы не знаете, как это сделать, я думаю, если будете искренне молиться, Бог всегда даст ответ на молитву и подскажет, как это сделать, где это сделать, где это лучше сделать. И действительно, если человек это делает от чистого сердца, Бог всегда покажет путь, как можно ему служить.
3: Найди, найди свой путь.
2: Виллис, а скажи, после вот этого вот всего переломного момента, когда тебя женщина накормила и все тебе дало, у тебя взаимоотношения с Богом еще крепче стали вообще? Или
0: да.
2: Я просто не знаю то, насколько они были крепкими, но, судя по всему, были.
0: Была уверена, как бы, вера в Библию, да, уверенность в том, что это книга, которую написал, как бы, Бог посредством, как бы, да, своих апостолов, но не было личной встречи, и после такого яркого ответа, когда я действительно понимал, что это чудо мог совершить для меня Бог, потому что там еще был небольшой контекст, да, то, как эта женщина там оказалась, почему она именно время там была, это... полная история, ты начинаешь осознавать то, что как бы столько всего в один момент мог сделать только Бог. Потому что все назвать совпадением, мне кажется, это глупо, потому что Бог, он действительно существует, отвечает на молитвы, и после, после этой с ним как бы встречи, после такой конкретной ответы на молитву, действительно отношения с ним, они укрепились, Библия стала как-то более живой.

0: бывает для меня, да. Хотя, конечно, после этого тоже есть и переломные моменты, и сложности, и трудности, и переживания. Иногда кажется, что все же Бог иногда не слышит, но мы должны доверять Ему и не сомневаться в том, что Он всегда заботится о нас. И если мы иногда думаем, что Он не отвечает на наши молитвы, значит, может быть, мы просто не видим Его ответа.
1: Вилли, смотри, я сейчас, вот у нас была очень большая, длинная и трогательная история, времени у нас осталось совсем много, и вот хочется еще вот такой вопросик задать. Ты вообще вот учишься в Аргентине, а приехал ты туда из какой-то другой страны, или ты там родился, может быть?
0: Нет, я сам с Украины, вот, у меня было с детства, не как с детства, 16 лет у меня было такое большое желание уехать учиться за границу и как бы выучить либо испанский, либо немецкий.
1: Да, это я вот к чему... Просто я как раз понял, смотрю на тебя, думаю, вроде не бразилец, да не аргентинец, наверное, украинец. И вот хотел спросить, все-таки ты был в Бразилии, в далекой стране, в которой у тебя были сложности, как и акклиматизация, и общение с людьми, даже с языком, в конце концов, это всегда очень сложно. Но ты все-таки и из Украины переехал в Аргентину, извини меня, это, считай, тоже другой уголок света.
0: Там тоже был языковой барьер, и сначала тоже было нелегко.
1: А вот там вот какие-то вот были такие вот преграды? Ну, голод, ладно, нам голод уже не интересен. Мы поняли, что...
0: Ну, наверное, первая такая сложность, которая была, это с языком. То есть, потому что действительно приехал я без знания испанского языка, не было тогда как бы тоже больших знаний английского языка, это так было очень поверхностно, вот, и несколько месяцев было трудно, потому что как бы сначала там все посмеялись, да, там вы на пальцах объяснились, что, как, чему, как бы где туалет, где поесть. А потом, когда уже проходит там месяц, второй, ты хочешь действительно пообщаться с человеком, но у тебя это не получается. И когда это раз, два, происходит три, то есть так оно немножко уже начинает надоедать. Ну и зато это тоже в это же время у тебя появляется такое же серьезное желание учить язык, чтобы быстрее на нем заговорить.
1: Вилис, ну тогда я тебе скажу «muchas gracias», что с испанского означает «большое спасибо».
0: Большое спасибо, да.
1: Друзья, у многих из нас в жизни возникают такие ситуации, когда мы оказываемся вдали от близких людей, вдали от всяческой поддержки, и нас порой в таких случаях преследуют большие неудачи. Но не стоит унывать и не стоит опускать руки, а наоборот, уповать на Бога, и в таком случае нас обязательно с вами будет ждать успех. С вами была программа «Найди свой путь». В гостях у нас был Вилис. Вилис, спасибо тебе. Моя подруга Оля и я, Борис. Пока. Адиос, амигос.

Страх – это базовая эмоция, которую когда-либо испытывает каждый человек. Однако Библия говорит, что страх не от Бога. А психологи утверждают, что страх – это эмоция, которая сильно угнетает психику, влияет на здоровье и мешает качеству жизни. Так что же может помочь нам жить без страха?

0: Об этом мы сегодня поговорим с нашими прекрасными гостями. Здравствуйте, девочки. Вика, Таня, Оля, Маша. Приветствую вас. Прямо сразу же начну с вопроса в лоб. Скажите, пожалуйста, было ли у вас в жизни такие моменты, когда вы испытывали сильное чувство страха? И как вы себя при этом ощущали? Что вы делали?
1: Да. У меня до сих пор с детства, я не знаю, с какого возраста, лет, наверное, 7, дичайший страх глубины, ну, в воде. Открытые водоемы, море, озера, реки, пруды особенно. Mm-hmm. Очень страшно в них плавать мне, не знаю почему. Очень страшно до чего-то дотронуться на дне.
2: Я тоже боюсь очень, не то чтобы глубины, а то, что меня кто-то цапнет. Это очень тоже, видимо, детский страх. Поэтому даже если... Я стараюсь плавать, в общем, в бассейне с хлоркой. Мне там спокойнее, потому что там нет никаких животных, никаких пираний и так далее. Видимо, меня страшными фильмами напугали. А так вообще были разные ситуации, когда я боялась. И в такие моменты у меня просто зашкаливал пульс, слезы, ну, истерика, в общем. Угу. Вот.
0: Поняла, спасибо.
3: Ну, я сейчас уже меньше боюсь, мало боюсь, может быть, даже в молодости больше боялась. А в детстве меня вообще кошмар мучили часто. И темноты я долго боялась. Остаться одной в квартире вечером, это вообще это был ужас для меня. Вот. Не говоря уж о том, чтобы одной ночевать, к счастью, такого не случалось. Мои родители и бабушка всегда были рядом. Вот. А потом это прошло потихонечку. Один раз было очень страшно, когда меня окружила стая собак. Они рычали, они не лаяли, они просто подходили со всех сторон и рычали. Угу. А потом они ушли.
0: Сами?
3: Я молилась очень.
0: Слава Богу.
3: Вот. Ну вот это вот была страшная ситуация просто реально. Какой-то вот прямо угрозы жизни у меня не было такой, вот, кроме этих собак, наверное.
0: Угу. Спасибо.
4: У меня в жизни был такой момент, девочки сказали про страх глубины. А у меня он возник после того, как я тонула на свой день рождения. А, то есть я пошла купаться, причем пошла купаться со своими знакомыми, и в какой-то момент я решила проверить дно. Я решила посмотреть, что там такое. Я когда стала дотрагиваться, как помню, вот этой вот ногой, и я чувствую, что я дна, ну, не ощущаю. И вот, знаете, вот это вот ощущение, что ты все, ты сейчас вот пойдешь просто ко дну. Я видела, как некоторые стояли в оцепенении страха. И вот, представляете, мне страшно, и им страшно. То есть я открываю глаза вот так вот, а они там стоят такие... И то есть стоят взрослые люди, все, и я понимаю такая, ну все, мой день рождения, я сейчас умру. Вот, ого. И в этот момент я прям, ну, знаю, и потом сказала спасибо тебе большое, Миша, он меня вот так вот взял и просто подтолкнул вот так вот сзади, вот, и я выплыла на уже ту часть, как бы, вот, там меня подхватили уже другие, как бы, люди, вот, и тогда вот я получила колоссальный страх смерти. И на этом фоне панические атаки.
0: Спасибо, что поделилась. То есть у нас, получается, у каждой есть опыт, да, проживания страха. Но я вот заметила, что реакция у каждого человека все равно какая-то своя. У вас есть какие-то лайфхаки, есть какие-то способы справляться со страхом? Особенно это касается такого, знаете, страха, с которым вы регулярно встречаетесь. Не то, что вот там один раз, да, собаки окружили, а вот страх темноты, страх глубины. Вот расскажи, как ты справляешься с тем, что...
1: Я скажу очень по-христиански. Ну вот темноты у меня тоже есть моментик такой, что боюсь. Угу. Я знаю, что вот злые силы, да, они боятся...

0: даже имени Бога. И я всегда вслух начинаю молиться: «Господи, спаси, сохрани, успокой душу мою». Ну что-то в таком уже просто припадке каком-то истерическом. Смешно мне просто, потому что это комично выглядит со стороны, наверное. Но да, я обычно всегда обращаюсь к Богу, если не страшно.
1: Спасибо.
2: То же самое, я когда собак боюсь, я очень боюсь собак, кстати, вот, да. И я их чаще встречаю, чем в глубину, потому что я не купаюсь. И вот я когда вижу собак, все, я такая: «Боже, помоги мне успокоиться, пожалуйста, пусть они меня не укусят, пусть все будет хорошо», так далее и тому подобное. Вот, ну, молитва.
1: Ну, здорово, спасибо.
3: Здесь, мне кажется, очень важный такой момент, когда мы начинаем обращаться к нашему Христу, да, когда мы обращаемся за помощью, говорим о том, что нас волнует. В первую очередь нужно осознать, что мы боимся. Осознание происходит тогда, когда мы просим о помощи, да, в первую очередь нашего Небесного Отца. Ну, вот это первый наш, наверное, какой-то такой шаг.
1: Да, спасибо. Я как раз тоже хотела обратить внимание, что вообще, если мы говорим, что страх – это базовая эмоция, то, следовательно, она изначально Богом в нас заложена, потому что у нее есть определенная функция. Вот как вы считаете, какие есть положительные функции страха?
0: Инстинкт самосохранения, может быть. Спасать свою жизнь любой ценой.
1: Да.
0: Но это не всегда, конечно, положительный момент. Я не знаю, почему. У меня рефлексы прямо сами кулак тянется. Не знаю, я сразу бью, если что. Пугать. Иногда с друзьями не прокатывает. Но зато больше никто не пристает, когда на опыте научится не пугать.
2: Есть же такое, что страх вообще появился же после грехопадения, вот, и Бог нас его заложил, чтобы вот мы, как Вика сказала, инстинкт самосохранения и так далее и тому подобное, вот. А еще же есть такое, что говорят, нужно идти в свой страх, чтобы побороть его. Это вообще, ну, это, да?
1: Хорошая тема, да, которая сейчас звучит очень часто. Вот, Маш, ты как специалист, что ты думаешь вот насчет этой идеи «идите в свой страх»?
3: Эта идея хорошая, если страх адекватный. Ну, в том плане, что да, если мы понимаем, что если у нас просто есть люди, да, которые, ну, как бы они, так сейчас скажу, конечно, сумбурно, да, в роли жертвы, и они такие: ну, нам бы хотелось совершить жизнь, закончили самоубийством, да, но мы вот боимся переступить порог, ты такой говоришь: иди, иди, посмотри своему страху в глаза.
1: Хороший пример.
3: Вот, ну, то есть, как бы, нужно соотносить, да, какой именно этот страх. Вот, как ты сказала, он должен иметь какую-то, ну, как бы, положительную установку, то есть в каждом страхе скрыт наш какой-то ресурс, скрыт какой-то потенциал. И сейчас я отвечу на твой вопрос немножко с физиологической точки зрения. Вообще, для каждого возраста есть определенные страхи, да, то есть, вот, к примеру, страх темноты. Он вообще лучше, когда он побарывается в самом детстве. Почему так происходит, что страх темноты остается с нами во взрослом возрасте? Потому что вот в период до 6 лет, да, когда у ребенка много еще физиологических процессов, и психика не до конца сформирована, нам важно обращать внимание на то, как работает наша префронтальная кора, как работают наши полушария, да, и при развитии вот как раз-таки префронтальной коры, да, когда родители обеспечивают защищенность, безопасность, когда он не только топит за то, чтобы развивать какие-то интеллектуальные способности, да, обращает внимание на психику, на эмоциональную сторону человека, то тогда у ребенка эти страхи, они проходят, да, то есть, соответственно, он опирается на значимого взрослого, и страх, соответственно, потихонечку уходит. Ну, какой-то, да, к примеру, необоснованный страх темноты. Я боюсь, что меня бабайка вот там вот заберет снизу. Кстати, очень многие взрослые об этом говорят, да, потому что я знаю некоторых, к примеру, пугали этими бабайками в детстве, развивая тем самым этот страх. Также, ну, к примеру, здесь, да, ты можешь посмотреть страху в глаза, конечно же, не бабайки, да, ты понимаешь о том, что ты смотришь, что такого страшного со мной произойдет в темноте. Здесь хочется сказать про христианскую точку зрения. Я знаю, что очень часто раньше говорили о том, что темнота – это плохо, там начинают работать злые силы. Поэтому ночью мы не ходим, не встаем, ничего не делаем, да, потому что вот
0: ну и в фильмах тоже же всегда ночью обычно происходит какое-то...
3: Все самое такое... Ну, то есть здесь мы понимаем, посмотри страху в глаза, а что ты тогда не идешь 12 часов ночи, там, я не знаю,
0: гулять.
1: В парк где-нибудь, да, за город.
3: Да, посмотри своему страху в глаза. То есть здесь мы понимаем, ну, если мы смотрим на адекватный страх, что, ну, как бы, немножко нелогичное решение посмотреть страху в глаза,

0: прийти в парк. Да? То есть мы должны посмотреть страх у глаза в каком еще плане. Мы смотрим, а что за этим страхом вообще скрывается? Какая твоя потребность или какой твой ресурс там есть? А может быть, это действительно просто страх, как травма какого-то, ну, как травма или еще что-то.
1: Спасибо большое. Мне обратила внимание, Таня, на то, что ты сказала, вот этот вот обозначила момент, что страх, он появился после грехопадения. Да. По сути, получается, что Адам и Ева, когда жили в Эдемском саду и наслаждались отношениями со своим небесным отцом, у них была гармония и страха не было. Как в Библии есть фраза, да, совершенная любовь изгоняет всякий страх. Но в момент, когда произошло разделение, тогда у них появился страх и стыд появиться перед отцом. И вот этот вот момент далее ты, Маша, обозначила, что страх решается тогда, когда есть доверие к тому, кто может о тебе позаботиться. И вот в связи с этим я хочу перевести, знаете, на такую тему, как мы знаем, что в Библии часто встречается такое выражение, как страх Божий. Вот как вы эту мысль понимаете? О чем она для вас? Есть вообще какие-то размышления по этому поводу? Может быть, Оль, ты скажешь, что ты думаешь? Ну, вот, говорят, что нужно иметь страх Божий. Означает ли это, что нужно бояться Бога, там, бояться перед Ним появиться? Или о чем это?
2: Ты знаешь, в том числе и это тоже. Угу. Потому что если мы считаем, что Бог – это самая влиятельная личность во Вселенной, что все в Его руках, и если сознавать, кто ты по сравнению с Ним, а не надо как бы на себя смотреть сквозь розовые очки. Мы не просто непослушные детишки, мы мятежники, мы бунтовщики, мы враги Божьи, мы враги, которые должны сложить оружие. И вот если с этой точки зрения смотреть, то да, пред Богом предстать должно быть страшно. Вот. Но это, конечно, не тот страх, когда ты предстаешь перед каким-то тираном и диктатором, просто перед кем-то очень могущественным.
3: Как уважение.
2: Да, это почтение должно быть. Там, не знаю, чего больше, страха, почтения, любви. Это такая, мне кажется, даже нам до сих пор непонятная смесь чувств, может быть. Потому что, ну как, мы не представали пред Богом никто. Как мы можем заранее сказать, что это должно быть?
0: Здесь такая интересная тема, да, которую Оля затронула, которую хотелось бы сказать, то, что страх страху рознь. Угу. Страх бывает разный. К примеру, мы же боимся иногда потерять близких людей. Мы вообще боимся, в принципе, того, что мы что-то потеряем в своей жизни, что-то важное, нужное и ценное. И если мы, у нас есть ценность Бог, да, есть вот эти отношения с Богом, и вот, ну, как бы, как Оль сказал, да, предстаем не как перед тираном, и Вика подчеркнула этот момент, что здесь, наверное, больше про трепет, про уважение, да, про... Даже больше, вы знаете как, наверное, про ценность. То, что нам ценно это, да, нам ценен Бог как личность, нам ценно то, что Он наш Создатель и Творец. И если мы понимаем, что это наша ценность, нам не хочется ее упустить. Мы боимся ее потерять, и это не такая, вот, как я говорила, да, что мы в оцепенении, да, или вот так вот мы бьемся, да, то есть у нас нет какой-то такой зависимости. Это как раз-таки, наверное, такая любовь, про которую ты сказала, да, которая именно изгоняет страх. То есть мы любим, мы уважаем, мы ценим, мы относимся к этому с трепетом. Вот, поэтому это, наверное, больше про ценность Бога.
4: А для меня вообще вот страх Божий, мы сказали, возможно, я неправильно понимаю, но для меня кажется, что это я должна бояться грешить, типа, чтобы не опечалить Бога. Вот, я вот это так понимаю. Не знаю, правильно, неправильно.
1: Любви, может. Да. Да, очень интересная такая позиция, потому что, смотрите, если мы говорим о страхе как о панике, да, перед кем-то, то о каком доверии может идти речь? А если нет доверия тому, кто держит твою жизнь в своих руках, то вся жизнь, она получается полна опасностей.
2: Доверие – это доверие. Просто я вспоминаю библейские истории. То есть мы же не можем сказать, что пророки не доверяли Богу. Но если мы читаем Ветхий Завет или Откровение, любой пророк падал к ногам какого-то существа, как мертвый, когда видел кого-то превосходящего себя. Даже если это был просто ангел. Поэтому, мне кажется, мы не больше их.
1: Да, я согласна. Но тут вы видите интересный момент, что когда мы читаем в Ветхом Завете историю о пророках, встречающихся с посланниками от Бога, и то, как ученики общались с Иисусом, и мы видим большую разницу, да, между эффектами. Мне кажется, тут еще вопрос

0: И если и видите ли вы ее вот между этим страхом, который побуждает человека падать ниц, и любовью, которая побуждает, наоборот, бросаться в объятия к небесным отцам.
1: Мне кажется, не надо искать золотую середину, надо просто понимать, что есть, может быть, наступить время для этого, а может наступить время для этого. В разное время разная встреча.
0: Интересная позиция, да, спасибо.
2: Мне кажется, хорошо, когда мы налаживаем вот эту взаимосвязь, зная, да, о том, что, к примеру, Писание, да, когда Христос, да, зашел, да, и оставил нам Дух Святого, мы можем налаживать как бы вот эту вот ценную связь, да, понимание, какие-то знания, да, черпая из Библии, личные какие-то отношения, взаимоотношения наполняют нас, тем самым взращивая эту любовь. И мне кажется, когда даже придет вот этот момент, да, даже не то, что момент доверия, у нас, может быть, и будет вот этот вот цепенеющий страх, но он будет не таким, как скажем, убийственным, что ли, для нас. Потому что, да, разрушительным. Потому что мы знаем, что страх, он имеет разрушительную силу. Вот. И если говорить об этой разрушительной силе, мы понимаем, что она оказывает воздействие на целый, ну, наш, в принципе, организм, да, давая огромные-огромные сбои.
0: Тут вот интересный момент, про который Маша сказала, что получается, что страх на самом деле, его функция не в том, чтобы просто испытать этот страх, а в том, что ты выбираешь, как на него реагировать. Потому что мы не выбираем, что нас может испугать. Но мы можем выбрать то, как дальше мы с помощью своих привычек, с помощью своего какого-то осознанного решения дальше будем с этим страхом действовать. Например, страх высоты. Он, с одной стороны, может уберечь вас от того, чтобы погибнуть, да, если ты там сорвешься, заставляет как бы беречь как вот эти вот границы, к ним близко не подходить. А с другой стороны, страх высоты может стать препятствием, когда, например, вот кто-то тонет, да, и тебе нужно прыгнуть и его спасти. И вопрос только в том, что ты выбираешь, как реагировать на этот страх. И вот в этом смысле мне хочется задать вам вопрос. А ваш духовный опыт, как он вам помогает вот в этом решении? Ты говорила, что ты молиться начинаешь, да? И что тебе дает молитва вот в моменты, когда ты испытываешь страх?
3: Покой. Я всегда прошу умиротворения и покой, потому что все, что происходит в моей голове, точнее, все, чего я боюсь, происходит в моей голове, как правило. Нет физического страха, разве что только людей некоторых я боюсь, и все. А так как бы все страхи мои из головы, поэтому я всегда прошу покоя, чтобы Бог вот эту вот всю лишнюю ерунду, чепуху убрал из моей головы и немножко меня вот успокоил. И это всегда срабатывает, кстати говоря. Не знаю, может быть, это самовнушение или, не знаю, но это как-то работает, да.
0: Ну, кстати, психологи об этом и говорят, да, Маш, что когда у нас есть доверие высшей силе, то это гораздо быстрее помогает справиться. А как ты думаешь, с чем это связано? Ну, вот.
2: Вообще, хочется сказать о том, что действительно, когда мы... Есть две крайности. Когда люди полностью все отдают, да, все в руках Божьих, да, и, соответственно, несут ответственность за свою жизнь. А бывают такие моменты, когда особенно люди, к примеру, я не частный случай, да, касаюсь, а в общем, да, к примеру, более тревожные, отдают какую-то часть своей тревоги, возлагая на значимого, да, на Бога, к примеру, да, прося при этом успокоения, да, тем самым у них закладывается вот этот вот доверительный момент, момент безопасности, который, возможно, не хватил ему в детстве, да, то есть мы на одной из программ говорили о том, что может ли нам Бог заменить родителей, да, он может нам не заменить, а восполнить вот эту вот нашу потребность, потому что, еще раз повторюсь, ни один человек, и даже мы порой не можем эту потребность восполнить. В этом нам может помочь только Бог. И когда мы возлагаем, просим его, так скажем, об этой помощи, то, соответственно, наш вот этот вот момент со страхом, ну, вот это исцеление, оно происходит быстрее. И здесь хочется сказать про то, что страх мы всегда воспринимаем как какого-то, да, там, врага. На самом деле это наш великий союзник, как я и сказала, о том, что в страхе скрываются наш, возможно, там, потенциал, ресурс, да, или что-то, что мы никак не можем видеть, какая-то теневая, другая сторона. И очень важно посмотреть, а что скрыто в этом страхе, то есть о чем говорит этот страх, почему он как бы возникает. То есть здесь этот момент тоже мы можем решить только с Богом, потому что когда мы просто, ну, начинаем, простите за выражение, тупо бояться, оцепенеть, да, вот от этого страха, у нас не происходит вот этот момент анализа и осмысления.

0: Анализ и осмысление происходит в состоянии какого-то уже более осознанной, более понимания, когда ты немножечко начинаешь понимать какие-то моменты, какие-то аспекты. Угу. И я думаю, что Бог здесь великий союзник в понимании того, где страх нам может помочь, в чем он может помочь, а в чем мы можем реализоваться.
1: Угу. И тут, кстати, вот момент о том, как мы рассказывали, что первородный грех разлучил Адама и Бога и привел к тому, что Адам стал бояться. Но ведь это и в нашей практической жизни тоже такое происходит. Мы осознаем, что мы в чем-то оступились перед Богом, и опять-таки у нас появляется страх. И этот страх тоже может привести к разным результатам. Он может заставить нас оставить этот грех и вернуться в объятия Отца, а может нас дальше увести. И смешиваясь там с чувством вины, с чувством стыда, этот разрыв между мной и Богом, он будет все увеличиваться. И опять-таки вопрос выбора. То есть получается, что если что-то в моей жизни произошло, у меня всегда есть выбор, как на это реагировать. Спасибо вам большое за эту беседу. Дорогие друзья, на самом деле даже страх может стать вашим союзником, если вы будете подходить к нему разумно и в диалоге с Богом рассматривать, что является корнем вашего страха и что может позволить вам стать ближе и иметь более доверительное отношение с тем, кто держит вашу жизнь в своих руках. Божьих вам благословений. Спасибо, девочки, за эту беседу.

Слава Господу, благодарю Тебя, Отец. Я сидел здесь и думал о почтении, потому что мне сегодня звучало слово «почтите сына». Напоминаю, спец, «почтите сына». И я думал об почтении к родителям. Я, почему это вызывает нас уважение? Когда мы становимся взрослыми, мы почитаем их, мы понимаем, что как много они делали для нас. И я думал о своем отце, конечно, о матери. Я сидел и думал, думаю, вот почитание. Мы позже, когда выросли, узнали, что он просыпался рано утром в 4 утра, чтобы топить дом печкой. Дом был обыкновенный, советский, такой холодный просто, в одно бревно. Тогда не было утеплителей. И он топил дом в 4 утра, чтобы мы утром проснулись, и я этого не знал многие годы. Я узнал только потом. Он никогда не разбудил меня и не сказал: «Сынок, пожалуйста, подежурь, помоги мне». То есть он это делал молча, и это вызывает огромное почтение. Матери ночью выставали, чтобы к деткам. А мы потом узнаем, что мама, значит, нас кормила. Она говорила, что каждые 2 часа просыпался ребенок. Вот так детки по-разному. И вы кормили. И когда мы узнаем, что нас так кормили мамой, заботились, и, знаете, не думали о себе и так далее, то это вызывает почтение. И мы почитаем даже их тогда, даже когда их уже нет. И вы ездите на место погребения и почитаете, кладете цветы. Может быть, говорите иногда что-то несказанное при жизни. Может быть, благодарите или благодарите Бога. И это тоже форма почтения. Есть почитание, когда кто-то почитает, как сказал, педагогов, то есть вы потом, может быть, хотите прийти, подарить цветы, выразить уважение. Но как много больше достоин наш Иисус, правда же, друзья? Самых лучших песен, аминь, самой прекрасной музыки, самых великих слов, которые сказаны будут и воскликнуты. И поэтому люди шли в Иерусалим и восклицали: «Осанна сыну Давидову! Осанна!» Они еще не знали, что он умрет за них. Они еще не понимали эту цену, которую он заплатит. Но они четко знали, что Лазарь воскрес из мертвых, что это пророк из Назарета, что это чудесный человек. И они говорили, они знали, что он сын Давидов. Они говорили: «Осанна сыну Давидову!» Они даже не понимали, что они исполняли пророчество Захарии, который говорил: «Дочь Иерусалима, торжествуй, ликуй», то есть танцуй. Ликуй – это значит танцевать. А потому что царь твой идет к тебе кроткий, сидя на осле. Аллилуйя. Я сегодня видел где-то какой-то церкви, наверное, в американской. Там было шествие, прямо внутри церкви шел народ, и на ослике Иисус ехал прямо по церкви. Вот так они смогли это показать. Но там это все, конечно, в Иерусалиме было вживую, так вживую, вот как люди на самом деле кричали, дети восклицали: «Осанна! Спасение!» Дух Святой, наверное, наполнил их, что они начали кричать, восклицать, может быть, то, что им не сказали это делать взрослые. Что-то произошло, вся атмосфера была, это была честь. Итак, прославление, это очень ценно. Люди, которые ведут прославление, наши сестры, да, вот иногда братья, Они вводят нас в почтение к Богу. Они иногда склоняют колени, иногда поднимают руки, иногда плачут. То есть они почитают. Вообще поклонники и лидеры прославления – это люди, чтущие Бога. И Бог обещал, что чтущие Бога в последние дни, они усилятся, и они будут действовать. Чтущие Бога. Давид чтил Бога, он славил его на инструментах. Он пел ему там, когда пас овец, когда был в пещере, когда прятался от Саула. Он чтил Бога. Он продолжал чти. И Библия говорит: чти Господа от имения твоего, от начатка всех прибытков. Чти его. То есть, и поэтому Авраам чтил Бога. Это была его вера. Он отдал 10% всего. Это были сотни-сотни голов скота. Сотни, может быть, тысячи, потому что у него были тысячи. И он отдал, увидев Божьего человека, не зная его до конца, не зная всю его характеристику до конца. Он понимал, что это Божий посланник Мелхиседек. И он отдает ему сразу. Это была честь. Давайте прославим Бога за Авраама, за эту веру. Итак, вот о почтении мне звучало слово сегодня. И еще мне звучало слово из Луки, 22 глава, 15 стих. Луки 22, 15. Это слова Иисуса. Он сказал: «Очень хотел, я желал есть с вами эту Пасху». Я повторю, Иисус говорит: «Очень желал».
И я подумал сегодня, если Иисус это очень желал, значит, это было важно. Он не просто хотел есть. Jesus just didn't want just to eat. He really wanted to have a communion with the disciples. He said, I really want to have it with you. He said, I want it very much, says in Luke. Он говорит, я очень это хотел. Смотрите, если Иисус хотел очень, значит, это не было традиционно, это было что-то важное. И Он сказал им, прежде моего страдания. И я думал о том, и вы понимаете, что ученики не понимали, что будут страдания уже в эту ночь. Они не понимали. И я подумал, как хорошо, что у нас есть пример учеников, что мы, имея недостатки, можем смотреть на учеников и утешать себя тем, что Бог тоже нас меняет, правда? И Он будет менять людей в церкви, и будет менять новообращенных. И как прекрасно! Вот, может быть, это нежелательно, то, что ученики такие были, но так, это для нас ободрение, Господи! Ученики имели недостатки. И они вот не понимали, что Он имел в виду. И вот, знаете, Он говорил им, скоро меня плюют, мы придем в Иерусалим, меня будут бить, плевать и убьют. И на третий день воскресну. Но они не понимали. Они были увлечены, они думали, наверное, о том, что сейчас придем в Иерусалим, там будет Пасха, будет праздник. А может быть, думали о том, что а что же нас ждет там? Там же опасности, Иисуса ненавидят. Но они никак это не могли понять. И это тоже для меня несколько так необычно звучит. Не то, что ободрением, а надеждой. Что если ученики не понимали до конца, а Иисус их любил, то Он любит и нас, когда мы не понимаем до конца, когда мы еще не имеем полного откровения о Христе. Он любит нас, Он сильно любит нас, Он здесь. Господь сейчас исцеляет вот эти суставы на руке, слава Господу, пусть ваши суставы, примите это лично, рука или, может быть, обе руки, ну, это я держу. Господь, мы благодарим Тебя, что Ты исцеляешь вот эти вот основания. Господь, слава Тебе, пусть воспаление уйдет во имя Иисуса. И ваши руки реагировали на холодную воду очень сильно. Господь исцеляет вас сейчас, потому что ранами Его мы исцелились благодаря Его ран. Не благодаря человеку, не благодаря Володе или кому-нибудь, благодаря Иисусу Христу, скажите, слава Богу, правда, дадим Ему славу, дадим Ему славу, дадим Ему славу. Как чудно Господь усмотрел для Себя наказание вместо нас. Он удивительным образом присмотрел, что Его руки были наказаны вместо наших рук. Его голова, это ужасно. Это было наказано вместо наших мыслей, вместо наших человеческих планов, обиды, огорчения, бунта. Все, что творилось и могло твориться в нашей голове, Иисус взял на Себя. И эти шипы вонзились. Это не было вот такой маленький веночек. Это был, вот где-то в интернете кто-то показывал, это вот как шапка одевалась, вся состоящая из этих 5-сантиметровых иголок. Представляете, Его голова была наказана за наши мысли. Библия говорит, мысли в сердце человека – глубокие воды. The thoughts of man, Bible says, is deep waters. Deep waters, the thoughts of man. But the wise man is taken out. Our thoughts were so terrible, but Jesus was attacked in His mind because of us. Иисус был атакован. За наши мысли, за наши работу неправильно мозга. И теперь Иисуса ноги были атакованы за наши ноги. Мы ходили неправильными путями. Может быть, не всю свою жизнь, но мы ошибались. Я ехал сегодня и думал, вот каждый из нас делал ошибки. Может быть, я больше, а вы меньше. Но мы делали все. Мы все согрешили, лишены были Божьей славы. Мы были лишены вот этого Святого Духа, который сегодня нас наполняет. Мы были лишены откровения, мы не чувствовали слова знания. Мы не слышали, что Бог говорит. Мы были лишены Божьей славы.

Божьего присутствия. Мы не чувствовали атмосферы. Это результат грехопадения. Но по благодати Божией, то есть по милости, мы были оправданы через веру Иисусом Христом, который умер за нас. Слава Господу, слава Ему, аллилуйя. И все, кто смотрит нас в эту программу, пожалуйста, почтите Господа, где вы есть. Поднимите там к Нему свои руки, сидя или стоя, и скажи: Господь, я люблю Тебя, я почитаю Тебя. Ты мой Спаситель. Ты мой Господин. Что такое почитать Господа? Это называть Его Господом, то есть мастер. Он надо мной. Это почтение. Не в смысле Он мой слуга, а я Его слуга. Правда же, это почтение. Это ставить выше. А это считать Его своим царем. Сейчас царей мало в мире, это мало используется, но есть много господ, то есть много руководителей. И Бог хочет быть нашим руководителем, поэтому мы почитаем Его. И поэтому Иисус говорит: я очень хотел. И я подумал, почему Он это хотел? Это было, во-первых, Пасха последняя. Он сказал: следующее будет только в Царстве Божьем. И когда Он им это говорил, они не понимали, что последний раз Пасху. Они должны были догадаться, что через год уже Пасху Он не будет праздновать, значит, следующую Пасху Его не будет. Но они об этом как-то не думали. Ну, об этом, по крайней мере, не сказано в Библии. Правда же, друзья? И опять же, это для нас некое ободрение, такое ироническое ободрение. Господи, когда я не думаю, вот, не думал о том, как... что должен думать, это меня ободряет, что ты все равно меня любишь, что ты, Господь, все равно простил учеников, вот так упрекнул их легко, что как бы, ну, вы все спите, вот почиваете. Он не отругал их, он не гневался на них, он вообще не пришел в состояние гнева, он просто говорит: вот спите, вот встаньте, потому что приблизился предающий. Он их разбудил, чтобы они были готовы, как-то готовы встретить то, что сейчас они не ожидали, что вот-вот толпа с мечами, кольями, и с факелами придут. И такой наш чудесный Иисус. И вот когда Он сказал: я очень хотел с вами есть. И Он говорит: я уже не буду пить от этого плода виноградного, пока не пойду в Царство Божие. И дальше написано: и взял хлеб, благословил, преломил и сказал: это тело мое. Почему Он хотел с ними есть эту Пасху? Он хотел им обозначить. Он хотел им сказать, что теперь хлеб — это новая Пасха. А что такое Пасха? Это избавление. Они собрались, как весь Израиль. Сейчас Израиль празднует Песах, будет праздновать. Это избавление. Это начало государственности. Это свобода. Пасха – это избавление. The Easter is deliverance. Yeah, это свобода. Это свобода. Представляете, когда свобода в Америке была для африканских людей? Я удивляюсь. Вроде бы были цивилизованные люди, но столько лет держали в рабстве африканскую нацию. Столько лет. Держали в рабстве. И многие из них верили в Бога, но порабощали других. Ужасно. Правда же? Да? Это стыдно должно быть. Но какая свобода? Вот это избавление, значит, людям африканского происхождения, освобождение от рабства. И они получили права. Потом для них свобода от рабства. Потом все равно были разделены. Для них отдельные туалеты, отдельные телефонные будки, отдельный транспорт. Представляете, какое унижение? Но потом, слава Богу, люди поняли, что так нельзя. И вот для народа африканского произошло избавление, то есть слава Господу. Но Иисус, Он теперь, они праздновали избавление из Египта, избавились от рабства. И теперь наша Пасха – это празднование избавления от грехов, избавление от смерти, избавление свободы от проклятия, от болезни через смерть Господа Иисуса Христа. Аминь. Пасха – это значит: увижу и пройду мимо. Увижу кровь и пройду мимо. Увижу, что кровь омыла тебя, то есть, ну, в Ветхом Завете окропила дом. Пройду мимо, губитель пройдет мимо. В Новом Завете Иисус видит, что кровь омыла грех. Омыла нас, мы же покаялись, мы омыты крови. И Господь говорит: увижу кровь и пройду мимо, то есть не погублю. Слава Богу, друзья. Я чувствую, Он здесь. Он здесь среди нас. Аллилуйя. Он здесь. Аллилуйя. И мы здесь пришли, чтобы почтить Его. Итак, они собрались, чтобы очень хотел, потому что заключить с ними завет. То есть это был Старый Завет, а теперь наступает Новый Завет. Старый Завет на чем был заключен? Завет – это договор с людьми, что вы в соглашении с Богом, вы с Ним как бы не то чтобы на «ты», но вы с Ним как бы вот близкие. Вы друзья. На чем? Завет был заключен на основании
заповедей, 10 заповедей, и что если вы будете исполнять заповеди, если они выполнят завет обрезания, то есть это символ отделения от греховности, и на основании крапления крови. И они были в завете, в договоре, то есть это народ до сих пор в завете Авраама, скажем так. Но теперь Иисус говорит, это новый завет в моей крови. Это творите в мое воспоминание. Это настолько было важно, что апостолу Павлу, который не был там среди учеников, сам Господь лично дал это откровение. Paul says, I received from the Lord himself. Я принял от самого Господа, что в ту ночь, которую он был принят, от самого Господа, значит, возможно, когда он был возвещен до третьего неба, а может быть, он был еще на земле, но Бог ему ночью говорил, но Бог показал ему эту картину, как это все было. И Павел говорит, приду к откровениям и видениям Божьим. Помните, к видениям и откровениям. Знаю человека, который был восхищен до третьего неба. Приду, говорит, прибегу к откровениям и видениям. И поэтому Павел, он получил лично те же слова, слово в слово, что пишет Лука, Матфей, там, Марк, Иоанн. То Павел говорит, он взял хлеб, он благословил, примите, это мое тело. Мы сегодня почитаем тело Господа. В этом хлебе мы почитаем тело Господа. Мы почитаем. Вот почему крещение преподается в взрослом возрасте, чтобы человек мог почитать, потому что ребенок еще, он не может так почтить, он не может оценить кровь Христа. Детки, конечно, некоторые рождаются свыше, там и рано, и в 8 лет, и, как Кэтрин Кульман говорил, и другие, бывает, но все-таки завет с Богом человек должен как совершеннолетие, ну, близко, или, по крайней мере, духовно должен быть зрелым, чтобы вступить в завет, потому что здесь речь идет о почтении. Человек выбирает Господа Иисуса своим Господом. Он хочет быть с Ним в завете. Он хочет слушаться Господа, следовать за Ним, делать то, что делал Иисус на земле, проповедовать, исцелять больных, аминь, делать добро, любить людей. И вот Иисус принес завет. Сегодня мы пообновим свой завет. И поэтому Христос очень хотел, Он хотел им сказать что-то. Вы знаете, когда люди имеют договор, это своего рода завет. Только это не завет сердца, а на бумаге. Договор по строительству, договор по работе, договор, не знаю, аренда жилья, что угодно. Договор. То этот договор – это не то чтобы завет, но это в слабой степени договор на основании чего-то. Человек говорит, я буду сохранять вещи в аккуратности, чистоте, следить за имуществом, я буду выплачивать счета, я буду, значит, своевременно, я буду следить, ну, там, за аварийным, ну, и так далее. А они говорят, на основании договора я буду платить, то есть будет платить за это. И вот люди заключают договор, у них нет договора сердца, это чисто вот, как в бизнес-мире говорят, такое вот чисто коммерческое, но Иисус заключил договор сердца, когда Он фактически напротив тебя садится или стоит напротив тебя, как вот с учениками, и Он говорит, я хочу заключить с тобой завет, то есть договор в моей крови. И в Ветхом Завете сказано, я заключу, и вы будете моим народом, а я буду вашим Богом. И теперь для языческого народа, для всех национальностей Иисус готов заключить вот этот договор. Мы в это не до конца верим, ну, иногда. Мы, наверное, не полностью еще поняли, насколько это ценно, что мы дети Бога, что мы избраны, что мы с Ним в договоре. Но когда мы это понимаем, то наше сердце наполняется почестью. Господи, Ты меня избрал, Ты меня спас, Ты меня записал в книгу жизни, Ты меня простил все грехи. Мы ехали в дороге, Байо говорил мне, что Иисус не записал ни одну в книгу жизни, ни один из нас грех, потому что написано «грехов и беззаконий не воспомяну больше». Он говорит, мы прощаем людей, но мы иногда все еще что-то помним. Но, говорит, Иисус, Он простил нас, и Он говорит, не буду вспоминать даже. То есть, потому что Он любит нас. Поэтому мы о себе думаем порой, себя отождествляя с нашими недостатками, с нашим характером, с нашим, ну, семья, фамилия, скажем, родители. Но Бог нас отождествляет себя, нас с собой, что мы Его дети. Что мы искуплены, мы выкуплены от суетной жизни, мы выкуплены от проклятия,
Мы выкуплены от клятвы закона. Мы выкуплены от нашей плотской природы Адама. Он заплатил цену. И поэтому он предлагает нам небесный договор, который идет во веки веков, что я буду его собственность, и он будет принадлежать мне. И мы пойдем к нему однажды на небеса. И вместе со святыми будем вечно, вечно, вечно, вечно, во веки веков. Аллилуйя! Слава Господу!

0: take it.
1: Из ТБН и студия из Дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон и друзья». Ее ведущий Леон Патилов. Сегодня у Леона в гостях рок-группа New Vision, записывающий артист из Freedom Records The Cry. Записывающие артисты «Все божьи дети». А теперь оторвемся с Леоном Патилов. Слава Богу, добро пожаловать на передачу, которая прославляет Господа Иисуса Христа. Мы здесь не для того, чтобы прославлять самих себя, или группу, или ТБН. Мы здесь для того, чтобы прославлять Господа Иисуса Христа. Это музыкальная программа «Наше орудие». С ее помощью мы прикасаемся к вашему сердцу и вашей жизни. И благодаря тому, что Он жив, мы смело встречаем завтрашний день.

Жить стоит только потому, что он жив. Я так благодарен, что вы все это знаете. И что многие из вас посвятили своей жизни Господу Иисусу Христу, потому что Он в действительности единственный путь. Когда Он сказал своим ученикам: «Я хлеб жизни, и вы должны есть от Меня и пить Мою кровь», большинство учеников подумали: «Ну, это действительно безумие». И Он, увидев, что некоторые уходят, Он спросил у оставшихся: «Вы также покинете Меня?» Ученики ответили: «Кто, кроме Тебя, обладает словами жизни?» Я очень рад, что многие из вас решили всем сердцем следовать за Господом Иисусом Христом. Фактически, я получил письмо от женщины из города Уоллер, штат Техас. Она пишет: «Дорогие Леон и друзья, я каждую неделю смотрю вашу программу. Она мое благословение. Я потеряла моего младшего ребенка из-за суда, и я и переживаю глубокую депрессию». Она пишет, что она желает смерти. Она желала смерти тому, кто причинил ей боль. Она говорит: «Я потеряла работу, я стала безработной, но Бог провел меня через все эти испытания, и Он изменил мой взгляд на некоторые вещи. До этого я обо всем думал только плохо». И она также пишет, что она верит в организации, такие как детские приемные дома, Кайнани и так далее. И она желает помочь этой организации. И мы сообщим вам наш адрес и наш номер. И мы будем молиться за вас. Перед окончанием программы мы будем молиться за вас. Потому что мы понимаем, что вы переживаете сейчас. Многие люди переживают то же самое, но благодаря тому, что он жив, мы смело сможем смотреть завтрашний день. Сегодня у нас в гостях удивительная группа. Это день выбора, день альтернативы, но мы выбрали путь, по которому следуем за Господом Иисусом Христом. Мы должны следовать. Это группа альтернативная, это группа «Плач».

Группа The Cry, Плач. Это просто фантастика. Как ты поживаешь, старина? Хорошо, хорошо. Я рад тебя видеть. Этот микрофон отключен, наверное. Его включают только, когда ты поешь, потом отключают. Понимаешь? Как тебя зовут? Меня зовут Джон Лук. Хорошо, а тебя? Ив? А тебя? Пит? Вы ребята из Канады? Верно. Мой брат Ив и я, мы из Канады, из Квебек-Сити. Так что мы говорим по-французски, это наш первый язык. Скажи что-нибудь по-французски. Иисус — это единственный путь к спасению. Это правда. Ну что, знаете, я купил этот костюм во Франции, да? И вы говорите по-французски. Да, он мне сказал, что для комплекта я должен купить и велосипед. Да, но я молюсь об одежде, которую ношу, понятно? И я, понимаете, ношу что-то французское. Расскажи мне что-нибудь о группе и о своем последнем альбоме. Он уже вышел или как? Это второй альбом, вышел в июне, в прошлом месяце. Он выпущен в июне месяце, и мы с волнением наблюдали за тем, что Бог с этим делает. Он называется «Ты». Это наш второй альбом. Свой первый альбом мы называли «Я тебя там найду». И он в продаже уже довольно-таки длительное время, и мы с волнением воспринимали, что Господь делает через нас, и мы очень рады. Слава Богу. Ну что ж, спойте еще одну песню для нас, ребята. Хорошо. Итак, группа «Плач».

Группа «Плащ», спасибо большое. У нас есть ребята, которые просто потрясающие. И родители, если вы будете воспитывать своих детей такими же, как и вы, христианцы, они будут как вы, и будут провозглашать имя Господа. Итак, группа «Все Божьи дети».

Все божьи дети. Группа «Все божьи дети». Ну, хорошо, хорошо, хорошо. Отлично. Отлично, отлично. Как вы собрались вместе? Да, в основном. Год назад Терри Мэкси Эндерсон начал подбирать состав группы по всему Лос-Анджелесу. И сотен ребят выбрали нас. Действительно. Я слышал, что ты снимался в фильме «Отец-призрак» с Биллом Косби. Да, я исполнял в этом фильме роль сына Билла Косби. Да, у нас здесь много звезд, да, просто невероятно. Я не знал, что вы, ребята, настолько серьезно вошли в индустрию музыки. Я думал, что вы просто воспитанники Господа, решили сделать что-то вместе, но вы настоящие профессионалы. И мне очень радостно того, что Бог делает сегодня в нашем веке. Он создает отличных профессионалов, и это то, в чем мы действительно нуждаемся, в превосходстве во Христе. Таким образом, вы, ребята, уже выпустили новый альбом, да? И все такое. Да, вышел новый альбом, он вышел уже сейчас, он называется «Как наша группа, все Божьи дети», и надеемся, что он будет хорошо принят, и мы воспеваем славу Бога. А с какой компанией вы записали? Old Records? Old Records. Таким образом мы познакомимся в ближайшем будущем. Да, конечно, все будет в продаже. Эти песни будут там? Да, есть два варианта этой песни, и они оба будут на этой пластинке. Да, здорово. У нас нет много времени, а мне хотелось бы пригласить сюда еще несколько человек. Блейк, выйди сюда. Поприветствуйте, Блейк. Знаете, Блейк снимался в одном из кинофильмов, то было весело сниматься. Да, было просто потрясающе. Я считаю, что было хорошо, потому что и другие ребята в группе были христианами. И был просто потрясающий опыт работы с детьми. Здорово. А что у тебя будет в будущем, в ближайшем будущем? Ну что ж, все Божьи дети выполняют спасательную миссию, и это выходит скоро. Здорово. Таким образом, ты любишь петь, как и играть. О, да, я люблю петь и делать и то, и другое. Я считаю, что эта группа сильно влияет на людей и на детей, которые не христиане.

0: И я думаю, просто здорово, когда эта группа выступает. Слава Богу, я согласен с тобой, старина. А где еще один? Мне еще один нужен. А, иди сюда. Я слышал, что ты пела в кинофильме, в мультфильме «Царь Лев». Да, я пела «Просто не могу дождаться, когда стану царем» песни с Джейсоном, Ревом и Аткинсом. Я пела в роли молодого Ноя. Я слышал, что ты духовный лидер. А, этот титул — большая честь. Да, я слышал это, что ты проводишь работы для Господа. Как тебя зовут? Меня зовут Моник Донли. Вы молитесь перед репетициями и всем остальным? У вас есть занятия по Библии? Да, мы делимся Писанием, и мы, возможно, нам надо это делать. Молитва определенно играет живую роль в целом процессе. Нельзя работать без Божьего помазания и Его благословения. Слава Богу, это здорово. Я хочу, чтобы, по крайней мере, все назвали себя. Энджела Фишер, Кимберли Джонсон. А, ребята, идите сюда, скажите всем привет. Я хочу, чтобы вы все видели.
1: Джастин Джексон.
2: Канди Джонсон.
3: Никиша Гриер.
4: Данелл Пиплс.
5: Кристин Шеллингер.
6: Рено Молли.
7: Марк Шеллингер.
8: All right.
9: Бриттани Маккомбс.
10: Шана Брайант.
11: Дэвид Питерсон.
12: Кристал Джонсон.
13: Чарити Янг.
14: Чарльз Маккуэри.
0: Хорошо, давайте поаплодируем, все Божьи дети. Я хочу прочесть вам из Писания. От Матфея 6:25. Я вам говорю, не заботьтесь о том, что есть и что пить для поддержания вашей жизни, не об одежде для тела вашего. Кто из вас может заботой продлить свою жизнь хоть на час? Не беспокойтесь, маловеры. Не беспокойтесь. И видите, перед нами эти дети. Помните, как вы сами были детьми? Помните, как вы зависели от мамы и папы, чтобы они кормили вас, заботились о вас? И нам нужно обладать такой же верой. Не беспокойтесь. Поднимите голову к небу. И не отводите глаз от Иисуса, потому что Он – начальник и завершитель нашей веры. Те из вас, которые не приняли Господа Иисуса Христа, вы упускаете это. Вы упускаете это самый большой дар из всех, которыми мы обладаем на этой планете. У нас есть возможность получить прощение за свои грехи и приобрести жизнь вечную. И если вы еще не сделали этого, сделайте это сегодня. Мы любим вас. Благословит вас Бог. До встречи на следующей неделе.

Несколько месяцев назад я сидел в самолете и ждал взлета. Ко мне подошел стюард и сказал, что у меня слишком большая сумка. Она не поместится под сиденьем, и ее лучше положить на багажную полку. Я много лет путешествую с этой сумкой, и она всегда там помещалась. Я взял и подтолкнул ее под сиденье ногой. А стюард мне говорит, как маленькому: «Не поместится». Когда он это сказал, у меня вскипела кровь. Я посмотрел на него, улыбнулся и сказал: «Все будет хорошо, дяденька». Понять, что я сейчас взорвусь, можно было по двум признакам. По моей натянутой улыбке и по слову «дяденька». На что он мне радостно отвечает: «Пока ваша сумка не будет лежать на верхней полке, мы не взлетим». Я воображаю себя Рокки и думаю: «Игра не закончена, еще один раунд». Я нажимаю кнопку вызова стюарда. Он заходит и смотрит на меня, будто в первый раз видит. Я отдаю ему свою сумку и говорю: «Ее нужно положить на верхнюю полку». Он запихивает туда сумку и выходит. Когда самолет взлетает, я встаю, беру сумку и кладу ее на место, снова себе под ноги. Я не горжусь этим поступком. Просто не люблю, когда мне указывают. У вас так бывает? Ограничитель скорости 70, вы едете 75. Сказано быть на работе в 8:30, вы приходите в 8:40. Есть комендантский час, нужно хоть на несколько минут опоздать. Сопротивление властям естественно. Одна девушка сказала: «Властям я подчиняюсь, когда они не указывают». Мы пытаемся обойти правила и законы, не желаем им подчиняться. Я думаю, по этой причине многие люди избегают всего религиозного. Зачем сознательно ограничивать себя правилами, которые лишат вас всех радостей жизни? Иисус предлагает нам посмотреть на это с другой стороны. Он рассказывает притчу о сыне, который не желал исполнять отцовских указаний и ушел из дома. Эта притча написана в Луки 15 главе. У некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел и пристал к одному из жителей страны той. А тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи. Но никто не давал ему. Пришед же в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился. И, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его, и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и закалите. Станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. Блудный сын из этой притчи олицетворяет нас, а любящий и милостивый отец — Бога.

Парню надоело жить под руководством отца, и он решает уйти из дому и жить так, как ему хочется. Но от разгульной жизни у него в душе появляется пустота. В Библии сказано, что парень пришел в себя и решил вернуться домой. Он боялся, что отец отречется от него. Но написано, что когда сын был еще далеко, увидел его отец и пал ему на шею. Он устроил праздник в честь сына. Он дал сыну второй шанс и новую жизнь. После чего парень стал по-новому смотреть на вещи. Он понял, что для отца главное не его поступки, а то, что у него есть сын. Мы, христиане, должны в первую очередь помнить, что мы Божьи дети, а не слепо исполнять какие-то правила. Мы должны возрастать в Боге и поступать соответственно. Вера — это не исполнение правил. Вера — это духовное становление во Христе. Когда мы понимаем, кто мы во Христе, жить по Божьим правилам становится естественно. В нашей беседе о христианстве мы не будем говорить о правилах. Я зачитаю три места из Писания, в которых сказано, кто мы в Иисусе.

Во-первых, мы Божьи дети. Пусть образ ребенка крепко засядет у вас в голове. Когда человек приходит ко Христу, он рождается свыше, то есть заново. Это значит, что у нас начинается новая жизнь. Во втором послании к Коринфянам сказано: «Кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое». Очень важно, в какой семье мы рождаемся. Если Иисус наш Спаситель, значит, Бог наш Отец. В Библии сказано, что Бог — Царь царей. А если Царь царей — наш Отец, значит, мы — царские особы.

Наши заслуги в том, что мы дети царя, нет. Барри Свитцер сказал, третий ребенок в семье часто думает, что он заменяет троих. Меня всегда раздражали христиане, которые свысока смотрят на других и считают себя лучше других, будто они каким-то образом заслужили быть Божьими детьми. Важно не то, что сделали мы, а то, что сделал ради нас наш Отец. Мы не имеем права гордиться, потому что мы этого не заслужили. Мы такими родились. Более того, дети Божьи не должны жить в бедности. Парень, о котором мы читали в Евангелии от Луки, знал, зачем голодать, если он может пойти к отцу, кротко признается в своей нужде, и отец ее восполнит. Нам тоже незачем жить в духовной и эмоциональной бедности. Мы дети царя, у нас такое удивительное наследие. В Ефесянам 3:8 говорится о богатстве, которое мы получаем, приходя ко Христу. Давайте представим, что вы еле сводите концы с концами. Вечером вы купили лотерейный билет и выиграли $72 миллиона. Как вы думаете, ваша жизнь изменится? Завтрашний день будет не похож на сегодняшний. Вы станете ходить по ресторанам, одеваться по-другому, купите себе новую машину и дом. Будет смешно, если вам по-прежнему нечего будет кушать или одеть. У нас есть богатство Христа, и оно должно менять нашу жизнь и наше отношение к жизни. Бог дал нам благодать. Сколько стоит прощение грехов? Сколько стоит Божья милость?

0: Какой ценник можно повесить на силу и мир, которые дает нам Бог в самые трудные минуты отчаяния? Сколько стоит надежда? Надежда на то, что вечность мы проведем на небесах. Во-вторых, христиане — это странники. В Библии используется слово «пришелец». Этот мир не наш дом, а остановка на пути к конечной цели. Петр был одним из ближайших учеников Иисуса. Он написал несколько библейских книг. В первой книге Петра он обращается к тем, кто пострадал за веру, и называет их пришельцами. Иными словами, путниками из других стран. Он хочет, чтобы они поняли, что этот мир не их дом, не конечная цель их путешествия, а только станция на пути следования. Если мы странники, то и вести себя мы должны соответственно.
1: Заполните бланк и распишитесь.
0: Спасибо. Странники отличаются от обычных людей. В Библии сказано, что мы должны жить в этом мире, но быть не от мира. Если бы в универмаге вы услышали незнакомую речь и увидели мужчину в юбке шотландки, то наверняка подумали бы, что он не здешний. Национальные особенности выделяли бы его из толпы. У учеников Иисуса тоже должны быть особенности, которые отличают их от других людей.
1: Вы не подскажете, где находится Йорк? Йорк. Йорк.
2: Йорк. Значит, там главная улица и рынок. Вам нужно пройти большое здание, это два квартала.
1: Два квартала.
2: И выйдите на улицу Йорк. Огромное здание, два квартала.
1: Два квартала.
2: Да, и улица Йорк. До свидания.
0: Современным христианам есть чем выделиться из толпы. Можно, например, склонить голову и помолиться в ресторане. Или когда кто-то пытается нас надуть, не злиться и мстить, а проявить милость и прощение. Мы выделимся из толпы, если ради продвижения по службе не будем наносить ударов в спину коллеге или обманывать. Мы выделимся из толпы, когда дадим нуждающемуся. Это не просто правило, которое мы соблюдаем, чтобы быть лучше других. Такой должна быть наша натура. Мы — Божьи дети на пути к небесам.

Мы, странники, должны быть легки на подъем. В переводе с греческого слово «странник» значит «путешественник». Мы не должны считать этот мир своим домом. Мы на пути домой. Это значит, что устраиваться поудобнее не стоит. И не нужно надеяться на ценности этого мира. Недавно я читал рассказ Макса Лукада, в котором отражены мысли многих христиан. Он начинается так. «Однажды я летел в самолете, и рядом со мной сидел мужчина, одетый, на мой взгляд, в домашнюю одежду, халат и тапочки. Это была не единственная его особенность. Мое сиденье было обито тканью, а его — кожей. Когда он заметил, с каким восторгом я его рассматриваю, он объяснил, что это кресло куплено в Аргентине, и он сам его установил». Не успел я сказать и слова, как он показал драгоценные камни в подлокотниках и сказал: «Они из Африки и стоят целое состояние». Это еще не все. Его выдвижной столик был из красного дерева. Рядом с окном был встроенный телевизор, а в потолке — личный вентилятор. Можете представить мое удивление? Я спросил: «Зачем было тратить столько времени и денег на место в самолете?» Он ответил:

0: Я здесь живу. Это мой дом. Я спросил, вы никогда не выходите из самолета? Он сказал, а зачем лишать себе такого комфорта? Невероятно. Жизнь этого мужчины — путешествие. Его дом в самолете. Эта история — выдумка, но таких людей, как этот мужчина, предостаточно. Многие относятся к жизни так, будто это их дом навечно. Они забывают, что придет день, когда им придется высадиться на землю. Но путешествовать не так уж и сложно. Собрались, встретились с друзьями, сели на самолет, вздремнули, и вы на месте. Жизнь — это не пункт назначения. Это путешествие.
1: Предъявите водительские права. Сфотографироваться можно и здесь.
0: Спасибо. И последний образ, с которым ассоциируется христианин и который чаще всего встречается в Новом Завете. Это образ спортсмена и бегуна. Самое главное для спортсмена — это тренировки. В первом послании к Коринфянам, 9 главе, сказано, «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы — нетленного». Олимпиец знает, что тренировки важнее всего. Нельзя просто так, на ровном месте, стать олимпийцем. Для этого нужно долго тренироваться и соблюдать дисциплину.

Представьте, что я разложил перед вами на столе кучу запчастей и попросил вас собрать реактивный двигатель. Вы бы сказали, что не умеете, что не учились этому. Я бы ответил, а вы попробуйте. Вы бы повертели в руках несколько запчастей и потом безнадежно посмотрели бы на меня, и я бы сказал, что с вами происходит? Вы не стараетесь, постарайтесь. Это смешно. Чтобы собрать реактивный двигатель, одних стараний мало. Нужны умения и навыки. Если бы вы тренировались, то у вас, наверное, получилось бы. В церкви мы тоже иногда думаем, чтобы стать христианином, нужно сильно стараться. На самом же деле главное — тренировка. Что значит тренировка? Это размышление над Словом Божьим, молитва, общение с другими христианами. Если мы все это делаем, наши отношения с Христом развиваются, а вера становится крепче. Спортсмен знает цену тренировкам, а также обладает упорством. В Евреям 12:1-3 сказано: «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия». Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими.

0: Angelica Cherovino?
1: Автор послания к евреям сравнивает жизнь христианина с дистанцией. Чтобы ее пробежать, нужно быть упорным. Это даже не спринтерская дистанция, а марафон. А у всех марафонцев есть искушение сдаться. Колет в боку, болят мышцы, одышка, в горле пересохло. Некоторые падают и сходят.

уходят с дистанции. Многие принимаются за дело с рвением, но потом постепенно угасают. Например, у меня в подвале есть беговая дорожка. Сейчас ею никто не пользуется. Может, и у вас есть какой-нибудь тренажер. Степпер, гири, силовые тренажеры. Вы покупаете их с самыми лучшими намерениями. Но сейчас они лежат и только занимают место. Может, несколько раз в год к вам приходит вдохновение, и вы решаете заняться собой. Но это ненадолго. Апостол Павел ободряет нас никогда не сдаваться и быть упорными.

0: Мы часто сомневаемся в своих силах, не чувствуем Бога и разочаровываемся в других христианах. Мы пересматриваем свою жизнь, думаем, что недостойны Бога. Нам кажется, что Бог молчит, нас мучает угрызение совести, нашу веру высмеивают. Несмотря на все это, мы призваны бороться, бежать дальше, не терять веру, проявить упорство и не сдаваться. В послании к евреям сказано, чтобы мы думали об Иисусе. Он мог сдаться, ведь если бы он не хотел пожертвовать собой, никто не лишал бы его жизни. Он мог бы сказать: «Это слишком больно». Но он дошел до конца и был распят. Его последним словом было: «Свершилось». Это был не вопль поражения, а клич победы. Он исполнил свое предназначение. Поэтому, когда мы сомневаемся в своих силах, нам нужно вспоминать Его и то, что Он для нас сделал. Только так мы не упадем духом и проявим упорство. Только в Боге мы найдем силы дойти до финиша.
1: Пожалуйста, всего доброго.

Вы когда-нибудь слышали о Рике Хойте? Он участвовал в соревнованиях по одному из сложнейших видов спорта — триатлоне. Самое удивительное, что Рики — полный инвалид. Он дошел до финиша только благодаря своему отцу Джеку. Сначала Джек плыл 3 километра в открытом море, везя за собой сына в маленькой надувной лодке. Затем он садил Рики на велосипед и 160 километров вез его на велосипеде. Потом он положил сына в специальную тележку и бежал марафонскую дистанцию. Это еще более 40 километров. Рики абсолютно беспомощен, он полностью зависит от отца. Знакомая ситуация, не правда ли? Небесный Отец говорит нам: «Я поддержу тебя, я тебя сотворил и не дам тебе поколебаться». Все мы похожи на Рики Хойта. Сами мы не добежим до финиша, как бы сильно мы ни старались, как бы ни сжимали кулаки и не стискивали зубы. Главное — поверить в Божью силу и довериться Небесному Отцу. Так что, христиане, не зацикливайтесь на правилах и ритуалах. Думайте о том, кто вы во Христе. Вы спортсмен, пришелец и дитя Божье. Живите же соответственно.

Чем вы думаете заниматься в жизни? Наверное, вам, как и мне, уже надоело слышать этот вопрос. Меня до сих пор спрашивают, хотя у меня уже семья и четверо детей. Хотя для кого-то это вообще не вопрос. Я буду врачом, я буду морским биологом, я буду пилотом. Но когда я говорю о своей работе, люди реагируют по-разному. Я разговариваю с людьми о Боге и вере. Иногда это просто здорово, потому что завязывается разговор о том, во что мы верим, но иногда бывает неприятно, потому что меня могут посчитать фанатиком или лицемерным святошей. Люди приводят множество доводов против существования Бога. Они об этом пишут книги, ведут веб-сайты, делают публичные заявления. Я хочу представить другую сторону дела и начать честный разговор о вопросах веры, с которыми так или иначе сталкиваемся мы все. Давайте начнем с вопроса, откуда мы взялись? Или вернее, откуда взялся весь этот мир? Он был создан кем-то или чем-то? Или он появился сам по себе? Или может Вселенная просто существовала всегда, без начала и конца? Философы и ученые уже много тысяч лет задаются этими вопросами. Например, Платон, один из самых выдающихся философов нашей истории. Он считал, что если предмет движется, значит кто-то привел его в движение, и если проследить каждое движение назад во времени, то мы найдем источник всего движения. Допустим, вы сидите дома, смотрите в окно и видите, как прямо на вас летит мяч. Неужели вы решите, что мяч летел всегда, отскакивая туда-сюда в космическом пространстве? И если этот мяч влетит к вам в окно, неужели вы сразу подумаете: «Надо же! Наверное, этот мяч двигался всегда». Конечно, нет. Скорее всего, вы сразу же начнете искать виноватого, то есть причину того, что произошло. Или, допустим, вы обнаружили дома что-то неожиданное. Вы же не скажете: «Как странно, что я раньше этого не видел». Вы подумаете: «Как это здесь оказалось?» Такие уж мы люди, любопытные. За вопросом «как» всегда следует вопрос «кто?». Кто оставил это в моей комнате? Кто разбил мне окно? А теперь представьте куда более масштабный мячик – нашу планету. Наша прекрасная сине-зеленая каменная глыба несется в космосе со скоростью 108 тысяч километров в час, вращаясь со скоростью 1674 километра в час. Возникает вопрос: кто или что запустило это движение? И почему Земля продолжает двигаться? Вот как начинается первая глава Библии. В начале. Два коротких слова с огромным смыслом. Здесь сказано, что у нашей Вселенной было начало. Но соответствует ли это тому, что говорят ученые о происхождении нашей Вселенной? В начале 20 века Эдвин Хаббл, в честь которого назван знаменитый телескоп, сделал большой вклад в научную теорию расширения Вселенной. Хаббл утверждал не только то, что Вселенная расширяется, но и то, что она появилась из единой точки в какой-то момент прошлого. Раньше ученые принимали за аксиому, что Вселенная существовала всегда. Но такие ученые, как Хаббл, показывают, что у Вселенной есть точка начала, точка отсчета. Но я хочу сказать, что если у Вселенной есть начало, разумно предположить, что ее запустила какая-то сила, и что эта мощная созидательная сила находится за пределами самой Вселенной. Мне кажется, что и наука, и религия признают возможность существования этой мощной созидательной силы. Если эта сила и есть Бог, сразу становится понятнее, откуда мы взялись, и откуда у нас сама способность вести этот разговор.

Люди часто думают, что наука и религия противоречат друг другу, и надо выбирать либо одно, либо другое. Или говорят, вера – это, конечно, интересно, но я лично все-таки склоняюсь к науке. По-моему, тут не надо делить все на черное и белое. Я знаю множество прекрасных и очень серьезных ученых, которые верят в Бога. И еще я знаю, что вера в Бога вовсе не вынуждает нас пренебрегать выводами науки. Более того, многие важные теории и открытия о Вселенной были сделаны верующими учеными. Вспомните хотя бы Блеза Паскаля, Исаака Ньютона и Роберта Бойля. Когда начинаются дебаты о различиях между наукой и религией, большинство людей признают, что и наука, и религия пытаются понять Вселенную. Наука помогает нам понять, как и когда она появилась. А вера отвечает на вопрос о том, кто ее создал и зачем. Чем больше мы углубляемся в науку, тем больше поражаемся тому, как удивительно и маловероятно само существование жизни. Например, как утверждает английский физик Пол Дэвис, складывается впечатление, что законы физики являются плодом усилий исключительно изобретательного ума. Иными словами, складывается впечатление, что везде, от нашей гигантской Солнечной системы до невероятно сложных клеток, из которых состоят наши тела, прослеживается некий конкретный дизайн, некая конкретная цель, которая удерживает в порядке то, что по идее должно быть абсолютным хаосом. Представьте себе самый громадный на свете пульт звукорежиссера, какие бывают на суперконцертах. А еще лучше представьте себе полный зал таких микшерных пультов. Сотни, тысячи входов, выходов, каналов, кнопок, фейдеров. Для зарождения потенциальной жизни во Вселенной каждая кнопка, каждый фейдер, каждая настройка должна оказаться в строго определенной позиции. Представьте, что фейдер первого канала контролирует расстояние Земли от Солнца. Сдвинешь ползунок на миллиметр, и Земля сгорит. Миллиметр в другую сторону, и она замерзнет. Чуть изменить силу гравитации, и Земля либо упадет на Солнце, либо улетит в космическое пространство. Чуть уменьшить содержание кислорода, и жизнь прекратится. Американский ученый Фрэнсис Коллинз говорит, что во Вселенной есть 15 констант, таких как сила гравитации, скорость света и температура кипения воды. У каждой из них строго заданное значение. И если хотя бы одну из них изменить даже на 0,0,0,0,0,1%, во Вселенной уже не будет не только человеческой жизни, но и, скорее всего, не будет ни звезд, ни планет. Красота нашего мира держится на очень тонко выстроенном равновесии. Малейшая перемена приведет к колоссальной катастрофе и гибели всего человечества.

Стивен Хокинг, известный физик-теоретик и атеист, однажды сказал, что вероятность возникновения такой вселенной, как наша, в результате Большого Взрыва ничтожна, исключительно мала. Он сказал, что объяснить, почему вселенная зародилась именно так, чрезвычайно трудно. Если только это не был акт творения Бога, намеренно создавшего таких существ, как мы. Это серьезное заявление со стороны гениального ученого такого калибра. Но хотя Хокинг и признавал Бога в качестве возможного ответа на загадку сложности и тонкости настройки Вселенной, одновременно с ним в науке работали и другие выдающиеся ученые, выдвигавшие альтернативные объяснения. Я же лично просто поражаюсь, сколько всего нужно уже для одного существования нашей Вселенной. Когда я смотрю на окружающую меня красоту, то вспоминаю одно место в Библии, где апостол Павел говорит: «Все, что возможно людям знать о Боге, представлено им явно, незримая в нем вечная сила Его и божественность от сотворения мира были явно видны разуму во всем созданном им». Конечно, может быть, мы появились в результате случайности или совпадения, но это так же маловероятно, как то, что обезьяна, усаженная за компьютер, в конечном итоге напечатает нам один из сонетов Шекспира. Итак, перед нами две альтернативы. Мы существуем либо благодаря практически невероятной случайности, либо благодаря невероятно сложному дизайну. Чтобы найти доводы в пользу существования Бога, мы смотрели и в микроскопы, и в телескопы. Но какими бы интересными и убедительными не были все эти доводы, пока что они остаются чисто внешними. Чтобы поговорить на эту тему всерьез, нам надо заглянуть и внутрь. Например, у всех нас есть чувство, что у жизни есть смысл. Мы часто слышим «не трать зря свою жизнь». Но ведь потратить зря можно только что-то дорогое, что-то имеющее ценность. В моменты большой радости или удовлетворения мы говорим: «У меня такое чувство, что я только ради этого и живу». Или «такое чувство, что я создан именно для этого». Что это? Коллективный самообман или просто попытки придать смысл бессмысленному миру? По всей видимости, никто, кроме нас, на Земле не задается вопросом, в чем состоит смысл жизни. Если Бога нет, то, несмотря на всю красоту Земли и всю красоту людей, мы с вами всего лишь случайная совокупность атомов, как бы жестко и холодно это ни звучало. Но уберите Бога, и у нас не останется никакого четкого предназначения, ради которого мы сотворены. Это не значит, что мы не способны придумать себе достойную цель на сегодняшний день или даже на всю жизнь, но откуда у нас это стремление искать в жизни смысл или придавать ей смысл? Вспомните книги, которыми вы зачитывались в детстве. Неужели это просто слова и мысли, записанные так, чтобы вызвать реакцию в мозге читателя, заставляя его поверить, что он может сотворить новый, лучший мир? А как быть с любовью? В мире случайностей, без смысла и цели, любовь — это лишь биохимическая реакция. Но если жизнь — это всего лишь химия и биология, то почему мы сидим в больнице возле дорогого нам человека, и для нас нет ничего важнее ритмичного писка кардиомонитора? Почему нам так важно каждое биение сердца? Когда на нас обрушивается горе, будь то смерть кого-то близкого или даже болезненный разрыв отношений, мы говорим, что наше сердце разбито. Но что это значит? Ведь сердце продолжает биться. Дело в том, что мы называем сердцем что-то другое. Центр нашей личности, глубинную сущность нашего «я». Именно там мы чувствуем самую глубокую скорбь о тех, кого потеряли, и переживаем разлуку с теми, по кому тоскуем. Но откуда у нас эта тоска, это желание? Как их объяснить? С одной стороны, у нас есть физиологические потребности, например, в пище. Вот сейчас, например, мне ужасно хочется ванильного мороженого в шоколадном рожке. Правда, одно то, что мне его хочется, еще не значит, что я непременно его получу. Но разве мой аппетит и чувство голода не означают, что где-то в мире существует еда? С другой стороны, у нас есть куда более глубокие потребности и желания, эмоциональные и духовные. Например, мы представляем себе, каким может быть наше будущее, или хотим быть частью чего-то большего, чем мы сами, или нам хочется сделать со своей жизнью что-то существенное, оставить после себя что-то прочное и значимое. Так может быть, эта надежда на что-то более глубокое, истинное и радостное тоже указывает на существование чего-то другого, или кого-то другого? Клайв Стейплс Льюис, автор «Хроник Нарнии», однажды сказал так:
Если я нахожу в себе такое желание, которое ничто в мире не способно удовлетворить, вероятнее всего это можно объяснить тем, что я был создан для другого мира.

В Библии сказано, что этот другой мир — небеса. А этот кто-то другой — Бог. И мы созданы по Его образу и подобию. Я вовсе не имею в виду свои руки и ноги, или странную родинку на спине. Нет, я говорю про наш разум, про нашу природу, про нашу способность не просто выживать, но созидать, любить, пользоваться воображением. Все это отражает природу Бога, создавшего меня. Или, может быть, вы скажете, что все, что делает нас людьми, например, любовь, радость, романтика, творчество, воображение, это всего лишь химические реакции. Но как же все-таки удивительно, что Вселенная образовалась из ничего, породила невозможные, но идеальные условия для человеческой жизни и произвела на свет людей, которые, посмотрев на себя и друг на друга, заявляют, что вся эта невероятность ровным счетом ничего не значит, потому что живем там и так, будто это и имеет для нас самый важный смысл. Всем доброе утро! Меня зовут мистер Сомервиль, и сегодня урок буду вести я. Есть истории, которым можно доверять, но есть и такие истории, которым доверять не следует. Помню, в детстве в соседней школе ходили слухи, что кто-то из ребят стащил натрий у химички и спустил его в унитаз. И якобы был гигантский взрыв. Помню, еще тогда я подумал, я в это поверю только тогда, когда мне об этом расскажет кто-то из ребят, кто сам все это видел. Ну или хотя бы пусть это подтвердят хотя бы 5 человек из той школы. Если их рассказы сойдутся, тогда я, может, и поверю. Короче, обычно, когда до нас через вторые или третьи руки доходит какой-то реально странный или подозрительный слух, вряд ли мы сразу ему поверим. Но если вы случайно подслушали, как про вас разговаривают ваши же друзья, вам придется поверить тому, что они говорят. Во-первых, источник надежный, а во-вторых, они не знали, что вы их слышите, и поэтому, скорее всего, говорили правду. То же самое можно сказать и о людях, написавших повествование о жизни Иисуса. Нет, реально, эти авторы даже и подумать не могли, что их рассказы подслушают миллионы читателей, и что все еще будут читать через 2000 лет, и что они войдут в главный бестселлер всех времен и народов. Эти авторы просто описывали жизнь Иисуса для своих друзей и поместных общин, которым хотелось узнать о нем поподробнее. Эти короткие повести, которые мы называем Евангелиями, что означает «благая весть», написали 4 автора – Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Про эти 4 книги, да и вообще про всю Библию в целом, постоянно задают один и тот же вопрос. Совпадает ли современный текст Библии с тем, каким он был 2000 лет назад, и можно ли ему доверять? Потому что критики христианства иногда утверждают, что первые христиане по тем или иным причинам изменили изначально записанные рассказы о жизни Иисуса. Так можно ли им доверять? Когда историки пытаются определить достоверность древнего текста, они смотрят на целый ряд факторов и задают такие вопросы, как спустя какое время после самих событий они были записаны, сколько версий этих событий у нас есть и насколько они точны, есть ли свидетельства очевидцев. Возьмем, к примеру, Александра Македонского, великого полководца древнего мира. Он родился за 300 лет до Иисуса, но самые ранние имеющиеся у нас сведения о его жизни принадлежат историкам Арианну и Плутарху и появились лишь через 300 лет после его смерти. Понятно, что эти историки не знали ни Александра, ни его современников. Но несмотря на это, обычно мы принимаем их сведения как исторические и самые достоверные, потому что ничего из написанного об Александре при его жизни до нас не дошло. Все слышали про римского императора Юлия Цезаря, родившегося в июле 100 года до рождения Христа. Но знаете, что интересно? За 1000 лет после его смерти до нас дошло всего 20 экземпляров рассказа о его жизни. Несмотря на скудность имеющейся у нас информации, мы принимаем ее как историческую. Поймите меня правильно, я вовсе не хочу сказать, что эти сведения нельзя принимать всерьез. И вот что еще интересно. В плане исторической достоверности у нас куда больше оснований верить сведениям о жизни Иисуса, чем сведениям о жизни Александра Македонского или Юлия Цезаря.
Первые свидетельства были записаны сразу после земной жизни Иисуса, а другие в течение следующих 30 лет, когда еще были непосредственные свидетели этих событий, которые могли их подтвердить. Что касается сохранения точности текста

Цезаря через 1000 лет после его смерти. Так что, по-моему, в плане исторической достоверности, Иисус просто не имеет себе равных. Рассказ о его жизни разлетелся по древнему миру еще при жизни его современников, что, в общем, неплохо для сына незамужней беженки из провинциальной деревни на окраине Великой Империи. Так что если мы принимаем рассказы о жизни Александра Македонского или Юлия Цезаря как достоверные исторические свидетельства, то, по идее, разве нам не следует таким же образом принять сведения о жизни Иисуса? Кому из нас хоть раз не доводилось преувеличивать? Возможно, я слегка преувеличил, когда описывал знакомым прошлые выходные. На самом деле мы с детьми плескались в надувном бассейне. Но друзьям я сказал, что катался по озеру. На этой моторке! Люди нередко считают, что те, кто рассказывал об Иисусе и вспоминал о нем, скорее всего, тоже слегка приукрасили реальность. Что ученики Иисуса местами преувеличивали, описывая тогдашние события. Однако, когда мы преувеличиваем, рассказывая о себе, обычно мы делаем это для того, чтобы показаться лучше. Итак, могли ли ученики Иисуса выдумать подробности его жизни или преувеличить те или иные события? Может быть, но я лично в этом сомневаюсь, и вот почему. Во-первых, в Евангелиях постоянно всплывают мелкие и вроде бы неважные подробности, которые указывают, что перед нами рассказ очевидца, потому что в художественной литературе того времени так не писали. В этих деталях нет ничего фантастического или сенсационного. Например, во время бури Иисус спит на корме, подложив под голову подушку. Или неожиданная деталь о юноше с льняным покрывалом. Когда воины, пришедшие за Иисусом, схватили и его тоже, он вырвался и, оставив им покрывало, убежал совершенно голым. Иисус кричит Петру, чтобы тот забросил сети с другой стороны, когда лодка находится в 100 метрах от берега, и в неводе оказывается 153 рыбины. Все удивительно конкретно. Такие мелкие детали характерны для рассказов очевидцев, вспоминающих реальные события, а не для художественного вымысла. Сейчас авторы художественных книг сознательно вставляют такие детали, чтобы повествование было правдоподобным. Но этот стиль в художественной литературе появился только в 18 веке. Кроме того, если ученики действительно придумали эти подробности, значит, они намеренно лгали. Но вот только зачем им было это делать? Если они действительно все это придумали, зачем им было упоминать людей, которые были еще живы и которых легко было спросить? Было ли все то на самом деле или нет? Мы читаем истории об Иисусе в различных местах Библии. Вот, например, Иисус свидетельствует перед Иродом и Понтием Пилатом, втайне встречается с Никодимом, исцеляет дочь человека по имени Иаир. Вот отец Александра и Руфа помогает Иисусу нести крест. Если авторы пытались приукрасить или выдумать историю о сверхъестественном Иисусе, зачем они включили в нее имена реальных людей и названия реальных мест, которые любой слушатель мог легко проверить? Если бы вы вписывали себя в эту историю, хвастаясь тем, что вы лично следовали за Иисусом, за Божьим Сыном, то вряд ли бы стали нарочно выставлять себя и своих товарищей такими тугодумами и маловерами. Если бы Евангелия были выдумкой, то ученики Иисуса, ставшие лидерами первой церкви, скорее всего, выставили бы себя, если не суперменами, то хотя бы более достойными людьми. Но в Евангелиях мы постоянно сталкиваемся с их незрелостью и даже глупостью. Иаков и Иоанн просят разрешения поразить неверующих громом и молнией. Петр трижды отрекается от Иисуса в день его смерти. Иисусу не раз приходится останавливать споры учеников о том, кто из них будет самым главным. Так что если уж выдумывать историю, которая придаст вам авторитет или поставит как Петра во главе целого движения, то зачем рассказывать такие вещи, из-за которых может сложиться впечатление, что вам даже пару ножниц нельзя доверить спокойно? Кстати говоря, о лидерах первой церкви, в Евангелии есть один момент, когда Иисус даже называет Петра сатаной, то есть врагом Бога, дьяволом. Если бы Иисус в лицо назвал меня сатаной, я бы точно не стал писать об этом в Твиттере, но этот эпизод включен в Евангелие, по всей видимости, потому что он реально произошел.
Наконец, если бы вы придумали, что Иисус был ходить

жившим среди нас Божьим Сыном, то зачем так упорно подчеркивать Его человеческую природу? Зачем говорить, что Он уставал и хотел есть? Зачем писать о том, как Он плакал или как у Него на лбу выступил кровавый пот, когда Он молился о том, чтобы избежать распятия? Зачем выдумывать историю о том, что Иисуса казнили самым кровавым, жестоким и унизительным способом? И если ученики действительно все это выдумали, то почему, как мы знаем из истории, они умирали, отстаивая правду своего рассказа?

мире есть огромные города, как, например, Нью-Йорк с его гигантскими небоскребами и монументами. Есть города и поменьше, как, например, мой родной Дублин. Но в любом городе вы увидите множество образов и символов. Они могут быть сложными, вроде дорожных знаков, которые не поймешь, как ни старайся, или совсем простыми, как рекламный постер или всемирно известный логотип. Каждый из них несет в себе информацию. Есть символы, которые мы терпеть не можем. Например, когда смотришь на телефон и видишь, что заряда остался всего 1%. Ужас! Однако другие символы нас очень даже радуют. Например, когда идешь себе вдруг и понимаешь, что тебе срочно нужно в туалет. Оглядываешься вокруг в поисках заветного символа. И увидев его, как можно быстрее семенишь навстречу свободе. И практически в любом городе, большом или маленьком, помимо всего прочего, вы обязательно увидите символ креста. На шпиле церкви, на здании или на шее у людей. В этом христианском символе много смысла. Он говорит о событиях, которые мы пересказываем до сих пор. Иисус умер, и для миллионов людей это очень важно, хотя кому-то это кажется странным. И хотя крест говорит о смерти Иисуса, смертью все не заканчивается. Через 3 дня после его смерти по городу поползли слухи, что гробница, куда его положили, пуста. Что же произошло? Куда делось его тело? Есть несколько версий того, что произошло во время распятия Иисуса. Давайте посмотрим на 4 версии событий. Первая. Иисус выжил после распятия и обманом заставил людей поверить, что он воскрес. Вторая. Тело унесли или римляне, или фарисеи. Третья. Тело унесли и спрятали ученики Христа. И 4. Иисус реально воскрес из мертвых.

Давайте начнем с распятия. Мог ли Иисус остаться после него живым? Хотя сейчас мы понимаем всю значимость Иисуса, в глазах Римской империи в нем не было ничего особенного. Они стремились завоевать мир, а он был очередным бунтовщиком, очередным повстанцем, с которым надо было покончить. Он был не первым и не последним. Для бунтовщиков и преступников римляне придумали самую жестокую и мучительную форму казни. После ареста преступника раздевали, унижали, били и хлестали плеткой так зверски, что многие арестованные умирали уже под хлыстом. Видите ли, им было мало просто убить виновного. Римляне хотели внушить страх всем тем, кто поддерживал его и следовал за ним. Враги римлян должны были умирать медленно и мучительно. Многовековая практика сделала свое дело, и когда им в руки попал Иисус, у них в ходу уже была идеальная, самая позорная и мучительная казнь – распятие. Тех, кому удалось пережить римскую плетку, заставляли нести на себе крест, к которому их потом прибивали за руки и за ноги. Обычно это делалось в публичном месте, например, на перекрестках, где кресты стояли в качестве символа. Символа победы Рима над распятыми и напоминания, что Рим всегда побеждает своих врагов. Однако жертвы погибали не столько от кровавых ран, сколько от остановки сердца, которое не могло качать кровь, от неестественного положения тела, когда человек был прибит к кресту, но не мог выпрямиться. В Евангелии Иоанн описывает последние минуты жизни Иисуса и пишет, что Иисус испустил дух. Чтобы убедиться, что он мертв, римский сотник проткнул ему бок.

в результате чего оттуда вылилась кровь и вода. Деталь вроде бы незначительная, но на самом деле очень важная. И он не знал того, что мы знаем сейчас, благодаря таким людям, как ирландский ученый Сэмюэл Хоттон. В 19 веке он доказал, что если после смерти человека проткнуть чем-то острым его левый бок, то вытекающие оттуда вода и кровь доказывают, что вокруг сердца скопилась жидкость. И это означает, что сердце остановилось. Иоанн ничего этого не знал. Он описал то, что видел сам. А видел он, что Иисус был мертв. Чтобы предположить, что Иисус не умер на кресте, надо поверить, что он смог пережить избиение римской плеткой. Распятие, выполненное настоящими профессионалами своего дела, да еще и удар копья в сердце. Затем он изнутри сдвинул громадный камень, прорвался сквозь вооруженную охрану и явился своим ученикам здоровым и невредимым. Кроме того, по этой версии событий, Иисус оказывается величайшим аферистом мира, придумавшим величайший в мире лохотрон – христианство. Глядя на все эти исторические свидетельства, мы, как мне кажется, можем сделать три вывода. Первое. Иисус явно умер во время распятия. Второе. Он был похоронен в гробнице богатого человека в Иерусалиме. Третье. И эта гробница, которую охраняли римские воины, оказалась пустой. Так что же там произошло? Я лично считаю, что мы явно можем исключить иудейских начальников и римские власти из числа подозреваемых. Остается только одна возможная версия – ученики. По-моему, в плане учеников нам нужно посмотреть на два момента. Во-первых, возможность, и во-вторых, мотив. Итак, возможность. Если судить об учениках по Евангелиям, то вряд ли сложится впечатление, что за один день они могли резко превратиться в гениев преступного мира. Кража тела Иисуса – дело не шуточное. А эти ребята – простые рыбаки, крестьяне, налоговики, плюс их учитель все время призывал их сохранять мир, исполнять заповеди типа «не укради». Даже если бы им хватило умения это сделать, судя по всему, особой смелостью они не отличались. После смерти Иисуса они были напуганы и растеряны, прятались за закрытыми дверями. Иисуса арестовали, потому что среди них нашелся предатель, и во время ареста ученики разбежались. Бросили Иисуса одного, хотя до этого клятвенно заверяли, что умрут, но не оставят его. Когда читаешь все это, просто невозможно представить, что те же самые люди, которые побоялись спасти Иисуса, пока он был жив, стали бы рисковать своей жизнью, чтобы выкрасть его тело. Что касается мотива, на первый взгляд ученики действительно могли украсть тело, а потом объявить всем, что Иисус воскрес из мертвых. Давайте признаем, что никому не нравится проигрывать, и в истории полно примеров того, как люди обманом пытались сделать себе имя. Но если посмотреть на дальнейшие события, эта теория становится маловероятной. Если бы после воскресения Иисуса ученики приобрели славу и власть, мы всегда сомневались бы в их правдивости. Но они ничего не выигрывали от появления нового религиозного движения, основанного на лжи, потому что знали, что их, скорее всего, ждут насмешки, пытки и в конечном итоге мучительная смерть. И ради чего? После смерти апостолов христиан еще долго сажали в тюрьмы и убивали, вплоть до правления императора Константина, почти два столетия спустя. Согласно христианскому преданию, некоторые апостолы были убиты за веру и погибли страшной смертью, но встретили эту смерть с необычайной смелостью. Отдать за что-то или за кого-то жизнь – это подвиг. Может быть, кто-то из нас готов умереть за родных или друзей, или за какое-то дело, в которое по-настоящему верит. Но разве кто-нибудь стал бы умирать за ложь? Когда в Иерусалиме началось христианское движение, иудейские начальники всячески пытались его остановить, но чем упорнее были их попытки, тем больше росла церковь. Один пожилой мудрый раввин тогда напомнил своим коллегам обо всех движениях, которые появлялись и исчезали за их жизнь, и добавил:

Павел. Если это движение от человеков, не надо ему противиться. Оно пойдет само по себе, но если оно от Бога, как бы мы ему ни сопротивлялись, его ничто не остановит. Люди пытались его остановить. И древние, и нынешние правители не раз пытались стереть христианство с лица земли. Но вот, прошло 2000 лет, а оно никуда не делось. Может быть, это и есть главное доказательство воскресения Иисуса. Воскресение Иисуса меняет все. Лучше всего об этом сказал апостол Павел. Если Христос не воскрес из мертвых, христианство не имеет смысла, и мы, христиане, самые несчастные люди на земле. Но если Иисус и правда воскрес из мертвых, тогда я согласен. Это меняет все. Нет ни одного народа, армии или человека, которые изменили бы человеческую историю так, как ее изменил Иисус. Его популярность не угасает и сегодня. Нравится вам это или нет? Иисуса можно увидеть чуть ли не на каждом углу. Он есть в кино, потому что про него снято более 100 фильмов. Он есть в музыке, потому что про него спели все, кому не лень, от Битлз до Джастина Бибера. Его упоминают в известных мультсериалах типа Южного парка, Гриффинов и Симпсонов. Конечно, будь ваше представление об Иисусе основано только на том, каким его рисует современная культура, я бы забеспокоился, так как считаю, что характер и личность Иисуса чрезвычайно важны по двум причинам. Первое. В Писании сказано, что он называл себя Божьим Сыном. Так что если Иисус и впрямь был тем, кем себя называл, то узнавая его, мы одновременно узнаем самого Бога. И второе. Вопрос не только в том, стоит ли в него верить, куда важнее знать, стоит ли ему доверять. Я лично решил последовать за Иисусом, последовать его учению и примеру не только потому, что обнаружил убедительные причины в него верить, но и потому, что сам он показался мне убедительным. Позвольте мне рассказать вам о 3 весьма интересных встречах Иисуса с разными людьми, потому что о человеке можно многое узнать, глядя на то, как он обращается с людьми. В Библии евангелист Иоанн рассказывает непростую, очень эмоциональную историю о женщине, которую застали за прелюбодеянием. В то время за такое людей полагалось побивать камнями до смерти. Однажды к Иисусу явилась агрессивная толпа, таща за собой полуодетую женщину. Ее взяли на месте преступления, только ее одну. Без мужчины притащили к Иисусу и бросили к его ногам. Хотя разговор идет о ней, главной мишенью иудейских начальников является не она. Они надеются, что нашли способ поймать Иисуса на нарушении закона и дискредитировать его. Эта женщина всего лишь пешка в их игре. Иудейский закон предписывал побить ее камнями, но иудеями тогда управляли римляне, и их закон не позволял иудеям предавать кого-либо смертной казни. Иудеи надеются на один из двух вариантов развития событий. Вариант первый. Иисус скажет «побейте ее камнями». Тогда они донесут на него прокуратору, чтобы римляне наказали или, может быть, даже убили его. Вариант второй. Иисус скажет «отпустите ее». И тогда они смогут сказать, что он не следует закону и, значит, ему нельзя доверять как учителю. Им кажется, что они загнали Иисуса в угол. Либо казнь от руки римлян, либо наказание от иудеев. Иисус в ответ не паникует, не волнуется. Он наклоняется вперед, что-то пишет на песке пальцем, а потом, выпрямившись, говорит пришедшим: «Кто сам без греха, пусть первым бросит в нее камень». Внезапно все умолкают. Иисус молча продолжает что-то чертить. Ученики потрясенно следят за происходящим. Женщина пытается прикрыться, закрывает глаза в ожидании первых камней. Но люди, яростно сжимающие в кулаках камни, уже не смотрят на несчастную грешницу. Их внутренний взор устремлен на их собственные грехи. Один за другим они разжимают побелевшие пальцы, роняют камни и молча уходят прочь. В конце концов остается только полураздетая женщина, которую заставили посмотреть в лицо своему греху. Она сидит посреди брошенных камней перед Иисусом, который, по всей видимости, единственный имел право судить ее. Он поднимает глаза и говорит: «Никто не осудил тебя?» «Никто, господин», —
отвечает.

0: И я не осуждаю, но теперь иди и больше не греши. Этот эпизод очень много говорит мне об Иисусе, потому что он действует совсем не так, как можно было бы ожидать. С одной стороны, женщина и ее обвинители повинны в грехе. Иудеи согрешают, демонстрируя свое осуждение, ярость и высокомерие. Женщина согрешила в прелюбодеянии. Но Иисус не судит ее, подобно остальным. Он не достает черный список людских провинностей и сам не тянется за камнем, чтобы швырнуть в нее. Вместо этого он освобождает ее от людского осуждения. Он обезоруживает разъяренную толпу, а ее призывает начать жизнь заново и больше не грешить, как прежде. Иисус показывает, что нет таких проступков, которые он не мог бы простить, и такой ситуации, которую он не мог бы исправить. Оказавшись рядом со знаменитостями, многие просто теряют голову. Однако мы, ирландцы, совсем не такие. Чаще всего мы ведем себя так, будто ничего не происходит. Как-то раз мы с другом были в ресторане, и он увидел там известного человека, которого просто обожал. Как я его не уговаривал, он наотрез отказался даже подойти к своему кумиру, потому что не хотел его доставать. В первом веке Иисус тоже стал своего рода знаменитостью. Когда он входил в города и деревни, местные жители, в отличие от моего друга, не теряли времени даром. Слух о прибытии Иисуса разносился моментально, и к нему тут же стекались люди, неся и ведя своих больных в надежде, что Иисус исцелит их. В Евангелии от Марка есть рассказ о женщине, которая повела себя не так, как все остальные. Она не суетилась и не кричала, но молча, стараясь по возможности избегать контакта с людьми, одновременно пыталась приблизиться к Иисусу. Чтобы ее понять, нам нужно кое-что о ней знать. Уже 12 лет она страдала от хронического кровотечения. С такой болезнью жить вообще нелегко, но ей было еще труднее из-за тогдашних религиозных предписаний. Согласно храмовым законам, любой человек с кровотечением считался ритуально нечистым, и остальные в буквальном смысле его избегали. В результате она не только оказалась отрезанной от общества, но и все, чего она касалась, на чем сидела и так далее, автоматически становилось нечистым. Представьте, каково это — быть источником нечистоты, словно окружающие могут от вас запачкаться. Простые знаки тепла и доброты, прикосновения к руке, объятия, поцелуи вдруг оказываются для вас под запретом, и вы оказываетесь в полной изоляции. Все это очень несправедливо. Но в поисках исцеления эта женщина готова рискнуть. Она наверняка услышала о прибытии Иисуса, потому что о нем говорил весь город. Говорят, он дает слепым зрение, открывает глухим уши, а хромые начинают ходить. Она наверняка знала, что все это очень походило на описание Мессии. Уже сотни лет в еврейских ветхозаветных писаниях были пророчества о человеке, которого Бог пошлет, чтобы принести спасение, исцеление и новую жизнь. И вот пока все вокруг пытаются завладеть вниманием Иисуса, эта женщина незаметно подбирается к нему все ближе и ближе и, наконец, хватается за край его одежды. В тот же момент она чувствует, что внутри ее что-то изменилось. И, не помня себя от радости, начинает выбираться из толпы. Вдруг она слышит громкий голос. «Кто прикоснулся ко мне?» Народ вокруг ничего не понимает, потому что все они толпятся и толкают его, и ученики прямо говорят об этом Иисусу. «Иисус, да тут все к тебе прикасаются, ты же в толпе!»
1: «Нет», — отвечает он, — «кто-то ко мне прикоснулся. Я почувствовал, как из меня изошла сила».
0: Иисус почувствовал отчаяние женщины, как ученики никогда не смогли бы его почувствовать. По словам евангелиста Марка, поняв, что незамеченной уйти не удастся, женщина пала к ногам Иисуса и все ему рассказала. Могу себе представить, как долго она оставалась незамеченной, как долго никто из окружающих по-настоящему ее не видел. Из-за болезни она не только считалась нечистой, ее еще и игнорировали. Вы видите, что делает Иисус? Он не только исцеляет ее от кровотечения, но и заставляет людей снова увидеть и признать ее. Он не становится нечистым от ее прикосновения и не сердится, потому что она подошла к нему. Он спрашивает, кто прикоснулся ко мне, потому что хочет освободить ее от стигмы нечистой болезни и дает ей шанс рассказать свою историю перед всей толпой, потому что это дает ей возможность снова стать частью общества. Он не только остановил кровотечение, но снял с нее отчуждение и вывел ее из изоляции. Благодаря этой встрече я знаю, что для Иисуса

Я не просто статистическая единица, строка в списке дел или очередное безымянное лицо в толпе. Нет, я уникальная личность, человек, желающий узнать Иисуса, чтобы в результате встречи с Ним преобразилась и вся моя жизнь. Помню, когда я только получил права, мама то и дело просила меня куда-нибудь ее отвезти, и пока мы ехали, все время задавала мне уйму вопросов о вере. Тогда я еще не вполне разобрался со своими убеждениями. Я много чего знал об Иисусе и о Библии, но у меня было много вопросов и сомнений. Со временем моя вера окрепла. Но, признаюсь, мне пришлось разбираться с довольно серьезными сомнениями, и процесс еще продолжается. И это действительно может быть важным для наших близких, так что когда мы никак не можем поверить, у нас может возникнуть чувство, что мы огорчаем своих родных или друзей. Но сомнения всегда были и всегда будут частью веры. И это естественно. Такова реальность. И христианство этого не боится. Давайте, толкайте.

Когда Иисус воскрес из мертвых, вышел из гробницы и явился своим ученикам, ну, не всем, но большинству. Увидев его, они были просто потрясены. Их слезы горя превратились в слезы радости. Они увидели раны на его руках и в боку, они услышали его голос, и их вера снова ожила. Одного из учеников там не оказалось, его звали Фома. Остальные ученики рассказали Фоме о явлении Иисуса, рассказали, что они видели, что слышали, к чему прикасались, но Фома неизменно отвечал: «Пока не увижу следов от гвоздей на его руках, пока сам не прикоснусь к этим ранам, пока не прикоснусь к ране в его боку, я не поверю». Когда люди вспоминают эту историю, они часто судят о Фоме слишком жестко и несправедливо, называя его Фомой неверующим и говоря, что ему следовало просто послушаться и поверить. Но представьте себя на месте Фомы, так сказать, в его шкуре. Представьте, что у вас умер кто-то из близких, а через пару дней к вам приходят и говорят: «Ты не поверишь, он воскрес! Он умер, но теперь он снова ожил!» Разве вы сами сказали бы в ответ просто: «Ну отлично, супер!» Тогда все ваши родные сразу подумали бы, что вам все равно. Если вы сами не видели ожившего человека, поверить в такое трудно, не потому, что вам не хватает веры, а потому, что вы слишком любили умершего и не хотите снова переживать боль потери, позволив себе поверить в чудо, а потом разочароваться. Мне кажется, у Фомы все было именно так. Все дело было в его чувствах, он не был против воскресения Иисуса, он хотел снова его увидеть, снова ему поверить. Он просто не хотел еще раз его терять. И смотрите, как по-доброму Иисус повел себя с Фомой. Он явился ему лично и не стал упрекать его за то, что тот не поверил. Не стал перечислять причины, почему Фоме следовало бы поверить сразу. Он сказал: «Вот мои раны, прикоснись к ним. Коснись тех мест, где были гвозди». Он дал Фоме возможность снова уверовать, снова ощутить надежду. Мне очень нравится, что Иисус относится к людям со страданием, а не с осуждением. Бог, ставший человеком и умерший за нас, открыл свои раны Фоме, чтобы помочь ему поверить, видя в каком тот состоянии. А еще он сказал: «Ты веришь, потому что увидел. Блаженны те, кто не увидел, но уверовал». Произнося эти слова, Иисус имел в виду нас с вами. Он давал нам понять, что понимает, как трудно бывает поверить, как трудно бывает надеяться. Мне нравится его встреча с Фомой, она очень мне близка и понятна, и, наверное, не только мне. Иисус освободил Фому от необходимости делать вид, что у него нет сомнений. Он разрешил Фоме быть честным, признаться в своих сомнениях, задать вопросы и искать на них ответы. В каком-то смысле, нам никогда по-настоящему не узнать, каким был Иисус, потому что нас не было с ним рядом 2000 лет назад. Но у нас есть 4 исторических свидетельства о его жизни, в которых явно видны его любовь и доброта. Это подтверждают даже древние историки того времени. Историки Плиний и Лукиан пишут, что Иисус был мудрым и уважаемым учителем, а Иосиф Флавий даже упоминает его чудеса. Кто-то говорит, что Иисус был просто мудрым человеком и великим учителем веры, но ни один мудрец не утверждал, что имеет власть прощать грехи.

как Иисус, простивший женщину, застигнутую в прелюбодеянии. И ни один мудрец не знал заранее бесчисленных подробностей внутренней жизни людей, как Иисус, явивший милость страдающей от кровотечения женщине. И ни один мудрец не воскресал из мертвых, чтобы потом отыскать сокрушенного, истерзанного сомнениями ученика, показать ему свои израненные руки и ноги и прошептать ему: «Поверь, все это правда». Не ругайся, не рассказывай анекдоты, не слушай такую-то музыку. Не ходи в бары и ночные клубы, не гуляй по ночам. Одевайся прилично, не ходи в воскресенье по магазинам. И вообще поменьше веселись, понятно? С таким списком запретов можно подумать, что христианство — это просто соблюдение правил, никак не связанное с внутренней жизнью. И мне понятно, почему многие считают, что христиане ужасно скучны и занимаются только тем, что следят за тем, все ли соблюдают положенные правила. Но если вы прочтете хотя бы одно Евангелие от начала до конца, то вряд ли скажете, что Иисус был скучным и только и делал, что следил, как все соблюдают положенные правила. Его куда больше волновало, понимают ли люди, что такое полнота жизни, и все христиане, которые это понимают, должны отражать это в своей жизни. Хотя, если честно, в нашем обществе правила тоже играют важную роль. Например, уберите правила дорожного движения, и дороги превратятся в сущий кошмар. Уберите правила посещения зоопарка, и вам будет страшно выйти из дома. Да что там, уберите правила в школе, и там начнется такое... Налетай!

Нет, конечно, бывают совсем тупые правила. Например, во Флориде, в США, нельзя выпускать газы в общественном месте по четвергам после 6 вечера. В Японии есть запрет на лишний вес. В той самой стране, откуда пошла борьба с умо. В австралийской Виктории только лицензированный электрик имеет право менять лампочки. А в Ирландии любой житель Дублина имеет право пасти скот в общественных местах зелеными насаждениями. И в 2000 году всем известный Боно из группы U2 воспользовался этим правом, выгуляв в парке ягненка. Однако в вопросах веры правила и принципы существуют для того, чтобы принести благо и ценность в нашу жизнь. Мы уже говорили про субботу, единственный день в неделю, когда нас просят не работать. Мне этот принцип нравится, потому что он задает моей жизни ритм, позволяя уравновешивать работу и отдых. А на эмоциональном уровне он напоминает мне, что меня как личность определяют не мои достижения. Кстати, именно поэтому теперь у нас есть выходные. Так что давайте будем благодарны религии хотя бы за это. Но когда правила превращаются в основную цель христианства, в результате неизменно возникает лицемерие и лицемеры, которые осуждают всех вокруг и страдают от комплекса суперполноценности. Они тщательно выполняют правила и считают себя лучше остальных. Они возвышают себя и унижают других. Интересно отметить, что именно против этого Иисус выступал особенно ревностно. И как он часто делал, он рассказал об этом притчу, чтобы наглядно проиллюстрировать свою мысль. Герои этой притчи, мытарь, сборщик налогов и фарисей, вместе пришли помолиться в храм, похожий на этот. Фарисей молится так: «О Боже! Спасибо тебе, что я не такой, как все остальные. Воры, мошенники, блудники или, не дай бог, этот мытарь. Я пощусь дважды в неделю. Отдаю десятину со всех доходов». Мытарь же молится так: «Боже, помилуй, прости меня грешного». Дальнейшие слова Иисуса ставят все на свои места. Он одобряет искреннюю молитву мытаря, который признал свой грех и искал у Бога прощения. Но строго предупреждает фарисея, говоря: если так и будешь ходить, задрав нос, то однажды упадешь лицом в грязь. Фарисей виноват не в том, что строго соблюдал правила, а в том, что больше ничего не делал, но при этом гордился собой. Он возгордился и начал презирать других. Как будто Бог просто обязан его благословлять, так как он этого заслуживает. Но он забыл, что самая важная заповедь состоит в том, чтобы всем своим сердцем любить Господа Бога и любить ближнего, как самого себя. Во главу угла христианство всегда ставило отношения между Богом и тем, кого он сотворил. Интересно отметить, что несмотря на те усилия, которые фарисей прилагает к соблюдению установленных правил, одновременно он разрушает то, что должно быть для него самым важным – свои взаимоотношения с Богом. Если подумать, мы, христиане, должны быть примером смирения. Все мы – недотёпы, лузеры и грешники, которые признают свои недостатки, но знают, какую свободу дает Божье прощение. Так что я лично исполняю принципы и правила только в контексте своего стремления жить так, как жил Иисус. Как мы тратим время и деньги, как мы общаемся с друзьями, родными, с девушками, с парнем – на все это влияет жизнь Иисуса. Он отдал за меня свою жизнь. И поэтому я изо всех сил стараюсь жить так, как жил он.

всем нам часто мешает страх. Он может помешать нам воплощать свои мечты или убедить нас, что у нас ничего не выйдет. Он также может помешать нам поступить правильно. Вот почему страху не должно быть места в жизни веры. Клайв Стейплс Льюис однажды тонко подметил, что когда христиане слишком много думают о жизни после смерти, на земле от них становится мало толку. Такое чувство, что люди неверно истолковывают заповедь Иисуса жить в мире, но быть не от мира сего. Они считают, что христиане должны оградить себя от всего дурного и жить как за каменной стеной отдельно от мира. Как будто мира надо бояться, как будто от него надо защищаться. Проблема тут в том, что тогда за каменной стеной остается вся жизнь, все остальные люди, и мы уже не можем сделать для них ничего доброго. Отсюда возникает стереотип, что христиане всего боятся. Если бы Иисус в какой-то момент жизни поддался страху, он никогда не встретился бы с людьми, которые больше всего в нем нуждались. Он никогда не вступился бы за беззащитных людей против религиозных начальников и никогда не пошел бы в Иерусалим, зная, что там его ждет смерть. Один из учеников Иисуса, Иоанн, в послании к первым христианам написал одну очень мощную истину. «В любви нет страха, и совершенная любовь изгоняет страх». Поймите меня правильно, я вовсе не хочу сказать, что у христиан развивается иммунитет к страху. Но чем лучше мы осознаем Божью любовь к нам, чем больше ей доверяем, тем меньше влияния оказывает на нас страх. Чем тверже мы знаем, что нас любят, тем меньше мы боимся поступить правильно или сделать ошибку, тем меньше мы боимся, что нас отвергнут. Я на личном опыте знаю, что когда мне трудно было поверить, что меня любят, я чувствовал себя очень неуверенно и изо всех сил старался всем угодить, заслужить любовь и одобрение. Но чем больше я убеждался в том, что Бог любит меня, тем увереннее я становился, тем меньше я боялся быть самим собой. Если подумать, есть два способа жить ради Бога. Можно надеть чистую белую рубашку и жить максимально осторожно, думая, что в конце меня будут судить на основании того, удалось ли мне сохранить ее чистой. Но так я никогда не смогу помочь парню, которому надо срочно поменять шину, или подвести до дома юную даму, которая явно перебрала. Потому что все это может запачкать мою чистую белую рубашку и костюм. Альтернативно, можно считать свою жизнь светом. Светом, который особенно нужен в темных местах. Это значит нести любовь туда, где ее нет. Это значит нести надежду тем, кто утратил всякую надежду. Заботиться о тех, кого обычно не замечают. Иисус, как всегда, рассказал притчу, где подчеркнул самое главное. Ее часто называют притчей о добром самарянине. Один человек шел по вот такой же дороге из Иерусалима в Иерихон. По пути на него напали бандиты, отобрали все, что было, избили до полусмерти и бросили умирать прямо на обочине. Первые два человека, которые его увидели, были священник и левит, люди с важными должностями в еврейском храме. Вместо того, чтобы помочь, они перешли на другую сторону дороги. Тут Иисус, кстати, пошутил, потому что эта дорога была такая узкая и извилистая, что никакой другой стороны у нее просто не было. Получается, что этим религиозным начальникам пришлось либо перешагнуть через лежащего, либо как-то бочком его обойти. Они оставили его лежать, потому что, как мы уже говорили, прикасаясь к определенным людям, к больным, мертвым или умирающим, они становились ритуально нечистыми и не могли войти в храм. В этой притче жить в соответствии с верой для них означало пройти мимо умирающего человека, чтобы сохранить ритуальную чистоту и исполнить свои религиозные обязанности. Главным героем притчи стал следующий прохожий. Он был самарянином. Многие евреи презирали самарян, потому что те жили по своим религиозным законам. Но вместо того, чтобы пройти мимо, самарянин помогает лежащему, перевязывает его раны, везет в гостиницу и даже оплачивает ему медицинскую помощь. Священник и левит так боялись нарушить свои религиозные установления, что не смогли проявить элементарную любовь к человеку. Точно так же, когда христиане неверно истолковывают Библию или учение Иисуса, все становится с ног на голову, и люди думают только о себе. Для самарянина любовь была обычной частью жизни. Такие притчи развенчивают ложные христианские стереотипы и напоминают мне подлинную сущность того, что значит следовать за Иисусом,
Это значит жить, жить по-настоящему, на полную катушку не из страха, а из подлинной любви к людям. С кем бы я ни разговаривал, с ребятами в школе, со старыми друзьями или просто с людьми, которых встречаю в течение дня, рано или поздно почти все задают один и тот же вопрос, который мешает им поверить в христианство, и по ряду причин отвечать на него всегда нелегко. Вопрос такой: если Бог действительно всеблагой и всемогущий, то почему в мире так много страданий и зла? Легких ответов на этот вопрос просто нет. Другие вопросы и возражения против христианства можно обсуждать открыто и спокойно. Но страдания задевают наши глубочайшие чувства, и у этого разговора всегда есть важное эмоциональное измерение. Наверное, говоря о страдании, можно вообще отставить Бога в сторону и заявить, что большая часть человеческих страданий — это просто часть эволюции. Выживание сильнейших требует безжалостно избавляться от слабых. Но в 21 веке так говорить о страдании не принято. Ну, представьте себе, что на похоронах вдруг кто-то встает и в прощальной речи говорит: «Что ж, слабые умирают, сильные выживают. Такова жизнь». Все начнут переглядываться и перешептываться: «Он что, с ума сошел?» А еще иногда мы ведем себя уж совсем странно. Сердимся на Бога, в которого не верим, потому что нам кажется, что мир должен быть другим, не таким, как сейчас. Страдания и зло не дают нам покоя, потому что все мы упорно считаем, что жизнь — ценная штука, и что живем мы не напрасно. Поэтому вопросы о страдании обретают куда больше смысла, если Бог все-таки присутствует в картине мира. И вопрос «Есть ли Бог?» превращается в «Где ты, Бог?» Или еще лучше: «Где ты был, Бог, и куда ты смотрел, когда...» Страдание пронзает нас до самой глубины души и поднимает вопросы, о которых мы даже не подозревали. Эти важные вопросы обязательно нужно задавать и честно искать на них ответы. Кто-то задает их прямо и по существу. «Почему все так, Боже? За что?» Другие спрашивают о людях: «Боже, как ты мог позволить им так поступить?» Когда страдают близкие нам люди, нам тоже больно, и, как ни странно, именно потому, что мы их любим. Не будь этой любви, будь нам все равно, нам не было бы так тяжело. Такова цена жизни в мире, где нам дана возможность испытывать и выражать реальную любовь. Потому что любовь — это решение, выбор. Если человек говорит, что любит вас, его слова имеют смысл лишь тогда, когда они сказаны без принуждения. Но если выясняется, что человек вынужден вас любить или запрограммирован на любовь к вам, его слова становятся пустыми. Кроме того, в мире у нас есть возможность выбрать такую линию поведения, которая не несет в себе любви или даже сознательно несет разрушение. Поэтому, с одной стороны, я благодарю Бога за дарованную нам свободу воли, а с другой, мне трудно принять эту реальность, реальные последствия свободных человеческих решений, например, вождение в пьяном виде, убийство, проявление экстремизма. Отвечать на эти вопросы всегда нелегко, особенно когда страдание не является результатом человеческих поступков, например, природные катаклизмы или такие болезни, как рак. Однако христианство позволяет мне взглянуть на эту проблему уникальным образом. Это дает мне надежду. Оно говорит, что сам Бог вошел в человеческую историю и пострадал за нас. В Иисусе мы видим, как Бог вошел в мир и разделил с нами его боль. Иисус знает, как это, когда тебя не понимают, когда тебя предают, избивают. А на кресте он пережил самое жуткое одиночество. Вот так об этом пишет один из библейских авторов. Иисус состраждет нашим слабостям, потому что знает, каково это – пройти через то, через что проходим мы. Страдания и веру трудно примирить, если видеть в Боге небесного социопата, который, видя, как нам плохо, только покрикивает: «Эй там, не ныть, соберитесь, тряпки!» Но в Иисусе и в Библии Бог предстает передо мной совсем другим. Клайв Стейплс Льюис писал, что дружба зарождается в тот момент, когда один человек говорит другому: «Что, и ты тоже? А я думал, что я такой только один». В Иисусе мы видим Бога, который откликается на наши страдания, говоря: «Да, я знаю, я тоже такой». Я родился в Северной Ирландии и работал полицейским в самый разгар политической и религиозной смуты 1990-х. Это было очень тяжелое время для всех жителей Северной Ирландии, полное терактов и насилия.
Я лично пережил 3 серьезных взрыва и в результате последнего чуть не потерял руку. Потом врачи сказали мне, что я выжил только чудом. У меня был полностью раздроблен локоть, и нижняя часть руки висела только на мышцах. Все хирурги рекомендовали ампутацию, но я верил, что Бог может меня исцелить. Я побывал в 3 больницах, пока не нашел хирурга, который согласился попробовать спасти руку, но сразу сказал, что она не будет действовать. Однако, несмотря на все это, сейчас моя рука полностью здорова. Я уволился из полиции по состоянию здоровья и думал, что худшее уже позади. Но 5 лет спустя мы с женой и детьми возвращались с дня рождения и попали в страшную автокатастрофу. В нас врезалась другая машина. Жена и младшая дочь погибли на месте, а у старшей дочери была парализована правая половина тела. Когда я очнулся после 10-дневной комы, мне сказали, что по дороге в больницу у меня 5 раз останавливалось сердце. У меня был сломан череп, глазница, нос, плечо и 4 ребер. Было повреждено легкое. Хирург сказал моим родным, что я вряд ли выживу. Но пока я был в коме, со мной кое-что произошло. Я знаю, многим это покажется странным, но тогда в коме я встретился с Иисусом. Это было очень реально. Меня переполняло ощущение Его любви и покоя. Когда я очнулся, и мама рассказала мне о жене и младшей дочке, признаться, мне захотелось снова забыться, уйти в кому. Но услышав о том, что произошло со старшей дочерью, я решил, что буду бороться, чтобы выжить и встать на ноги. Мне никогда не описать всю глубину горя и печали, которые еще оставались со мной. Встреча с Иисусом не дала мне моментального облегчения и ответов на все вопросы, но она помогла мне в 2 очень важных отношениях. Я понял, что Иисус остается со мной в горе и в страданиях, и благодаря моему полному выздоровлению и выздоровлению дочки, я понял, что Бог больше моего страдания. Ровно через 5 недель после катастрофы мы с 4-летней дочкой уже могли вместе гулять и начали непростой путь к восстановлению и надежде. Я не знаю, что пришлось пережить вам, какое горе и какие страдания. Может быть, вы испытали нечто подобное тому, о чем сейчас рассказал мой друг Дэвид. Но по опыту я знаю, что даже люди с самыми благими намерениями порой говорят очень бестактные вещи. Например, вы только что расстались с девушкой или парнем, а кто-то говорит: «Да ладно, не переживай, забей, найдешь себе получше». Сначала хочется заорать: «Лучше не бывает!» А потом добавить: «Я не хочу на это забивать!» Или вам говорят что-то вроде: «Не переживай, все будет хорошо». Серьезно? Обещаете? Наверное, это грубо, но мне лично всегда хочется послать такого утешителя подальше, потому что мне не надо, чтобы все было хорошо. Мне надо, чтобы все было как раньше, чтобы все вернулось назад, как было. Люди искренне хотят как лучше, но иногда их слова только делают нам больнее. И нам всем пора осознать и усвоить, что в моменты горя и страданий нам надо поменьше говорить и вместо этого поддерживать человека, просто оставаясь с ним рядом. В Евангелии от Иоанна Марфа и Мария сообщают Иисусу, что его друг и их брат Лазарь сильно заболел и его жизнь висит на волоске. Они дружат с Иисусом и знают его достаточно хорошо, чтобы в самую трудную минуту поскорее послать за ним. Но когда Иисус все-таки пришел, Лазарь уже умер. Родные приготовили его тело к погребению, они уже оплакали и похоронили его. Они уже положили мертвое тело в гробницу. Встретившись с пришедшим Иисусом, Мария и Марфа обе говорят одно и то же, хоть и по отдельности и в разное время. «Если бы ты был здесь, Лазарь был бы жив». Наверное, мы с вами тоже говорили нечто подобное, пусть и другими словами, но мы тоже обвиняли Бога, что его не было рядом, что он ничего не сделал. Иисус не пытается оправдываться, он не сердится, он не говорит: «Я Бог, и я знаю, как лучше». Вместо этого мы видим, как он плачет. Если вы слышали о Лазаре и знаете, чем все закончилось, вы знаете, что через 4 минуты Иисус воскресил его из мертвых. Иисус знает, что сейчас совершится чудо, что все вот-вот изменится. Но посреди горя и страдания сестер, видя их гнев и их слезы, он плачет вместе с ними, разделяя их боль и печаль. И для меня это пример того, как Бог откликается на наши страдания.
Именно это на себе испытал мой друг Дэвид. Иисус – это Бог, который не только пострадал за нас однажды, но и сейчас страдает вместе с нами.

Будучи молодежным служителем, я беседую о вере с тысячами молодых людей. Мне нравится общение, веселые интересные споры и особенно вопросы. Пожалуй, я слышал уже все вопросы на свете в буквальном смысле слова. Про моду, про личную жизнь, про рай, про ад, про инопланетян и даже про Санта-Клауса. И чаще всего меня спрашивают про историю сотворения мира, про Адама и Еву. И это, в общем, понятно, потому что если вы читали первую книгу Библии, «Бытие», про сотворение мира, кое-какие ее детали могут показаться непонятными. Бог сотворил мир за 6 дней. Всего за 6 дней? Ты что, шутишь? Такой громадный за 6 дней? В конце 6-го дня Бог сотворил Адама и Еву и поместил их в Эдемский сад. Кстати, а у них был пупок? Наверное, нет. Но как они тогда объясняли детям, почему у них есть пупок? В Библии сказано, в Эдеме было дерево познания добра и зла, и людям было запрещено есть его плоды. Это было яблоко? Почему мы решили, что это было яблоко? В Библии ничего об этом нет. Может, это была груша, или манго, или папайя. И вот однажды из лесу появился говорящий змей и уговорил Адама с Евой съесть плод с этого дерева. Тот говорящий змей посеял семена сомнения в мыслях Адама и Евы. Сомнения в Божьей благости. И убедил их, что Бог не дает им самого лучшего. Адам и Ева нарушили слово Бога, съели запретный плод, и их глаза открылись. В этот момент в мир вошло чувство вины. Они вдруг увидели, что ноги, и им стало стыдно, и они спрятались в саду. Разные христиане толкуют эту историю по-разному. Кто-то считает, что все произошло именно так, как написано. Другие говорят, что первые главы книги «Бытие» написаны в поэтическом стиле, и их нельзя толковать буквально. Я читаю книгу «Бытие» по той самой причине, по какой, как мне кажется, она была написана. Это не учебник естествознания. Она написана, чтобы раскрыть нам характер Бога. Почему Он сотворил нас и как мы можем Его узнать. Неважно, насколько буквально вы воспринимаете историю сотворения. То, что произошло с Адамом и Евой, происходит и сейчас. Я, например, знаю, как это, когда хочется спрятаться. Мне известно, как бывает стыдно, когда совершишь подлость. Я знаю, как это — притворяться и носить маску, чтобы никто не узнал, какой я на самом деле. Откуда взялись эти чувства? Почему нам так нелегко отпускать свои ошибки, поступать правильно или даже прощать других? Откуда этот внутренний надрыв, который мешает нам ладить с собой, с людьми и с Богом? Неужели люди всегда были такими? А какими задумал нас Бог? Какими были Адам и Ева до того, как съели плод дерева и убежали прятаться в кусты? В Библии сказано, что они были созданы по Божьему образу и подобию, не знали стыда и свободно ходили в присутствии самого Бога. Если мы тоже созданы по Божьему образу и подобию, то чтобы понять себя, нам надо понять, какой Бог, какова его сущность и природа. Проблема в том, что Бог — это большая загадка, в хорошем смысле слова. Бог — это 3 в 1. Бог — Отец, Бог — Сын и Бог — Святой Дух. Бог — это самодостаточное сообщество, желающее творить и делиться. И, по-моему, в своих лучших проявлениях люди отражают образ Божий. Например, создавая шедевры искусства или новые технологии. Или даже родители, которые хотят, чтобы их любовь превратилась в растущую семью. Вот почему перед тем, как создать Еву, Бог сказал «нехорошо человеку быть одному». Потому что Он создал нас для того, чтобы нас знали, видели и принимали. Чтобы мы любили и чтобы любили нас. Вот при чем тут Иисус. Я не хочу быть суперрелигиозным, но хочу знать, что Бог говорит о том, кто я такой. И мне это необходимо, потому что верить в подобные вещи мне трудно. Мне трудно верить, что меня принимают, что меня знают, любят и прощают. И вот почему-то мне кажется, что я такой не один. Самое интересное в истории начинается, когда в ней появляется Иисус. Это Бог в человеческой шкуре. Вот как описан приход Иисуса в мир в Евангелии от Иоанна. «Бог стал плотью и жил среди нас. Иисус переехал жить в наш район». Бог не прокричал нам свое слово с небес. Он пришел и стал одним из нас.
Будь он неуверенным в себе эгоистом, он явился бы с фанфарами и фейерверком, с толпой вопящих поклонников и суперсаундтреком. Но все было как раз наоборот, и его приход задал тон всей его жизни, всем его словам и всем его поступкам. Он родился не во дворце, а в хлеву, вот тут, в Вифлееме. Он родился в неспокойное время. Его родителям пришлось бежать от преследований царя Ирода. Он провел большую часть детства в Египте, будучи бедным беженцем. Мы часто забываем, что Иисусу тоже пришлось искать убежище, и что его семья жила в чужой стране из боязни вернуться на родину. Из Евангелий мы много знаем о его рождении и потом о его служении после 30. Интересно было бы узнать, как он провел промежуточные годы. Ну то есть, каково было Иисусу жить в Назарете, на таких вот улочках? Каким он был в подростковые годы? Дразнили ли его за то, какой он послушный? Боялся ли он темноты? Нравились ли ему девушки? Влюблялся ли в него кто-нибудь? Интересно иногда пофантазировать о том, чего мы не знаем. Но из того, что мы знаем, самое главное для меня вот что. Бог стал человеком, чтобы прожить такую жизнь, на какую мы не способны, и умереть такой смертью, которой нам никогда не придется умирать. И знаете что? Если бы Иисус хотел только спасти нас, Он мог бы просто сойти на землю уже взрослым в любой день и отдать за нас жизнь. Вместо этого Бог жил на земле 33 года. 33 года Бог общался с людьми, принимал их, даже отверженных, любил их, даже врагов, и исцелял, даже тех, кто не позаботился даже сказать Ему спасибо. Иисус показывает нам, какой Бог на самом деле. Я упоминал змея, говорящего змея, смутившего Адама и Еву. Это показывает, как нас обманом подстрекают усомниться в том, что Бог хороший, или усомниться в том, можно ли вообще Ему доверять. Для меня Евангелие — это 33 года, когда Иисус доказывал свою надежность, от скромного рождения до жестокой смерти. Он пережил все, что переживаем мы, нашу боль, наши трудности и испытания. Он преодолел все и при этом не согрешил. Он знает наши искушения и сложности. Он в буквальном смысле слова побывал в нашей шкуре. Но для меня Он больше, чем хороший друг, чем хороший учитель. Он мой спаситель, который спас меня охотно и с радостью. Дни и недели перед самым распятием были такие тяжелые, такие нервные. Он добровольно пошел в Иерусалим, зная, что идет на смерть. Накануне распятия Иисус отправился в Гефсиманский сад помолиться. Его страшило то, что должно было случиться. Под такими же деревьями, в саду с видом на раскинувшийся город, Он упал на колени и воззвал к Небесному Отцу. Он молился Отцу до тех пор, пока на лбу у Него не проступил кровавый пот. Так Ему было тяжело, так сильно Он тосковал. Он молится и просит. Может быть, можно как-то иначе простить людям грехи, как-то иначе напомнить им, кто они такие, и исцелить этих несчастных. Может, есть другой способ? Мы никогда не узнаем весь ужас той муки, которую Иисус претерпел

Другие религии озабочены в основном тем, как нам дотянуться до Бога и угодить Ему. Но история Библии, история Иисуса говорит о том, на что пошел Бог,

Определенных Богом правил. Когда Иисус был на земле, Он говорил, как грех влияет на нашу жизнь. Например, как из-за греха мы не можем быть самими собой, даже перед Богом. Или пытаемся как-то определить свое «я» и свою значимость с помощью вещей. Или всю жизнь гонимся за властью, успехом или привилегиями, забывая о других. Победа Иисуса над грехом должна была дать нам свободу от всего этого. Он сказал, что если мы поверим в то, что Бог сделал для нас, то узнаем истину, и истина сделает нас свободными. Интересно смотреть, как устроен мир, как устроено общество. Компании, маркетинг, реклама. Нас все время уговаривают что-то купить или кем-то стать, играя на нашей неуверенности и незнании, кто мы такие. Нам обещают, что мы станем такими, как наши кумиры, кем бы они ни были. Нам твердят, что для одобрения окружающих надо достичь определенного стандарта. Но Иисус говорил нам нечто совершенно противоположное. Мир говорит: «Ах, если бы ты был чуточку красивее, чуточку привлекательнее, чуточку талантливее, иди с нами, и мы сделаем тебя стройнее, красивее, богаче, умнее и остроумнее». Может, не все это знают, но Иисусу тоже пришлось столкнуться с таким искушением. Поймите меня правильно, никто не говорит, что Иисусу надо было похудеть, и никто не пытался продавать ему шампунь. Но предания, легенды о Мессии, о Христе, ходившие в его мире, создавали вокруг него определенные ожидания. Когда придет Мессия, он поведет нас к победе. Мессия сделает нас сильными. Когда придет Мессия, мы свергнем римлян и уничтожим всех врагов. Иисус своей жизнью являл миру любовь и благость Божью. Но люди ожидали от Него именно таких мессианских поступков. В Евангелии от Иоанна Он накормил 5000 человек и сразу же ушел, потому что понял, что народ хочет насильно сделать Его царем. Но Он пришел совсем не для этого и не собирался отдавать победу миру. Отчасти Он пришел для того, чтобы дать людям свободу от давления общества, которое подчас не дает нам дышать. Народ настолько привык к греху, что хотел заставить Иисуса основать империю, построенную на крови и насилии. Но Иисус пришел установить царство, основанное на любви и жертвенности. Сам Иисус принес колоссальную жертву. Его избили, исхлестали, на него плевали, на него надели терновый венец, глумливо называя его царем. Его прибили к кресту и оставили умирать. Казалось, Иисус проиграл, Бог проиграл. Но тогда даже ученики Иисуса еще не знали, что именно так в мир войдет сила преображения. Грех и страдания вошли в мир, когда люди попытались занять место Бога. Исцеление и прощение вошли в мир, когда Бог занял наше место. Как говорится в одной древней молитве, Он раскинул руки на кресте, и любовью, что крепче смерти, принес совершенную жертву за грех.

На кресте, беспомощный и униженный, Иисус берет на себя всю нашу слабость, всю нашу человеческость и делает это сознательно, из любви. На кресте Он принимает все наши страдания, все, что сделали с нами люди, и все дурное, что сделали мы сами. И перед самой смертью Он восклицает: «Свершилось!» Дело сделано, задуманное свершилось. Мы можем получить прощение и свободу. Так что, когда меня спрашивают, какое отношение имеет ко мне Иисус, я говорю: «Он умер за меня. Значит, я стою того, чтобы за меня умереть. Значит, меня любят и знают». Я говорю, что Он умер за меня, какой я есть, и это значит, что меня принимают. Я говорю, что Иисус воскрес из мертвых, и значит, теперь все будет по-другому. Он дал мне Святого Духа, и это значит, что я не один. Эта серия фильмов стала для нас целым путешествием. Иногда оно было похоже на исследование в научной лаборатории, иногда мы

Словно сдували пыль со старых книг, чтобы узнать, что в них написано. Мы разбирались, произошли ли те или иные исторические события на самом деле, и размышляли, что делать с горем и страданием, которое нам пришлось пережить. После всех вопросов, заданных в 8 эпизодах, я хочу напоследок задать еще один. Я как мог постарался дать на него ответ, но вот как ответите на него вы? А какое отношение Иисус имеет к вам лично? Ответ на него не может дать никто, только вы сами. Кто-то сказал, что выбор — это самое физическое, эмоциональное и духовное дело, которое может сделать человек. Все начинается с выбора, с решения. И решение поверить, уверовать в кого-то больше себя — этот выбор можете сделать только вы. Я верю в то, что Бог любит вас такими, какой вы есть. Бог, который, не поморщившись, сделал все, чтобы восстановить с вами общение. Я верю, что Бог уже сделал свой выбор в вашу пользу. А что выберете вы?

Выбор проявляется на физическом, эмоциональном и духовном уровне. Все начинается с выбора. Если вы смотрите видео, возможно, вы задумываетесь принять это решение, доверить жизни Иисусу. Я знаю, это большой шаг, который нелегко сделать. Я знаю, как тяжело бывает довериться кому-то другому из-за страха, что они увидят тебя таким, какой ты есть. На самом деле, и я в этом абсолютно уверен, Иисус знает тебя лучше тебя самого. Каждую мысль, каждую странность, каждую ошибку. Но все равно Он любит тебя. Во всяком случае, я надеюсь, что во время нашего путешествия ты смог увидеть, что Иисусу можно доверять. В Евангелии от Иоанна есть интересный момент, где большинство людей не принимает предложение Иисуса следовать за Ним, а напротив, отдаляются от Него. Тогда Иисус оборачивается к Своим ученикам и спрашивает: «Может, и вы хотите уйти?» Петр правильно ответил. Он сказал: «Господи, кому мы пойдем? У Тебя есть слова, которые приносят вечную жизнь. Мы верим в Тебя. Мы знаем, что Ты святой, посланный Богом». По сути, он сказал: «Куда нам идти после того, как мы узнали, кто ты такой?» И я его очень хорошо понимаю, у меня самого все еще много вопросов. Я не во всем разобрался. Но все же лучшее, что у меня есть, это мои отношения с Богом. Если ты готов и хочешь сделать следующий шаг, повторяй за мной слова, которые я буду говорить Иисусу. Произноси их от своего имени. Это твой ответ от всего сердца на то, что Иисус сделал для тебя, и возможность начать новую жизнь с Ним. Иисус, спасибо, что любишь меня. Спасибо за то, что ценишь меня настолько, что отдал свою жизнь за мой грех. Я осознаю, что нуждаюсь в твоем прощении. Я хочу обратиться от жизни для себя к жизни под твоим руководством. Я хочу идти по жизни с тобой и стать тем, кем ты меня задумал.

Я хочу объяснить разницу между двумя словами. Эти слова лежат в основании принадлежности продукции к определенной фирме, которые люди избирают. Обычно люди всю свою жизнь остаются верными и используют продукцию только одной какой-то фирмы. Если мы хотим строить отношения с неверующими, то понимание этих двух слов очень важно для нас. Первое слово — это слово «свойство». Скажите все со мной «свойство». Спасибо. Второе слово — это «польза». Свойство и польза. Свойство и польза. Свойство — это составляющая часть, качество или уникальная особенность данной продукции. Польза — это преимущество, дополнительная выгода и прок, которые вы имеете впоследствии пользования определенной продукции. Следовательно, в мире фирменной продукции, в мире рекламы, продукции свойства — это причина, по которой мы считаем продукцию хорошей, а польза — это та причина, по которой считает продукцию хорошей пользователь. Позвольте мне объяснить вам, как это работает в мире рекламы, той продукции, которую хотят нам продать через средства массовой информации. Оле, восстанавливающий кожу крем, содержит запатентованный аминопемпидовый комплекс. Он содержится в восстанавливающем кожу креме. Они хотят, чтобы вы купили именно его, потому что он содержит запатентованный аминопептидовый комплекс. Вопрос. Кто-нибудь знает, что это такое? Вопрос. Как вы думаете, какая польза вам будет от запатентованного аминопептидового комплекса? И самый главный вопрос. Кто захочет заплатить на 8 фунтов больше за этот крем, который содержит запатентованный аминопептидовый комплекс? Вместо крема подешевле, без этого комплекса? Кто захочет заплатить больше за крем, который содержит этот ингредиент? То, как этот факт подчеркивается в рекламе, показывает, что они в этой фирме думают, что вы этот крем захотите купить. И очевидно, что это в некоторой степени работает, потому что они думают, что вы думаете, ой, я приобрету этот особенный комплекс, содержащий этот суперсекретный, до сих пор бывший мне известный ингредиент, именно потому, что этот крем намного лучше, чем какой-либо другой, который я могу приобрести. Поэтому вы хотите купить этот крем, содержащий этот особенный ингредиент, эту особенную форму. Вот зачем они приводят эту бесполезную информацию, ведь они надеются, что вам захочется приобрести этот крем. И именно поэтому, таким образом, когда вас спросят, почему вы пользуетесь кремом, вы скажете, потому что он содержит запатентованный аминопептидовый комплекс. Как глупо. Откройте Ефесянам 4. Давайте снова прочитаем о том, как Павел понимает нашу ответственность в построении отношений с неверующими, которые, по сути, являются нашими клиентами. Они есть наше будущее для продукции церкви этого типа. Ефесянам 4:29. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере». Назидание в вере. Назидание в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. На протяжении десятилетий церковь путает свойства и пользу, пытаясь рекламировать, если можно так сказать, идею посещения церкви в этой стране. Некоторые из наших типов церкви сосредотачивают внимание на свойствах, а не на пользе. Поэтому у нас есть церковь «Собрание Агнца Божия». Они считают, что само по себе имени церкви достаточно. Когда вы проезжаете мимо или берете в руки буклеты этой церкви, если вы неверующий человек, который овечку только ел, но никогда не слышал о том,
что Иисус — это Агнец Божий. Не разумеют этого и в толк не возьмут, почему мы так называем наши церкви. Собрание Агнца Божьего. А потом они думают, почему же неверующие люди, которые проезжают мимо этой церкви, даже если они ищут церковь, не останавливаются там, но едут дальше, чтобы найти такую церковь, название которой им более понятно. Но Агнец Божий приносит радость. Агнец Божий драгоценен. Агнец Божий особенный. Агнец Божий находится в центре наших переживаний и понимания Бога. Но так происходит только потому, что это свойство важно для нас, а для неверующих не имеет никакого значения, понимаете? Поэтому, когда мы выставляем это название на фасаде нашего здания, рекламных щитах и буклетах, то мы не достигаем того эффекта, которого ожидаем от неверующих. Вот название — «Общение духовного меча». Что оно означает? Кстати, это название действующих церквей в нашей стране. Общение духовного меча. Но неверующие ведь не знают, что мы имеем в виду Библию. Они не знают, что мы называем Библию мечом, потому что Евреям 4 глава сравнивает Библию с мечом обоюдоострым. Они этого стиха не читали. Они никаких стихов не читали. Поэтому то, что мы помещаем это название на первый план, как характеристику нашей сущности, размещаем на бутылке, на коробке, церковь, общение духовного меча, является, по сути, просто холостым выстрелом. А потом, когда люди, ища церковь как альтернативу в своей жизни, по какой бы то ни было причине, проезжают мимо нее, мы удивляемся. Но вы, может быть, даже не представляете себе, как часто люди задумываются о том, чтобы пойти в церковь или другую церковь. Есть люди, которые переживают за своих детей. Возможно, они сами выросли не в церкви, но подумывают о том, как бы дать детям возможность приобщиться к Богу. Но если они проезжают мимо церкви и видят в телефонном справочнике название церкви, которое им непонятно, а из поколения в поколение церкви подбирали себе название согласно характеристикам, которые нравятся им, но ничего не значит для потенциальных прихожан, то, следовательно, люди не видят в них никакой пользы для себя. Храм хвалы, церковь, радость, жизнь в завете, Ассамблея скинии веры. Наша жизнь в завете нам дорога. Наша вера нам дорога. Мы знаем, что такое скиния. Но люди, живущие в Британии в 20

В 21 веке не знают, что такое скиния. И они не уверены, что хотят пойти туда, где скиния имеется. Они не уверены, что захотят ответить своим коллегам по работе, когда их спросят, куда они ходили, они скажут «в скинию хвалы». Хорошо. А что это? Они не уверены, что захотят сказать, что ходили в Агнец Божий, куплены кровью, омытой кровью, духовный меч, радость жизни в Завете, слово веры, водимое Духом Святым, исполненное Духом и тому подобные названия. Вы знаете, такие названия есть даже в нашем городе. И если посмотреть в телефонном справочнике, а если я не верующий, то возьму справочник, думаю, что там можно найти церковь. То, с чего бы я хотел начать, если у меня нет друзей-христиан, знакомых, которые посещают церковь? С чего искать? Как искать, если вы не религиозный человек и не относите себя к определенной конфессии? С чего вам начать? Некоторые используют телефонный справочник. Кстати, я не считаю название «Жизнь с избытком» хорошим, но вот что я хочу сказать. Когда мы выбрали это название, мы никого не евангелизировали в тот момент. Понимаете? Мы выбрали это название 12 лет назад. Тогда мы не ставили своей задачей евангелизацию. Тем, кто работает здесь, могут сказать, что через каждые несколько месяцев я говорю, надо сменить название, надо сменить название. Они мне отвечают, если будем менять название, давайте сделаем это сразу, потому что чем дольше оно остается неизменным, тем труднее его менять. Чем дольше это название используется, тем больше людей начинает к нему привыкать. Тем больше печатается литература, тем больше оно используется, тем труднее становится его изменить. Но когда я на такие темы проповедую, я выставляю себя не в лучшем свете, потому что я не уверен, что когда люди проезжают мимо этого здания, они понимают, что именно наше название означает. Церковь города Брэдфорд. Мне нравится это название. Я хочу, чтобы вы просто задумались над тем, что именно мы помещаем на нашей продукции. Немногие церкви задумываются над этим. Те названия, которые мы изобретаем, говорят о качестве Бога, который нам, как христианам, нравится. Это наш эквивалент аминопептидового комплекса. Но он не имеет никакой ценности, потому что непонятен тем, до кого мы хотим достучаться, неверующим людям. На этой неделе я послал несколько человек в город и попросил их проехать мимо нескольких церквей. Я хотел, чтобы они представили, что они неверующие, проезжают мимо одной из таких церквей. Каждый день по пути на работу. Но вот в тот день, когда я еду на работу, что-то в моей жизни происходит. Например, я не в состоянии справиться с моими проблемами. Меня переполняет страх. Может быть, я только что узнал, что у меня рак. Может быть, один из моих детей смертельно болен. Может быть, я нахожусь в такой жизненной ситуации, которая меня пугает. Может быть, я из-за этого не сплю и живу в стрессе. Мой брак на грани распада. Я не знаю. Дети наркоманы. Не знаю, но я проезжаю по городу, и я беспокоюсь о своей жизни. Меня пугает будущее. И вот я проезжаю мимо церкви. Я в таком отчаянии, на самом деле. Люди в этой стране должны дойти до отчаяния, прежде чем они будут искать помощи в церкви. Мы их последняя надежда, а мы зачастую этой роли даже не понимаем. Итак, представьте, что я просто проезжаю мимо. Я на этой неделе выслал команду и попросил их просто проехать мимо некоторых церквей. Они остановились. В одной из церквей в городе дверь была открыта, и на ней было расписание служений. Это расписание служений сейчас вывешивается на экране, и посмотрите, что мне предлагается. Если я подумаю о том, чтобы начать посещать церковь, посмотрите это. Я убрал отсюда название церкви, но это было на этой неделе в нашем городе. Воскресенье. Пятое число, это, кстати, четвертое воскресенье перед постом. Думайте так, как неверующий человек. В этой стране их очень много, миллионы. Я имею в виду людей, которые вообще никогда не были в церкви. Это четвертое воскресенье перед постом. Важно это? Это относится ко мне? Это означает, что тогда мне нужно будет прийти? Или нельзя прийти?

0: Если я с этим разберусь, то пойду дальше.
1: А следующее?
0: Явление Бога 5.
1: Okay.
0: Ладно. Явление Бога 5. А затем 8 причастие. Что такое причастие? Похоже на аминопептидовый комплекс. А если вы не попали на причастие в 8 часов, то в 10 причастие для прихода. Чем оно отличается от причастия, которое не для прихода, и что такое причастие? Я еще даже не упоминал BCP. Я не знаю, что это такое. BCP. Это наркотик, да? Без наркотиков это объявление читать нельзя. Хорошо. Я думаю, что в воскресенье 5 числа не приду. Я не знаю, что там будет. Я пойду в воскресенье 12. Что там написано? Хорошо. Это третье воскресенье перед постом. Но посмотрите. Это аминопептидовый комплекс. Это септуагазима. Собери детей. Мы готовы. Это все для меня решило. Я был в нерешительности, но когда увидел септуагазиму, все решилось. Кому не хотелось бы этого в жизни? Послушайте, это происходит на этой неделе в этом городе. А я в поисках и пытаюсь найти церковь, потому что у меня в жизни серьезные переживания. Эй, это значит 70 дней до Пасхи. Классно. 8 часов причастия. Прекрасно. 10 часов причастия для прихода. Еще лучше. Я могу подольше поспать и прийти в 10, все равно попаду на причастие. Но я почему-то в этом не уверен. Посмотрим, что будет 29-го. У меня тогда выходной. Второе воскресенье перед постом. В этой церкви много дают займы. Но посмотрите на следующее слово. Это служение сексигизима. Я думаю, что мы пойдем в эту церковь. Это единственное, что мне понятно из всего написанного здесь. Интересно, что в этой церкви происходит? Но если вы хотите узнать, что такое сексагазима, вам следует пойти в церковь 29-го. Это будет второе воскресенье перед постом и 60 дней до Пасхи. О, как жаль, что у них всего одно причастие для прихода в тот день. На той же самой доске объявлений посмотрите на нижнюю строчку. Посмотрите. Пепельное воскресенье. Причастие с наказанием пеплом. Превосходно. Если вы придете в тот день, у нас будет причастие. Хорошо, я уже видел это раньше. Но в этот день это не простое причастие. Оно более направлено на неверующих, находящихся в поисках. Потому что в тот день у нас будет наказание пеплом. Если сексагазима вам не по вкусу, то это вам точно понравится. А вот еще одно. Видите, в самом низу наказание пеплом. Смотрите, воскресенье 26 числа. Воскресенье последнее перед постом. Квинквагазима. Я думаю, мы придем на сексагазима. А если после этого придем еще на квинквагазиму, а потом вернемся в самое начало и возьмем септуагазиму, а после того давайте пойдем и получим наказание пеплом. Это будет замечательная неделя. Посмотрите. Вы неверующий человек, который переживает трудности. И вы, наконец, решаетесь начать посещать церковь. А они вам дают свое расписание и говорят, вот расписание наших собраний. О, Боже! Аминопептидовый комплекс. И в подметке не годится названием в этом расписании. Это легче понять, чем то, что мы только что прочитали. Когда люди в этом городе, на этой неделе, по всей стране протягивают руку к церкви, берут бутылку и читают на этикетке название и содержание, они имеют с этим и сталкиваются. Ведь это типично. Они думают, что это такое? Кому из знакомых я могу позвонить, чтобы они мне объяснили? Тогда они решают поставить церковь обратно на полку и продолжить жить со своими проблемами, потому что церковь не может даже использовать понятный всем язык. Поэтому, если я им скажу, что совершил прелюбодеяние, и моя жена решила меня оставить, я не думаю, что церковь, которая использует такие термины, способна будет понять мой простой язык и общаться со мной на моем уровне.

0: TBN из студии А, из дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями» и ее ведущий Леон Патилов. Сегодня у Леона в гостях джазовая группа New Vision, президент Ensol Records Скотт Блэквелл, записывающая артистка Ensol Gina, Private Boys и Limit X. А сейчас оторвемся с Леоном Патилов. Слава Господу! Снова мы славим Господа, того, у кого есть все ответы на все вопросы жизни, на все то, что вы ищете в своей жизни. И церковь сегодня на марше. Тело Христово больше не в нерешительности. Мы агрессивно берем то, что Господь хочет от нас. Сегодняшние гости нашей программы готовы доказать это. А сейчас эта песня посвящается вам. Слушайте.
1: Christian soldiers cross the land. We're joining together, hand in hand. Full of power, full of grace. We're here to save the

Один из путей, когда мы можем быть в движении, это наше свидетельство. Писание говорит, что мы победим сатану кровью Агнца и словом нашего свидетельства. Вы должны написать мне, я бы хотел прочитать некоторые из ваших писем здесь, на передаче, чтобы многие могли стать спасенными, услышав ваше свидетельство. И тогда сатана уступит место Господу Иисусу Христу. У нас сегодня много групп. Я говорю вам, мы будем сегодня славить Господа. Церковь действительно на марше. Я хочу, чтобы вы встретились с моим первым гостем. Он как будто бы стоит над всеми этими группами, он ими руководит. Поприветствуйте Скотт Блэквелл. Скотт Блэквелл. Как у тебя дела? Господь действительно дал тебе ответственность, да? Все эти группы... Они уже были у меня в программе, так что я хочу тебе сказать, каждый раз, когда они выступают, мы получаем письма, в которых говорится, что мы хотим, чтобы они снова вернулись. И поэтому вы здесь, все три группы. Да. Бог благословил нас людьми, которые действительно Его любят. Странным образом. У тебя есть название новое для этого евангельского стиля. Да, прежде всего, это Ansel Records. И если посмотреть словарь Ansel, значит «воодушевлять». Я не знаю, что может больше воодушевить души, чем Иисус. И я благодарен своей жене за то, что она придумала это название. Она сегодня не здесь. Она готовится к завтрашней свадьбе. Ее подруга выходит замуж, так что... Да, она бегает повсюду, ничего не делает, да? Я шучу. Да, у нас освященное танцевальное название. Танцевальная музыка — это как будто последняя граница христианской музыки. Эта область музыки еще не до конца открыта для христиан. Это замечательная область, что мы можем танцевать. Конечно, это индивидуальный вопрос. Наша цель — не заставлять церковь верить точно так же, как и мы. Но мы обеспечиваем музыкой, которую слушают подростки и молодые люди. И чем ближе мы к концу века, и мы довольно близко, я чувствую, что... Нужно больше делать, чтобы привлечь больше людей. И мы распространяем нашу музыку, как только можем. Я вот что тебе скажу. Мой первый альбом назывался «Станцуй еще один танец». И все просто радовались, знаешь. Знаешь, у меня есть небольшая история. Когда я был простым парнем в Нью-Йорке где-то 7 или 8 лет назад, я зашел в христианский магазин. И просматривая альбом, я натолкнулся на один из твоих. И на нем было написано «Иисус и гром». И я смог найти только этот альбом. И с задней стороны на нем были нарисованы барабаны и клавишные инструменты. И я купил этот альбом. И я исполнял это в Палладиуме. Да, в Нью-Йорке в 5 или 6 часов утра, когда все успокаивались. Это было утром, кстати, да. Я играл эту пластинку. Да, это здорово. Этим мы связаны. Да, фактически я пытался достать один из твоих концертов, но я не мог их найти. Здорово. Мы хотим пригласить твою первую артистку. Это Джина Фолио, ей 18 лет, и она из Южной Калифорнии. И когда я впервые ее услышал, я просто воскликнул: «Здорово! Бог сделал так, что мы стали с ней записываться». И она пела в Nitro Praise. Это запись восхваления, которую мы сделали 6 месяцев назад. Это современные песни танцевального стиля, поп-музыка. Итак, Джина!

0: don't let it pass you by.
1: All right, all right, Gina.
2: Хорошо, я в первый раз увидел их в живой записи. Да, мы только прошлым вечером заменили несколько вокалов, это хорошо. Здорово, что вы стараетесь сделать все безукоризненно, ребята. Требуется очень много работы, чтобы все это отрегулировать, конечно. Многие просто приносят свои записи и говорят, я здесь вот для Господа только делаю. Но вы стремитесь к некоторым вещам, которые очень хорошего качества, и это здорово. Мы особенно благословлены с Gina и Limit X и Private Boys. Все эти три группы, они как раз здесь сегодня, все они из Южной Калифорнии. И мы не соперники, у нас нет конкуренции, мы не соревнуемся за то, чтобы продать больше записей. Мы просто выступаем перед молодежью и пытаемся самым лучшим образом показать качественную музыку. Да, Private Boys выступают следующими. Да, опять-таки, когда-то я ходил в диско-клуб Flipside, христианский танцевальный клуб. И в пятницу вечером я увидел этих ребят. И я просто сказал, здорово, потому что Бог соединил все эти группы. Потому что это не моя заслуга, это только Он. И эти ребята веселые, задорные, сильные. И недавно, несколько недель назад, мы выступали в церкви. И это прекрасно. Итак, Private Boys!

0: son, yo, go to work.
1: Я устаю только от того, что смотрю на них. Я говорю тебе, старина, это круто. Таким образом, мы получаем послание тоже. И это то, что нам надо делать. Нам нужно работать, старина. Я живу здесь, в Лос-Анджелесе, но время от времени я чувствую, что мне хотелось бы жить где-то вблизи небольших домов по приемным, по принятию детей, и купить небольшую ферму и успокоиться, знаешь. Но Господь говорит, что мы успокоимся, когда умрем. Но сейчас у нас должно быть время работать, так что иногда, знаешь, я очень устаю и так далее. Но Господь продолжает присылать таких ребят, как Private Boys. И мы принимаемся за работу. У нас еще одна группа. Она из Уганды, из Восточной Африки. Да, эта программа, эта группа была у нас на программе раньше, это называется Limit X. И благодаря Господу мы... Знаешь, мы были в 12 дюймах от записи, которую они выпустили в Англии где-то 2 года назад. Мой друг, который сейчас работает на нас, прислал эту запись нам из Англии на 12-дюймовом диске. И он сказал нам, нам нужно проверить этих ребят, кто они такие. И сейчас группа Limit X. Мы все из Африки, но мы славим Господа в Америке. Аминь. И вот как мы это делаем.
2: Malibongwe! Malibongwe! Ika malay kosi malibongwe!

Спасибо тебе большое, Скотт, за то, что ты пришел сюда и привел с собой такие группы. И Господь говорит: «Придите ко мне все те, которые тяжело трудятся, и я дам вам покой». Он говорит: «Отдайте мне свое бремя и возьмите мое». Представьте себе сильного, опытного вала, и вала послабее. Впрягайтесь вместе с ним, не пытайтесь делать это сами по себе. Присоединяйтесь к Царю Царей и Господу Господь. Благословит вас Господь. До следующей встречи.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях диакониса Церкви Истины в Иисусе Любовь Краверк. Здравствуй, Люба!
1: Здравствуй, Катерина!
0: Сегодня у нас тема гонения. И ты рассказываешь о своей прекрасной большой семье. Это просто чудесно, что происходило у вас, и мы с удовольствием сегодня послушаем твое свидетельство.
1: Да, это уже вторая часть. Мы закончили первую часть на том, что этот огонь, который горел внутри тогда молодых моих родителей, моих тетушек и дядюшек, но тогда они были тоже молодыми, и уже спасшихся людей, которые были рядом с ними, и что это очень не нравилось дьяволу, это очень не нравилось той системе атеистической, это очень не нравилось работникам КГБ, и поэтому вот эти распоряжения, которые приходили с Москвы о тех жестоких деяниях, которые они совершали над верующими, они уже, скажем, к 50-му году усиливались. И можно сказать, они приходили такой определенной волной. И так как система, сплоченная система церкви, она была по всему бывшему Советскому Союзу, то как только волна вот и гонение начиналось где-то в России, в Москве или в Ленинграде, уже братья предупреждали: будьте готовы. Но часто было так, что Дух Святой через пророчество тоже предупреждал, не тоже, а в первую очередь предупреждал, что гонения грядут.
0: Скажи, пожалуйста, в чем обвиняли верующих в то время?
1: На фоне настоящего времени, конечно, да, это выглядит довольно странно. То есть если человек выбирает такую жизненную позицию верить в Бога, любить людей, рассказывать о нем своим близким, родным, собираться вместе для того, чтобы молиться, петь псалмы, в то время это считалось преступлением. То есть, учитывая то, что государство атеистическое, то есть сверху было принято решение руководителями советскими, что мы атеистическое государство, следовательно, все люди, живущие в нашем государстве, должны быть атеистами. Но, по крайней мере, они не должны открыто верить и исповедовать свою веру, назовем так. Потому что часто люди называют веру вероисповедание, но вера, она в сердце. Та вера, которая написана в Священном Писании, это вера в сердце внутри меня. И уже в конце 50-х это гонение усилилось. Каким образом оно усилилось? То есть участились штрафы, нападения или внедрения в эту христианскую группу людей, где бы они ни собирались, в доме, или они где-то на природе собирались, КГБ выслеживала, приезжала, переписывала, оштрафовывала. Это все потом передавалось на работы, где кто работает, для того, чтобы давление оказывать на этих людей. Естественно, в то время очень трудно было занимать какие-то позиции. Допустим, если мой отец в начале своего пути жизненного учился в институте, работал учителем, какое-то время был директором школы, но когда вот это его открытое вероисповедание, оно стало явным, таким людям уже не давали работать по их специальности. И кем он мог работать? Это транспортником. Молодежи не давали учиться. То есть молодежь, которая открыто могла сказать: «Да, я верю в Иисуса Христа», она не могла учиться в каких-то высших учебных заведениях. Может быть, кто-то прятался, может быть, кто-то умел это так сделать, да? Но когда тебе задают вопрос, почему ты не комсомолка, да, или почему ты не пионерка, кто-то из детей принимал такое решение тоже не одевать этот пионерский галстук, то это становилось проблемой, И это была причина, почему ты не мог получить высшее образование.
0: Итак, во времена Советского Союза верующим запрещалось собираться вместе и молиться, запрещалось получать высшее образование, запрещено было занимать какие-то высокие позиции, директорские позиции. И помимо всего этого, я слышала, оскорбляли, обзывали и людоедами, обвиняли в каких-то сексуальных грехах, ходили сплетни. Много всего было. И все это было гонение.
1: Это было очень много грязи вылито. Газета «Известия», «Советская правда». Именно «Советская правда», в ней писалось столько лжи. Я к этому более подробно подойду. Но вот что касается конец 40-х, начала 50-х. Снова пришла волна. То есть братья уже предупредили, Дух Святой уже предупреждал. И вот стали сажать братьев и сестер снова в тюрьмы. Вот какие-то определенные годы это было. И что касается того, что церковь не могла функционировать, как бы мы не можем сказать однозначно, потому что были регистрированные церкви, скажем, та же самая Баптистская церковь, которая сейчас на Калью, другие церкви, они продолжали жить своей жизнью, да, но мы понимаем то, что власти на них давили, они хотели контролировать, они внедрялись в эти церковные вопросы. И как они сумели прожить это время, я сейчас не буду рассказывать. Я буду рассказывать о том, как прожили это время мои бабушка, дедушка, родители. Они были в подпольной церкви. И они были подпольными не потому, что им хотелось от кого-то прятаться или, знаете, как будто там что-то тайное, опасное. Нет. Они были подпольными только потому, что власти открыто вмешивались. Они требовали ставить своих людей. Они запрещали заниматься с молодежью. А с детьми так вообще это табу. С детьми вообще запрещалось что-то им говорить о Боге. Может быть, я более подробно об этом потом расскажу, как это все выглядело. И поэтому церковь, так как это внутрицерковные вопросы, да, кто должен быть пастором, кто служит молодежи, кто служит словом, это понятно, не должны решать люди, которые гонят церковь, нерожденные свыше и не признающие Бога как своего спасителя. То есть они хотят ставить своих людей. Подождите, стоп, конечно же, нет. И поэтому тут нужно было принимать этот вызов. И подпольная церковь возрастала, люди спасались, КГБ усиленно работало, и в 51-м году посадили в тюрьму многих людей, и тогда, вот именно в 51-м году, знаете, как было, приезжал черный ворон, называли так машину, такую черную, приезжал ночью и просто забирал людей. И никто не знал, вернется этот человек, не вернется этот человек. Многие просто пропали без вести. И мама рассказывала про одного молодого человека, который уверовал. Он каким-то образом еще до верования получил высшее образование. Он был очень талантлив, очень способный. Он играл на гитаре, очень красиво пел песни. Это очень влияло на других людей, и люди просто притягивались к Господу. Его забрали, он не вернулся. Его след пропал. И потом просто молились люди, было показано видение гроб. То есть было понятно, что его умертвили. Так умертвили многих. Я, если приведу пример, вернусь назад к моему дедушке со стороны моего папы, то он жил в Беларуси, в деревне «Борьба». У них дома лежала Библия. И когда вот началась коллективизация, пришли, ему предложили добровольно, насильственно купить какой-то журнал советского покроя. Он отказался, к ним пришли домой, видели, что у них на столе лежит Библия, его забрали, он не вернулся. То есть мы понимаем, его тоже умертвили. И вот мы возвращаемся к 51-му году, когда пошла такая сильная волна гонений, прессингов. И было удивительно то, что КГБ подстраивало такие случаи, то есть обвинения, к которым мы никакого отношения не имели. То есть, например, приходили их люди в наш дом, это я называю в купле Сербия-10.1, приходили и подсовывали куда-нибудь за шкаф или в какое-то место, где, может быть, менее заметно, антисоветскую литературу, и уходили. И потом делали такую облаву, делали это открытым, заходили, вытаскивали эту литературу, которую мы даже не знали, что она там лежала, и говорили: посмотрите, вы враги народа, вы против советской власти. То есть это был такой явный обман. И вот в 51 году забрали много верующих, посадили в тюрьмы. Это были люди с разных церквей христианских. И забрали моего дедушку, забрали мою маму и забрали моего папу. Тогда они не были в браке, они были молодыми людьми, но они были служителями в церкви, так как сейчас называют лидерами. То есть они были настолько посвящены Богу. Папа очень хорошо знал Слово Божье и учил молодежь этому Слову Божьему. Мама была ревностной евангелисткой, потому что она очень любила Бога, свидетельствовала всем вокруг, и поэтому она была такой яркой личностью. И дедушку, потому что он открывал свой дом для собраний верующих. И рассказывают, что когда дедушку посадили в машину, и там такая решетка была, он запел псалом: «Ближе Господь к тебе». И говорил: «Вы знаете, с Господом в тюрьме свобода, а без Господа на свободе тюрьма». Он эти слова повторял неоднократно, потому что он знал, откуда он вышел, из какой тюрьмы и какую свободу дал ему Господь. Слава ему за это. И, конечно же, тогда давали очень большие сроки, но как-то получалось так, что эти сроки впоследствии сокращались, и дедушка мой просидел 4 года, маме дали 10 лет, но она просидела 4 года, папе дали 6 лет, он так и просидел 6 лет свой срок. И вот там, в тюремных застенках, как рассказывала моя мама, это было особенное время присутствия Божьей благодати. И она всю свою последующую жизнь впоследствии вспоминала этих 4 года и благодарила Бога, что Он дал ей возможность пройти этот путь. Она говорит, это было что-то удивительное. Ей было тогда 26 лет. И она говорит, происходило так, что в их документах, этих властей, происходила какая-то путаница. Ее забрасывали то в одну камеру, то в другую камеру, то в третью камеру. И она говорит, с кем я только не побывала. В одну камеру она попала, там были врачи Сталина, евреи, образованные люди, красиво одеты, вот их только забрали. В другую камеру она попала, где были директора заводов, такие умные, тоже такие хорошие люди, которые занимали какие-то позиции, но как только их в чем-то заподозрили, если даже какой-то сосед на кого-то что-то донес, там даже не разбирались, его сразу же ликвидировали.
0: Приезжал черный ворон и забирал.
1: И забирал, да, часто это происходило ночью, чтобы как-то стереть свои следы. Потому что на самом деле дом, где жили бабушка и дедушка, его очень уважали, соседи очень любили и понимали, что это особенные люди, которые ходят с Богом не просто, но они переживают живого Бога. Если кто-то умирал на этой улице, мы знаем, это улица Сирби, то они приходили за дедушкой и говорили: «Пойди, пожалуйста, к нашему умирающему там, родственнику или брату, сыну, там, отцу или матери, поговори». И дедушка приходил, молился с ними, и часто было так, что приводил их к покаянию. И люди приходили и говорили: «О, этот копельский поп, давайте позовем его». И он выглядел как поп, у него было черное длинное пальто, Библия под мышкой и впоследствии еще такая палочка. Но вот там в тюрьме, вы знаете, это не просто, вот как сейчас мы попадали туда, не сейчас, а какое-то время назад, скажем, 30 лет назад, да, в 90-е годы, когда открылись двери, и мы пошли проповедовать тюрьмы в свое время. Это был такой сильный прессинг. Как рассказывал папа, ему подавали документ и говорили: «Подпиши». И он читал и видел, что там ложь, там клевета. И он говорил: «Я не буду подписывать». И тогда его просто брали за шкирку, били головой об стенку и говорили: «Подпиши». Так что он терял сознание, но он не подписывал. Христиане того времени, они были готовы на смерть, многие христиане, на смерть ради Христа. И почитали это еще особым званием, как написано к евреям, да, что Бог производил такие великие чудеса во времена апостолов, но некоторые из них были убиваемы, скитались в козьих шкурах в горах, были перепиливаемы, и весь мир их не был достоин. Вот такая высокая планка. А дедушку тренировали тоже там: «Встань, ляг, там, ложись, поднимайся, ложись, поднимайся». То есть такого рода издевательства были. И что касается моей мамы, она была тогда молодой девушкой, 25-26 лет. Она говорит: «Я попала в камеру, где были врачи Сталина». Она была в Харку, потом она была в Мордовии и в пересылочных тюрьмах. И говорит: «Такие умные люди, врачи образованные, большинство из них евреи». Говорит, они плакали, говорили: «У нас пропал смысл жизни». И вдруг она попадала в их камеру и говорили: «Ты молодая девушка, а ты за что здесь, в тюрьме? Тебя-то за что забросили? Нас-то там, понятно, подозрение, что мы кого-то хотим убить. Там тот же самый Сталин». Она говорила: «А я за живое свидетельство Иисуса Христа». Они говорят: «Расскажи нам». И она им начинала рассказывать. У них появлялись слезы на глазах. Надежда. Дух их воспрял. Потом она попадает к директорам каких-то заводов разных. «Ты, молодая девушка, как ты-то сюда попала? Ты же не директор». «Нет, я просто люблю Иисуса, я верю в Него только по этой причине. Расскажи нам». И вот так она прям приходили утром и говорили: «Слушай, Дубровская у нее была фамилия, а как вообще ты попала в эту камеру? Что-то перепутали». И она понимала: это рука Божья. Божье слово должно прозвучать для людей, которые потеряли надежду. И впоследствии ей было столько свидетельств. Одна женщина говорила: «Я уже приготовила, не знаю, свой пояс, веревку, чтобы мне где-то повеситься. Но ты пришла, и ты принесла эту надежду». Это чудесно, но у нее с собой не было Библии, не было помощников и не было того, что Иисус говорил: «Я отпускаю вас по двое». Она была одна, и она свидетельствовала. Конечно же, когда есть возможность быть двоим, это оптимальное решение такого вопроса евангелизации. Но тут уже никто не выбирал. Но Господь и каждого отдельно, в одиночку, может использовать во славу свою. И мама рассказывала, что вот ту надежду, радость, которую она приносила людям, ей приносила это очень большую радость. Она говорит, однажды, говорит, тяжелее всего мне было, когда я попала в камеру с женщиной-людоедом, которая там ела детей, людей. Говорит, это было как-то жутко, но, говорит, Господь давал силы. Потом, говорит, попала в какую-то камеру девушек-проституток. И многие из них, у них была это какая-то падучая болезнь, эпилепсия, говорит, и наступала ночь, они, говорит, падали, начинали биться. Говорит, их дьявол просто бил. А я, говорит, просто лежала и молилась. И таким девушкам приносила благую весть. Но мы понимаем, что это не только радость Духа Святого. Были очень сложные, тяжелые физические моменты. Например, девушек собирали и вели в баню. Там, говорит, водичка какая-то холодная, еле-еле капает. Нужно раздеваться, хоть под этой водичкой мыться. Эти мужики, надзиратели, они стояли и смотрели. Говорит, было так, ну, тяжело, жутко. Да, если девушки целомудренные в Боге, и как ты себя внутри чувствуешь, но это тоже надо было пережить. Или их отправляли на очень тяжелые работы, таскать какую-то тяжесть. Как мама говорила, надо было носить какие-то мешки с мукой, еще с каким-то товаром тяжеленные. Но при этом Бог настолько реально себя являл. И она сказала, что рассказывала однажды, это было вообще особенное чудо, которое там разнеслось по всей тюрьме. И то, что увидели женщины, даже не знающие Бога, ну, не верящие в Бога, скажем, да. Она говорит, я несла очень тяжелый мешок. Говорит, я была настолько уставшая, настолько переутомленная. Говорит, в какой-то момент, говорит, я чувствую от тяжести, внутри меня что-то хрустнуло. И, говорит, я согнулась вот так вот буквой «Г» и даже еще ниже, и чувствую, я не могу подняться, и у меня сильнейшая боль в спине. И ко мне подбежали женщины и говорят: «Вера, Вера, что с тобой? Что с твоим позвоночником?» И она говорит, я чувствую, я подняться не могу, у меня сильнейшая боль в спине. И думаю, Господи, неужели здесь, на этой тяжелой работе, закончится моя жизнь? И говорит, я, говорит, вдруг так взвалилась к Богу. Я так, говорит, начала прям вопиять к Нему. И, говорит, какая-то сила, говорит, просто подошла, говорит, как вихрь. Я так, меня хрусть. У меня хрустнуло что-то в спине. Я выпрямилась. И у меня стала спина прямая-припрямая. И вот моя мама до самой старости, она прожила до 92 лет. У нее всегда была прямая спина. Я говорю, мама, мне от тебя по благодати досталась прямая спина. Просто мы так шутили иногда. И Бог являл такие чудеса. И так как моей маме дали изначально 10 лет, она знала, что она 26 плюс 10, 36, тяжелая работа. И она сказала, Господь, я уже вернусь, наверное, такая слабая. Я тут, наверное, все свое здоровье оставлю. Здесь такая тяжелая работа. Я и замуж не выйду. У нее мысль такая возникла. А давай, Вера, то есть обращаясь сама к себе, дай обет Господу посвятить Ему свою жизнь и просто служить Тебе и замуж не выходить, только Тебе служить. Интересно то, что в то время это как-то было, не сказать, что принято, но оно одобрялось, когда человек делает полное посвящение Господу, не женится, не выходит замуж и всю жизнь служит Господу. Это приветствовалось. Ну, естественно, нелегкомысленно, надо было это делать очень продуманно. И она в своем сердце решила, я дам Богу обет посвящения, безбрачия, посвящение 100% ему. Я думаю, это примерно как в монастырях вот монахини, да, это делают. И она с этой мыслью идет навстречу верующих. Там христиане собирались, договаривались между собой и вечером где-то делали собрание. Конечно, когда их находили там, то их могли раскидать по камерам и там забрать Евангелие, если у кого-то оно все-таки сохранилось. Но она идет на такое собрание. И она только заходит в эту камеру, где была встреча верующих, и была сестра, у которой был пророческий дар. И она говорит, дочь моя, вернешься домой, выйдешь замуж и родишь нескольких детей. На самом деле все так и случилось. Вместо 10 лет она просидела 4 года, вернулась домой, вышла замуж за прекрасного человека и родила 4 детей. Вот таким образом люди страдали за Христа и считали это особым благословением для их жизни, знаете, как в духовном мире, в физическом мире является слава Бога, и люди, которые прошли такие испытания, они не сломались. Они остались как переплавленное золото. Они принесли вот эти сильные свидетельства, которые мы можем сейчас рассказывать. Они были примером, можно сказать, флагом для нас, последующего поколения, чтобы видеть и знать их жизнь.
0: И так мама вышла из тюрьмы, и потом она через какое-то время выходит замуж.
1: Да, она выходит замуж очень удивительно. Она возвращается, ее встречает молодежь с цветами, с песнями, с любовью. Божья церковь продолжает жить. Знаете, когда гонение на Божью церковь, она еще и растет больше. Бабушка готовит богатый стол, вся молодежь собирается. Она рассказывает о чудесах, которые совершил Господь. Через 2 года освобождается Михаил Степанович. Это тот человек, за которого она впоследствии вышла замуж. Он освобождается. Это, можно сказать, второй срок в его жизни. Потому что первый был в Белоруссии, и после первого срока было поражение. Он не мог вернуться на свою родину, и поэтому приехал в Эстонию. И мы верим, что Бог их соединяет, потому что там интересная тоже своя история, каким образом они вот нашли друг друга, или Бог их соединил. Я понимаю, что моему папе, да, Бог дает такую жену, потому что в будущем он становится пастором, то есть дедушка передает ему эту эстафету, и времена гонений продолжаются, и необходимо, чтобы был рядом такой тыл, понимаете, когда тебя КГБ вызывает периодически, когда жена тебя провожает с мешочком сухариков, когда рождаются дети, когда приходят разные испытания, когда не дают квартиру только потому, что вы христиане, и мы живем вот в этом маленьком помещении, семья разрастается, нам тесно, но отец продолжает быть верным, и Бог ему дает эту жену. И они просто счастливо живут. Они очень любят друг друга. И перескочим, да, на следующие года, 61-й год. Это год, когда приходит новая волна гонений. И начинают снова сажать братьев. Сажать именно тех, кто у руля. Тот, который имеет влияние. Как говорится, убери пастора, рассеются овцы. Да? Но в этом случае так не происходило. Люди очень сплочались. Вызывали, начинали вызывать людей на так называемые беседы, мягко выражаясь, для того, чтобы они рассказали, кто в церкви, в этой подпольной церкви, имеет вес. Вызвали многих. И, знаете, хочу сказать, не такая уж красивая картинка, как я рассказывала доселе. Были люди, которые отдельные личности, которые ломались. Один из них, я назову его имя, Анатолий, он кричал: «Эх, вот я пойду, я готов на все за Христа!» Мы вспоминаем Петра, да? «Я готов!» Но когда его вызвали, когда ему показали перспективу его будущей жизни, эти страшные советские тюрьмы, люди пугались, люди ломались, люди не выдерживали такого натиска некоторые. И, конечно же, те, которые не выдерживали, как-то у них очень тяжело потом жизнь складывалась. Например, тот же самый Анатолий, он сломался внутри, и впоследствии он спился. Не просто стал пьяницей. Мой дядя был военным офицером, который женился на моей родной тете. Он очень любил Бога, он был крещен Духом Святым. Он ездил по деревням, свидетельствовал, проповедовал, пророчествовал. И когда собралось вот это военное собрание, его вызвали и стали клеветать на всех христиан, клеветать на церковь, позорить его перед его сослуживцами. он стоял, и вы знаете, он ничего не сказал, он просто промолчал. Но он понял, что этим молчанием он не защитил имя Христа и христианской церкви. Хотя, если теологически, да, Христос, он не нуждается в защите. Но в нашей жизни бывают такие времена, когда мы должны сказать: «Да, я верю! Да, это Церковь Божья!» Иногда где-то мы должны молчать, но Дух Святой, когда побуждает нам утвердить, что «Да, я христианин!» Когда ты молчишь, то ты выглядит, как будто ты сдался. И он сказал, когда он вышел оттуда, он почувствовал, что как будто Дух Святой отошел от него. Он стал какой-то опустошенный. Он стал слабый. И он испугался и, скажем так, отстранился. Хотя до конца своей жизни верил в Господа. И иногда наступали у него моменты, когда он проходил участки вот города, где он особенно переживал Бога, то снова как будто Дух Святой касался его, и он исполнялся этим Божьим Духом. Или когда он попадал в собрание верующих, пели псалмы, он тоже вместе со всеми пел. Вот такое было время.
0: Люба, скажи, а как гонения тех времен можно перенести на современное время? Вот если мы поставим параллель, сегодня ведь тоже есть гонения, давление на христиан, на верующих. Как ты видишь это сегодня?
1: Сегодня таких явных гонений со стороны системы нет, потому что, скажем, мы свободно исповедуем свою веру, мы можем свидетельствовать, тем более, вот, допустим, в нашей стране, мы можем свидетельствовать, говорить людям, которые рядом с нами. Наши церкви открыты, мы приглашаем представителей властей, да, у нас проходят завтраки молитвенные, где участвуют наши пастора. Но мы понимаем, что дьявол, он никуда не спрятался. Он находит новую стратегию или новые методы для того, чтобы искоренить эту веру из сердец Божьих детей. И, как я вижу в настоящее время, это искушения различные. Такие искушения – это как конфетка или как яд, завернутый в фантик. Он красивый, он соблазнительный. И многие, я скажу, многие поддаются этому. Никогда не было столько падений в те времена, скажем, гонений или Церкви Христовой, когда она была под гонением, как в современное время, когда свобода. И очень печально, что, знаете, нет вот, скажем, такого радикализма. Если раньше верующие люди, они понимали или жизнь, или смерть, то есть я должен быть готовым к тому, что сегодня ночью приедет этот черный ворон, меня заберут, и неизвестно, где я окажусь, и буду ли я дальше жить.
0: То есть верующий, когда шел спать в то время, он шел с такой молитвой: «Господь, если меня заберут, я все равно с тобой. Если я остаюсь жить здесь, в этом городе, я служу тебе».
1: Ну, да, именно верующий, вот тот верующий, о котором я сейчас свидетельствовала. Мы понимаем, что мы сейчас не можем сказать это полностью о всех людях, потому что были же люди-прихожане, которые были тайные ученики Иисуса Христа, да? Это уже как кто какое внутри свидетельство имеет внутри себя. Это какой-то особый дар быть тайным учеником. Я не знаю, как это, я такого дара не имею. А вот, но
0: молитва христианина была,
1: да, быть готовы. И проповеди звучали именно таким образом, что мы должны быть готовы. Да, мы должны быть готовы ко всему. И стихи складывались на эту тему, и песни пелись на эту тему, что будь готов пострадать за Христа. И таким образом воспитывалась молодежь, воспитывались дети. И мы видим, что сильные служители помазанные, которые вышли, да, многие вот из именно из таких подпольных церквей, как много они вложили, какой большой вклад они принесли в современное время, потому что они как столпы, они как столпы. Мы видим те, которые вот Георг Ламберг, Да, он прошел это, хоть он не из христианской семьи, но уверовав во времена гонения, он как столб. Да, я скажу, что наши родители тоже были столпы. Вот родители Александра Федорова, который сейчас пастор методистской церкви, это тоже люди, которые проходили вот эти испытания определенные. Они тоже как столпы. Да? Сергей Федоров, который тоже был одним из сильных столпов. Сергей Киворков, который приехал из Ленинграда, он тоже вот сильный столб до конца своей жизни. И слава Богу за таких людей. И что хотелось сказать, что сегодня дьявол уводит через такие искушения, через расслабленность. Такая, знаете, такая духовная политика. Ну, хорошо быть расслабленным, отдыхать по благодати. То есть запретов нет. Запретов нет. Но и в Библии запретов нет. Жизнь по благодати. Но что обладает тобой? Вроде как бы это не грех, но оно может стать впоследствии грехом, потому что оно может так незаметно затянуть. Понимаете? Поэтому такие вот простые вещи, казалось бы, да, сейчас вот страшные вещи, которые пришли, вот эти антидепрессанты, которые приходят в наркотики, да, свободное отношение к алкоголю, свободное отношение к просмотру фильмов, которые на самом деле могут и разрушать дух человека. Ну, я же просто посмотрел, а тебя это затянуло или нет? Если ты имеешь над этим власть, ты знаешь, когда остановиться. И поэтому вот эти страшные грехи, они тоже проникли в церковь. Но мы понимаем, что церковь – это люди. Двери открыты, приходят разные люди. И поэтому, конечно, очень хочется, чтобы поднимались сильные, помазанные лидеры, которые воспитывали бы молодежь, детей, да, людей разного возраста, бескомпромиссно. Понимаете? Потому что если грех, он проник, как маленький лисенёнок, начнется постепенное разрушение, даже незаметное для нас.
0: Дай аминь. Слава Богу за те времена и слава Богу за сильных христиан сегодня, которые стоят в вере, которые служат Господу и готовы к испытаниям. Мы живем в сложное время, и мы должны быть готовы ко всему. Наш Господь грядет, а время сегодня последнее.
1: Да, я хотела бы добавить, что, конечно же, мы не живем только прошлым. То есть как будто бы, знаете, каждый день, а как было тогда, а как было бы тогда. Но без прошлого нет настоящего. Прошлые уроки, они очень важны. История христиан прошлого, она очень важна. Мы читаем Деяния апостолов, это тоже история. И поэтому, черпая из этого источника, очень важно найти для себя эти ключевые моменты, принять, может быть, где-то измениться, где-то подтянуться, от чего-то отказаться. Потому что настоящее живое христианство – это без компромиссов с грехом.
0: Друзья, мы сегодня говорили о теме гонения. И спасибо, что вы с нами были. Принимайте эти благословения, принимайте слово, которое вам дает Господь, и оставайтесь верными нашему Господу Иисусу Христу. Да будет Ему вся слава. А мы с вами на этом прощаемся. Я думаю, что мы еще, Люба, с тобой увидимся.
1: Есть продолжение. Я сейчас просто думаю, я рассказала только какую-то небольшую часть.
0: И мы обязательно еще об этом поговорим. А вы, дорогие, оставайтесь с нами. Мы благословляем вас и всего вам доброго. Любим вас.
1: Всего доброго. До свидания.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня от всего сердца я хочу поздравить вас с днем рождения Life TV. Да, как вы помните, в июне мы празднуем день рождения Life TV. Слава Богу, что сегодня Life TV вещает, и вы можете смотреть, вы можете получать благословения. Я помню то время, когда Валерий, основатель Life TV, он мечтал и просил Господа, говорил: «Господь, дай мне хотя бы 10 писем, пусть хотя бы 10 человек напишут, чтобы я узнал, что служение, которое ты, Господь, основал, что оно нужно». И я помню, что мы получили эти 10 писем, и мы были счастливы, мы были радостны. Но сегодня я могу сказать, что это не просто сотни, а это тысячи и тысячи спасенных людей. Да, нам писали тысячи и тысячи людей, потому что я сегодня буквально смотрела письма, я пересматривала их, я вспоминала эти годы, когда люди писали еще на бумаге, отсылали, отправляли в конвертах свое письмо по почте нам сюда, в Эстонию. Да, Эстония такая страна благословенная. Мы верим, что Господь особенным образом касается и вашу страну, и ваш город, и ваш район, и то место, где вы живете. Потому что куда бы вы ни поехали, вы можете найти и включить Life TV. Слава Господу за все! Мы знаем, что вся слава Богу. Сегодня мы хотим прославить Его, воздать Ему всю славу и сказать: «Иисус, Ты вчера и сегодня и вовеки тот же». То, что Господь делал вчера, Он делает сегодня и будет делать завтра, великое и недоступное. Друзья, слава Богу! Поздравляю вас! Спасибо, что вы верите, спасибо, что вы смотрите, спасибо, что вы молитесь, поддерживаете Life TV, поддерживаете финансово. Это большая честь вместе с вами служить Господу. Да, это наш с вами праздник. Это Божье чудо на этой земле, которое Господь дал нам с вами. Слава Богу за все! Друзья, будем двигаться дальше, будем служить Господу, будем делать то, что говорит Господь, потому что работы у нас еще очень много. Да, жатвы много, а делателей мало. Давайте будем делателями, давайте будем сеять Слово Божье, давайте будем делать Божью работу. И слава Богу за все. Я так рада. С днем рождения, дорогие!

0: угощение готово. Прекрасно. Музыкальное оформление. Так, так, так, стоп. Где музыка, а? Кто отвечал за музыку?
1: Ну, Гром, конечно. Это по его части.
2: Да, он обещал, что справится.
3: Всем привет. Я вижу, у нас все готово, да?
2: Нет, не все. Ты диск с музыкой принес?
1: Упс.
2: Ну и это...
1: Того.
2: Ну, диск в рюкзаке забыл, а рюкзак в школе.
1: Ну ты же обещал.
4: Всем привет! Я веду свой репортаж из школы номер 114. Сегодня на 5-му Б предстоит настоящий математический бой. Подробности из первых рук.
5: Добрый день. Да, действительно, мой любимый 5-й Б готовится к Олимпиаде. И мы торжественно обещаем, что мы не подведем и победим. Если некоторые не будут опаздывать. Но самое главное... Не опаздывать на Олимпиаду. Извините, у меня много работы и мало времени. До свидания.
4: Так, здесь больше ничего интересного не произойдет. Пойду в соседнюю школу, посмотрю, как там готовятся к Олимпиаде.
6: Вычитать и умножать. Малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Ле. И ведь хорошему учат.

0: Я в школе не учился. Сдается мне, что сегодня кто-то на Олимпиаду не попадет. Пользуясь случаем, я хотел бы сегодня передать привет. Hello, спасатели! Это я, тот самый, которого вы ищете и ловите. Догоните и отбегите, если сможете.
1: Мол, не отправь меня на задание. Я все решу, обещаю.
2: Извини, Гром, но лимит доверия на сегодня исчерпан.
3: Чего? Того. Ты нас сегодня уже один раз подвел, поэтому...
4: Ты останешься, а с капюшоном мы разберемся сами.

0: каждый знает, наша флешка крепче всякого орешка. Нарядом с флешкой всякий знает, Брюс Уиллис отдыхает. О, Гром, ты как раз вовремя. Я тут флешке стишок сочинил, вот послушай.
1: Да мне как-то не до стихов, Робик.
0: Да ну, а что случилось?
1: Я доверие потерял.
0: Ух ты! Ну, главное, чтобы не совесть.
1: Слово свое не сдержал, ребят подвел. Чего теперь делать, не знаю.
0: Да, знавал я одного парнишку, который тоже вот так доверие потерял. Неприятная тебе скажу история. А дело было так.
2: Жил-был в одной семье любитель обещания раздавать.
3: А вынеси, пожалуйста, сынок.
4: Вынесу потом, обещаю.
5: Доиграем, сынок?
4: Доиграем потом, обещаю.
6: Вань, нарисуй котика.
4: Нарисуй потом, обещаю.

0: ходили.
1: Мы тебя возьмем. Потом. Обещаем.

Спасибо, Робик, я знаю, что делать. Я исправлю ошибку и верну доверие. Надо любым путем достать музыку.

0: А это что за представление? Да это же мой рюкзак! Ты чего чужие вещи хватаешь, капюшон?
1: Во-первых, надо здороваться. Hello! А во-вторых, ты что, не видишь, что мы вообще-то тут кушаем, а? И ты, возможно, нам мешаешь.
2: Это твой рюкзак, да? Да?
1: Ага. А! Ты, наверное, думаешь, что я дам возможность тебе сдержать свое слово и вернуть обещанный диск? Знаешь такое слово? Дудки.
3: Дудки, дудки, догонишь, получишь.
2: Есть, есть, есть, палыч, палыч, палыч, тут курочки прибежать, иди, иди, иди.
1: Садись, вот сюда, садись. Так,
2: ну куда это?

0: же? Капюшон и заноза. Впервые вижу такую дружную команду. Прямо как мы, спасатели.
1: Что?
2: Сам ты спасатель! Что ты?
3: Ну все. Гром, да? Кажется, праздника на вашей улице уже не будет. Это я, Капюшон, тебе лично обещаю.
2: Капюшон, ты чего? Мы же не сдерживаем обещания. Мы же шпионы.
3: Да?
2: Да.
3: Точно. Да. Ну все. Тогда
4: кранты твоему диску, деточка.
3: Все, танцев не будет. Все, баста, карапузики.
4: Куда?
3: Не помню.
2: Пора делать ноги.

0: больше не буду. Никогда. Обещаю.
1: Робик, не верь ему.
2: А пусть идет. Дадим ему шанс выполнить свое обещание. Шанс ведь нужен каждому. Не так ли, Гром?
3: Операция по спасению детей из классного плена завершена успешно.
2: Молодцы!

0: капюшона мы не нашли.
1: Ничего страшного.
2: С капюшоном отлично справился Гром.
3: Я просто хотел сдержать свое слово и вернуть ваше доверие.
2: Молодец! И в этом тебя поддержит суперкнига.

Суперкнига рада послужить вам. Задайте свой вопрос. Вопрос принят. Получите ответ. Что обещал, исполни. Этот совет поможет вам, друзья, не терять доверие. Если хотите узнать больше, выберите формат истории.

0: Умница! За это я расскажу тебе одну удивительную историю.
1: Какую?
0: Историю об Иисусе и маленькой девочке. Однажды к Иисусу прибежал один начальник по имени Иаир.
2: У меня сильно заболела дочь. Иисус, пойдем скорее. Я верю, ты можешь ей помочь.
1: А Иисус пошел?
0: Ну, конечно. Он тотчас отправился в путь. Они шли быстро, но вдруг Иисус остановился.
1: Он что, передумал?
0: Нет, ну что ты. Одна женщина, которая тоже была больна, прикоснулась к одежде Иисуса и...
1: Что? Говори скорей!
0: Случилось чудо! Женщина тотчас выздоровела.
1: Как хорошо!

0: Надо спешить к ней на помощь.
1: Как только Иисус хотел продолжить путь, появился слуга Иаира. Он принес страшную весть.
2: Незачем спешить, Иаир. Твоя дочка умерла.

0: нужно слушать дальше?
1: Не надо бояться, надо верить. Иисус сказал, что дочка Иаира не умерла, а только спит. Вставай, малышка,

0: Как хорошо закончилась эта история!
1: Это потому, что Иисус всегда выполняет то, что обещал.
0: Ура! А у меня горло уже не болит! Чудеса!
1: Чудеса!
2: Дорогие друзья, вы во всем можете доверять Иисусу Христу, потому что Он всегда выполнял свои обещания. Смело берите с Него пример и поступайте так же.
3: Да, знаете, как говорят, человек – слово. Это значит, сказал человек и сделал. Обещал что-нибудь и выполнил. Я думаю, что всегда приятно и почетно быть именно таким человеком.

0: Не всегда легко исполнить обещанное.
1: Поэтому нам нужна помощь Бога. Дорогой Господь, помоги нам быть верными и в словах, и в делах, чтобы люди могли доверять нам. Спасибо тебе за хороший пример для нас. Аминь.

Дорогие ребята, сегодня мы будем делать зарядку. Плюс познакомимся со значением чисел Библии. А помогут мне в этом юные гимнастки Настя, Арина и Оля. Всем привет! Особенность этой зарядки в том, что мы будем повторять упражнения в соответствии с библейским числом. Итак, первое число – 1. И это первое упражнение – 1 число Бога. Исходное положение – стоя ноги вместе, руки опущены вдоль туловища. Поднимаем руки через сторону вверх, тянемся высоко-высоко и возвращаемся в исходное положение. Второе упражнение – число 2. И это число человека. Исходное положение – стоя ноги на ширине плеч, руки на поясе. Наклоняемся вправо, прямо, влево, прямо, вправо, прямо, влево. Закончили. Следующее упражнение – число 3. И это число Святой Троицы. Святая Троица – это Отец, Сын и Святой Дух. На слово «Отец» мы поднимаем руки наверх через сторону и возвращаемся обратно в исходное положение. На слово «Сын» поворачиваемся вправо, также поднимаем руки через сторону наверх и возвращаемся в исходное положение. И на слово «Святой Дух» мы поднимаем руки через сторону вверх, поворачиваемся влево и возвращаемся в исходное положение. Приготовились, начали. «Отец». Сын, Святой Дух. Еще раз. Отец прямо. Сын и Святой Дух. И последний раз. Отец, Сын и Святой Дух. Закончили.

Следующее упражнение – число 4. И это число Вселенной. Исходное положение – сет на полу –

Руки вытянуты перед собой. Руки назад в упоре. На раз тянемся к носочкам далеко-далеко вперед. Тянемся, складываемся в складочку. На два возвращаемся в исходное положение. Приготовились, начали. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, закончили. Следующее упражнение – число 5. Оно означает «несколько», «некоторое». Исходное положение лежа на животе. Руки вытянуты вперед, ножки тянутся назад. На раз поднимаем руки и ноги наверх. На два возвращаемся в исходное положение. Приготовились? Начали. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, закончили. Следующее упражнение – число 6. Это число несовершенства и зла. Исходное положение – стоя. Ноги вместе, руки опущены вдоль туловища. На раз делаем глубокий вдох. На два садимся в полный присед, обнимаем руками ноги. Приготовились? Начали. Глубокий вдох. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, закончили. Следующее упражнение – число 7. И это число совершенства. Исходное положение – стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе. На раз наклоняемся вниз, тянемся руками до пола. На два возвращаемся в исходное положение. Приготовились? Начали. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, закончили.

Следующее упражнение – число 10. Это число закона Божьего, в котором 10 заповедей или правил. Будем делать различные прыжки. Исходное положение – ноги вместе, руки на поясе. Первый прыжок – прыгаем на месте наверх 10 раз. Приготовились, начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Отдыхаем. Глубокий вдох. Выдох. Следующий прыжок. Ноги вместе. Врозь. Работаем вместе с руками. Врозь вместе. Приготовились. Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили. Глубокий вдох. Выдох. Теперь прыжок называется ножницы. Ноги работают вперед-назад, руки вверх-вниз. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Глубокий вдох. Выдох. Следующий прыжок с хлопками над головой. Прыгаем на месте, ручками хлопаем над головой. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Отдыхаем. Глубокий вдох. Выдох. Молодцы. Продолжаем. Пятый прыжок с хлопками спереди и сзади. Чередуем. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Отдыхаем. Вдох. Выдох. Еще раз глубокий вдох. Выдох. Дальше следующий, шестой прыжок с продвижением вперед по кругу. Руки на поясе. Приготовились. Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Молодцы. Теперь с продвижением назад, также по кругу. Приготовились. Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Глубокий вдох. Руки наверх поднимаем. Выдох. Еще раз вдох. Выдох. Молодцы. Восьмой прыжок выполняется на правой ноге. Руки на поясе, прыжки на месте. Приготовились. Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Теперь на левой. Приготовились. Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Отдыхаем. Глубокий вдох. Выдох. Еще разок вдох. Выдох. И последний прыжок. Десятый. На месте. Руки на поясе. Ноги вместе. Приготовились. Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Молодцы. Глубокий вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Закончили. И последнее упражнение – число 12. Это число апостолов Иисуса Христа. Будем делать разные виды ходьбы. Первая ходьба на месте. Шагаем на месте с отмашкой руками вверх-вниз. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Вторая ходьба – с высоким подниманием колена. Руки на поясе. Приготовились. Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Третья ходьба. На носочках. Руки в сторону. Шагаем по кругу. Начали. Шагаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10, 11, 12. А теперь шагаем на пятках. Руки за головой.
в спине прогнуться. Шагаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Молодцы! Ставим ручки на поясе. Следующая ходьба на внешней стороне стопы. Начинаем в левую сторону. Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Теперь также влево на внутренней стороне стопы. Руки на поясе. Приготовились. Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Седьмой приставным шагом по кругу вправо, спиной в круг, руки на поясе. Приготовились? Начали. Раз приставляем, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. То же самое влево, также спиной в круг. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Теперь выполняем ходьбу косичкой вправо. Руки на поясе, шагаем также спиной в круг. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. То же самое влево, спиной круг. Приготовились, начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Теперь ходьба на месте с махом ноги вверх. Руки в сторону. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Молодцы! И последняя, двенадцатая ходьба на месте с отмашкой руками. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Глубокий медленный вдох, ручки наверх, выдох, еще раз вдох, выдох. Закончили. Вот и закончилась наша зарядка. Плюс мы познакомились со значением чисел в Библии. До новых встреч! Всем пока!

0: Здравствуйте, ребята! Мы рады новой встрече с вами. Ведь каждая встреча – это приятное событие. А тем более, когда ждешь долгожданных гостей – это очень радостное событие. И мы с вами сегодня ждем гостей.
1: Да.
0: А вы сами любите ходить в гости?
1: Да.
0: А что вам там нравится?
2: Ну, угощения дают.
0: А какие угощения?
2: Конфеты. Всякие вкусняшки.
3: Конфеты.
2: Всякие эти, как его, печенюшки.
3: Тортики.
0: Тортики. Вы любите все вкусненькое?
1: Да.
0: Мы сегодня тоже с вами сготовим что-нибудь вкусненькое. Но сготовим мы с вами ватрушки.
1: Ватрушки?
0: Да. Для этого нам с вами понадобится...
1: Мука?
0: А, не угадали, мука нам не понадобится. Нам понадобится... Сушки!
1: Сушки из ватрушек?
0: Ватрушки из сушек.
1: Ну да.
2: Ватрушки из сушек?
0: Да. Не пробовали такие делать?
1: Нет.
0: Сейчас мы с вами попробуем. Но сначала их надо замочить в подслащённом молоке. Надюш, держи ложечку. Одну столовую ложечку в молоко. Сахара добавляй и заливай. Не-не-не, и молоком прямо заливай.
1: А, одну столовую ложечку сахара сюда.
0: В молоко размешивай хорошенько.
1: Хорошо.
0: Вот. А мы пока с Витей займемся начинкой. Нам тоже нужно сюда столовую ложку сахара. Давай, Витя.
1: Все у нас будет сахарное сладкое.
0: Да, это будут сладкие ватрушки. Так.
1: Перемешивать?
0: Да, теперь перемешивай. И даже, знаешь как, я тебе давай покажу. Даже надо вот так вот его размять. Понял? Mm. Давай, занимаемся. Надюш, заливай.
1: Хорошо.
0: Справишься?
1: Да. А, у нас тесто из вот этих сушек будет.
0: Нет, мы не будем делать тесто, а прямо вот эти сушки будут наши ватрушки. Они будут не очень большие.
1: А, они раздуются в молоке.
0: Они, да, немножечко расправятся. Ну, давай. Так, мы с Витей продолжаем. И сюда добавим немножечко ванилина на кончике ножа. Давай, Витя, я добавлю, чтобы наши сушки, ватрушки, были ароматные и вкусные. Но...
1: Уже аромат чувствуется.
2: Вот да? Этот аромат, еще вот от этих сушек очень вкусно пахнет. Понюхайте.
0: Ну что ж, теперь остается нам сидеть и ждать, когда ватрушки наши размокнут.

0: на противень. Мы пока противень смажем маслицем, чтобы было легче нам их потом...
1: Как будто мелком.
0: Ага. Так.
1: Вот, молоко я уже вылила.
0: Сейчас, секундочку.
1: Его стало меньше, молоко.
0: Да.
1: Конечно, сушки же впитали его сюда.
0: Правильно, сушки впитали, его стало поменьше. Угу. И теперь мы будем заполнять сушки начинкой. Дайте ко мне сушечку одну. Угу. Нужны чайные ложечки. Надежь, подашь нам?
1: Хорошо.
0: Вот.
1: Каждому по чайной ложечке.
0: Давай. Спасибо. Мы берем чайную ложечку и начиночку закладываем внутрь.
1: А можно и напротив мне?
0: Кому как удобнее. Готовы?
1: Да.
0: Давай нам поближе поставь, Надежь, вот сюда. Сушки.
1: Хорошо.
0: Угу. Чуть-чуть поменьше сюда кладите, а то у нас будет начинка вываливаться. И не такие красивые получатся ватрушечки.
1: Хорошо.
0: Так. Как вы думаете, можно ли еще красивее сделать эти ватрушечки?
1: Можно какое-нибудь украшение наверх. К примеру, вон изюминку.
0: У нас есть для этого изюм. Правильно. Давайте сейчас украсим. Ага, молодец, Надеж. Давайте сейчас украсим по одной изюминке в серединку.
1: Как будто короли.
0: Да. А можно еще что, чем украсить?
1: Дольками лимона.
0: Ну, можно орешки, я хотел сказать.
1: Ну,
0: или
1: да.
0: Другие сухофрукты, там, инжир. Или курагу. Или чернослив дольками маленькими. Нарезать?
1: А вдруг кому-то это, у кого-то аллергия из наших гостей?
0: Аллергия? Ну, об этом надо заранее знать. Ну, все?
1: Нет, еще вот.
0: Все, молодцы. А теперь мы с вами смажем наши ватрушки желтком яйца.
1: А можно я буду взбивать?
0: А ты умеешь отделять желток от белка?
1: Ну, нет.
0: Давайте,
1: взбивать я.
0: Давайте я покажу вам. Надо разбить яичко. И в одну половинку, опа, поймать желток. А потом в другую половинку выливать белок. И в конце концов у нас останется один-один только желточек здесь. Но есть еще другой способ. Можно ножом проковырять снизу дырочку. И тогда белок вытечет, а внутри в скорлупе останется только желток. Так, сюда желток.
1: Можно я тоже попробую?
0: Мусор убираем. Да, сейчас
1: можно
0: давайте.
1: Можно мне взбить?
0: Держи. Можешь вилочкой взбить. Ага.
1: А нам надо два яйца использовать? Или одно?
0: Нам, я думаю, если не хватит, мы сделаем и второе. Держите.
1: Да.
0: Держи. Надежда, давай.
1: Все.
0: Знаешь, как надо помазывать, да?
1: Да. Мы дома с мамой пироги готовим. Я всегда яйцо взбиваю и смазываю пироги. Ага.
0: Держите над противнем, чтобы не капало.
1: Вот, вот так вот по бочкам?
0: Да, по бочкам. Помощь. И сверху чуть-чуть. Тогда у нас получатся ватрушки румяные, красивые, очень приятные.
1: Да, я знаю. У нас всегда такие красивые, золотистые немного пирожочки получаются с яичком.
0: Отлично. Складываем сюда кисточки. Ну что, теперь отправляем наши ватрушки, сушки в духовку. А тем временем мы с вами приготовим чай.
1: Чай?
0: Конечно. Это будет такой очаровательный лимонный чай.
1: Лимонный?

0: Возьмем чайничек. Надюш, как у нас там чайник вскипел? Посмотри, пожалуйста. Так, мы уберем.
1: Он горячий.
0: Ага. Тем временем мы уберем лишнее, чтобы нам не мешало.
1: Так.
0: Хорошо. Ставь его. А рядышком поставь. И мы сейчас с вами, я буду нарезать вам лимон дольками. А вы будете эти дольки разрезать на мелкие кусочки.
1: Давайте.
0: Как вам нравится, хорошо?
1: Угу.
0: Так. Держите.
1: Ну, вот так сразу. Там у нас получится лимонный чай.
0: Да, у нас получится лимонный чай. Но кому-то может не понравиться, что только один лимон. Скажет, кисло. Тогда мы ему предложим мед. И пусть у него будет сладкий чай-лимонад. Да?
1: Да.
0: Ну, давай, Надюш. Давай, чайничек. Я возьму.
1: Можно я залью?
0: Давай, сейчас, Надя, погоди. Выложит.
1: Оп.
0: Все в чайник. Никому не удастся убежать.
1: Уже вот один уже убежал.
0: Давай, Вить, заливай. Справишься?
1: Да.
0: О, силач. Угу.
1: Все.
0: Отлично.
1: Теперь можно крышку закрывать.
0: Отлично. Ну что ж, ребята, нам придется теперь сидеть и ждать, пока наши ватрушки запекутся. Ну что, ватрушки готовы! Смотрите, какая красота! Надо выложить их на тарелочку красивую. Вить, подай нам, пожалуйста, лопаточку. Угу. И сейчас мы пойдем угощать
1: гостей. Надеемся, мы не опоздаем.
0: Нет.
1: Они же еще не пришли.
0: Главное, чтобы гости не опаздывали. А то разве мы сможем усидеть перед такой вкуснятищей?
1: Да. Устоять почти невозможно.
0: Но пойдем в гостиную и захватим с собой мед и наш чай.
1: Берите.
0: Все, вперед!
1: Подавайте свои чашечки.
0: Спасибо. Ну, и теперь главное угощение – ватрушки. Недаром говорят, у того полно друзей, кто зовет к себе гостей. Угощайтесь!
1: Какая вкуснота!

Откуда из них и как часто вы их готовите? Яркой представительницей этого крупного семейства является фасоль. Давайте сегодня поговорим о ней и по традиции обратимся к историческим фактам. Фасоль, как растительная и пищевая культура, известна людям с давних пор. Поначалу ее культивировали на территориях Центральной и Южной Америки. Ее основными поставщиками были Мексика и Перу. В 15 веке фасоль завезли в Европу, где ее стали использовать не только как пищевой продукт, но и как декоративное украшение. К примеру, во Франции нежно-розовыми, сиреневыми и белыми цветами растения оформляли окна жилых домов. Со временем, благодаря своим питательным и полезным свойствам, фасоль обрела популярность во многих странах мира, в том числе и в России. Сегодня повара включают этот овощ в свои лучшие блюда, а диетологи – в оздоровительные программы. А теперь давайте разберем состав продукта. В первую очередь, фасоль богата растительным белком. Его содержание в продукте превосходит многие сорта мяса. А белок, как известно, главный строительный материал нашего организма, особенно мышечной ткани. Кстати, если вы вдруг решите отказаться от употребления мясных изделий, непременно введите фасоль в свой рацион, потому как она способна обеспечить организм дневной нормой белка и пополнить запасы витаминов. Между прочим, без лишних жиров и калорий. Фасоль также содержит высокий процент клетчатки. Этот компонент нам крайне необходим, поскольку улучшает пищеварение и выводит из организма токсины. Особенно богата клетчаткой красная фасоль. Считается, что в 200 граммах бобов содержится суточная норма этого элемента. Ну и, конечно же, в фасоли присутствуют различные витамины. Например, такие как В, Е и С, которые борются с различными воспалениями и регулируют обменные процессы в организме. Настало время ознакомиться с разновидностью фасоли. Сегодня в мире насчитывается большое количество видов и подвидов этого продукта. Но самыми популярными являются фасоль стручковая, красная и белая. Рассмотрим вначале стручковую фасоль, или ее еще называют спаржевой. Хотя некоторые знатоки в области овощеводства утверждают, что это разные виды. Мы спорить сейчас не будем. Во всяком случае, на прилавках современных супермаркетов чаще встречается продукт под названием фасоль стручковая. О ней и поговорим. По сути, стручковая фасоль – это недозрелые плоды фасоли обыкновенной. Они представляют собой длинные узкие трубочки, стручки, зеленого, желтого, а иногда и фиолетового цвета. Все зависит от сорта. Поступает она в наши магазины в основном в замороженном виде. Такую фасоль можно мариновать, солить, а также использовать для приготовления рагу, омлетов и запеканок. Стручки очень легко варятся в соленой воде примерно 20 минут. Теперь поговорим о красной и белой фасоли. Плоды того и другого вида представляют собой бобы, то есть созревшие семена продолговатой формы. Поверхность их твердая и гладкая. Бобы более питательные, чем стручки. Их можно варить, тушить и консервировать. Из белой фасоли готовятся отменные супы и леча. Кстати, к ним даже не надо добавлять картошку. Блюда и так получаются сытными и наваристыми. Красная фасоль больше идет на вторые блюда и салаты. Думаем, известный мексиканский салат, куда она входит, любим многими. Обратите внимание, друзья, сухая цветная фасоль перед готовкой требует предварительного замачивания. И выдерживать ее в воде следует не менее 8-10 часов. А затем варить до готовности от 1 до 2,5 часов, в зависимости от размера и сорта. При этом 2-3 раза меняя воду. Учтите, что сырая или недоваренная фасоль может стать причиной пищевого отравления. И еще один полезный совет. Если цветная фасоль тяжела для вашего желудка, а такое в индивидуальном порядке бывает, выбирайте фасоль стручковую, она в готовом виде нежнее. А лучше проконсультируйтесь по этому поводу с врачом. Что касается норм потребления, то современные диетологи рекомендуют употреблять фасоль 2-3 раза в неделю по 100, 150 или 200 граммов за один прием. И в завершении уточним, с чем стоит фасоль сочетать.
Эта культура совместима

практически с любыми овощами. Дополняйте ее томатами, огурцами, перцем, кукурузой, морковью и зеленью. Однако не рекомендуется употреблять фасоль с белокочанной капустой и другими бобовыми. А вот смешивать с укропом даже очень нужно. Он поможет избежать дискомфорта в кишечнике, нередко вызываемого бобовыми. Полезно сочетать фасоль с гречкой, макаронами из твердых сортов пшеницы и коричневым рисом. А для того, чтобы блюда получались сочными, заправляйте их кетчупом, растительным маслом или сметаной. Если вы все-таки не можете жить без мяса, то смело соединяйте фасоль с куриной грудкой. Дорогие друзья, сегодня мы приходим к выводу, что фасоль может отлично вписаться в рацион питания каждого из нас, если ее правильно приготовить и грамотно совместить. Не бойтесь включать в свое меню этот продукт, ведь бобовые кушать нужно. Да благословит вас Господь в этом выборе и пошлет вам крепкого здоровья!

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо, директор и основатель Музея свидетельств сотворения в Гленроузе, штат Техас. Эта программа предназначена для того, чтобы познакомить вас с деталями, которые вы, возможно, не узнали бы. Они жизненно необходимы для вашей жизни и для понимания истории Вселенной, истории человека, истории планеты Земля. И они помогут ответить вам на 4 важных вопроса жизни. Я часто упоминаю о них в нашей программе, потому что каждый момент вашей жизни связан с этими 4 вопросами. Кто я? Откуда я появился? Какова моя цель здесь? И куда я направляюсь? Для того, чтобы ответить на эти жизненные вопросы, 4 очень важных вопроса, вам необходимо кое-что знать об ископаемых. Сегодняшняя программа называется «Ископаемые, датирование углерода и отсутствующие звенья». Как объясняют ископаемые? Если вы объясняете это как что-то, происходящее на протяжении длинного геологического периода времени, это значит, вы склонны верить в эволюционный процесс. Или в лучшем случае в то, что Бог следил за процессом развития живых систем. Если это так, это значит, что библейские записи недостоверны, потому что в Библии сказано, что сам Бог, Иисус, сотворил все. Ведь Библия утверждает, что Он там был с самого начала. То, что Он сотворил мужчину и женщину, и также и дом для них. В Исходе Моисей написал, «За 6 дней, за 6 буквальных дней», на иврите это слово «йом», «Господь сотворил небеса, и землю, и море, и также все, что у них есть». Таким образом, если ископаемое образовалось на протяжении длительных геологических периодов в процессе эволюции, тогда эти отрывки Писания совершенно не имеют никакого смысла. И тогда и слова Иисуса, когда Он говорил, «Ничего не появится, пока это не осуществится», также и Его слова – не были правдой. Они не представляли нам фактов. Это значит, что Он не был ни Творцом, ни Спасителем, ни Богом. Это значит, что тогда мы с вами в огромном затруднении. Как же можно объяснить ископаемые? Я надеюсь, что сегодня вы прислушаетесь к правдоподобным библейским и научным ответам. Ископаемые очень интригующие. Я работаю с ними, у меня нет ученой степени в палеонтологии, но зато у меня есть обширный опыт в области ископаемых. Многие из тех, которые регулярно смотрят нашу программу, уже знают, что я раскапываю динозавров. Фактически, мне выпала привилегия обнаружить одного из главных динозавров, не только тираннозавра Рекса, и он редкостная селекционная реплика. Вот эта реплика Су, самого большого и полного скелета тираннозавра Рекса в настоящее время. Мне также выпала привилегия быть директором раскопок пока самого большого в мире акроконтозавра. И он похож на тираннозавра Рекса. Мы также раскопали самого большого стегозавра и других динозавров. В целом пока 9. В данное время мы раскапываем на частной территории. Длина одной найденной нами плечевой кости динозавра чуть больше 1,5 метра. Это большой динозавр. Это приводит меня к вот такому выводу. Большинство людей еще не понимают, все, что мы раскапываем, намного больше этих современных видов. Ведь сегодня не найдешь ни ящериц, ни рептилий с плечевыми костями в 1,5 метра. Не найдешь стрекоз, таких как Мегадеропсис, которая также была найдена как ископаемая. Это ее модель, это ее рисунок, сделанный Бреттом Вазером, одним из наших прекрасных консультантов. Ее-то натуральная величина, размах крыла почти 1 метр. Но уже были найдены стрекозы с размахом крыла в 1,5 метра. И это очень важные ископаемые. Очень важные. Я был в более чем 20 странах мира, и обычно я сразу спрашиваю, а каковы размеры ваших стрекоз?
И мне отвечают, что самые большие где-то 10-12 сантиметров. Ну что ж, они просто миниатюрные по сравнению вот с этим видом. Но это не оригинал, это репродукция. Продолжайте смотреть нашу программу, потому что мы собираемся познакомить вас с настоящими, редкостными и очень ценными ископаемыми. Позвоните своим друзьям, скажите им, что сегодня в эфире «Сотворение в 21 веке» и на этой передаче что-то особенное. Вам необходимо об этом знать, потому что я собираюсь ответить вам на очень важные жизненные вопросы. Таким образом, прежде всего, раскопки подтверждают, что когда-то все было намного более большим. Я также хочу, чтобы вы знали, что очень часто детали ископаемых просто невероятны. У нас также есть намного меньшая репродукция вот этой стрекозы. На ней также можно рассмотреть даже перепонки. Они тонкие, как бумага, но все равно они сохранились. Это приводит нас к еще одному выводу, что это не могло пролежать целыми днями, неделями или месяцами, а затем только оказаться под покровом. Чтобы что-то так хорошо сохранилось, просто необходимо, чтобы это было сохранено, закрыто моментально. Это чрезвычайная деталь. Давайте перейдем к следующей фотографии. Это подлинная фотография, она увеличена. Это фотография одного вида из нашего ископаемого. Мы называем его Unesis. Он замечательный в деталях. Здесь представлены как шея, так и позвоночник, ребра, когти. И здесь они не показаны. Это увеличенное изображение. Как видите, можно рассмотреть и всю черепную систему, большие глазные впадины. И даже зубы. В некоторых случаях сохранились даже мягкая ткань, такие, например, как волосы или усы. Однажды по национальному светскому телевидению показали окаменелый четвертый палец девушки, как ископаемое. И было видно кожу, и сам стержень, ноготь, даже хрящевые связки. Все три сустава, все три кости — и два сустава, все было очень четко видно. Фактически, если посмотреть, там было три сустава. Это четвертый палец левой руки девушки. Специфическим является то, что это можно было определить. Сохранилась даже мягкая ткань. Теперь, окаменелые следы довольно обычные для города Гленроуз, штат Техас. Мы находим их там. Там есть следы акроконтозавра. Пойдемте вместе со мной по этим следам. Как оказалось, это самая длинная тропа следов динозавра на всем североамериканском континенте. А другие бывают и дольше, но они прерваны. А на этой тропинке 156 непрерывных следов динозавра. Они переходят даже вот сюда, в самую верхнюю часть. И мы обнаружили это всего лишь несколько месяцев назад. Обычно вся эта местность залита водой, но в Гленроузе, штат Техас, у нас была засуха, и благодаря этому мы обнаружили эти следы. Я хочу подчеркнуть, что сохранение отдельных окаменелостей просто феноменально. А часто даже прекрасно сохраняется и мягкая ткань. При помощи компьютера мы очень часто можем воспроизвести все ископаемое в целом. Специальные препараты, специальные программы чудесно восстанавливают все это. И это ископаемое очень редкостное и довольно ценное. Это окаменелость двух змей в смертельной схватке. Одна из них — это гремучая змея, и другая — довольно большая змея. Вот это голова гремучей змеи. Можно различить ее рот и даже верх. Вот здесь она была ранена. По всей вероятности, человек пронзил ее копьем или еще чем-нибудь острым. Я вам это кратко покажу. Рана вот здесь, сверху. Но подождите минутку. Это ископаемое было найдено в штате Вайоминг, в скале, которой по определению эволюционистов 150 миллионов лет. Тогда, как же тогда насчет ранения этой змеи человеком? Как она оказалась в этой скале?
мы обнаружили, что все геологические пласты отложились во время глобального периода, известного всем как потоп Ноя. Это необыкновенно важная иллюстрация по следующей причине. Иногда змеи, особенно во время электромагнитного беспокойства, начинают смертельную схватку. Я имею в виду таких змей, как гремучие змеи и змеи-цари. Как видите, они прямо переплетены в этой борьбе, в этой схватке, ни одна не хочет уступить. Они дерутся, как дети замороженные. Мы знаем, что одна гремучая змея, она выпустила свои трещотки, она показана здесь, мы здесь видим их. Видите, мы увидели, что они трясутся, они двигаются. Это значит, что то, что убило этих змей, произошло настолько быстро, что это застало их еще в живом действии. Они даже не успели отделиться друг от друга, прекратить драться. Это также значит, что это очень хороший пласт, образовался очень быстро. То же самое относится к этому редкому ископаемому. Мы одолжили его у господина Муди, он нашел это в одном из своих карьеров. Эволюционисты считают, что этому камню 150 миллионов лет. Но не забывайте, что этих возрастов на самом деле не существует. Их просто приписывают по теории эволюции, чтобы подтвердить ее. Позвольте мне повторить это еще раз. Когда мы говорим об эволюционных периодах, о Юрском, о Рогообразном, о Миссисипском, Пенсильванском, Кимбрийском, Миосинском, Триасском и так далее, мы говорим о геологических рамках, о таких эрах, как палеозойская, мезозойская, синозойская. Все они определены эволюционной прогрессией. Я хочу, чтобы вы знали, что нигде в мире не найдено совершенно неповрежденной окаменелости. Они всегда в чем-то переплетены. Фактически, среди них мы находим и человеческие останки, и то, что было изобретено или сделано человеком. Так что геологическая колонна, прогрессия или временная линия существует только в воображении эволюционистов. И наверняка для вас это новая информация. Между прочим, в этой программе мы предоставляем вам фактическую, библейскую и научную информацию в целом. А теперь об этом особенно очень значительным ископаемым. Большинство в нем — это просто уголь. Эволюционисты оценили, что этому камню 150 миллионов лет. Опять-таки, это просто предположение, потому что этих лет там нет. Я покажу вам, почему. Итак, это ископаемое фрукта. Это образовалось совсем недавно, потому что семена еще сохранились там. Сохранилась даже мягкая ткань по краям. Вот этот фрукт. Я не знаю, какой именно. Судя по семени, которая внутри, может быть, это персик. И верхняя кожица была бы намного толще, если бы можно было определить. В первоначальном мире, как мы уже знаем, живые системы были намного плодороднее. Это было еще перед потопом Ноя. По своей природе тогда все было намного энергичнее, все было питательнее, плодороднее. И как раз этот случай подтверждает это. Кстати, помните, я упомянул о геологических периодах. Как же они определяются? Как приписывается возраст определенным ископаемым? Мы читаем как в газетах, так и в технических публикациях о тех или иных ископаемых, которым приписана определенная углеродная дата. И общественность, люди в большинстве случаев не знают о специфических условиях датирования углеродом. Например, чтобы что-то могло обуглиться в результате извержения вулкана или загрязнения, измененный углерод 14 образовался в результате метеорического вторжения. Совсем другой вид углерода 14 появляется в результате экстразвездной деятельности, деятельности звезд и планет и радиации Солнца. Как же они определяют дату углерода?
Слушайте внимательно. Углерод-14 радиоактивный. Он неестественный для живых систем. В живых системах планеты Земля преобладает углерод-12 и углерод-13. Это необходимо знать. Углерод-14 образовывается искусственно, а не естественно. А в живых системах его нет, и он радиоактивен. И примерно за 5600 лет углерод-14 теряет половину своей массы. Я говорю примерно, потому что разные факторы могут на это влиять и изменить, такие как давление, отсутствие радиации или изменение температуры. Таким образом, 5600 лет — полжизни для углерода-14. Принцип заключается вот в чем. Если мы находим какую-то обугленность или углерод, в которой только половина углерода-14, тогда мы ожидаем, что этому ископаемому 5600 лет с небольшими вариациями. Если в ней только 1/4 углерода-14, то тогда примерно 10 тысяч лет, 1/8 более 20 тысяч лет, 1/16 40 тысяч лет и так далее, постоянно умножая на полжизни углерода-14. Это очень популярный метод определения возраста ископаемых предметов. Но послушайте внимательно. Мы знаем, что углерод-14, естественно, в живых системах не появляется. Радиация Солнца, космические лучи, особенно ультрафиолетовые лучи, разрушают азот в верхней атмосфере. Об этом необходимо знать. Азот подвергается атакам кратких волн радиации, особенно ультрафиолетовых, в верхней части атмосферы. В результате цепной реакции и образовывается углерод-14 из того же самого азота, каждый атом которого атакован радиацией. Тогда все это падает на землю и впитывается травой. Коровы ее едят, мы едим коров. Это впитывается и в другие системы, скажем, даже во фрукты. Мы также едим и их. Таким образом, и в живых системах появляется углерод-14. Когда мы умираем, наш возраст определяется по количеству углерода-14 в нашем теле. Но вот что важно знать. Углерод-14 создается искусственно в верхней части атмосферы в результате вторжения коротких волн радиации, особенно ультрафиолетовых. Но прислушайтесь вот к чему. Перед потопом Ноя над землей был определенный покров. И вы видите это на этой графической иллюстрации Стива Миллера. Этот покров мог состоять полностью из воды или другого кристаллизированного вещества, но эффект получился бы таким же. 1 метр воды отфильтровывает всю коротковолновую ультрафиолетовую радиацию. Если это парообразная оболочка, то толщина должна быть больше, чем 1 метр. Если это кристаллизированная оболочка, то это могла бы быть очень тонкая оболочка, и этот покров назывался ракия, небесный свод. Тогда его очень тонкий слой мог бы отфильтровать всю коротковолновую ультрафиолетовую радиацию. Так или иначе, в атмосфере перед потопом радиации почти не было. Возможно, даже не было совсем. Это значит, что в остатках и везде не было бы углерода-14. Понимаете, к чему я веду? Если мы находим что-то, в чем нет или очень мало углерода-14, это не значит, что этот экспонат чрезвычайно стар. Это просто значит, что он из периода до потопа Ноя. И чем ближе мы приближаемся к настоящему времени, тем меньше остается этой оболочки, меньше этих паров. Мы теряем электромагнитное поле Земли. Мы все знаем об озоновом покрове. Мы не теряем его из-за выхлопов каких-то флуорохлоральных углеродов,
а прежде всего из-за потери электромагнитного поля, которое удерживает этот озон. Вот почему мы теряем озоновый покров. Итак, сегодня у нас есть огромный приток коротковолновой радиации, особенно ультрафиолетовых лучей. Нам необходимо это учитывать. Но позвольте мне еще раз сказать вам. Если какая-то кость или вещество содержит в себе очень мало углерода-14, это вовсе не значит, что им более десятков тысяч лет. Это просто значит, что они из периода до потопа Ноя, потому что тогда не было углерода-14. А как же еще и об отсутствующих звеньях? Теория эволюции утверждает, что переходных звеньев от простых живых систем к высшим очень много. Фактически, придерживаясь их логики, их должно быть миллиарды. Но микробиология открывает нам потрясающий факт. Он заключается в том, что невозможно увеличить генетическую информацию. Ее можно разнообразить внутри какого-то конкретного вида, но никогда ее невозможно увеличить. При изменениях она только уменьшается. Таким образом, у нас совершенно нет никаких доказательств того, что один вид может переходить в другой. Каждая жизненная система сотворена по особенному образцу нашим Творцом во всей ее необыкновенной сложности, которая указывает только на Него. Но вот уже более столетия говорят об известном отсутствующем звене, о птице-рептилии, которую называют Археоптерикс. Это великолепная репродукция этой птицы. Вот здесь, посмотрите. Фактически, некоторое время назад я был в знаменитом институте музея Смитсониан. Я должен сказать, что наша репродукция намного лучше, чем там, этих мастеров мирового класса. Я говорю это не для того, чтобы их дискредитировать, просто мы пытаемся хорошо работать во всех областях наших исследований. И вот эта репродукция, эта модель была сделана специально для вас. Я хочу, чтобы вы заметили, что зубы и голова, и клюв Археоптерикса, у птицы были зубы, вы говорите, посмотрите на крылья. На них также есть и когти. При их помощи он сидит на этой ветке. Да, птица с когтями. Обратите внимание на перья ее хвоста. Они могут раскрываться примерно на 90 градусов под углом к задней части этой птицы-рептилии, если можно ее назвать птицей. Вот так делали эти перья. Таким образом, они называют это отсутствующим звеном. Это самое лучшее доказательство до сего времени. До этого их совсем не было. И это все, что у них есть. Я хочу вам вот что показать. Сегодня я принес с собой в студию просто бесценный экспонат. Этот Археоптерикс принадлежит музею сотворения. Это Sinovavis, принадлежащий к той же категории. У него не такой длинный хвост, но согласно теории эволюции, со временем он укоротился. Но у него есть хвост, здесь есть все характерные черты, голова. Можно даже рассмотреть и зубы, и когти на крыльях. И даже есть остатки перьев. То есть у него были и перья, и хвост, и когти на крыльях, и зубы. Но я хочу, чтобы вы заметили, что это все-таки птица, не что-либо другое. Обратите внимание на структуру костей. Мне нужно быть осторожным, чтобы не прикасаться, это очень ценный экспонат. Костевая структура птицы. В центре она пустая, ведь у рептилий нет пустых костей. В заключение нашей программы я хочу ответить вам на вопрос. В Южной Америке есть птица Хватсон. Это птица, не что другое. В ранней стадии развития у нее есть
на крыльях когти, как у Археоптерикса. У страуса также когда-то были когти, но он также птица. Чтобы в его задней части были перья, нужно просто удлинить хвост. Это очень простое прямое объяснение. Таким образом, тогда он полностью был бы птицей, и у птиц есть определенный спинной хребет, таким образом, это удлинение не проблема. Но приверженцы эволюции говорят, ну подождите минутку, хотя у ископаемых птиц и были зубы, у современных птиц зубов нет. Но это неправда. Не так давно. В журнале National Geographic было написано о том, что ученые в Эквадоре обнаружили маленькую птицу, колибри, которая весила примерно 40 граммов. И в клюве маленькой колибри было 48 зубов. 48 зубов. Не презирая ничего маленького. Не всегда только гигант убивает гиганта. Иногда это может сделать и маленькая птичка колибри. Я пытался показать вам сегодня, что мир по-прежнему в руках Бога, что ничто не подтверждает ни эволюции, ни отсутствующих звеньев. Это просто не существует. В биологическом смысле это невозможно. Все свидетельствует о сотворении.

Откройте со мной книгу «Бытие». Я чувствую, что мне нужно отправиться сегодня именно туда. Глава 45. Я хочу учить о четырех путях, которыми Бог обеспечивает вас. Четыре способа, как Бог обеспечит вас. Кто верит, что Бог — это ваш источник? Ветхий Завет является образцом того, как Бог действует со своим народом, Израилем. Писание говорит, что это написано для нашего назидания. Другими словами, они были физическим Израилем, а мы — духовный Израиль. И как Бог действовал с физическим Израилем, точно так же Он будет действовать и с нами, Израилем духовным. Первое, что я хочу сказать, что есть четыре пути, которые я нашел как пути Божьего обеспечения для вас. Первый способ, которым Он вас обеспечит, номер один, Бог обеспечит вас через руку человеческую. Бог будет использовать людей. Бог обеспечит вас через руку человеческую. Бытие 45, стихи 7 и 8. Иосиф говорит со своими братьями, которые ужасно с ним поступили. А теперь они смертельно голодают, у них голод, а Иосиф — премьер-министр Египта, и у него есть хлеб. У других зерно уже закончилось, а у Иосифа его в достатке. В стихе 7 он обращается

относится к тем, кто так жестоко поступил с ним. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Послушайте. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, который и поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его, и владыкою во всей земле египетской. Он говорит, «Бог благословил меня, чтобы я обеспечил вас, мою семью». Первый путь, как Бог обеспечивает, это рука человека. Не беспокойтесь о том, как Бог это сделает. Не суетитесь, не выбирайте людей, кого Бог будет использовать, чтобы восполнить ваши нужды и открыть возможности для бизнеса. Не указывайте Богу, кого, на ваш взгляд, ему надо использовать, чтобы обеспечить вас, а кого нет. Потому что Бог может использовать очень странных людей для вашего благословения. Бог использовал фараона, чтобы обеспечить свой народ. Фараона, нечестивого идолопоклонника, который поклонялся статуям и разным богам. Однако Бог использовал фараона, чтобы обеспечить еврейский народ. Бога не посадить в коробку. Луки 6:38. Запомните этот стих. Произнесем его вместе, прочтем вслух. «Давайте, и дастся вам, мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплют вам в лоно ваше». Здесь подразумеваются люди, которых Бог будет использовать, чтобы обеспечить вас. Бог использовал даже воронов, чтобы кормить пророка Илию. Вообще-то ворон не предназначен для того, чтобы приносить пищу кому-то. Ворон не разносит еду, он ее ест сам. Но Бог изменил природу птицы так, что ворон стал заботиться о пророке во время голода. Бог знает, как позаботиться о вас, и Он вас обеспечит. Бог никогда не позволит вам зависеть от какого-то человека слишком долго. Любая зависимость от конкретного человека искажает Божие благословение, потому что ваш источник не человек. Человек лишь средство, которым Бог временно благословляет вас. Бог наш источник, и всегда им будет. Когда люди исчезают из вашей жизни, когда сделки, на которые вы так рассчитывали, что они обеспечат вас до конца жизни, срываются, не отчаивайтесь. У Бога есть много людей, которые наполнят ваше лоно. Я хочу, чтобы вы востребовали это обетование. Бог обеспечит меня через руку человека. Когда я встану и буду работать, Бог даст мне преуспевание, благословит меня, даст нужные связи и знакомства, чтобы люди наполняли мое лоно. Я верю в это. Бог обеспечит и восполнит ваши нужды не только через руку человека. Второй путь, как Бог обеспечивает, это своей собственной рукой. После того, как фараон кормил израильский народ 70 лет, поднялся другой фараон, который не знал Иосифа. Посмотрите на это. 70 лет старый фараон заботился об Иосифе, заботился о народе Израиля. Но потом пришел другой фараон, потому что старый умер, и этот молодой пришел на его место. Библия говорит, что он не знал Иосифа. Время паниковать. Тебя не знают. Вот тогда ты и понимаешь, что не человек твой источник. Бог – ваш источник. Иногда Бог будет обеспечивать вас рукой человека, но потом наступают времена, когда Бог сам сверхъестественно будет обеспечивать вас. Вдруг связь разорвалась. Иосиф потерял возможность приходить к фараону. Это напоминает о том, что сказал Иисус: «Без меня не можете делать ничего».
Это называется насильственная зависимость. Когда вы вынуждены вставать на колени и напоминать себе о том, что человек — это не единственный источник. Бог будет использовать людей, но, Боже, обеспечение приходит из твоей руки, в их руки, а потом в мои, и я возвращаюсь к тебе. Я смотрю на тебя, я чту тебя своими даяниями. Пусть какое-то время эта система работает. Нам нравится, когда все прекрасно, когда просто щелкаешь пальцами, и все происходит само собой. Даже не надо особенно молиться. Слегка помолились, и деньги текут. Обычно в таких ситуациях мы не молимся так, как должны. Так случилось и у Илии. Птица кормила его два раза в день, и он находился у ручья, где текла вода. Но Библия говорит, что ручей высох. Что делать, когда ручей высыхает? Что делать, когда высыхает ваш финансовый источник? Что делать, когда останавливается бизнес? Это побудило Илию вернуться к его источнику. Ручей не был его источником. Слушайте внимательно. Ручей — это система, но Бог был источником. Ваш бизнес — это система, но Бог — источник. Сам Бог обратился к пророку и сказал, «Иди к вдове, я повелел ей». Она собирается приготовить свой последний обед. У нее не осталось надежды. Но если она почтит тебя своим последним обедом, давайте и дастся вам. Но если она сама съест свой последний обед, то пропустит урожай на следующие 3,5 года, который будет поддерживать ее и ее сына во время голода. Если бы я был дьяволом, то говорил бы людям, что даяние не так уж важно, потому что он знает, что пожертвование той женщины сохранило жизнь ей и ее сына во время голода. Я хочу, чтобы вы увидели, как Бог обеспечивает своей рукой. Посмотрим вместе Исход. Если у вас есть Библия, то откройте книгу Исход, глава 16, стих 14. «Роса поднялась, и вот на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, мелкое, как иней на земле. И увидели сыны Израилевы, и говорили друг другу, что это? Ибо не знали, что это. И Моисей сказал им, это хлеб, который Господь дал вам в пищу». Обратите внимание на пару важных моментов, что касается пищи и обеспечения, которые дает сам Бог. Бог сказал, «Я дам вам это». Бывает трудно распознать Божие благословение, потому что мы не всегда его видим. Иногда Бог переводит нас в другое место, чтобы подготовить нас к новому чуду. «Я собираюсь дать вам хлеб с небес», — говорит Бог. Бог не дает каждому одинаково. Если мы продолжим читать эту историю, то увидим, что семье из 2 человек Бог дал манны на 1 буханку. А если в доме 6 человек, Он дал им в 3 раза больше. Так что не все получали одинаково, но в соответствии с тем, сколько у них было людей в семье. Когда Бог дает вам процветание, Он делает это в соответствии с размером того, что вам верено. Посмотрите Филиппийцам, глава 4. «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусе». И все кричат «Да! Нет, нет, нет!» Они поступают не так. Они даже не знают, с чем это связано. Наш Бог справедливый. Для того, чтобы это понять, нам нужно прочитать 15 стих. Филиппийцы, вот кому он обращается и дает это обетование. Вы знаете, что в начале благословения, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия по даяниям и принятиям, кроме вас одних.
Вы, Ефессалонику, и раз, и два присылали мне на нужду. Теперь я говорю вам на основании Слова Божьего. Раз вы помогаете мне нести Евангелие неспасенным людям по всему миру, когда другие этого не делают, то Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом. Номер три. Бог восполнит ваши нужды вашими же руками. Книга Иисуса Навина, глава 5, стих 12. «А манна перестала падать на другой день после того, как они стали есть произведения земли, и не было более манны у сынов Израилевых, но они ели в тот год произведения земли ханаанской». Мы читаем это и не задумываемся. Но 40 лет Бог кормил их три раза в день манной с небес. 40 лет они и пальцем не пошевелили, чтобы добыть себе пищу. Но теперь Бог говорит, как только вы войдете в обетованную землю, манна прекратится. Паника. Бог переводит их в новое место и говорит, «Иногда я буду делать так, что люди будут восполнять ваши нужды. Иногда я сам, сверхъестественно, и даже налоговая служба вам поможет. Кто-то поверит, что это сверхъестественно возможно. Бог сделает так, что налоговая служба вернет вам чек, посланный им 7 лет назад. Возможно, я говорю сейчас кому-то. И когда вы получите этот чек, вам лучше отдать с него десятину. Скольких из вас Бог когда-либо сверхъестественно обеспечивал? Дайте мне увидеть ваши руки. Я имею в виду по-настоящему сверхъестественное обеспечение. Просто в уме не укладывалось, откуда пришли деньги. А потом Бог говорит, что будут такие времена, когда Он будет использовать вашу руку. Манна прекратится, придет усердный труд. Вам нужно будет идти сеять и пожинать. Вы будете работать, вы будете идти и зарабатывать. Бог будет использовать ваши руки. Вы не можете просто сесть и ждать, что Бог все сделает. Бог говорит, я не сделаю для вас то, что вы можете сделать сами. Идите и трудитесь. Если перед вами закрыты двери, то возвращайтесь в школу. Это ваше время. Просто сидеть и есть чипсы, получая пособие по безработице. В этом нет ничего плохого, если вы проходите период безработицы, но лучше попробовать что-то делать, что вы можете. Почему бы не сделать хоть что-то? Послушайте, я бы собирал бутылки из-под колы, если бы пришлось. Бог благословляет тех, кто чем-то занят. Бог призывает тех, у кого есть дело. Иногда люди приходят ко мне и говорят, «Я не могу найти работу, и думаю, Господь хочет, чтобы я работал у вас в церкви». У меня это не работает. Давайте вернемся в реальность. Второзаконие 11:9. «И дабы вы жили много времени на той земле, которую клялся Господь отцам вашим дать им и семени их». Послушайте это. «На земле, в которой течет молоко и мед». А вот это странно. Прочитаем следующий стих. «Ибо земля, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, не такова, как земля египетская, из которой вышли вы, где ты, посеяв семя твое, поливал ее при помощи ног твоих, как масличный сад». Я не мог понять, о чем здесь говорится. Я поискал, и вот что нашел. В Египте они могли орошать свои поля только с помощью ножных насосов. Ими они качали воду из реки Нил. Они доставляли на поля необходимое количество воды через трубы и ножные насосы. Но Бог говорит,
Я выведу вас из земли, где вам приходилось

приходилось использовать ножные насосы. Я выведу вас в землю, текущую молоком и медом.

рукой вашего врага. 12 человек пошли в обетованную землю. 10 вернулись и говорили: «О, там столько плодов! Там течет молоко и мед!» Но великаны слишком большие. Большинство людей, видя огромные проблемы, говорят: «Да, но...» Числа 14, стих 9. Бог говорит так: «Только против Господа не восставайте, и не бойтесь народа земли сей». Прочтем следующую часть этого стиха. «Ибо он достанется нам на съедение». Перевод короля Иакова. «Они хлеб наш». Кто они? Кто они? Наши враги. Другими словами, Бог говорит: «Я буду кормить вас рукой вашего врага». Вы дойдете до того момента, когда будете питаться от их атак, будете питаться от ненавидящих вас. Они станут ободрением для вас. На самом деле, дьявольская атака — это знак того, что вы важная мишень. Это означает, что в вас есть что-то стоящее. Уровень атаки подскажет вам две вещи. Он покажет вам номер один, насколько вы ценны для Бога. Уровень благословения, который ожидает вас, когда вы преодолеете эту атаку. Вот что такое атака. Она говорит вам о вашей ценности в Божьем замысле. И она говорит об уровне благословения, который Бог приготовил для вас в конце той атаки. Если вы будете готовы, будете послушны, встанете твердо и неподвижно, и не сдадитесь, то Бог благословит и обеспечит вас. Бог может использовать кого угодно, где угодно и когда угодно, чтобы восполнить ваши нужды. Я хочу завершить следующими стихами. 2 Коринфянам, глава 9, стих 10 говорится: «Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу, он подаст обилие посеянному вами семени, которое вы держите и кладете себе в карман». Он подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды ваши. Вы либо верите в это, либо нет. Я верю до глубины души, потому что я пережил это. Хлопайте в ладоши, славьте Господа за истину Его Слова. Скажите это вместе со мной. Он умножит посеянное семя. Он дает семя сеющему. Я сеющий. Даю ли я что-то Богу, чтобы Он это умножил? Потому что 2 Коринфянам 9 говорит: «Кто сеет скупо, скупо и пожнет. Кто сеет щедро, пожнет щедро». Не знаю, как вы, но я верю, что у Бога есть система, которой восполняются все нужды вашей жизни и Его царства. И сейчас я учу именно ей. И когда вы решите быть послушным и Слову Божьему, то Бог говорит: «Я обеспечу вас рукой человека, рукой Божьей, вашей рукой, и даже сделаю так, что ваши враги станут вашим хлебом. Я приготовлю трапезу перед вами, банкет в присутствии наших врагов. Кто-то из тех, кто не любит вас, придет и скажет: вот это тебе.
Аллилуйя.

Поднимите руки и славьте Господа со мной. Это благая весть. Кто-то из вас в стрессе из-за финансов. Враг бьет вас. Дьявол сказал вам, что Бог вас не любит и не заботится о вас. Он лжец. Бог заботится обо всем, что касается вас. Если Бог знает количество волос на голове, то Он позаботится и о том, на чем вы ездите, где живете, что носите, о ваших нуждах, какие у вас есть и каких нет. Ему не все равно. Я хочу помолиться с телезрителями этой программы. Я не верю, что вы смотрите нас случайно. Я верю в пути, ведущие в Царство Божие. Я верю, что Бог знает, через что вы сейчас проходите, и Он послал проповедника в вашу жизнь, чтобы нести послание, которое касается вашей жизни. Я верю, что пока вы слушали, Бог что-то сделал в вашей жизни. Почему бы вам не открыть свое сердце? Почему бы сегодня не начать все заново и отдать жизнь Иисусу Христу? Возможно, вы никогда не молились молитвой, которой я хочу помолиться с вами. Прямо там, где вы находитесь, вы можете пережить силу и присутствие Иисуса Христа. Он всегда приходит туда, куда Его приглашают. Откройтесь и пригласите Его. Помолитесь этой молитвой. Скажите: «Господь Иисус, я даю Тебе свою жизнь, я покоряюсь Тебе. Прости меня, очисти меня своей драгоценной кровью. Я принимаю это верой. Я верю в Тебя. Я верю, что Ты умер и воскрес. Я верю, что Ты пришел, чтобы жить во мне и со мной. Ты никогда не оставишь и не покинешь меня. Во имя Иисуса». Это могущественное имя, имя Иисуса. Я призываю исцеление и здоровье для вашего тела. Если вы больны, будьте исцелены ранами Иисуса Христа. Аминь.

0: А вы задумывались над тем, чтобы начать все сначала? Смена профессии или начать двигаться в абсолютно новом направлении? Приветствую вас, мои дорогие друзья, в нашей студии «Совершенно не секретно». Ну и в рамках нашего цикла встреч на тему «Путь к самореализации» мы сегодня поговорим о таком новом, важном витке жизни человека, который может быть, это смена профессии, ну или перезагрузка карьеры.
1: Руслан Ларин, бизнес-коуч. Любит путешествовать и читать книги. Девиз «Делай то, что любишь, и люби то, что делаешь».
0: Ну и мой первый вопрос к вам. Какие, что ли, признаки того, что вот пора, да, пора сменить профессию?
2: Ну, я бы, наверное, обозначила несколько ключевых таких признаков. Конечно, если мы проснулись, и сегодня нам не хочется идти на работу, это не значит, что ее нужно менять. А вот как раз-таки хроническая неудовлетворенность работы, какое-то хроническое нежелание быть в этой сфере, быть в этой специальности, может быть одним из сигналов. Еще таким важным критерием может быть какая-то физическая постоянная усталость, стресс, истощение, связанные как раз именно с этим видом деятельности. То есть там, я не знаю, смены какие-то, недосыпание и очень много стресса, когда на работе. Ну и, наверное, еще немаловажный фактор, когда нет возможности расти. Когда есть некая стагнация и нет возможности что-то как-то двигаться в этой сфере деятельности, развиваться, есть ощущение, что ты ровно просто стоишь на месте, от работы нет радости, а наоборот есть некая неудовлетворенность, которая выражается в каких-то иногда негативных эмоциях, негативных отношениях с коллегами на работе, то это такие, на мой взгляд, важные сигналы, которые говорят о том, что нужно подумать о том, чтобы пересмотреть или отношение к работе, или отношение к карьере.
1: Мария Вачева, психолог, магистр психологии. Любит задушевное общение в компании друзей. Считает, что люди нуждаются не только в саморазвитии, но и в представлении о том, как это развитие вписывается в замысел Бога о жизни этого конкретного человека. Девиз «Каждый новый день – это новая возможность».
3: Я думаю, что обстоятельства могут еще быть таким маркером. Но человек обычно замечает, что вот все обстоятельства к тому, что нужно что-то поменять. Ну, наверное, еще взаимоотношения с руководителем, ну, многие

0: Но это то же самое, это тоже обстоятельства.
1: Дмитрий Булатов, священнослужитель, доктор практической теологии, любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что изучая особенности человеческого мозга, можно научиться лучше понимать себя и других.
2: Я хотела еще обратить внимание на то, что тоже на вот как Дмитрий говорит про обстоятельства, нужно еще понять, а в какой ситуации ты сейчас находишься. Бывает так, что решение сменить работу является просто результатом какого-то кризиса в другой сфере твоей жизни. И самое простое решение, которое на поверхности, что-то поменять в социальной своей деятельности. А может быть, у тебя кризис связан с тем же самым там, физическим состоянием. Может быть, ты не высыпаешься, может быть, ты не смог там, отдыхать достаточно долгое время. И иногда бывает, что человек просто там вот сходит, наладит режим, поспит, и ему нормально работать. И просто все те негативные моменты, которые у него были связаны с работой, были всего лишь отражением его
3: образа жизни.
2: Да. То есть нужно понимать, что иногда мы должны оценивать не только свое состояние на работе, но и то, что может в принципе на наше состояние повлиять, на все жизненные обстоятельства, как в семье, как физически. Хватает ли финансов, то есть на той должности, на которой ты находишься? И если не хватает, есть ли перспективы вырасти? Ну, если нет, это тоже, мне кажется, показатель того, что нужно что-то поменять. Вот, в любом случае. И поэтому тут вариантов много, на которые стоит обратить внимание.
1: Айгуль Иншакова. Психолог, тренер личностного роста. Многодетная мама, увлекается пением, музыкой, путешествиями. Главным в жизни считает развитие Богом заложенного потенциала. Девиз – счастье – это просто.
4: Ну а какие вообще основные причины, почему люди начинают думать о том, чтобы поменять свою профессию? Вот из-за чего люди уходят чаще всего там, с работы? Это про начальника вопрос? То есть когда не сложилось вот с руководителем?
3: Ну, это и про начальника, может быть, и про сам коллектив. Ну, не секрет, что есть такая выборка, исследование, когда исследовали женский коллектив, большая часть женщин готова была работать на менее оплачиваемой работе, но в которой есть очень хорошая атмосфера в коллективе, нежели перейти на чуть более оплачиваемую, но там бы не было этих вот дружеских контактов. Поэтому, конечно, для людей важно не только, чтобы работа деньги приносила, но чтобы... И были отношения, и поэтому если отношения такие давящие, если отношения такие, которые не дают тебе развиваться, а ты находишься там большую часть времени, то, конечно, иногда люди принимают решение сменить работу, ну или сменить коллектив.
2: Тут же еще очень важно понимать, что вообще смена профессии – это достаточно стрессовая ситуация. И то есть мы понимаем, что если у человека возникли такие мысли, то, наверное, вот эти вот плюсы от того, что он приобретет, поменяв свой образ жизни, поменяв работу, больше, чем плюсы, которые он получает на работе. Наша психика, она вообще склонна к какой-то стабильности. Когда все, иногда человеку легче выбрать то, что уже привычно, даже если там есть негативные моменты, чем идти во что-то новое. Потому что новое – это стресс, это неизвестность, это необходимость привыкать к новой среде, формировать новые какие-то привычки. Вот. И поэтому нам надо же понимать, что человек уходит иногда с профессии, просто потому что есть огромное количество, копится большое количество негативных моментов. Это и начальник, это и коллектив, это и место, где находится твоя работа, там далеко добираться, например. Это и режим, да, там, если, например, я как работающая мама знаю, да, что если ты постоянно должен отпрашиваться, чтобы успеть забрать ребенка из детского сада, это повод подумать, а может все-таки найти что-то поближе. То есть этих моментов очень много, но главное понимать, что новое, оно требует усилия.
4: Да, мы сейчас разовьем эту тему. Я хотел вот здесь резюмировать момент, что иногда у людей возникает ощущение, что нужно менять профессию, а в реальности это проблема не в том, что нужно менять профессию. У него есть выгорание на сегодняшний момент, но оно связано с коллективом,
3: там, или с людьми, лидером,
4: с поездками и так далее. И у него вот это выгорание в целом, оно кажется, что связано с профессией именно, а в реальности связано с тем, что нужно поменять, может быть, место работы, поближе быть, да, чтобы как-то не уставать там в поездках и так далее, или какой-то гибридный график выстроить. Потому что есть же множество рисков, связанных с сменой профессии? Вот какие это риски, на которые нужно обратить внимание человек, который все-таки принял решение, что нет, я выгорел не просто из-за коллектива, а я выгорел, потому что в этой профессии я не вижу себя, и я хочу в чем-то другом самореализовываться. И вот давайте поговорим об этих рисках, связанных вот со сменой прямо профессии, да, не просто со сменой работы.
3: Ну, я думаю, что здесь первый риск, ну, такой явный, это сразу финансовая нестабильность в жизни человека, если он уходит с этой деятельности, и сложности с тем, как он реализует себя на рынке труда. Насколько его профессия там востребована, насколько его, скажем, специальность там востребована в том качестве, сможет ли он там найти столько же, такую же оплату, как у него была на прежнем месте работы. Ну, то есть нужно ли будет ему еще дообучаться, чтобы быть востребованным на рынке труда. То есть действительно рисков очень много, и ну, их нельзя сбрасывать со счетов. Нужно к ним быть готовыми и как-то их предусмотреть.
2: И я думаю, тут же, это тот же самый фактор, ситуация неуспеха, который очень сильно влияет на самооценку, а в период нестабильности, когда ты уже ушел, там новый не нашел, ты находишься как бы между двух границ, и если в этой нестабильной ситуации есть еще такое, что ты не сразу найдешь, или то, что ты найдешь, тебе не подходит, и тебе опять нужно будет что-то менять, это очень сильно влияет на самооценку. А от этого очень много факторов зависит, и твое самочувствие, и твоя амбициозность, и твоя готовность там к чему-то новому идти. И, кстати, вот именно очень многие люди на этом периоде пытаются вернуться на прошлую работу, где все понятно, где все привычно, где стабильность уже определенно есть, даже если она неприятна.
3: Ну, потому что ходить на собеседование – это определенный вызов. Вот как раз для этой самой самооценки, для человека.
0: Переосознали, то есть произошла переоценка того, где ты работал, вообще, в принципе, не так все было и плохо.
4: Сравнение с чем-то, да?
2: Сравнение с этим, да, необходимостью тех же самых собеседований, где тебе все время надо презентовать себя определенным образом. И тут же тоже тема, связанная с собеседованиями, это всегда какое-то, ну, как многие люди говорят, ты изображаешь из себя того, кем ты не являешься. Это же тоже определенного рода психологическая ломка. Пытаться выглядеть лучше, там, искать какие-то аргументы, почему я. Это, знаете, как такая, продавать себя. Это, наверное, самое такое неприятное для психики состояние.
4: Ну да. Чаще всего мы не умеем этого делать. Вот, и сложно, да, это делать. Но здесь такой еще есть риск, мне кажется, это как, знаете, тоже к психологическим моментам относится. Быть готовым к тому, что ты будешь новичок вот вообще в этой среде. Безусловно. Когда мы приходим после института, к примеру, в какую-то среду, и нас воспринимают наставники более старшие, вот, а мы такие молодые, мы смотрим на них с открытыми глазами, мы готовы учиться, мы понимаем, что мы в профессии вообще ничего еще не знаем, мы только учились. Это один момент. А здесь ты же был опытным, ты был авторитетным, ты был вполне, возможно, там, успешным в чем-то, да, но ты выгорел, ты понял, что это не твое, и ты пришел уже будучи немножко постарше, да, на позицию, где ты новичок, к тебе должны относиться как к новичку, и, возможно, люди, которые помладше тебя, а ты старше их. И вот психологически нужно быть к этому готовым, мне кажется.
3: Ну, это даже тот вопрос, который ставит работодатель. А сможешь ли ты сейчас из той позиции, в которой ты был, работать в команде? Поэтому это действительно такие вещи, которые, ну, стоит себе задать, эти, промоделировать эту ситуацию. А как я буду там, если, да, молодые ребята будут мне давать указания, учить меня чему-либо?
4: Как вы относитесь вот к такой новой, что ли, теме, она очень популярна в социальных сетях, типа, ну, это же все достало, я вообще не самореализовываюсь, надо вот там бросить все, отказаться и начать новую жизнь, типа, будь что будет, зато я вот нашел себя. Ой, это же тема популярна.
2: Она не только популярна, она еще так идеализируется. То есть огромное количество так называемых историй успеха, когда человек бросил все, чем занимался, занялся чем-то новым, достиг успеха. Но на самом деле таких случаев единицы. А огромное количество людей, которые без фундамента бросают старую деятельность, пытаясь найти себя, пытаясь самореализоваться, они просто терпят крах. а потом приходит к психологам с депрессиями и с этим, с ощущением бессмысленности жизни. Кто-то, ну, даже на уровне вот потери профессии, люди приходят к суицидальным мыслям, и это уже очень тяжело. То есть мы должны понимать, что любой наш шаг, он должен иметь под собой какое-то основание. И смена профессии – это не только от того, чтобы уйти от чего-то плохого, это еще к тому, чтобы прийти к чему-то хорошему. Но надо, чтобы у этого хорошего ты мог понимать, на чем это хорошее строится и как я могу это хорошее получить.
3: Ну, за этим, безусловно, стоит некий бунт, мне кажется. Вот мы говорили о мотивах, да. За вот этим бросаю все, начинаю новую жизнь. Это не про поиск себя, на самом деле. Это как какой-то протест, вызов, брошенный, я не знаю, обществу, стереотипом, еще кому-либо. И, конечно, это говорит, ну, на мой взгляд, это все-таки какой-то незрелости человека. Очень важно зрело, взвешенно подходить и минимизировать все риски, которые с этим связаны.
0: Или это вынужденный шаг, может быть?
3: Ну, это может быть вынужденный шаг. Но если это вынужденный шаг, человек все равно пытается найти какие-то точки опоры, на что он может опереться. Потому что, когда мы чью-то историю прочитали в... где-то в ленте и подумали, ой, я хочу так же, и сделали под влиянием чувств, эмоций это, завтра пойду, напишу заявление и уволюсь, и не продумали, что, возможно, у этого человека, я не знаю, была квартира, которую он наем сдавал, то есть у него был еще какой-то дополнительный источник дохода, за счет чего он какое-то время мог держаться на плаву. И если эти вещи не продумать, то, конечно, человек попадает в серьезные проблемы и испытывает депрессию от того, что он себе наидеализировал, а после этого такая, знаете, такая глубокая яма разочарования.
4: Но в то же время мы знаем множество историй успешных, достаточно смены профессии в Священном Писании. Да, там принц Моисей становится пастухом. Но или это все, пастух Давид становится
0: эти
4: царем.
0: Смены профессии, вот, которые мы в Писании читаем, они были вынуждены все-таки. Это были как раз вот обстоятельства, о чем
3: они
0: я пытался сказать
3: в начале.
0: Да, но Моисей, грубо говоря, не по своей же воле ушел с должности там, полководца, принца. Или принца Египта. Он вынужден был бежать, а потом он возвращается через 40 лет, там, после того, как он был пастухом, в новые должности, так скажем, руководителя народа, тоже не по своему, так скажем, и желанию.
4: То есть это по зову Божьему.
0: Это был призыв Божий. Ученики меняли профессию, да. Но это был особый, как бы, тоже момент. Это было призвание Божие для того или иного служения. Но если мы расцениваем профессию как призвание, конечно, такой момент тоже не надо сбрасывать со счета. Может быть, у тебя призвание вот сегодня взять и заняться другим. Но это надо уметь отличить. Это вот именно призвание, это действительно, или это просто реально бунт какой-то, или это прихоть какая-то. Вот, и взвесить все риски.
4: Здорово, что мы это затронули. То есть нужно все-таки здравомыслие определенное, чтобы решение, оно было взвешенным. Это действительно ли решение продуманное, не импульсивное, не бунт, о котором говорили, да, и так далее. Если говорить, продолжать тему про фундамент, человек понимает, что действительно его выбор был изначально не совсем правильный. Там, по темпераменту он не совсем к этой профессии ближе, а ему немножко другие вещи ближе. Он попробовал. И вот пришел момент, когда все эти такие звоночки уже в колокола бьют, и он решил менять профессию. И вот он начинает делать какие-то шаги, выстраивать фундамент. Давайте поможем, что ли, проговорим, что нужно делать для того, чтобы фундамент выстроить, и смена профессии была менее стрессовой, чем когда он рубанул и сказал, все меняю, завтра заново все начинаю.
3: Вот чтобы не рубить, нужно, оставаясь на том месте, где ты находишься, в той профессии, где ты находишься, которая приносит тебе источник доходов, потихонечку выстраивать в плане образования в той сфере, которая тебя интересует, получать это образование дистанционно или еще как, развивать потихонечку тот навык, который ты хочешь постепенно перевести в разряд приоритетных, приносящих доход, не оставляя сразу вот этот доход. Вот этот, когда постепенный переход происходит, ну, к примеру, занимаюсь я, допустим, не знаю, цифрами, учетом, а мне интересно что-то творческое. Я что-то творческое осваиваю, я начинаю пробовать. Оно мне приносит какой-то дополнительный заработок. И я смотрю, насколько это стабильно. И когда я чувствую, что это стабильно, тогда я потихонечку ухожу с этого, перехожу на это. И тогда нет вот этого резкого ощущения, ой, как я там буду. Потому что уже тут есть пробы, есть уже какие-то какие-то финансовые такие подушечки, которые дают понять, что здесь mm-hmm. уже тоже можно опереться.
2: Mm-hmm. И мне кажется, еще тут важный момент, да, что мы иногда, у нас психика очень часто вот в комки все складывает. Вот mm-hmm. есть профессия, которая мне не нравится, и все, что я там делаю, мне не нравится. А если проанализировать, можно заметить, что в этой сфере, в которой ты находишься, есть какие-то смежные профессии,
3: либо
2: в которых ты
3: более.
2: Уже сможешь себя реализовать, но именно таким образом, который для тебя будет комфортен. То есть для того, чтобы... экологично найти для себя новую сферу деятельности, нужно много анализировать. Анализировать себя, анализировать то, чем ты уже занимаешься, анализировать то, чем ты когда-либо занимался, чем хотел бы. И вот эти вот все компоненты между собой складывать в систему и затем уже последовательно понимать, как эту систему реализовать в своей жизни. Потому что на эмоциях может быть что угодно. На эмоциях ты можешь бросить работу, оказаться в очень серьезной яме. На эмоциях ты можешь решить все, мне теперь всю жизнь тянуть эту лямку, потому что у меня семья, дети, я не имею права с этой работы уходить, и все глубже и глубже уходить в выгорание и также оказаться в яме. То есть нам все-таки нужно использовать и наше творческое мышление, и способность к анализу, и интересоваться, да, и интересоваться
3: рынком и мнениями.
2: Да. То есть потребностями рынка. То есть это на самом деле тоже очень такая глубокая исследовательская деятельность.
4: Но вообще будет этично или там экологично, как ты говоришь, когда человек занимается одной работой, и он параллельно начинает пробовать что-то другое, потому что чувствует, что у него есть тяга к чему-то другому. Вот насколько это этично?
3: Я думаю, если от этого не страдает его основная деятельность, это вполне может вначале быть как самореализация, что ли, как способ
0: как
3: расширения,
0: поиск
3: как поиск элементарный.
4: То есть, он, по большому счету, у него есть свободное время, или там выходные, в которые он может начинать уже себя реализовывать чем-то другим. Я помню, у меня была коллега, она работала в маркетинге, вот, но у нее был вот собственный талант, она умела шить, она себе шила вещи. И как потом оказалось, уже потом рассказывала, что у нее было желание не просто... шить для себя, ей хотелось учить другого, потому что она получала удовольствие, когда она вместе с кем-то вот этот наставнический такой свой опыт передавала. И она хотела свою школу шитья открыть. И вот когда она уже открыла эту школу шитья в центре города, такая достаточно была до сих пор действующая деятельность у нее, и она говорила, я нашла себя в этом. Раньше я вот очень много работала с цифрами, с данными, с анализом. А мне так хотелось вот в этом открыться.
2: Что интересно, я думаю, ее опыт в маркетинге помог ей построить эту школу эффективно. Потому что как много у нас людей, которые стремятся себя реализовать, пытаются, но они не умеют продавать свои навыки, не умеют строить систему для того, чтобы правильно войти как бы, вот, на этот рынок новый для них. То есть это же каждый опыт имеет значение. И мне в этом плане очень нравится, что мы ничего не должны исключать из нашего опыта, не считать ни ошибкой, ни проблемой, так или иначе, в каждом нашем навыке есть что-то, что может стать фундаментом.
4: Да, и она делала это параллельно. Она продолжала работать, но у нее есть выходные, когда она может брать себе одного ученика и с ним работать. И постепенно понимать, что это может приносить мне деньги, доход, в итоге может перерасти действительно в мою постоянную профессию. Да? Хорошо. Вот когда человек приходит к моменту смены, мы говорили о том, что начинается там переживание, стресс, даже новое собеседование. Со стороны ему говорят, ты куда ты идешь, зачем тебе это нужно. Это, конечно, ударяет по самооценке. И я могу себе представить, даже, к примеру, вот моя эта знакомая. Наверняка ей многие говорили, ты работаешь в очень приличной корпорации. Это очень крупная международная корпорация. У тебя хорошая работа, у тебя хорошая заработная плата. Плюс ко всему, тебе уже не 25, а плюс-плюс. Куда ты идешь? Это бьет по самооценке. Что можем посоветовать таким людям? Как вот все-таки в этот момент не сломаться, а дойти к смене, если уж действительно...
0: Если нужно, то как?
4: Если нужно, да.
0: Как все-таки сделать это,
4: да.
0: Где взять силы?
3: Ну, я думаю, что здесь, конечно, очень важно больше и к себе прислушиваться тоже, поэтому и ведение дневника, и встреча с психологом, или общение с людьми, которые действительно позитивно влияют, которые дают тебе не только положительную оценку, но какую-то более многогранную о тебе, о твоей деятельности. Теми людьми, которые помогут тебе в этих первых шагах, мне кажется, окружить себя очень важно. Ну и, конечно, заботиться о том, чтобы все-таки стресс снимать. Потому что стресс так или иначе, он все равно есть.

0: есть, потому что новое дело.
1: И его поэтому... много, у тебя да, его есть много. Текущая деятельность, плюс что-то новое.
0: Плюс новое, да, и поэтому забота о себе тоже очень важна в этот период.
2: Бог дал право человеку на поиск, на то, чтобы экспериментировать, да, и дал право на ошибку. И я бы еще посоветовал бы не строить свою значимость на том, как успешно у тебя все это дело реализуется. Получилось у тебя хорошо поменять профессию, или ты поменял и понял, что облажался, и теперь нужно возвращаться назад. Не строить на этом свою значимость. Надо понимать, что Бог тебя любит такого, какой ты есть. И если у тебя вот этот внутренний кризис, он тебя побудил что-то менять, и у тебя не вышло, то есть продолжать понимать, что ты ценен в глазах Божьих, и ты вот на этот шаг имел право. Потому что ты в жизни имеешь право экспериментировать в рамках Божьих ценностей. Я думаю, что это помогло бы, как сказать, не свалиться вот в эту яму, даже если ты сделал ошибку. Или, например, тебе нужно время, чтобы закрепиться где-то.
3: Мне очень нравится то, что Дмитрий сказал. Это вот это роль Божьего ребенка, который знает, что у него есть Небесный Отец, который регулирует всю его жизнь, и поэтому я имею право делать что-то новое и стремиться к чему-то новому. И такой позиции нам многим не хватает, потому что мы живем в парадигме «надо», «надо» там. Вот и есть три вот этих вот направления, да, «хочу», «могу», «надо». У нас очень много «надо» у всех. И в том числе и смена работы, она тоже находится вот в этой парадигме. Ты должен найти лучше работу, ты должен найти такую, чтобы ты там мог реализоваться, да. Там должны быть такие-такие критерии. А вот этот вот элемент
1: «хочу»… Сейчас
3: больше всего
1: зарабатывают айтишники, ты должен переучиться в эту сферу, да, и ты как бы…
3: Или даже вот мы говорим сейчас в терминах, там, кто больше зарабатывает, а ведь есть люди, которые скажут, ты почему уходишь с этой работы, здесь зарплата хоть и маленькая, но она стабильная, сейчас такое время, и тоже опять-таки из категории «надо». А Господь-то, Он дает нам свободу самовыражения, это первое, а второе, мы можем рассчитывать на то, что Он о нас позаботится, не в плане, что давайте все бросим, а в плане того, что можно в диалоге с Ним все эти вопросы обсуждать, то есть, Господи, Ты вложил в меня хотение заниматься вот таким вот видом деятельности, дай мне сейчас разумение, в каком из вариантов я могу себя реализовать. Когда Господь дал разумение, поддержи мою волю, чтобы я смог те и те шаги сделать. И, Господи, утешь меня, если вдруг что-то пойдет не так. То есть именно вот иногда мы попадаем в стрессовые ситуации именно для того, чтобы научиться этот диалог строить с Богом. И смена профессии – это тоже, знаете, очень мощный элемент нашей духовной жизни, который нас укрепляет в вере. Я поэтому считаю, что это очень здорово, что мы можем это пробовать новое. И спасибо большое за эту идею о свободе выбора.
1: Да, мне нравится тоже эта цитата из Священного Писания. Бог дает и хотение, и действие. Да? Это же важно. Хорошо, вот резюмируя, хочется последний вопрос вам задать. Вот человек принял решение, да, все симптомы говорили о том, что надо, он идет по этому пути. Что нужно учесть, чтобы потом в очередной раз не прийти к тому, что опять надо менять профессию? Вот какие такие основные моменты можем порекомендовать? Что нужно учесть?
3: Я думаю, что вот мы на предыдущих встречах разговаривали о теме икигай. То есть, когда мы анализируем, что я хочу, что я могу, чем, что оплачивается и что нужно окружающим, вот это вот проанализировать. Плюс еще все-таки посмотреть на свои потребности. Когда ты работаешь с коучем, с человеком, который помогает тебе там, реализоваться в какой-то новой для тебя сфере, первое, что мы делаем, это инвентаризация того, что у меня на данный момент есть, и того, в чем я на данный момент нуждаюсь. Причем это как в финансовом плане. То есть посчитать банально, сколько тебе денег надо на то, чтобы вот один месяц прожить, чтобы понять это. Какие навыки тебе нужны, чтобы эту финансовую потребность закрыть? Какие у тебя есть ресурсы, поддерживающие окружение, не поддерживающие, образование, вот это вот все. То есть это такая исследовательская деятельность, чтобы понять фундамент, а потом уже ориентироваться на то, что я хочу. И между этим «есть» и «хочу» нужно проложить такую достаточно четкую логическую цепочку, как прийти от того, что есть, к тому, что хочу, с помощью простых шагов. Чем проще шаги, чем легче твой мозг понимает твой путь, тем быстрее и проще ты сможешь преодолеть все те трудности, с которыми ты так или иначе встретишься.
1: Резюмируя, хочется сказать, что если вы все-таки пришли к моменту, что профессию нужно поменять, учти все те моменты, которые ты мог не учитывать в первый раз.

Да, для того, чтобы все-таки не столкнуться с тем, что ты снова и снова будешь, ну, что называется, наступать на те же грабли. И ты должен быть готов к тому стрессу, который будет, но это нормально, как что-то новое, выход за рамки. Но всегда должен помнить о том, что есть Господь, на Которого можно положиться. И если это от Него, то ты легко пройдешь этот путь. Спасибо вам за наш интересный, глубокий разговор на эту тему.

0: Здравствуйте, вы смотрите программу «Принято считать». Делать аборт или нет? Принимать подобное решение, как правило, очень сложно. Но за такими решениями всегда стоят очень глубокие взгляды на жизнь. Какие именно? Мы продолжаем тему абортов, и на наши вопросы отвечает психолог Светлана Страж. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада, что мы можем с вами встречаться несколько раз в нашей студии, чтобы обсуждать непростую, очень деликатную, очень тонкую и серьезную тему, тему абортов. Итак, что же движет человеком при принятии решения делать аборт? Я вначале хотела сформулировать вопрос так, что движет женщиной. Но я понимаю, что это неверно, потому что не только женщина принимает такое решение. Часто это влияние семьи, на женщину оказывает влияние ее мужчина, или если его нет, ее мама, подруги. Итак, что движет человеком? Вот когда он принимает такое решение.
1: Юля, вы абсолютно правильно отметили, что при принятии решения на человека влияет достаточно большое количество факторов. И такие факторы, как семья, семейные устои, семейные ценности, которые впитываются женщиной на протяжении жизни, они оказывают наибольшее влияние. Также влияет общество, общественное мнение, в котором она находится, мнение подруг и так далее. В общем-то, то, с чем она живет на протяжении всей жизни, что она слышит от окружающих, это также является, скажем, основным направлением, которое влияет на нее при принятии решения. Также информация, которая поступает к ней из различных средств массовой информации, от окружающих, скажем так, это также оказывает большое влияние. И все эти факторы, они зачастую нас сбивают с толку, с правильного ракурса, скажем, с правильного курса направления жизни и заставляют принимать те решения, которые нам кажутся вроде бы правильными, но при этом на самом деле оказываются неверными. И только спустя годы человек задумывается и понимает, что то решение, которое он принял, оно было не его и, не, скажем, не выбрано им, а именно под давлением каких-то обстоятельств, под давлением каких-то мнений и не является его личным выбором.
0: Ну, я думаю, что даже если человек старается взвесить все за и против, старается действительно размышлять на эту тему, все равно у него есть определенный опыт. Даже если он говорит так, все, все замолчите, я сам буду принимать решение. И даже если все будут молчать, у человека все равно есть опыт жизни в данной семье, где делали аборты. Или где не делали аборты и говорили, святое – это ребенок, это семья. Жизнь ребенка, даже если он больной, даже если он не оправдывает твоих надежд, это жизнь. И, в общем, ну как бы это же все складывается в, ну, как-то в наше сознание, в наше подсознание. И все равно мы уже сформировавшиеся личности во взрослом возрасте, в детородном возрасте, уже с каким-то багажом мы к этому моменту подходим.
1: Конечно, мы приходим с этим багажом, и зачастую очень больно наблюдать за женщинами, которые под давлением, допустим, вот именно семейных каких-то ценностей, когда мама говорила, к примеру, да, зачем тебе этот ребенок? Вот я делала 5 абортов, и потом родила там Машку, Гришку, Ваську родила, и ты делай аборт, ничего страшного. И вот женщина, как правило, идет, испытывая абсолютное доверие к своим родителям, и при этом, к примеру, она делает этот аборт, и в дальнейшем она никак не может пережить и смириться с этим решением, которое она приняла. И очень больно, конечно, когда вот происходят такие моменты, и, скажем так, доверие подрывается, исходя из вот таких факторов, которые зачастую нами движут.
0: Вот, наверное, важно для каждого человека, прежде чем вообще столкнуться с вопросом беременности, задолго до этого определить свою систему ценностей. То

0: есть, может быть, уже в конце подросткового возраста, в юности, понять, вот что для меня является в жизни ценным, приоритетным.
1: Да, я согласна абсолютно с вами, Юля, но этому нужно учить молодое поколение подрастающее, потому что у нас, как правило, дети выходят во взрослую жизнь с хорошим багажом знаний, что касается теории, скажем так, тех предметов, которые они проходят в школе, но при этом абсолютно не имеют каких-то навыков элементарного там, построения отношений, не имеют, скажем так, не задумываются о каких-то жизненных ценностях. И вот, скажем так, если семья была не совсем, скажем так, примерной для их опыта, то зачастую они идут именно исходя все-таки из тех примеров, которые они впитали в своей семье. И очень важно учить именно молодое поколение правильным ценностям, правильному выбору. И мне вот на память приходит пример, скажем так, который мне в детстве очень произвел большое впечатление. Это моя мама работала в доме престарелых, и я большую часть, скажем так, своего детства, приходя к маме на работу, наблюдала такую картину. Пожилые люди, собираясь, скажем, в дом престарелых, исходя из каких-то сложных отношений, как правило, это были сложные отношения с детьми, нежелание их досмотреть за родителями, они, когда приходили туда, они брали с собой, ну, могли взять 2 чемодана. В основном брали они с собой какие-то сервизы советских времен, которые были достаточно дефицитными в тот период. Брали какие-то тома книг, которые в таком дорогом переплете, которые практически там вот никогда не читались. И сервизы, из которых никогда не пила семья чай, это было под запретом. Это были, скажем, достаточно серьезные ценности в тот период. И очень больно было наблюдать, когда прекращалась жизнь. И вот после того, как человек проходил процесс похорон, после этого эти вещи просто относились на мусорку. То есть это вещи, которые были не нужны, но это были те материальные ценности, которым люди посвятили свою жизнь. И при этом были дети, которые практически не приходили к своим родителям. Но это было, ну, для меня большим уроком для того, чтобы задумываться, для чего вообще мы, на что мы тратим свою жизнь, куда мы вкладываем. И как-то большое влияние на меня оказал именно период вот этих пожилых людей о том, что ценности, они на самом деле гораздо где-то глубже находятся, чем просто материальные блага. Самая большая ценность по статистике, вот когда общаются с людьми, именно вот когда приходит время уже старости, очень многие жалеют именно о том, что мало времени проводили с семьей, с детьми, мало путешествовали. И, ну, на протяжении жизни люди живут, как правило, делая акцент именно на том, чтобы достигнуть каких-то материальных благ, карьеры и так далее. Очень часто именно это является своего рода ловушкой, которая заставляет нас двигаться именно не в том направлении, терять то, что действительно ценно для нашей жизни, для нашей семьи. И очень важно учиться нам именно выбирать то, что действительно значимо и важно. Пример также вот мне такое приходит в голову. Это в 90-е годы очень, скажем, было время постсоветское, было очень время дефицитов, когда материальные блага для многих были недоступны. И, к примеру, пределом мечтания был тот же видеомагнитофон. Когда я помню всех соседей, которые мечтали о том, чтобы у них был видеомагнитофон, и мы знали там, что вот на 4-м и на 9-м этаже нашего дома находятся, скажем, те люди, у которых есть эта ценность. И я помню тот момент, когда в нашей семье он появился. Это было так, своего рода счастье. Ну, оно длилось недолго. И вот тут, я помню тот момент, когда вот была какая-то пустота. Вот вроде бы ты получил то, о чем ты мечтал, но при этом ты понимаешь, что это то, что не приносит какого-то удовлетворения, счастья. И вот как ни парадоксально, к примеру, поездка на природу, к примеру, когда ты вымотан, устал, ты едешь туда и проводишь 2-3 часа, скажем так, на природе, возвращаешься, ты понимаешь, что ты отдохнул, это, ты действительно счастлив, потому что ты наобщался, ты потратил достаточно большое время со своими друзьями, со своей семьей, и достаточно глубокие отношения, это приносит настоящее удовлетворение. И вот эти моменты, они заставляют меня задуматься и понять, что счастье на самом деле в каких-то более глубоких вещах, чем, скажем, материальные ценности, на которых мы зачастую делаем акцент в нашей жизни.
0: Но вот, Светлана, все равно сбрасывать со счетов-то материальный вопрос мы не можем, потому что я понимаю, что в советское время многое было бесплатно. Сейчас вроде бы бесплатное образование и медицинское обслуживание, но за все анализы нужно платить. В школу нужно тоже периодически то на ремонт сдавать, то на учебники, то еще на что-то. одевать детей, каждый год меняя им гардероб, они растут. И съездить, если раньше к бабушке в деревню, то сейчас, ну и на море хотя бы иногда хочется ребенка свозить, потому что все его друзья там были, а как же он там не был? Но это тоже ведь, ну, вопросы важные. И когда мы думаем, вот я еще рожаю одного ребенка, это значит уровень нашей семьи материальной, ну, он сразу же падает. Потому что, ну, одно дело, пока он младенец, одежду дают, от старших осталось. Совсем другое, начинается садик, начинается плата, кружки, подкурсы к школе, школа, одежда, поездки, уже плати за него в транспорте с 7 лет. И вот никак мы не можем от этого вопроса, закрыть глаза-то на этот вопрос мы не можем. Очень часто многие люди говорят, зачем я буду плодить нищету? Зачем будут они, как оборванцы в послевоенное время, мои дети, ходить, а одноклассники будут говорить, дурачки, у них денег нету, смеяться над ними, там, подтрунивать. И беспокоит этот вопрос родителей.
1: Это действительно актуальный вопрос, но при этом хотелось бы поговорить именно о том, на что мы делаем акцент в нашей жизни. Если мы живем для того, чтобы одеться хорошо и, скажем так, выглядеть хорошо в глазах наших окружающих, скажем так, людей, иметь, скажем, достойное образование, сделать карьеру. То есть, по сути, что движет нами в этот момент? Выглядеть именно, создавать какую-то некую картинку внешнего фасада, который будет нравиться окружающим нас людям.
0: То не только окружающим, и нам тоже. Это и наша ценность, возможно. Потому что я понимаю, что там какие-то суперкрутые и очень дорогие вещи, машины, несколько квартир. Это да, мы не берем этот момент в расчет. Но каждый родитель ответственный, наверное, скажет, а я хочу дать своему ребенку достойное образование. Я не говорю об образовании в Европе. А, например, я хочу его отправить не вот в эту школу, в которой одни дети алкоголиков, да, условно говоря, учатся, а в лицей, который платный, и там конкурс. А у меня трое-четверо детей, и я хочу, чтобы они все учились в этом лицее, а не в какой-то там несчастной, бесстатусной школе. Потому что я хочу это для блага своих детей. Не для того, чтобы вот показаться, а именно для блага своих детей.
1: Я не была бы столь однозначно с вами согласна именно в плане наших школ, потому что, на мой взгляд, основное влияние оказывает именно не статус школы и не наличие, скажем так, и у него звание лицея или просто там обыкновенная школа. Зачастую влияет, скажем так, все-таки уровень культуры семьи на, скажем так, на детей наших и так далее. И вот если, к примеру, взять пример стран развитых, то вот тот же вопрос абортов очень остро стоит именно в США. Допустим, это первая страна, вторая страна в мире, которая является, ну, скажем так,
0: одной
1: из благополучных стран, но при этом вопрос абортов там стоит достаточно остро. В Японии на первом месте, Россия на третьем месте в мире. И при этом мы, скажем так, это те страны, которые благополучны, и те страны, которые могут дать детям достаточно большое, скажем так, возможности для их образования. То же самое касается школ. Зачастую выбор школы у нас стоит именно, опять же, в вопросе статуса, но при этом я считаю, что в любой школе могут возникнуть вопросы, скажем так, неблагополучия, ранних половых связей, скажем так, курения, пьянства. И любые школы с этим сталкиваются на самом деле. И все-таки вопрос, опять же, стоит более в глубинных, скажем так, вещах, таких как все-таки глубокие добрые отношения в семье, вера в Бога, какие-то ценности, которые прививают именно семьи своим детям. И все-таки основа именно в этом, влияние на наших детей и в общем-то, так.
0: Согласна. Вот я думаю, что проблемой часто, вот основой проблемы, корнем проблемы является, ну, наверное, отсутствие осознанности у людей, там, ну, в семье, да, скажем, у женщины, у ее мужа. Отсутствие осознанности и вот этой глубинной осознанности. Люди видят только то, что на поверхности. Рожу ребенка, будет хуже, да? И поэтому я не рожаю ребенка. Я хочу делать аборт. А вот мы не всегда ведь можем уверенно сказать, как я уже в одной из программ говорила, что будет хуже, потому что пути Господни неисповедимы, и мы не знаем, как повернется наша жизнь. Возможно, наше материальное положение улучшится, получим какое-то, ну, муж получит новое назначение. Но мы не можем со стопроцентной уверенностью всегда сказать, что все будет продолжаться так, как идет сейчас.

0: Я согласна с вами и могу даже со своей стороны добавить, что аборт – это своего рода стресс. А стресс, он не всегда плох для человека. И стресс является зачастую тем волшебным пинком, который заставляет человека принимать именно какие-то решения, двигаться к каким-то переменам. И зачастую, именно испытывая стресс, человек принимает какие-то решения, которые оказывают ключевое именно влияние на их жизнь. И на память мне приходит также пример одной из клиенток, которая столкнулась с достаточно сложной жизненной ситуацией. Ей было в районе 30 лет, она очень рано вышла замуж, ей было 18, мужу было 18. Жили они в комнате в общежитии, родили двоих детей. Она не смогла получить образование, исходя из того, что вышла рано замуж. И прошло несколько лет, и муж оставил семью, оставил у нее на иждивении двоих детей. А потом он ушел, через какое-то время он вернулся в семью, ей было достаточно сложно. Вот в тот период, когда он отсутствовал, она устроилась санитаркой работать, и на эти копейки как-то пыталась в этой однокомнатной квартире вытянуть своих детей, одной комнате в общежитии. Вот. И он вернулся, прожил буквально несколько месяцев, в итоге оказалось, что она беременна третьим ребенком, и он опять ушел. Ушел, я помню ее отчаяние, которое она испытывала, и... Она говорила о том, что достаточно сложные были отношения уже с детьми на тот момент, потому что дети, это был вот начальный, скажем, период подростковый, и они конфликтовали между собой, и ну, стресс, естественно, складывался, исходя из ну, отношений отца, который то приходил, то уходил. Но прошло какое-то время, она все-таки решила, несмотря на то, что вот было очень сложно и практически не было выхода, она решила оставить своего ребенка. И как позже она рассказывала, она говорила о том, что я не знаю почему, но изменилось очень много. Она говорит, что дети очень объединились вокруг матери, они именно взяли на себя осознанно поддержку матери. И она пошла учиться все-таки в период, именно когда уже родила ребенка. Жили они, конечно, на пособие очень тяжело, но она получила образование. И как-то так сложилось, что потом ей помогала свекровь ее. И спустя какое-то время она все-таки нашла возможность пойти на хорошую работу, устроиться. И вот тот момент, когда вот мы с ней беседовали, она говорит, я не знаю, почему так вот сложилось, но именно вот этот стресс заставил ее очень серьезно как-то вот двигаться дальше, потому что она понимала, что нет уже человека, на которого она может опереться, и это радикально изменило ее жизнь, вот несмотря на то, что это было достаточно сложно. И очень часто нежелательная беременность, она нас заставляет думать, что выход именно в том, чтобы закончить, скажем, прервать эту беременность, на самом деле это может быть действительно началом какого-то нового пути, который нам, мы не знаем его, но оно действительно стоит рискнуть, стоит попробовать. Потому что если Бог дал ребенка, он знает конец пути от начала, и он нам покажет путь для того, чтобы нам изменить, скажем, нашу жизнь. И Бог будет идти вместе с нами. Я в этом абсолютно уверена.
1: Да, спасибо, Светлана. Но я думаю, что все-таки мы люди, мы боимся трудностей. Мы больше любим комфорт. Поэтому нельзя осуждать людей, которые боятся трудностей. И, если действительно там еще целый клубок проблем всевозможных, не только материальные. Вот. Но, тем не менее, вот все-таки те примеры, которые вы приводите, они могут давать нам надежду и вдохновлять. Спасибо вам большое за участие. Дорогие друзья, спасибо за то, что смотрели нас. Это была программа «Принято считать». Всего вам доброго. До свидания.

забудь о месте на земле таком. Куда бы ехать, убежать, душе найти покой. Туда, где сбудутся мечты, где можно все начать с нуля и жить по-новому. Просто по-новому. Я расскажу, что знаю я о городе таком. Его на карте не найдешь, не долетишь, не доплывешь. И это не сказка, и это не ложь. Его нам подарить может тот,

0: Здравствуйте. Стоматологи Стэн и Одри Кроуфорд воспитывали 5 детей. Но Одри ощущала в сердце, что было место еще для одного. После 6 поездок в Гану и 9 месяцев бумажной волокиты они усыновили своего сына Эммануэля, спасли его от рабства, в котором его держали торговцы людьми.
1: Эммануэль Кроуфорд, хафбэк, рекордсмен из Оклахомы. Игрок года по версии Gatorade. От него можно ожидать взрывных рывков и проходов, но мало кто знал о его ужасном детстве. Но однажды желание одного быть в семье, а других усыновить ребенка сбылось.
0: Семья из Америки и раб из Ганы? На такое способен только Бог.
1: Родители продали Эммануэля в 3-летнем возрасте. Он стал жертвой торговцев людьми. Его сделали рабом в рыболовном промысле в Гане. Эммануэль, что ты помнишь из детства? У меня остались мрачные воспоминания. Помню только лодку с дырками. В 3 года моей задачей было вычерпывать воду из лодки, чтобы она не утонула. Я постоянно черпал воду, потому что дыры были огромные. Там было где сесть? Нет. Ты стоял на коленях? Да. Помню, просыпался рано утром и шел на работу. На другой стороне мира, в Оклахоме, Стэн и Одри воспитывали своих 5 детей. Одри всегда ощущала в сердце желание от Бога иметь еще одного ребенка. Хоть мы и так были большой семьей, однажды ко мне на прием пришла пациентка. Она была знакома с женщиной, которая спасала детей из Ганы.
0: Так и открылись эти двери. Мы попросили нашу подругу Пэм Коук, которая участвовала в спасении Эммануэля, помочь нам. Это на самом деле было чудо. Пэм сказала: «Посмотрите этот ролик и летите со мной в Гану».
2: Меня зовут Эммануэль. Мне 5 лет.
1: Перед тем, как что-то предпринимать, мы убедились, что остальные дети не против и не будут думать, что мы их чего-то лишаем. Дети полюбили этого мальчика и благословили нас. После 6 поездок в Гану и 9 месяцев подготовки документов, усыновление было оформлено. Расскажи нам о том дне, когда ты впервые увидел родителей. Я знал, что меня ждет что-то хорошее. У нас сразу же возникла связь. Это было нечто настоящее. Это Дух Святой подарил нам такую связь. Мне казалось, что это Бог перенес меня в город с озером. Я начал ценить то, что изначально казалось мне чем-то ужасным. Что вы думаете по поводу того, что Творец идет впереди нас?
0: Эммануэль верил в Бога еще в детстве. Тут ганец, который спас его, рассказал нам историю. Мальчик часто говорил: «Я буду бороться с белыми». Он говорил это на своем родном языке. Откуда он это знал? Он не видел белых людей. Спустя время он часто боролся со своими братьями на полу в гостиной, а потом на поле с командой. Теперь он борется с белыми. В детстве Эммануэлю приходилось защищаться, и сейчас он видит все с другой стороны. Он понимает и знает, как защитить себя, чтобы донести мяч.
1: Стэн, что именно американский футбол дал Эммануэлю?
3: Он дал ему возможность научиться доверять другим мужчинам, тренерам, слушать их. Он вырос без отца, и чужие люди поступали с ним жестоко. Я часто слышу крики и ругательства, но чувствую мир. Это невероятно, особенно учитывая то, через что я прошел. Я думал, что никогда больше не буду доверять людям. Где ты обрел этот мир? Мир ко мне приходит, когда я говорю с Богом. Бывает, когда я чувствую гнев или раздражение. Слышу, как какой-то голос говорит мне: «Ты должен отпустить это». Я поплакал и сказал: «Я прощаю вас, мама и папа. Я прощаю тех, кто ранил меня, когда я был маленьким». Я вырос духовно, изучая Слово и научившись прощать. Это полностью изменило мое видение жизни.
1: Эммануэль,
3: Что твое имя значит для тебя? С раннего возраста я понимал, что есть нечто большее. И когда я приехал сюда, я узнал, что мое имя означает «С нами Бог». Я понял, что это правда. Все это случилось лишь потому, что Бог со мной. Насколько важной для вас была церковь и ее поддержка? Поддержка церкви была огромной. Мы знали, что нас поддержат. Я немного боялся, потому что у нас практически полностью белая община. У моего отца были предубеждения, но это усыновление изменило его. Перед своей смертью он говорил нам, как сильно гордится Эммануэлем. Что бы вы сказали тем, кто хочет усыновить такого ребенка?
0: Спросите Бога. Посоветуйтесь с окружающими. Нам пришлось сделать шаг вперед, и когда мы сказали Эммануэлю «да», то не думали, сколько будет длиться этот процесс и во сколько он обойдется. Мы не знали. У меня был страх. Я не понимала этого, но это так. А сейчас я не боюсь. Когда ты видишь, как Бог делает нечто удивительное,

0: Ощущаешь радость и удовлетворение от таких перемен. Я была готова на все. Главное сказать «да».
1: Я вижу его любовь ко всем нам. Его любовь течет через нас. Он великий отец и чудесный пример для меня как отца. История Эммануэля начала новый виток в Арканзасе. Вскоре он начнет выступать за Веприй, продолжая свой путь. Не будьте жертвой обстоятельств, которые случились с вами. Вы становитесь пленником в своем разуме. Я не ожесточил свое сердце и увидел искупление от Бога. Эммануэль, если ты не жертва, то кто? Победитель. Я смотрю на то, как велик Бог.
0: Вот это да. Уверена, эта история коснулась всех, не так ли? В нашей жизни происходят вещи, которые делают нас пленниками нашего разума. Мы повторяем то же, что сделали с нами. Нам страшно, нам причинили боль, нам пришлось заплатить за это цену. Но Эммануэль сказал, что он одержал победу в этой борьбе. Мы должны отпустить. Это не значит, что то, что сделали с вами, это нормально. Это значит, что оно не будет определять вас. И если у вас есть проблемы с прощением, сделайте то, что сделал Эммануэль. Просто обратитесь к Господу, скажите: «Я отдаю все это тебе. Я прошу у тебя свободы, прощения, нового начала. Дай мне твой план, Господи. Не тот план, что есть у других на мою жизнь, но твой план для меня».
1: Дети по всему миру узнают истории из Библии благодаря суперкниге. И во многих странах, в том числе и в буддийской Камбодже, эти истории узнают и взрослые. Десятилетняя Парвин часто играла сама, потому что у нее со всеми, в том числе и с родителями, были плохие отношения.
2: Я считала, что родители не любят меня. Они покупали подарки моему брату, а мне нет.
1: Каждый день, когда отец уходил на работу, мать девочки Софии играла в карты с подругами.
0: Я боялась одиночества, и поэтому играла в карты. А когда мне становилось трудно или одиноко, я выпивала.
1: Однажды учительница из внешкольной программы, которую поддерживает обетование сироте, пригласила Парвин на урок.
2: Они научили меня танцевать и петь. Там было весело. Мне рассказали о Божьей любви, а еще мы смотрели суперкнигу.
1: После одного из просмотров учительница спросила детей, не хотят ли они помолиться и стать христианами. Парвин сказала «да».
2: Из суперкниги я узнала, что Бог любит меня. Я попросила его простить мне грехи, а еще я попросила его помочь моей маме бросить пить и играть в карты.
1: Парвин каждый день молилась за свою семью. Она рассказала своим родителям-буддистам о суперкниге и Библии и однажды пригласила их в церковь.
0: Парвин постоянно приглашала меня в церковь, но я всегда отказывалась. Но в конце концов я пошла. Я посмотрела много выпусков суперкниги и узнала, что Бог любит меня и прощает мои грехи. И решила принять Иисуса.
1: Моя жена изменилась после того, как поверила в Иисуса. Она больше не пьет и не играет в карты. Теперь мы все христиане.
2: Благодаря суперкниге мои родители и брат, как и я, узнали Иисуса. Спасибо, что подарили нам суперкнигу.
0: Отом Карвер заболела ковидом на 8-м месяце беременности. Вирус был таким сильным, что ей пришлось сделать кесарево сечение. Женщину подключили к ИВЛ, а мужу сказали, что у нее нет шансов выжить.
1: Они вышли и сказали: «Это мальчик, у него все хорошо».
0: Экстренное кесарево прошло хорошо для третьего ребенка Зака Карвера. Теперь малыш отдыхал в отделении, а его мама, Отем, оказалась в реанимации и боролась за свою жизнь.
1: Мне сказали, что у нее нет шансов выжить. Это был худший день в моей жизни.
0: Когда Отем была на 8-м месяце беременности, они с Заком подхватили COVID-19. Это было в августе 2021-го. Зак быстро выздоровел, а вот Отем нет. Вскоре она была в реанимации на ИВЛ. Ей вынуждены были сделать экстренное кесарево сечение, чтобы спасти жизнь ребенка. После операции ее подключили к аппарату полного жизнеобеспечения.
1: Мы с Отем с 14 лет. Я не знал жизни без нее. И тут мне говорят, что она не выживет. Это было ужасно.
0: В последующие недели Уотэм оставалась в критическом состоянии. Зак мог только молиться и просить Бога о чуде.
1: Я был рядом с ней и все время молился. Это было трудно. Я ходил по коридору или сидел в комнате ожидания. Я молил Бога сохранить ей жизнь. Она нужна мне. Она нужна детям.
0: Зак написал на своей странице в Фейсбуке молитвенную нужду, которая зажгла целый пожар в соцсетях.
1: Миллионы людей по всему миру молились за нас. Я сказал, что не уйду отсюда без Отэм. Я молился постоянно, каждую секунду. Не могу объяснить, почему, но я знал, что она выживет.
0: Днями Зак был рядом с Отэм. По вечерам приходил к своим дочерям и новорожденному сыну Хаксли, которые были у его родителей. А на ночь он возвращался в пустой и темный дом.
1: Я приходил, ел и ложился спать. Мне не нравилось там.
0: Осенью у Отэм возникли новые осложнения, воспаление органов и остановка сердца. Врачи не знали, что сказать. Они даже думали о трансплантации легких, но потом отбросили эту идею. Вместо этого предложили отключить Отэм от аппарата жизнеобеспечения, чтобы она могла спокойно умереть. Но Зак отклонил такое предложение. Он не был готов сдаться.
1: Главврач сказал, что ее шанс на выживание равен нулю. Я пошел прогуляться тем вечером недалеко от больницы. Я молился, я знал, что она не умрет.
0: Зак и миллионы людей во всем мире продолжали молиться. В начале октября наступил приятный момент. Показатели Отэм немного улучшились. И врачи согласились на просьбу Зака вывести ее из комы, чтобы она увидела и поддержала Хаксли в первый и, возможно, в последний раз. У меня не было сил даже, чтобы подняться. Пришлось подкладывать под спину подушки. Мне принесли малыша и положили на руки. Зак мне помогал. Мы покормили его с бутылочки. Потом его положили рядом со мной, и он уснул. Эта встреча была короткой. Отэм снова подсоединили к аппарату жизнеобеспечения, и вскоре пришел еще один ответ на молитву. Известный хирург доктор Анкит Борретт из больницы Northwestern Memorial в Чикаго согласился осмотреть Отэм перед возможной трансплантацией легких.
1: Доктор сказал, независимо от того, нужна ли будет трансплантация или нет, с ней все будет хорошо.
0: Хоть Отэм все так же была подключена к аппарату жизнеобеспечения, она была лишь на частичной седации. Теперь они с Заком могли молиться вместе, ожидая решения доктора Борретта. Вскоре он сказал им то, о чем они могли только надеяться.
1: Врач сказал, вам не нужна трансплантация легких, все будет хорошо. Это была самая лучшая новость. Мы обнялись и поблагодарили Бога и врача.
0: Состояние Отэм продолжало улучшаться, и ее начали постепенно отключать от аппарата жизнеобеспечения. Спустя 3 долгих месяца борьбы со смертью, женщину направили на 3-недельную реабилитацию. 1 декабря 2021 года она вышла из больницы самостоятельно.
1: Когда мы приехали домой, соседи уже ждали нас во дворе. Они кричали от радости. Я старался не заплакать. Это было нечто.
0: Меня просто накрыло эмоциями. Я имею возможность видеть, как растут мои дети, проводить время с мужем. Каждый день это подарок. Мои дочери говорят, «Мама, мы верим в чудеса». Сегодня у них все спокойно. Отэм с радостью отдает своей семье то время, что упустила. Но жизнь семьи Карвер не будет такой, как прежде. Говорите людям, что вы любите их, обнимайте их. Все это может быстро измениться. Не оставляйте недомолвок.
1: Я стал ближе к своей семье. Теперь мы каждый вечер молимся с детьми. Я не делал этого ранее. Я очень благодарен. Каждый день много молюсь. Молитва спасла мою жену. И не просто спасла ее, но изменила мою жизнь.
0: Молитва очень важна. Благодаря ей я живу. Когда люди стучатся в небесные врата, это нельзя игнорировать. Много может усиленная молитва праведного. Молитва меняет все. Мы знаем это. И вы это знаете. Поэтому мы регулярно молимся с вами в нашей программе. Жизнь этой семьи восстановилась благодаря молитве. Люди взывали к небу за них. И мы видим чудесную историю полного исцеления благодаря милости Божьей. Мы хотим помолиться за вас. У многих есть такие же, а может, еще серьезнее проблемы. Бог знает все, и мы должны держаться за это. Что-то может быть невозможным для нас, но не для Бога. Он в нашем настоящем и будущем. Когда мы знаем, что у нас есть Отец Небесный, который стоит во главе всего, это помогает жить совсем иначе. Ну что ж, давайте тогда молиться.
1: Хорошо, но у нас есть свидетельство.
0: Конечно.
1: Вот что пишет Роуз из China Springs. Она страдала от боли в челюсти 55 из 72 лет жизни. 55. Терри молилась в одном из выпусков. У кого-то из вас проблемы с положением челюсти во рту. Это уже давно не дает вам покоя. Прямо сейчас во имя Иисуса вы исцелены. Роуз из China Springs поверила и получила полное исцеление.
0: Слава Богу!
1: Это чудо.
0: Это настоящее чудо. А вот что нам прислала по электронной почте Клодет. В прошлом октябре у меня диагностировали застойную сердечную недостаточность, которая появилась из ниоткуда. Однажды в полном бессилии я смотрела «Клуб 700», молился Гордон. У кого-то проблема с сердцем. По-моему, он даже сказал «застойная сердечная недостаточность». Я подняла руку и приняла исцеление. Во время следующего визита к врачу обследование показало, что показатели сердца выросли с 15 до 35%. Это также уменьшило давление на почки, которые страдали от плохого кровообращения. Врачи были очень удивлены. Я еще несколько раз была на проверке, и ситуация продолжает улучшаться. Я верю, что Бог исцелил мое тело от этой ужасной болезни.
1: Хорошо. Мы сейчас будем молиться, но перед этим я хочу сказать, что рад снова видеть Терри. Мы также помолимся за Энди, мужа Терри. Недавно у него случился инсульт, и он нуждается в прикосновении Бога Всемогущего, в исцелении. Присоединяйтесь к нам, давайте молиться вместе. Мы вознесем вас, Энди, и всех, кто смотрит нас. Мы позволим Богу сделать то, что Он обещал. Он исцелит все наши болезни и простит все наши беззакония. Он венчает нас любовью, добротой, милостью. Он обновит нашу силу. Я принимаю это лично. Он сделает это. Почему? Потому что любит вас. Мы обратимся к этой любви и помолимся. Господи Боже Всемогущий, мы приходим в согласии. Во-первых, мы просим за Энди, чтобы ты восстановил его мозг, чтобы все его части работали хорошо, чтобы к его левой ноге и руке вернулись чувствительность, подвижность и сила. Обнови его разум, Господи. Исцели его сейчас. Я прошу, чтобы ты крестил наших зрителей в твоей любви. Вера всегда работает через любовь. Излей свою любовь на них, чтобы они познали, увидели величие твоей силы. Сделай это сейчас, Господь. Мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. И аминь. У кого-то сильный кислотный рефлюкс. У вас поврежден пищевод, и вы чувствуете острую боль. Бог исцеляет вас. Он восстанавливает все ткани. Он восстанавливает связь с желудком. Он делает так, чтобы с этого дня все работало правильно. Вы боялись есть определенную пищу. Не бойтесь, Бог коснулся и исцелил вас во имя Иисуса.
0: Есть одна пожилая женщина, и как та женщина, которая 55 лет страдала от проблем с челюстью, Вы страдаете от проблем с ногами, а лодыжками. Они отекают. Вы знаете, что речь о вас, потому что у вас есть пара обуви, которые вы носите постоянно, и на ней есть застежка. Она похожа на обувь малышки Мэри Джейн. Бог исцеляет вас. Кровотечение в ваших сосудах меняется. Вы почувствуете покалывание в ногах, когда он полностью исцелит вас во имя Иисуса.
1: У кого-то из вас есть проблемы с левым глазом. Вот как вы поймете, что речь о вас. Вы носите особенные очки. Справа они прозрачные, и вы смотрите этим глазом. А слева очки темные, чтобы через них не проникал свет. Бог исцеляет сейчас ваши глаза. Во имя Иисуса исцелитесь и будьте здоровы. Если Бог прикоснулся к вам, сообщите нам, поделитесь радостными вестями. Если вы нуждаетесь в молитве, то знайте, что мы верим в силу молитвы, которая не сдается, пока не получит ответ. Вам лишь нужно написать: «Терри снова возвращается в госпиталь к мужу, и мы верим, что скоро он будет здоров, и Терри вернется к нам». А закончим мы словами из Библии: «Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни».

Без любви мы ничто. Без любви ничего не имеет смысла. А чтобы ее увидеть, нужно просто открыть свои глаза. Глаза своего сердца, своей души. Просто посмотри.

Мне нравится начинать что-то смешного. Однажды Адам почувствовал себя очень одиноким. Бог сказал: «Адам, я создам тебе помощника. Это будет женщина. Она будет готовить, стирать твою одежду, присматривать за детьми и никогда не разбудит тебя посреди ночи. Она не будет на тебя ворчать. Она будет соглашаться с каждым твоим решением. А если у вас будут несогласия, она первой признает, что была неправа». Адам сказал: «Господь, чего же мне будет стоить такая женщина?» Бог сказал: «Руки и ноги». Адам сказал: «А что я смогу получить за ребро? Остальное вы знаете». Сегодня я хочу говорить на тему «отдать контроль». Если мы будем думать только о своих целях и мечтах, то мы не сможем стать счастливыми, пока это не произойдет. Мы ставим Бога в рамки. Мы говорим Ему, чего мы хотим и когда. Как сделать это и кого использовать, мы заранее все рассчитали. В Писании говорится: «Пути Божьи не наши пути, они лучше наших путей». Если вы собираетесь быть счастливым, только если это произойдет по-вашему, то вы настраиваете себя на разочарование. Бог видит всю картину нашей жизни. Он знает, что ждет нас за каждым поворотом. Он видит, как обойти тупик, видит короткий путь, видит то, чего мы не видим. Лучше всего сказать: «Бог, вот чего я хочу, вот во что я верю. Бог, ты знаешь то, что будет лучше для меня. Не обязательно, чтобы все шло по-моему. Бог, я доверяю тебе». Когда вы отдаете ему контроль, то это уберет давление. Жизнь станет намного свободнее. Вам не надо все время сражаться, пытаясь осуществить свои планы. Иногда мы так сосредоточены на том, чего хотим, что это выводит нас из равновесия. То, что вы должны получить, чтобы стать счастливым, враг сможет использовать против вас. Если вы думаете: «Я должен получить это повышение, мой супруг должен измениться, я должен жениться, чтобы быть счастливым». Нет. Зрелое отношение другое. Даже если этого не произойдет, как я хочу, если мои планы не осуществятся, Господь, я все равно буду наслаждаться своей жизнью, зная, что ты все контролируешь. Вот ключ. Когда наши мечты и цели огорчают нас, когда у нас нет мира, когда мы не наслаждаемся тем, где мы есть, из-за того, что сосредоточены на том, чего мы хотим, то это говорит о том, что мы слишком держимся за это. Когда вы держитесь за то, чего так хотите, то это может стать вашим идолом. Вы так сосредоточены. Это все, о чем вы думаете и о чем молитесь. Это забирает ваше время и энергию. Это неправильно. Самая лучшая молитва, которую мы можем произнести: «Бог, не моя воля, но Твоя да будет». Когда вы отдаете контроль, то этим вы оказываете Богу, что доверяете Ему. В жизни будут времена, когда Бог попросит вас отдать то, чего вы хотите больше всего. Это испытание. Если вы выдержите его, то в определенный момент Бог либо даст вам то, чего вы хотели, или даст что-то лучшее. Это случилось с Авраамом. Его сын Исаак, ребенок, о котором он мечтал годами, наконец родился. Авраам любил его больше всего на свете. Однажды Бог сказал Аврааму возложить Исаака на алтарь и пожертвовать тем, что было для него самым дорогим. Это было нелегко. Но Авраам принял решение отдать контроль. Он сказал: «Бог, ты знаешь, что я мечтал об этом. Я хотел этого больше всего, но я доверяю тебе. Я могу быть счастливым, даже если это не будет так, как я хотел». Когда Бог увидел его готовность возложить на алтарь то, что означало для него больше всего, тогда Бог сказал: «Нет, не делай этого». Он вернул ему сына. Вот вопрос. Можете ли вы быть счастливым, если это не происходит так, как вы хотели? Вы сохраните хорошие отношения, если бизнес будет в упадке, если диагноз не очень хороший? Вы верите, стоите на обетовании за исцеление? Если у вас такое отношение: «Даже если я не поправлюсь, я все равно буду улыбаться. Я буду добрым по отношению к людям. Я все равно буду хвалить Бога». Вы делаете то, что сделал Авраам. Вы возлагаете мечту на алтарь.
Если вы можете выдержать испытания, если вы можете быть счастливым, когда проблемы еще не решены, и когда вы не видите осуществления мечты, но продолжаете наслаждаться жизнью, то этим вы доказываете Богу, что доверяете Ему. Тогда Бог даст вам желание вашего сердца. Когда мы хотели приобрести это здание, бывший компакт-центр, то я хотел этого так сильно, я был поглощен этим. Я постоянно думал об этом, молился, говорил об этом. Казалось, чем больше я старался, тем хуже все шло. Тем больше людей выступало против нас. Подавались судебные иски. Я просыпался посреди ночи в холодном поту, задаваясь вопросом, произойдет ли это? Однажды я понял, что я желаю, чтобы это осуществилось так, как я хотел. Поэтому я не наслаждался тем, где я был. Я не мог стать счастливым, если мы не купим это здание. Я сделал то, что прошу сделать и вас. Я сказал, «Бог, я верю, что это здание должно быть нашим. Глубоко внутри я верю, что Ты сохранил его только для нас. Но даже если этого не произойдет, я буду максимально использовать старое здание. Я все равно буду счастливым и буду наслаждаться жизнью. Я отдаю контроль». «Господь, сделай это по-своему». Вскоре после этого все начало получаться. Мы завоевали несколько голосов членов городского совета. Судебные иски были улажены. И вот мы сегодня здесь. Когда вы отдаете контроль, то вы проходите важное испытание, тест на доверие. Вы говорите, «Бог, я верю, что Ты знаешь, что будет для меня лучше всего». Как это было с Авраамом, Бог отдаст нам то, во что мы верим. Я знаю одну женщину, муж которой не ходил вместе с ней в церковь. Он был хорошим человеком, но ему это было неинтересно. Она молилась и верила, что все изменится. Это продолжалось год за годом. Она сделала все, что только могла. Она прикрепляла стихи из Писания по всему дому. Она всегда приглашала его поехать, но, несмотря на это, он не хотел. Через какое-то время она стала расстраиваться. Она потеряла радость. Она выходила вперед для молитвы, всегда расстроенной и удрученной. «Джоэл, я не понимаю этого. Я делаю все, что могу. Я сказал ей то, что говорю вам. Лучшее, что вы можете сделать, отдать контроль. Доверьте это Богу. Вы молились, вы продолжали верить. Теперь возложите это на алтарь. Имейте такое отношение. Бог, если он никогда не придет в церковь, я все равно буду доверять тебе. Если это никогда не изменится, я все равно буду счастливый. Когда вы показываете Богу, что не это является для вас счастьем, тогда он начнет работать над этим. Может быть, есть что-то, что прямо сейчас расстраивает вас из-за того, что ничто не изменяется. Вы знаете, что Бог вложил в ваше сердце мечту, но кажется, что она не осуществится. Вы должны сделать то, что сделала эта женщина. Она сказала, «Бог, я сделаю все, что могу. Я не собираюсь расстраиваться, ходить в страхе, сомневаться и разочаровываться. Бог, я возлагаю это на алтарь, я отдаю это тебе». Она вернула свою радость, ободрилась. Своими действиями она сказала, «Бог, я доверяю тебе. Я знаю, ты все еще на престоле. Мне не нужно что-то или кто-то, чтобы быть счастливой. Я буду счастливой прямо там, где я есть». 2 года спустя, однажды в воскресенье утром, ее муж спросил, может ли он поехать в церковь вместе с ней. Это была его идея. Они приехали вместе. Это было несколько лет назад. Теперь он почти никогда не пропускает воскресных собраний. Такое случается, когда вы отдаете контроль. Бог делает что-то, что вы никогда не смогли бы сделать сами. Я не говорю, что надо отбросить обетование и разочароваться в мечте. Отбросьте заботы. Откажитесь расстраиваться от того, что все должно быть по-вашему. В Псалме 137 говорится, «Господь совершит за меня». Бог знает, как привести вас туда, где вы должны быть. Вам не придется жить в страхе и беспокойстве. Если вы будете доверять Богу, то Он приведет правильных людей, откроет правильные двери, решит проблемы. Он обещает, что осуществит свой план для вашей жизни. У всех есть цели и мечты, и можно легко разочароваться, когда они не осуществляются с такой скоростью, как мы хотели бы. Мы думаем, «Бог, я упорно тружусь, я выкладываюсь на все 100, я почитаю Тебя. Когда же будет прорыв? Когда я повстречаю правильного человека? Почему все так долго?» Вы не можете контролировать расписание. Вы можете посеять семя и поливать его, но только Бог может пролить солнечный свет.
Только Он может заставить его расти. Не расстраивайтесь, если этого не происходит согласно вашему плану. Делайте то, что можете. Почитайте Бога, доверяйте Ему и верьте, что Бог приведет вас туда, где вы должны быть. Тот же принцип действует и с нашим здоровьем. Вы не можете заставить себя выздороветь. Вы можете молиться и верить. Вы можете правильно питаться, делать зарядку, принимать лекарства, но только Бог может дать исцеление и восстановить ваше здоровье. В Писании сказано: «Возложите свои заботы на Бога». Забота — это мысли, которые приносят беспокойство и страх. А если вы не выздоровеете? Если лечение не поможет? Если медицинское обследование выявит проблему? Беспокойство связывает руки всемогущего Бога. Когда вы пытаетесь изменить ситуацию, которую не можете изменить, то это будет удерживать вас от того, что есть у Бога. Отдайте контроль. Это не вы исцеляете себя. Вы не можете контролировать солнечный свет. Правильное отношение будет таким: «Бог, моя жизнь в твоих руках. Ты мой целитель. Ты сказал, что полнотой дней насытишь меня. Я не собираюсь жить в страхе и беспокойстве. Бог, благодарю тебя за свет. Спасибо за то, что только ты можешь сделать». На всем протяжении дня, вместо того, чтобы пытаться выздороветь, просто расслабьтесь. Пребывайте в мире, улыбайтесь. Бог не просит, чтобы вы все контролировали. Освободите себя от давления. Бог говорит: возложите свои заботы, отдайте контроль. Вы не можете заставить себя выздороветь. Не можете заставить людей полюбить вас. Вы не можете заставить мечты осуществиться. Бог даст вам свет, Он будет помогать вам. Может, вы верите в повышение. Вы говорите: «Джоэл, вы сказали, чтобы я доверял. Я не могу заставить, чтобы это произошло». В Писании говорится: «Возложите свои заботы, а не свои обязанности». Я не говорю вам просто бездельничать и ничего не делать. Делайте свою часть, а затем отпустите и доверьте Богу сделать то, чего вы не можете сделать. Другими словами, приходите на работу вовремя, делайте больше, чем обязаны, имейте высокий дух. Если по некоторым причинам вы не получите повышение, то, возможно, его отдадут кому-то другому, кто меньше этого заслуживает. Вы не можете это контролировать, но вы можете контролировать свою реакцию. «Бог, я доверяю тебе. Я не буду оскорблять и жаловаться. Я знаю, что ты приготовил для меня лучшее. Тем временем я буду наслаждаться жизнью там, где я есть». Прекратите расстраиваться из-за того, что вы не можете изменить. Бог держит вас в своей руке. Ничто не может произойти без того, чтобы Он не знал этого. Когда вы отдадите контроль и будете доверять, что Он приведет вас туда, где вы должны быть, то вы увидите, как открываются новые двери, появляются новые возможности и новая дружба. Больше всего мы расстраиваемся из-за того, что мы пытались контролировать обстоятельства, которые мы не должны были контролировать. Мы пытаемся контролировать то, что о нас думают люди, то, что делает наш супруг, контролировать свою мечту. Если этого не происходит согласно нашему плану и как мы хотим, то мы работаем над тем, чтобы изменить это. Я должен изменить своего супруга, изменить мнение людей о себе. Проблема не решается, и я должен пойти и изменить все это. Люди работают сверхурочно, стараясь изменить то, что они не могут изменить. Примите тот факт, что вы не можете контролировать всего. Единственная вещь, которую вы можете контролировать 100% времени, это ваши отношения. Жизнь — это 10% того, что с вами случается, и 90% того, как вы на это реагируете. Если кто-то обидел вас, то вы не можете проконтролировать этого. Это уже свершилось. Вы можете проверить, оскорбит ли это вас. Если вам поставили плохой диагноз, то вы не можете контролировать этого. Всякое случается, но вы можете проконтролировать, будете ли вы расстраиваться и жить в депрессии. Я просто прошу вас сосредоточиться на том, что вы можете контролировать, а не на том, чего вы не можете. Если вы живете в Хьюстоне, то летом здесь бывает жарко. Некоторые люди жаловались последние 30 лет на любую температуру. «Так жарко! Я не смогу этого вынести, Джоэл!» Вы не сможете изменить высокую температуру. Я не хочу вас расстраивать, но будет жарко и в последующие 30 лет. Вы можете бояться и позволить этому омрачить остаток вашей жизни, или можете сказать: «Это место, куда Бог поместил меня. Я верю, у меня есть благодать, чтобы справиться с этим. Здесь жарко,
жарко, но спасибо, Господь, что у меня есть кондиционер. Слава Богу, что у меня здесь есть работа. Слава Богу за друзей и семью. Слава Богу, что я могу прийти в Лейквуд. Вы не можете контролировать высокую температуру, но вы можете контролировать свое отношение. Зачем вам быть несчастными из-за того, что вы не можете изменить? Если вы часами просиживаете в пробке каждый день по дороге на работу, то почему вы позволяете этому воровать вашу радость? Ваше расстройство не ускорит движение, вы не сможете его контролировать. Почему бы вам не изменить то, что вы можете контролировать? Используйте это время, чтобы благодарить Бога за то, что Он сделал в вашей жизни. Любуйтесь красотой Его творения. Включите хорошую музыку поклонения. Слушайте наши проповеди. Возможно, это не изменит движение, но вы сможете измениться. Есть некоторые обстоятельства, которые расстраивают вас. Но если вы ничего с этим не сделаете, то спустя 20, 30 и 40 лет это все еще будет вас расстраивать. В жизни бывает всякое. У нас тоже бывают неудачи и несправедливые ситуации. Мы не можем контролировать этого. Не используйте это как оправдание, чтобы расстраиваться. Как-то на Рождество я ездил по переполненной стоянке, пытаясь найти место для парковки. Несколько минут спустя вышла молодая

молодая пара. Они припарковались прямо около здания. Я сказал: «Отлично, Бог, спасибо за твою благость». Я включил фары и ждал, пока они отъедут. Это заняло некоторое время. Они стали складывать пакеты в багажник, посадили ребенка и, наконец, отъехали. Когда я собирался заехать на их место, то они остановились передо мной. Другой автомобиль проехал против движения и занял это место. Первой моей мыслью было просигналить ему и сказать все, что я думаю. Я вспомнил, что я пастор. Счастливый пастор. Самое главное, что я понял, что жизнь слишком коротка, чтобы расстраиваться из-за вещей, которые вы не можете контролировать. Вы не можете контролировать то, что делают другие люди. Вы не можете контролировать движение, управлять погодой. Если вы будете счастливы только тогда, когда все идет по-вашему, когда все доброжелательны к вам, то, вероятно, вы будете очень несчастны. Они заняли мое место на парковке. Это только 10%. Всякое бывает. Это не было справедливо, но именно остальные 90 имеют значение. Как мы реагируем? Иисус сказал: «Не позволяйте себе расстраиваться, бояться и беспокоиться». Это выбор, который должны сделать мы. Вначале примите решение, что независимо от того, что произойдет в этот день, вы не будете расстраиваться. Решите заранее. Когда вы приедете на работу, а у вашего начальника будет плохое настроение, то вы подумаете: «Это нормально. Я не могу контролировать его. Я не могу заставить его быть в хорошем настроении. Это его выбор. Мой выбор — быть счастливым. Я решил наслаждаться этим днем». Движение хуже, чем обычно. Ребенок забыл домашнюю работу в школе, и вам надо возвращаться. Ваша команда не выиграла. Все в порядке. Я уже решил, что не буду расстраиваться. Я не собираюсь расстраиваться сегодня. В 1999 году, когда я начал служение, я работал дома на компьютере, чтобы подготовить воскресную проповедь. Был солнечный день, на небе ни облачко. Вдруг отключили электричество. По какой-то причине я не сохранил свой материал. Это 5 или 6 страниц конспекта. Я работал весь день. Я надеялся, молился и верил, что это как-то сохранилось. Было бы сложно написать новую проповедь. Я сказал: «Бог, пожалуйста, не заставляй меня писать ее заново». Электричество включилось. Я пытался найти конспект, но его не было. Я вызвал техподдержку из офиса. Они тоже искали, но материал пропал. Я был так расстроен. Я потерял работу целого дня. Я собирался позвонить в энергетическую компанию и сказать: «Зачем вы отключаете свет в середине дня? Разве вы не знаете, что это вызывает проблемы?» Независимо от того, что бы я сказал и насколько я был расстроен, материал невозможно было вернуть. Мы тратим впустую много времени и энергии, пытаясь изменить ситуации, которые мы не можем изменить. В Писании говорится: «В жизни будете иметь испытания, трудности, неудачи». У всех будут 10% ситуаций, которые нам не нравятся, которые несправедливы и которых мы не понимаем. Мы не можем контролировать этого. Сосредоточьтесь на том, что вы можете контролировать. Наконец, я избавился от жалости к себе, избавился от уныния и снова сел за компьютер. Я сказал: «Бог, это отключение не стало неожиданностью для тебя. Ты сказал, что предназначенное мне во вред, ты используешь мне во благо. Ты сказал, что все будет содействовать мне. Поэтому благодарю тебя, и когда я буду писать новую проповедь, то она будет лучше, чем в первый раз. Когда я сел за компьютер, то идеи стали приходить из ниоткуда. Через несколько часов у меня был лучший конспект, чем прежде». В следующий раз, когда вы испытываете желание расстроиться, обидеться, огорчиться, то напомните себе, это всего лишь 10%. Вы не можете контролировать этого, но вы можете контролировать то, как вы реагируете на это. Сдайте тест. Не позволяйте одним и тем же ситуациям расстраивать вас год за годом, одним и тем же людям действовать вам на нервы. Каждый день — это подарок от Бога. Мы не всегда будем здесь.
Этот день закончится, и мы никогда не сможем вернуть его. Ваше время слишком ценно, чтобы потратить его впустую на расстройство из-за пробок, обид на соседа, расстройство из-за ребенка, переживания о здоровье и о том, что мечта так долго не исполняется. Вы не можете контролировать этого. Если бы это могло удержать вас от данной Богом судьбы, то никогда бы не допустил бы этого. Начните

сдавать тест. Не позволяйте себе расстраиваться. В прошлом году я был в Австралии. Там все время используют фразу «ничего страшного». Они говорят ее, как мы говорим «пожалуйста» в Штатах. Если вы обедаете, и официант приносит вам еду, то вы говорите «спасибо». Они отвечают «ничего страшного». Я уронил вилку, они подошли, подняли. «Ничего страшного». Они такие расслабленные и спокойные. Ничто не беспокоит их. Здание горит – «ничего страшного». Ограбление – «ничего страшного». Я слышал эту фразу по 20-30 раз в день. Они используют ее по разному поводу. Мне нравится тот факт, что это говорит вам. Не нужно волноваться. Это стимулирует к непринужденности. Пусть это станет нашим главным девизом. Ничего страшного. Пробка в движении. Ничего страшного. Бог направляет мои шаги. Я в правильном месте и в нужное время. Кто-то грубит нам. Ничего страшного. У них плохой день. Я решил, что у меня будет хороший день. Бизнес в упадке. Ничего страшного. Бог мой обеспечитель. Он восполняет все мои потребности. Если бы это стало образом нашего мышления, ничего страшного, то интересно, насколько больше мы наслаждались бы жизнью и насколько дольше бы мы прожили. В притчах сказано, спокойное отношение продлевает жизнь. Если вы живете в расстройстве, обиде, страхе, то вы отнимаете время от своей жизни. Вы нужны нам здесь. Не уходите раньше срока. Если вы будете доверять, расслабитесь, будете плыть по течению, то вы сможете продлить время своей жизни. Мы ищем источник молодости и способы, как выглядеть моложе, как жить дольше. Один из способов заключается в том, чтобы развивать это мышление. Ничего страшного. Перестать расстраиваться из-за обстоятельств, которые вы не контролируете. Оставить попытки изменить то, что вы не можете изменить. Меньше волноваться, больше доверять. Меньше расстраиваться, больше смеяться. Больше любить, больше наслаждаться. Когда нашей дочери Александре было 5 лет, то как-то поздно вечером мне надо было поехать в магазин. Он закрывался через 30 минут. Виктория сказала, «Мы не успеем, Джоэл». Я сказал, «Еще как успеем, помоги мне одеть детей и поедем». Она быстро одела их, я схватил их обувь, и мы помчались в магазин. Это выглядело так, как будто я исполнял Божие поручение. У меня была цель, и я должен был получить то, чего хотел. Я не хотел приезжать завтра. Мы приехали на парковку магазина за 8 минут до закрытия. Я знал, что могу успеть, но мне надо было надеть туфли маленькой Александре. Я надел левую туфлю, затем стал надевать правую, но никак не мог надеть ее. Я старался, но ничего не получилось. Я снял ее и заметил, что она была от другой пары. Я подумал, что-то здесь не так. Оказалось, что мы взяли две левые туфли. Я спросил, «Виктория, почему у нас две одинаковые пары?» Она сказала, «Джоэл, ее двоюродная сестра ночевала сегодня у нас. У нее такие же туфли. Мы, наверное, захватили не те». Я подумал, «Отлично». Оставалось 4 минуты. У меня был стресс. Александра всегда была папиной девочкой. Она что угодно сделала бы для меня. Я сказал, «Александра, это неудобно, но ты могла бы надеть левую туфлю на правую ногу и поносить ее ради папы». Она посмотрела на меня, широко улыбнулась и сказала, «Нет, ни за что». Я понял прямо там, что мы никуда не успеем. Оставалось просто плыть по течению. Это были те самые 10%. У дочери две левых туфли. Бесполезно расстраиваться из-за того, чего вы не можете изменить. Мои планы не состоялись. Ничего страшного. Я могу приехать на следующий день. Бог направляет мои шаги. Подумайте, если бы вы узнали, что вам осталось жить 3 месяца, то вы позволили бы ситуациям, из-за которых вы расстраивались на прошлой неделе, чтобы они расстраивали вас и на этой неделе? Вы расстроились бы из-за того, что ваш компьютер выключился? Вы расстроились бы из-за того, что у вашей дочери две левых туфли? Вы расстроились бы потому, что кто-то занял ваше место на парковке? Или потому, что кто-то нагрубил вам в магазине? Отпустите это. Жизнь слишком коротка, чтобы прожить ее так. Некоторые из вас взяли на себя слишком много. Начните отдавать заботы. Отдайте обиды. Отпустите борьбу. Не надо зависеть от того, осуществятся ваши мечты или нет. Стряхните с себя это давление. Только Бог может дать солнечный свет. Доверяйте Ему, и Он приведет вас туда, где вы должны быть. Если вы отдадите контроль, то вы будете больше наслаждаться жизнью и проживете долгую жизнь. Бог обещает, что Он осуществит свой план в вашей жизни. Я верю и провозглашаю, что Он откроет правильные двери. Он приведет правильных людей. Он изменит негативные ситуации, а вы войдете в изобилие вашей судьбы.

Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Привет, друзья! Мы продолжаем съемки нашего второго сезона молодежного проекта «Территория реальности». Мы рады приветствовать сегодня здесь каждого из вас. Мы рады и всем вам, кто присоединился к нам через нашу прямую трансляцию на YouTube и в социальных сетях. А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нас на своих телевизорах, в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Друзья, скажите, доводилось ли кому-то из вас в жизни переживать предательство? Чувства, которые мы переживаем в этот момент, они, наверное, запоминаются надолго. На первом этапе предательство опустошает душу, затем приходит обида, гнев, и лишь спустя некоторое время может прийти прощение. Предательство часто вызывает ассоциации с ударом в спину. Подобный поступок вызывает боль и шок. Что делать, если мы оказались в подобной ситуации? Как исцелиться? Многие люди, претерпев предательство, они видят лишь в нем негативные последствия. Отчасти это так и есть. Но как предательство может сделать нас сильнее и успешнее? Давайте мы эту тему разберем на примере одного библейского героя – Иосифа. И для этого я приглашаю на эту сцену священнослужителя, доктора практической теологии Дмитрия Булатова. Встречайте! Дмитрий, привет.
1: Да, Вадим, здравствуй.
0: Итак,
1: здравствуйте.
0: Как предательство, как выйдя из предательства, можно стать успешнее?
1: Ну, на самом деле, кто-то может стать успешнее, кому-то это может оказать содействие его становлению как личности. Для кого-то это может быть слишком сильным ударом, у всех по-разному. Но, наверное, мы вот и поговорим сегодня о том случае, когда предательство помогло человеку стать другим немножечко.
0: Отлично. Ребята, будьте активными, задавайте свои вопросы, поднимайте руки, либо вы можете свои вопросы записывать у себя на листочках, а позже в рубрике «Вопрос-ответы» сможете их задать. Те, кто смотрит нас онлайн, вы можете написать нам свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого в прямом эфире мы эти вопросы обязательно передадим нашему ведущему и постараемся на них ответить. Ну что, Дмитрий, я передаю тебе слово.
1: Спасибо.
0: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Друзья, мы сегодня вместе с вами разберем одну библейскую историю. Это достаточно большая библейская история, мы поговорим лишь только о ее части сегодня. Наверняка вы слышали о таком человеке, как Иосиф. Библейском герое, как Иосиф, слышали, читали, у него очень интересная судьба. И мы вместе с вами сегодня будем читать книгу «Бытие», 37 глава, и посмотрим, что с ним случилось и как то, что с ним случилось, помогло ему вырасти, помогло ему стать другим человеком. А может быть, он уже и был таким человеком, просто помогло ему возрасти немножечко. Как вы, наверное, читали в Библии, Иосиф – это сын Иакова, один из младших его сыновей. Вообще, судьба его достаточно была непростая. Он родился в семье, где не все было идеально. Вы помните, что Иаков однажды обманывает своего отца, обманывает своего брата. Он был достаточно тогда уже взрослым человеком, ему было около 70 лет. Иакову, это отец Иосифа. Но он совершает вот этот обман, он пытается силой получить благословение, после чего его родной брат хочет его убить, и он вынужден бежать. И он бежит к дальним своим родственникам и останавливается у них. И там, как говорится, встречает свою судьбу. Он работает. Соответственно, человек, прежде чем создать семью, должен был что-то иметь, а поскольку он убежал как беглец вообще практически ни с чем. 7 лет он работает, потом он там полюбил девушку, Рахиль он полюбил, как вы помните, ее отец Лаван в день свадьбы подменял. Вместо Рахили дал в жены свою другую дочь, старшую дочь Лию. И потом, вы помните, что Яков должен снова был 7 лет отработать для того, чтобы все-таки жениться на той девушке, которую он любил. И когда вот все-таки, ну, когда он женился, все-таки вот, вот это вот соперничество между двумя сестрами, да, сначала рожает Лия, Рахиль не рожает, потом снова рожает Лия, Рахиль не рожает. И вот в конце концов родила Рахиль. И родился Иосиф, вот тот самый человек, о котором мы будем говорить. Но до этого уже были дети у Иакова, вот от Лии были, от служанок. В общем, это была не лучшая семейная ситуация, это был не лучший, так скажем, момент. То есть вот это вот соперничество, в котором рождается Иосиф. И вы понимаете, что в связи с тем, что Иосиф рождается от любимой женщины, рождается при вот, вот в момент вот этих вот обстоятельств, когда Рахиль не могла долго родить, и все. И поэтому он особым образом относится к Иосифу, особо его любит. И вот, ну, это ребенок такой, которого с детства начинает... Что начинает? Как обычно родители к таким детям относятся? К своим любимчикам? Да, они их балуют, да? Получается, что на фоне других Иосиф постоянно выделяется, Иосифу все, а другим чуть меньше, Иосиф, Иосиф, Иосиф, а все другие тоже хорошо, но Иосиф, вот. И, конечно, когда подросток растет вот в такой атмосфере, он вырастает каким человеком? Хорошим, да? Но мы посмотрим, каким действительно вырос Иосиф. 37 глава книги Бытие. «Иаков жил в земле странствования отца своего, в земле Ханаанской. И вот житие Иакова. Иосиф, 17 лет, пас скот вместе с братьями своими, будучи отроком, сыновьями Валы, сыновьями Зелфы, жен отца своего. И доводил Иосиф худые о них слухи до отца их». Вот эта история, которую я сейчас прочитал, она уже происходит спустя, как вы поняли, 17 лет с момента, как Иосиф родился, да? Уже Иаков вернулся в то место, откуда он убежал после того, как обманул отца в момент благословения. Он возвращается туда, он вот только вернулся. Получается, что прошло достаточно много времени уже, да, получается, вот, ну, как бы вот вернувшись на это место, вот история происходит там. И написано, что он пас вместе с братьями своими, да, сыновьями Валы, сыновьями Зелфы, и сыновья Лии тоже там были. Получается, вот, что... А он как бы вот здесь описывается один, а все другие братья, получается, братья родные по отцу, но не родные по матери. И еще здесь как бы такой момент интересный в конце этого стиха. Говорится, что доводил Иосиф худые о них слухи до отца их. Хороший был человек, да? Надежный. Отец его любил, потому что все, что нужно... Ну, во-первых, что это говорит? Во-первых, если он доводил худые слухи, значит, было что доводить. Согласитесь? Раз он доводил худые слухи, значит, было что говорить. Братья Иакова, дети Иакова, старшие братья Иосифа, они не были святыми людьми, они были... Не знаю, что они там делали, но если ему 17, они были намного старше, видать, было. И, в общем... Иосиф их постоянно сдавал своему отцу. Но с третьего стиха мы читаем, что Израиль любил Иосифа. Вот третий текст красиво, да? «Любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его». Я упустил одну такую деталь, очень важную. Мама Иосифа к этому времени уже умерла. По дороге, когда они возвращались из дома Лавана, очень долго возвращались, жили еще в других местах. И вот когда они шли уже в то место, откуда Иаков убежал, мама родила еще одного сына, это Вениамин, брат Иосифа, но в природах она умерла. Получается, что Иосиф еще уже на данный момент живет без мамы. И вот, и, конечно, Израиль любил Иосифа. Почему? Да потому что сын старости, потому что сын от любимой женщины, да потому что мама его умерла, да потому что все... С Иосифом вот это, ну вот бывает такое, что родители так вот выделяют какого-то ребенка. И я не говорю, что они правильно делают. Наверное, ребенку не совсем от этого и хорошо в будущем становится. Вот. И написано, что сделал ему, в третьем стихе, сделал ему разноцветную одежду. Получается, что отец еще и выделил его, ну, если у всех, ну, это сегодня мы, у кого какая одежда, все, как, все кому как нравится, тот так и одевается. А раньше одежда была более-менее однотипной, да, там, и вот он ему шьет особую одежду, разноцветную одежду, как, может быть, какому-то какому-то князю, может быть, так сравнить, если вот, ну, такую можно привести аллегорию, как бы, сравнение. И в четвертом стихе мы читаем, что, конечно, такое отношение отца к Иосифу, оно не могло не вызвать... Как вы считаете, братья, как относились к Иосифу? Плохо. Ну вот если бы у вас был такой брат, которого папа очень сильно любит, и ему все, а вам чуть меньше, как бы вы относились? Да, во всяком случае, какое-то чувство несправедливости, как минимум какое-то чувство несправедливости, вот оно бы наполняло наше сердце. И мы читаем, что «И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно». Жестко, правда? Родной брат ведь все-таки. Написано «возненавидели». Не просто там какое-то чувство несправедливости, а так серьезно. Так возненавидели, что не могли говорить с ним дружелюбно.

Но интересно, что происходит дальше. Дальше история развивается еще более, так скажем, радикально, не в пользу Иосифа. Написано, что «и видел Иосиф сон». Дальше вмешивается Господь, и кажется, что почему Бог именно вот таким образом вмешивается? «И видел Иосиф сон и рассказал братьям своим, и они возненавидели его еще более». Получается, Бог дает Иосифу какой-то сон. Он его братьям рассказывает. Братья послушали, сказали, да что, вообще что ли? И в 6 стихе мы читаем, далее с 6 стиха мы читаем, какой был сон. «И сказал им, выслушайте сон, который я видел. Вот мы вяжем снопы посреди поля, и вот мой сноп встал и стал прямо, а вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу». Получается, ну, снопы там, сено они складывали, запасали, да, там они вот как. И получается, что его сноп стал прямо, а все остальные снопы. И братья поняли, что вот этот сноп кто? Иосиф, а они? И что? И, конечно, они возмутились, и, конечно же, им это все не понравилось. Интересно, что... Вот я сейчас скажу такую мысль, что эти сны были пророчеством о спасении. Потому что если мы смотрим на эту историю чуть в будущем, мы видим, что эту семью ожидали серьезные проблемы, ожидал большой голод всех людей. И вот эти сны, они рассказывали, каким образом Бог спасет эту семью. Но получается, что эти сны были пророчеством о спасении, но были восприняты как оскорбление теми, о чем спасении они говорили. То есть братья Иосифа, они должны были быть спасены Иосифом в будущем, будут спасены Иосифом в будущем. Они придут поклоняться, мы будем разбирать это чуть позже вместе с вами. Но сегодня этого никто не видит. Сегодня эти сны были восприняты как оскорбление. Ты что, Иосиф, ты вообще что ли, как ты? И ты говоришь, что это Бог тебе это видение дал. И ты хочешь сказать, что это от Бога сны? Да ты вообще, у тебя совсем крыша не съехала, не слишком ли... Ты вообще возгордился, не слишком ли ты вообще... Ты как к нам относишься? Мы твои старшие братья, ты себе такие вещи позволяешь. Вот. Но на самом деле сны были от Бога. И на самом деле сны были провокационными. Сны провоцировали, правда? Сны провоцировали братьев, по-другому никак. И эти сны допустил Бог. И чуть позже мы скажем, почему и как они помогли Иосифу стать другим человеком. Продолжаем читать. С 9 стиха. «И видел он еще другой сон, и рассказал его братьям своим». Иосиф был открытый человек. Нет бы промолчал. Ну, раз тебе такое снится, ну, помолчи там спокойно. Пусть нет, он такой. А вот мне еще сон приснился. И говоря, вот я видел еще сон. Вот солнце и луна, и 11 звезд поклоняются мне. И он рассказал отцу своему и братьям своим, и побронил его отец его и сказал ему, что это за сон, который ты видел? Неужели я и мать твоя, и твои братья придем и поклонимся тебе до земли? Всем было понятно, что символизировали эти сны, да? Луна, солнце, звезды, 11. Если братьев было всего 12, а Иосиф, да, и все остальные братья ему поклоняются. Вот, тем не менее, Бог избрал Иосифа и дал ему эти сны для того, чтобы возвестить, что будет в будущем. Но даже отец его побронил, никакой поддержки он не нашел, братья досадовали на него, а отец заметил, да? 11 текст, братья досадовали на него, отец заметил это слово. Несмотря на то, что братья... несмотря на то, что братья возненавидели, даже отец побронил, отец заметил, обратил внимание на это слово и где-то там у себя его в сознании сложил. Вот у меня в связи с этим вопрос такого характера. Вот интересно, что думал Иосиф, когда видел эти сны? Что чувствовал Иосиф, когда одевал вот эту одежду? Когда, ну вот, может быть, по простоте душевной, а может быть, умышленно, Бог меня выделил,
отец меня выделил, и он с искренней радостью или, может быть, какой-то внутренней незрелостью или, может быть, даже гордостью идет к братьям. Как он ходил в этой одежде перед ними? Вы бы вообще, если были Иосифом, одевали бы такую одежду перед своими братьями, которые вас прям только и ждут момента, когда разделаются с вами или как чего. Интересно, что вот эта вся история говорит о том, что что-то говорит нам об Иосифе. И конкретно я вот предлагаю вам такую мысль, что сердце 17-летнего подростка, Иосифу было 17 лет, оно не может быть свободно в подобной ситуации от естественной гордыни. Вот эта вот некая незрелость Иосифа, она здесь прослеживается. И хотя он был искренен, хотя, и, может быть, он это воспринимал, «О, Господи, это от тебя, отец меня любит, о, это, и вот ты мне такие сны не спаслал». И все это, конечно, не могло не спровоцировать зависти, злобы. И теперь, как мы уже сказали, в будущем всю эту территорию, всю вот эту местность, где они жили, ждал серьезный кризис. Теперь, чтобы спасти семью Иакова от будущего голода, нужно было спасти Иосифа от гордыни. Чтобы в будущем спасти семью Иакова. А вот вообще, почему эта семья, немножко отвлечемся, я вам скажу, почему вообще эта семья в Библии имеет особую роль. Вообще семья Иакова. Потому что из семьи Иакова потом появится позже Божий народ. Народ израильский. И зачем Богу нужен был Божий народ, народ израильский? Потому что из этого народа на нашей земле должен был появиться Мессия. Должен был родиться Иисус Христос. Он должен был прийти именно из этой семьи. И вообще, когда Бог сначала призвал Авраама, и потом у него появился там один сын, потом вот Иаков, потом 12 колен от Иакова. Это была Божья задумка, чтобы через этот народ в будущем пришел Христос. Поэтому здесь все вот так вот замешано. Бог не просто так вот. Эта история не просто о семье Иакова. Это семье. Это история о Божьем спасении, которое он позже осуществит через этот народ. Ну, мы читаем с вами дальше. В общем, мы увидели контекст, увидели, немножечко попытались прочувствовать, в какой обстановке рос Иосиф, ну, вообще, какое у него было детство, какие, может быть, он травмы в детстве психологически получал, и как вот у него сейчас вот это все было. И дальше мы читаем. «Братья его пошли пасти скот отца своего в Сихем, и сказал Израиль Иосифу, братья твои не пасут ли в Сихеме? Пойди, я пошлю тебя к ним». И отвечал ему, «Вот я». И сказал ему, «Пойди, посмотри, здоровы ли братья твои, и цел ли скот, и принеси мне ответ». И послал его из долины Хевронской, и он пришел в Сихем. Интересно, что братья, значит, пасут скот, а Иосиф где? Дома. Иосиф дома. Что это говорит еще раз? О чем это еще раз говорит? Ну, это говорит о том, что вот как отец к нему относился. Не отпускал он его. Вот сына Рахили, которую он любил, он его просто не отпускал. Но братья так долго задержались, что он стал за них волноваться. Но на самом деле было о чем волноваться. Во-первых, это чужая земля, чужие народы. А во-вторых, это пустыни, хищники, там все что угодно могло произойти. И он посылает его. Вот здесь написано, что из земли Хевронской в Сихем. Я попытался по карте посчитать, сколько это было километров. И мне показалось, может быть, я немножко ошибся, но мне показалось, что это около 150 километров. 150 километров. Он туда поехал. Не на автомобиле и не на самокате. И даже не на верблюде. Он туда пошел пешком. Сколько нужно времени 17-летнему подростку, чтобы пешком по жаре пройти 150 километров? То есть вы можете представить себе, как они жили. Братья пошли пасти в Сихем. 150 километров от дома они ушли. А ушли они, соответственно, со стадами,
И поэтому их дома не было уже достаточно долго. Достаточно долго, может быть, уже вообще сезон почти кончился, они должны были уже вернуться, а вот они еще пока задерживаются. В общем, он прошел эти 150 километров,

или пойдем в Дофан. И пошел Иосиф за братьями своими и нашел их в Дофане. Я считал, это еще где-то 20 километров. Нормально, да, 150 километров прошел, их там не нашел. И еще 20 километров. Ну, в общем, он шел, понятно, до туда не один день. Конечно же, наверное, у него была с собой еда. Наверное, у него была с собой вода. Наверное, они знали места, где это можно все было пополнить, где можно было там налить воды дополнительно. Но тем не менее, наверное, Иосиф все-таки устал, когда он наконец-то увидел своих братьев. Но написано, что не просто он их увидел. С 18 стиха начинается развязка этой истории. «И увидели они его издали, и прежде, нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его». Вот она, развязка. Иосиф со всей добротой, со всей своей наивностью идет за 150 километров, потом еще 20. Возможно, он забыл где-то лишний раз перекусить для того, чтобы побыстрее побежать к братьям и знал, что они там его, конечно же, накормят. Но когда они его увидели, они сказали друг другу: «Вот идет сновидец. Вот идет сновидец. Пойдем, теперь убьем его и бросим его в какой-нибудь ров и скажем, что хищный зверь съел его, и увидим, что будет из его снов». Интересно, есть такой автор, Иосиф Флавий, написал книгу «Иудейские древности и иудейская война». И вот в книге «Иудейские древности» он предполагает такую мысль, что братья специально не вернулись домой вовремя. Братья специально задержались, вынуждая отца послать Иосифа к ним. И на самом деле они как бы его ждали. Они ждали, что вот сейчас он должен прийти, и они ему отомстят. То есть братья вот эту месть затаили уже давно. Разноцветная одежда, сны, отношение отца к нему, как к любимчику, все это спровоцировал Ну, отомстить ведь можно по-разному, правда? Ну, можно как? Можно не разговаривать, можно там, ну, что угодно можно сделать. Но убить родного брата, задумать это, уйти там где-то, что никогда отец не проверит, никогда не найдет, конечно, он не пойдет в Сихем там куда-то искать, проверять, когда братья скажут ему обо всем этом. Вот такая история. 21 текст. «И услышался Ерувим и избавил его от рук их, сказав: не убьем его. И сказал им Рувим: не проливайте крови, бросьте его в ров, который в пустыне, а руки на него не налагайте. Сие говорил он, чтобы избавить его от рук их и возвратить его к отцу его». Получается, ров, который они кинули, это, скорее всего, была такая цистерна, специально выбитая или сделанная в скале, может быть, в какой-то, которая во время дождя наполнялась водой. Но написано, что она была без воды. И они его туда бросили, ему, скорее всего, было трудно оттуда выбраться самому без подручных средств, без лестницы, там, без веревки, там, вот как-то вот. И они его туда бросили, жара. Понятно, что он там тоже, ну, тоже мог прожить какой-то определенный короткий отрезок времени без воды. Но Рувим, вот он предположил, что он его спасет. Вот у меня возникает вопрос, почему он жестко-то сразу не обрезал и не сказал: нет, мы его не убьем. Рувим был старший, самый старший, он первый, кто родился среди братьев. Он мог сказать, и, в принципе, все послушали. А он там какой-то хитрый план придумал, сказал сам в уме там: нет, я его спасу, но с братьями конфликтовать не хотел. Так, да, тоже такой стиль людей, который всем хочет угодить. Или, может быть, он боялся, что братья его не послушают. Но в любом случае, Рувиму бы точно ничего не сделали. Точно бы ничего не сделали. Вот. И когда Иосиф пришел к братьям своим, а Иосиф еще об этом ничего не знает, это вот он подходит, они издалека его разноцветную одежду увидели: о, идет, пестренький, весь сейчас. Да? И, в общем, это все дело задумали. И когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа одежду его. Он в разноцветной одежде туда пошел. За 150 километров, не знаю, каким путем, он пошел туда. Но вот о чем он думает?
одежда.

да, мне там дал мне отец, я буду ее носить во всех обстоятельствах своей жизни. Да? Когда Иосиф пришел к братьям своим, сняли они одежду, его одежду разноцветную, которая была на нем, взяли его, бросили его в ров. Ров тот был пуст, воды в нем не было. И сели они есть хлеб. О! Братец голодный, жаждущий, уставший, и его туда. А сами сидят и хорошо ему. О, мы сделали это. Там сновидец, гад. Теперь от его снов. Почему они так боялись? А может, они правда боялись? А вдруг сны-то его сбудутся, и это мыслям покоя не давало, им придется пойти и поклониться, так они же не переживут этого. Как они этому любимчику еще пойдут и поклоняться? Боялись они, что сны-то на самом деле от Бога. Удивительно, что получается, что эта история о том, как люди делают все со своей стороны, чтобы избежать, уйти от предначертанного Богом, да? Иногда даже прибегая к радикальным мерам, как здесь. А на самом деле всеми своими действиями они, наоборот, исполняли Божий замысел. Но так происходит. Они думают, что они вот избавляются вот от этого, а на самом деле они исполняют Божий замысел. Они как раз делают то, что попытался, ну, то, что задумал Бог, а им даже это в голову не приходит. Ну, далее мы читаем, что они сели есть и взглянули. Увидели, вот идет из Галаада караван, смотрите, караван измаильтян. Верблюды их несут, там, стираксу, бальзам, ладан. Идут они отвезти это в Египет. То есть идет определенный караван торговый, и они идут в Египет, чтобы продать там какой-то товар. И сказал Иуда, еще один человечек появляется, Иуда, это брат, он четвертым родился, да, но тоже от Лии, как и Рувим. И сказал Иуда братьям своим, что пользы, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его. Ну, на самом деле, Иуда тоже, может быть, не намного старше был. Иосиф, он же родился другой мамы, но он родился четвертым, тоже, может быть, вскоре после него как раз рождается Иосиф. Рувим был намного старше. Вот и он дает им умный совет. Что польза, если мы убьем брата нашего, скроем кровь его? Пойдем продадим его измаильтянам. А руки наши да не будут на нем, ибо он брат наш, плоть наша. По каким мотивам Иуда это говорит, непонятно. То ли он хочет спасти Иосифа, зная, что Иосиф во рве этом погибнет. Он же не знает, что Рувим задумал. Он же не знал, что Рувим-то хочет его тоже спасти. Может быть, он тоже как-то... Лучше пусть он в рабстве, но останется живым. Мы хотя бы руки свои не замараем в нем. А может быть, он просто задумал, ну а что пропадать добру? Продадим хотя бы выгоду какую-то. Ну, в общем, он предложил такой план. Вот. И написано, что они его осуществили. И когда проходили купцы мадиамские, вытащили Иосифа из рва и продали Иосифа измаильтянам за 20 серебряников. И они отвели Иосифа в Египет. За 20 серебряников. Такая интересная фраза. За сколько предали Христа? За 30 серебряников. А Иосифа продали за 20. Вы знаете, вообще на самом деле Иосиф во многом является неким прообразом Христа. Потому что Иосиф сейчас попадает в землю страдания. Египет для него был землей страдания, потому что он там парень, подросток, его в рабстве. И он страдает для того, чтобы в определенный момент стать спасителем для своего народа. Как и Христос пришел на нашу землю, землю страдания, чтобы потом спасти людей. Ну, в общем, они его продали. Хочется отметить, что вот этот караван, который состоял из мадианитян и измаильтян, тоже были родственники. На самом деле это был двоюродный, троюродный. В общем, Авраам, после того, как у него умерла Сара, умерла супруга, он женился еще раз на Хитуре, и у него вот от Хитуры произошли мадианитяне, а от Агари произошли измаильтяне. То есть фактически караван. И вот это вот автор, парадокс вот этот подмечает. Он говорит, посмотрите, вот народы, которые, ну, которые не избраны Богом для спасения, вот эти два народа, они идут вместе, они не ссорятся друг с другом, они идут вместе в Египет, они уже... А эти родные братья от одного отца фактически они продают Иосифа, вот, вот так вот бывает. Ну и на самом деле Рувим же, появляется Рувим же, пришел, он где-то, оказывается, был, не кушал с ними, Рувим пришел опять.

ко рву, и вот нет Иосифа. Разодрал одежды свои, возвратился к братьям своим, сказал: «Отрока нет, а я куда денусь?» И взяли одежду Иосифа, закололи козла, вымазали одежду кровью и послали разноцветную одежду и доставили к отцу своему и сказали: «Не это ли? Вот мы это нашли, посмотри, сына ли твоего одежда или нет?» Вот и все. И, конечно, Яков страшно расстроился, у него большое горе. И узнал ее и сказал: «Это одежда сына моего. Хищный зверь съел его, верно, растерзан Иосиф. Разодрал Яков одежды свои, возложил в речище на чресла свои, оплакивал сына своего многие дни. И собрались все сыновья его и все дочери его, чтобы утешить его. Но он не хотел утешаться и сказал: «С печалью сойду к сыну моему в преисподнюю». И так оплакивал его отец его. Мадиантяне же продали Иосифа Потифару, царедворцу, фараонову, начальнику телохранителей». Вот так, кажется, закончилась эта история, этот эпизод в этой большой истории. На самом деле это лишь только начало. И вот вопрос, с которого мы начали, потому что мы говорим об успехе в жизни Иосифа. Получается, Иосиф, будучи подростком, незрелым подростком, выпендрежником своего рода, ну, может быть, по наивности, а может быть, по убеждению, не знаю, как. Но он не мог таким оставаться долго, да? С другой стороны, братья. Нет, нельзя оправдать поступок братьев, как бы Иосиф не выпендривался и не перегибал палку, но он же младший их брат. А где понимание, где сострадание, где, в конце концов, некая зрелость? Ну, в общем, получилось то, что получилось. И вопрос, а где здесь успех? Где здесь успех в жизни Иосиф? Как вот то, что с ним произошло, помогло ему стать успешней? И это вопрос очень, очень непростой. Я хочу прочитать один текст, который лично мне помогает ответить на этот вопрос. Он уже не из 37 главы, он из 39 главы, 4 текст, 39 глава, 4 текст. И мы на этом тексте, ну, разобрав этот текст, мы закончим и встретимся уже в следующей передаче, тоже будем продолжать говорить о жизни Иосифа. Когда Иосифа продали, соответственно, в Потифару, мы прочитали об этом, да, снискал Иосиф благоволение в очах его, написано, и служил. Вот, друзья, хочу на это слово обратить особое внимание. Написано: служил ему, и он поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал в руки его. То есть через какое-то время Иосиф, он становится не просто рабом, он становится управляющим в этом доме. Он, с одной стороны, раб, но он, у него огромные привилегии, у него все есть, он... Но не это главное, вот это слово «служил». Написано, что служил. Интересно, что вот это же самое слово употребляется в Ветхом Завете, когда речь идет о служении в скинии. То есть в скинии были священнослужители, и они в скинии служили, да? И написано, что Иосиф, по отношению к Иосифу написано, что он тоже служил. То есть получается, что Иосиф, он в рабстве, но он не воспринимает себя как раба, он воспринимает себя как служителя. Интересно, что Христос когда-то сказал, что когда его спросили, кто из вас хочет быть большим, да, кто больше в Царстве Небесном, его спросили. И он сказал: кто больше служит, тот и больше. Царство Божие немножечко по-другому вот все эти градации выстраивает. Из перспективы Божией, с Божьей точки зрения, больше тот, кто служит. Интересно, что Иосиф воспринимает все, что с ним делается в доме Потифара, все, что он делает в доме Потифара. Он делал там наверняка не сразу у него такое привилегированное положение. Может, он и грязную какую-то работу выполнял. Но он воспринимает это как служение. Подход к бытовым вопросам, как к служению, это очень ценное мировоззрение человека. Очень ценное, и далеко не многие его разделяют. По факту, вот послушайте, по факту Иосиф слуга или Иосиф раб, да? А по жизненному мировоззрению Иосиф слуга, в смысле служитель, как священник, служитель. В современной жизни часто бывает наоборот. По факту мы все свободные, но по отношению к жизни, по мировоззрению, очень часто мы рабы. Потому что нас то не устраивает, это не устраивает. Мы от этого зависим.

0: от того зависим. Мы не хотим, ну, воспринимать себя как вот такая, такой момент, даже это вот к вопросу определения в жизни, да, очень правильно, когда мы выбираем профессию или когда мы выбираем основной род деятельности и воспринимаем это как то, что у нас хорошо получается, как то, что этим мы делаем определенный вклад в общество. Мы служим обществу, мы не просто работаем за деньги, мы служим. Вот такое мировоззрение было у Иосифа. И я думаю, что то, что он пережил, это предательство, оно помогло Иосифу все это переосмыслить. И помогло Иосифу вот так вот вырасти. Из мальчика выпендрежник, из мальчика, который щеголяет в разноцветной одежде и перед всеми на понтах, как говорится, он переходит к человеку достаточно зрелому, который теперь, что бы он ни делал, чем бы он ни занимался, он воспринимает как то, что он приносит людям или тому Потифару, которому он служит, приносит пользу, как служитель. Вот, друзья, эта история. Вы сами судите, может ли предательство как-то повлиять положительно на кого-то или нет. Я думаю, что ответ, наверное, очевиден. Да? Кому-то может. А кому-то, друзья, не обязательно переживать предательство, чтобы стать лучше. Потому что переживать предательство – это все-таки тяжело, правда? Но на этом мы закончим с вами нашу первую беседу.
1: Дмитрий, спасибо большое за эту тему. Нам пришли некоторые вопросы, которые мы сейчас тебе передадим и зададим. Также вы тоже можете готовить, ребят, свои вопросы. Итак, первый вопрос. Получается, что успех достигается только через какие-то жизненные трудности?
0: Вот я в конце, вкратце, по-моему, постарался об этом чуть-чуть сказать, что, наверное, не обязательно. Не обязательно. Не для всех. Угу. Вот в жизни Иосифа получилось именно так. Но, например, я убежден, не обязательно всем переживать какие-то трудности, чтобы вырасти. Хотя трудности способствуют росту. Опять-таки, не для всех. Кто-то может пережить трудности, но лучше и не станет, и не вырастет из-за этого.
1: Спасибо большое. Есть ли вопросы из студии? Пожалуйста.
2: Получается, что в случае с Иосифом предательство — это был Божий план. То есть Бог все так простроил, чтобы потом Иосиф через это, пройдя, стал более успешнее. А можно ли сказать, что сегодня люди, которые переживают предательство, это тоже Божие такое видение, то есть Бог им это посылает, чтобы они стали сильнее? И как насчет тех, кто с этим предательством не справляется? То есть...
0: Ну вот лично мне очень тяжело согласиться с этой формулировкой, что предательство Иосифа — это был Божий план. Но я больше склоняюсь к тому, что Бог допустил предательство. Вот с этой точки зрения, с точки зрения того, что Бог допускает это предательство, это Божий план. А не с точки зрения, что Бог это предательство запланировал. Вот. И действительно, может быть, в чьей-то судьбе сегодня, вот с этой точки зрения, тот путь, которым человек проходит, и те переживания, те предательства, которые в его жизни происходят, это тоже допущено Богом для его роста.
1: Спасибо большое. Еще один вопрос. Я тоже младшая в семье. И я считаю, что мои родители меня любят больше, чем моих старших братьев. Они очень часто меня обижают из-за этого. Как мне наладить с ними отношения? Ведь я их очень люблю и стараюсь не гордиться так, как Иосиф.
0: Но я думаю, что уже ответ уже в этом вопросе отчасти заложен. Не надо вести себя как Иосиф. Да?
1: Она и говорит. Я очень люблю и стараюсь не гордиться так, как Иосиф.
0: Вы знаете, наверное, я думаю, вот, что старшие братья там, или сестры, я не знаю.
1: Два брата старше.
0: Два брата старше. Насколько они старше? Ведь, несмотря на то, что Иосиф тоже был младшим, ведь братья были старшие, но, может быть, тоже не совсем зрелые. Но вообще это нормально, когда в семье... Ну как, я не говорю, что это так должно быть, но это естественно, что когда в семье происходят вот такие...

0: ну, моменты. Наверное, братьям тоже нужно дать шанс вырасти. И когда они вырастут, они переосмыслят. Обычно люди, когда взрослеют и становятся зрелыми, то отношения выравниваются.
1: Становятся умнее.
0: Становятся умнее. И не обязательно опыт Иосифа в этом повторять, да?
1: Спасибо. Еще один вопрос. А гордость — это страшный порок, это грех? И как Бог относится к гордости?
0: Ну, считается, что вообще гордость — основа греховности, потому что даже Люцифер, когда изначально был Божьим творением, именно из-за гордыни, из-за зависти по отношению к Богу, из-за гордости, которую он имел, то есть это действительно страшный порок, и это большая проблема. Вопрос, наверное, подразумевает, а вот Иосиф, он же там, ну, гордился, да, получается, он сам типа виноват, наверное, так. Я бы различал бы гордость зрелую от гордости подростка все-таки. Ну, мне кажется, что это немножко разные вещи. Но на самом деле гордость — это плохо. Очень плохо.
1: Спасибо
0: Но
1: большое.
0: От нее никто не свободен.
1: Угу. Есть еще вопросы? Да, пожалуйста. Да.
2: Если мы ставим себя выше других, всегда ли это является гордостью?
0: Не всегда. Ну, а что значит ставим выше других? Смотря как. Вот что ты подразумеваешь под ставим себя выше других?
2: Ну, вот, допустим, человек может попытаться кого-то научить чему-то, и получается, он ставит себя выше других, а человек, которому он учит, может неправильно это понять и, допустим, подумать то, что этот просто загордился и считает его умней.
0: Да, но человек действительно может быть более образованным, человек действительно может быть более умелым в чем-то. Это же, ну, это же естественно. И когда один учит другого, например, мастер учит подмастерье, там, учитель учит ученика, подразумевается, что учитель в чем-то более продвинут, в чем-то что-то он лучше, больше знает, поэтому пытается передать эти знания. И вот здесь совершенно не обязательно, что присутствует элемент гордости или превозношения. Мы ходим все в школу, ходили в школу. Это не значит, что все учителя гордятся перед нами. Они, наоборот, делают все с своей стороны возможное, чтобы нас чему-то научить. Гордимся порой мы, когда идем.
3: То есть я думаю, что есть ситуация, когда совершенно не обязательно. Но бывает и обратно. Человек может думать, что он больше знает, поэтому это делает его гордым. Но вот здесь как раз, вот это я называю незрелостью.
1: Ну, все, наверное, больше зависит от каждой конкретной ситуации.
0: Конечно, да, от каждой конкретной ситуации.
1: Еще один вопрос, который к нам пришел. Если Бог не хочет, чтобы какой-то человек стал успешным, то как бы человек этого не хотел, он ничего не добьется?
0: Да, это вопрос очень такой философский. Я думаю, что почему Бог должен хотеть, чтобы человек не стал успешным?
1: Ну, например, хорошо, не так категорично. Не сейчас, например.
0: Я думаю, во многом мы сами решаем свою судьбу. Мы сами делаем выбор и относительно успешности тоже. То есть, о каком успехе мы сейчас говорим? Вот тоже в каком-то там успехе в жизни финансовом, там то, что в обществе принято считать успехом. Вот. Иосиф стал успешным в обстоятельствах, которые не принято считать успехом было в том обществе, да? Вот. Но бывают обстоятельства, которые от нас не зависят. Иногда мы можем родиться в тот период истории, в контексте каких-то событий, ну, где просто невозможно развить какие-то определенные навыки, может быть, невозможно получить какое-то образование и так далее. То есть, но все равно мы можем с точки зрения истории Иосифа, успех — это мировоззрение слуги, да? Мировоззрение, когда ты все, что ты делаешь это, потому что это приносит пользу другим, пользу обществу. Такого успеха можно всегда в любых обстоятельствах добиться.
1: Спасибо большое. Есть еще вопросы из студии?
4: У меня есть вопрос. То есть мы делаем такой небольшой вывод, что у Иосифа была завышенная самооценка. Отчасти, возможно, потому что он все-таки, ну, мне, я в этом уверена для себя, не знаю, как остальные решат, какая должна быть самооценка умеренная у человека, который пытается чего-то достичь, то есть она не должна, наверное, быть такой заниженной, то есть все-таки если бы, ну, Иосиф был как все, он бы вряд ли бы смог выполнить ту миссию, которая ему была предназначена. И какая в итоге должна вот эта быть золотая середина, чтобы она не была супер возвышена и не была занижена?
0: Я думаю, что у Иосифа был какой-то внутренний стержень, очень серьезный внутренний стержень. Он и проявился в обстоятельствах, когда он оказался в рабстве, оказался в Египте, в доме Потифара, и будет проявляться в дальнейших обстоятельствах, о которых мы чуть позже с вами поговорим. И, возможно, та самооценка была она завышенная или заниженная у него, да? Это как раз было тем элементом его незрелости. Он был незрелым человеком. Я бы не связывал его поведение с самооценкой. Ну, напрямую. Может быть, конечно, и с самооценкой, но он был незрел. Но, тем не менее, вот этот стержень у нем был. Поэтому говорить о какой... Конечно, конечно, такая как бы золотая середина, здравая самооценка. Самооценка, когда ты себя не уничижаешь и не возвышаешь, а относишься к себе так, как Бог к тебе относится, да? Ну, это, конечно, хорошо, золотая середина всегда хорошо, но не всегда это возможно, потому что мы родом из семей, где, как и у Иосифа было.
1: Спасибо большое, Дмитрий, спасибо за эту тему. Это были все вопросы к этому времени.
0: Спасибо.

Знаете, в Евангелии от Марка описывается одна история. Я назвал сегодняшнюю проповедь «Прикосновение к Всевышнему». Вот эта история Евангелия от Марка, 5 главы, описывается, когда Иисус проходил вот очередное его служение. Он был приглашен начальником синагоги помолиться за его дочь. И вот множество людей собралось вокруг него. Он, пробираясь через это множество людей, которые хотели увидеть его, послушать его, знаете, ну, приобщиться к этому учению. И вот написана одна женщина, которая 12 лет страдала болезнью, в конце концов было ясно, неизлечимой болезнью. Она потратила много средств на лечение, но ничего не помогло, становилось только хуже. И вот написано, она решает сама внутри себя. Она говорит, мне надо увидеть, мне надо прикоснуться

к этому учителю. И она говорила, написано, она говорила сама в себе снова и снова: если я прикоснусь хотя бы к краю его одежды, если я затрону его, если я прикоснусь к нему, тогда я обязательно выздоровею. И вот она пробирается сквозь множество людей, касается края одежды, и знаете, что-то высвобождается. Она получает, она понимает, что она здорова, она понимает, что болезнь ушла, болезнь отступила. И тут Иисус оборачивается к своим ученикам и говорит: послушайте, а кто прикоснулся ко мне сейчас, кто меня затронул? И ученики, друзья, вот ученики в недоумении, смотрите, как здесь написано, ученики ответили ему: ты же видишь, что толпа теснит тебя со всех сторон, что же ты спрашиваешь, кто к тебе прикоснулся? Но Иисус обводил толпу взглядом, чтобы увидеть ту, которая это сделала. Знаете, Иисус знал, что произошло, Иисус знал, что случилось, и продолжал искать ту, которая прикоснулась к Нему не так, как другие, которые теснили Его. И вот, вы знаете, я думаю, что в этом, наверное, смысл сегодня прикоснуться. Она не просто прикоснулась к Иисусу человеку, она не просто прикоснулась к Иисусу учителю, знаменитому проповеднику, она прикоснулась к Всевышнему Богу. Прикасаясь к Его одежде, прикоснулась к самому Богу, Господу сил. И, знаете, как-то я в воскресенье молился, ну, обычно я прихожу пораньше перед собранием в церковь и молюсь в воскресном собрании, и как-то, ну, я молюсь и готовлюсь к служению, и просто мне представляется, как люди идут в церковь, как церковь наполняется людьми, как это, ну, происходит каждое воскресенье. И вдруг, как знаете, как будто в моем разуме картинка расширилась, и я увидел, что вот воскресный день, и люди по всей земле идут в церковь, в разные церкви, разных традиций, деноминаций, разного прославления. По всей земле люди идут тысячами, сотнями тысяч, идут в церковь, поклоняться Господу. И знаете, вдруг такая ясная внутри мысль, что вот сегодня кто-то в это воскресенье прикоснется к Всевышнему, и его жизнь будет радикально изменена раз и навсегда. Просто вот она будет радикально изменена. И это не будет зависеть от, знаете, традиции, которые придерживает Стайн Айла и церковь, формы прославления, формы поклонения. Даже не будет зависеть от того, насколько яркая проповедь была. В какой-то церкви, может быть, проповедник выйдет и вообще запутается на концу проповеди, и сам не поймет, что он хотел сказать. Но знаете, но в это же время люди прикоснутся, кто-то прикоснется к Всевышнему, и его жизнь будет радикально изменена, то есть раз и навсегда. И знаете, вот эта мысль вдруг, интересно, а что же, ну что зависит от нас? Вот точно так же мы сегодня, как написано, они все теснили Христа, написано, со всех сторон. Почему теснили? Хотели прикоснуться, хотели увидеть, хотели послушать. Вот мы сегодня приходим в церковь, все молимся, все обращаемся, все говорим что-то Богу. По всей земле сегодня люди собираются, что-то говорят, о чем-то молятся. Но кто-то прикасается к Всевышнему при этом. Знаете, кто-то не просто... Я не просто в церкви, я не просто... Да, все хорошо, друзья, здорово, что я в церкви, здорово, что мы молимся, прославляем, поклоняемся. Но кто-то в это время прикасается к Всевышнему, и вдруг его жизнь начинает меняться, вдруг его жизнь начинает преображаться. Знаете, вдруг здоровье начинает умножаться в теле, в душе, в семье. Знаете, в разных сферах вдруг происходит умножение здоровья. Друзья, вот знаете, когда я размышлял об этой женщине, о исцелении церкви, вот 2000 лет назад эта история произошла, ну, плюс-минус, да. 2000 лет назад произошла эта история. Знаете, что интересно? Вот на протяжении всего этого времени разные деноминации, разные учения, христианские учения по-разному смотрели, почему возникают болезни, почему люди болеют, от чего это. Кто-то даже думал, что, может быть, Бог дает болезнь или наказание за грех, ну, прочие теории, множество. Но знаете, что интересно? Мы можем обнаружить, что на протяжении всех этих 2000 лет любые церкви, любых деноминаций, любых христианских конфессий, православные, католики, протестантские конфессии, евангельские христиане, всегда молились за исцеление больных. Знаете, всегда. И вот что бы ни думали, как бы ни трактовалось, но всегда, всякий раз мы можем быть уверены, друзья, вот я могу сегодня 100% быть уверен, и мы видим это подтверждение, что всякий раз, когда мы прикасаемся к Иисусу, всякий раз, когда Иисус входит в нашу жизнь, мы касаемся Его, здоровье умножается в наших телах. Знаете, непременно человек, который живет со Христом, человек, который наполнен Христом, он быстрее выздоравливает, он легче переживает болезнь. С нами всякий

Разные вещи случаются, друзья, все же то же самое случается, но ясно, что человек, который живет со Христом, его здоровье умножается. И вот как только я прикасаюсь к Иисусу, здоровье начинает умножаться во мне, то есть здоровье, я начинаю выздоравливать. И выздоравливать, друзья, не просто телесно, выздоравливать душевно, потому что некоторые болезни, они с нашим сознанием, мышлением связаны. Мое мышление начинает выздоравливать. Кому-то нужно, знаете, финансовое выздоровление, нужно, чтобы мышление изменилось. Кому-то нужно восстановление в браке, в отношениях, в семье. И вот как только мы призываем Иисуса, знаете, Иисус говорит, это Царство Божие подобно на маленькому семечку, которое попадает в наше сердце. И вот сначала оно незаметное, но потихонечку оно растет, оно развивается внутри нас, распространяется, начинает заполнять вот все сферы жизни. И вдруг мы начинаем выздоравливать, мы начинаем изменяться, мы начинаем преображаться. Царство Божие просто растет, распространяется, знаете, заполняет наш внутренний мир. И, друзья, вот сегодня тема или вот эта мысль прикосновения к Всевышнему, именно к Всевышнему, к всемогущему Богу, Богу сил, к которому мы прикасаемся, и вдруг начинаем выздоравливать, вдруг начинаем преображаться. Книга Откровения, это 3 глава, 20 стих. Знаете, такой известный отрывок мы читаем. «Вот я стою у дверей и стучу, кто услышит и отворит, к тому войду, и написано, и буду ужинать с ним». Я новый русский перевод использую. «И буду ужинать с ним, а он будет ужинать со мной». Друзья, вот мне интересно, я обратился к Богу в 90-м году, знаете, в таком, все-таки вокруг окружали атеисты, атеистическое общество. И вот, ну, размышляя о Боге, и тогда вот обратившись к Господу, знаете, вот этот стих был очень популярен вот в моей христианской молодости. Его постоянно приводили, мы постоянно о нем проповедовали, говорили. И была такая убежденность, что вот кто услышит и откроет дверь, ну, знаете, такая идея была, что это к атеистам, именно к людям, которые вот не знают, не слышат Бога, а вот кто услышит, отворит дверь, к тому он войдет, и его жизнь изменится. И, друзья, это правда, это истина, это так работало и так было. И я много лет жил с этим убеждением и понимал всегда, и сам многим и проповедовал, и говорил. Но, знаете, проходит время, и мы начинаем углубляться где-то, углубляться больше в понимание того, что Бог говорит, в понимание вот нашего мышления. И я вдруг обращаю внимание книги Откровений, когда мы читаем, а к кому обращено это слово? Интересно, это слово обращено не к атеистам, не к людям, которые, ну, просто живут без Бога. Это слово обращено к людям верующим. Это слово обращено к людям не просто верующим, а к людям церковным. И не просто церковным, если вы посмотрите начало главы, обращено к людям, которые хорошо знают Писание, которые хорошо, у них уже есть все ответы, которые знают, как надо молиться, как надо прославлять, которые утверждены в христианской жизни, которые ни в чем не имеют уже, казалось бы, у них все хорошо, все у них замечательно. И при этом, посмотрите, Господь говорит, вот я стою и стучу в сердце, кто услышит, друзья, и отворит свое сердце, он говорит, я к тому войду и буду ужинать с ним. И знаете, и дальше, и надеюсь, что он будет ужинать со мной. Знаете, Господь говорит, вот я хочу войти и буду ужинать с ним, а он будет ужинать со мной. Он стучит в сердце. Вот представьте, вот мы сегодня идем в церковь, мы сегодня на собрание, а он в это время стучит в наше сердце. А чтобы те, кто услышит и отворят свое сердце, чтобы войти и кушать вместе с тобой, разговаривать, и чтобы ты вместе с ним тоже кушал и тоже разговаривал. Понимаете, интересно, это действительно удивительный момент. Знаете, как-то вот череда снов мне начали сниться с одним и тем же образом. Сны были чуть разные, но образы одни и те же. Вы верите, что Бог говорит через сны? Слава Богу, друзья, Бог говорит через сны, через обстоятельства, через Священное Писание. И сны, в принципе, достаточно легко толковать, достаточно легко понимать. Знаете, Бог говорит с нами через вот язык нашего внутреннего мира, нашего подсознания. И как только ты вникаешь, ты легко понимаешь, о чем сон. Как-то с своим младшим сыном мы разговаривали о снах, он говорит, пап, ну да, на днях мне приснился сон, но это же не от Бога сон, точно. Я говорю, ну а почему не от Бога? Ну, пап, ну знаешь,

Мне приснилось, что я играю в компьютерную игру. Ну а почему не от Бога? Ну, пап, ну разве Богу интересно, ну, компьютерные игры, ну ты чё? Я говорю, слушай, но а о чем сон-то был? Он говорит, ну мне снилось, что вот я играю в компьютерную игру, и там прошел какое-то задание, и вот мне выпал сундучок такой непривлекательный, ничего хорошего из этого сундучка я не ждал, и вот я во сне его открываю, а оттуда вылетает просто столько всего хорошего, я даже не ожидал. Я говорю, слушай, и как ты думаешь, что Бог хочет тебе сказать через этот сон? Знаете, вот дети, они так всегда реагируют резко, наивно. Он говорит, а, я понял, просто Бог хочет мне показать, Он меня готовит, что в моей жизни будут такие моменты, когда, казалось бы, мне нечего ожидать особо хорошего, а Бог мне вдруг даст что-то очень удивительное. И слава Господу, друзья. И знаете, вот этот момент действительно, а Богу интересно то, что мы делаем. На компьютерная игра. Но вернемся чуть позже относительно снов. И вот, знаете, сны, они побуждают размышлять, побуждают о чем-то думать. И я начал молиться и спрашивать, Господь, а что ты хочешь сказать? Вот очередной сон с похожим образом. О чем ты хочешь сказать? О чем ты хочешь, ну, что ты хочешь показать? Знаете, вдруг Господь говорит, просто внутри эти мысли, они очень ясно так возникают. И вдруг Господь говорит, я хочу больше участвовать в жизнях моих людей. На, знаете, вот это слово «больше участвовать в жизнях моих людей», «больше участвовать, принимать участие в твоей жизни». Вот «больше принимать участие в твоей жизни». Знаете, что интересно? Вот написано, он стоит и стучит в сердце человека. Да? Кто услышит, отворит, к тому войдет и будет ужинать с ним. И Господь говорит, а он со мной. А вот, друзья, интересно, знаете, мы молимся, мы обращаемся к Богу, мы просим Его о той ситуации, о той, мы ищем Его лица, а Он в это время ищет встречи с нами. Просто вот подумайте, а что происходит? Я ищу встречи с Ним, я молюсь, я обращаюсь к Нему, а Он ищет в это время встречи со мной. Он ждет, когда я услышу и открою свою дверь, а я остаюсь на своей волне. И он говорит, я хочу больше принимать участие в твоей жизни, я хочу, чтобы ты услышал, я хочу прийти и разговаривать с тобой, просто, знаете, о чем мы разговариваем за ужином, приглашая близкого человека или собираясь своей семьей, знаете, говорить о каких-то вещах очень, ну, для нас понятных, ясных, не знаю, вдохновляющих, о чем мы говорим, он говорит, я хочу больше участвовать в твоей жизни. И вот интересно относительно семьи, если вот такой образ, знаете, семьи посмотреть. А о чем в браке люди общаются? Один человек, который много лет проработал в ресторане, ресторан, который специально вот ориентировался для таких романтических встреч, и люди заказывали там новобрачные, люди, которые праздновали годовщину свадьбы. Ну все, вот знаете, такая атмосфера. И он говорит, за много лет работы в этом ресторане я увидел и легко научился отличать людей, которые только что начали строить взаимоотношения, только поженились и только в начале своих взаимоотношений, и людей, которые уже давно в браке. Просто это видно сразу. Люди, которые только начинают строить взаимоотношения, только вступили в брак, они садятся за столик, они активно друг другу что-то рассказывают о себе, общаются, разговаривают. А люди, которые давно в браке, они просто приходят, кушают, ну, несколько слов делятся. Знаете, кто-то говорит, может, они понимают друг друга с полуслова. Но нет, в этом молчании есть некоторое напряжение. И вот, друзья, я думаю, вот в этот момент, когда Господь говорит, я стою и стучу, Он говорит, а я хочу более глубоких взаимоотношений, а я хочу просто больше участвовать в твоей жизни, в том, что тебе интересно, то, чем ты увлечен, то, чем ты живешь. Я хочу больше принимать участие в твоей жизни. Знаете, почему люди, которые давно в браке, почему они молчат? Это больше, конечно, негативные, друзья, пример. Но молчат почему? Человек думает, ну, что сейчас вот об этой теме говорить? Я уже знаю мнение своего собеседника. Ну, вот эта тема, она слишком болезненная для моего собеседника. Вот эта тема слишком скользкая, покрытая.
краю, вдруг сейчас еще поссоримся, лучше спокойно, молча, знаете, не заходить на какие-то, не касаться острых тем, аккуратненько поели, поговорили и пошли домой с чувством выполненного долга, отпраздновали очередную годовщину, и все хорошо. Друзья, я вдруг начал...

видеть, что иной раз так с нашими взаимоотношениями с Богом бывает. Господь говорит, я хочу, я ожидаю, что твои отношения будут углубляться, я ожидаю, что ты будешь двигаться, ты будешь дальше развиваться в этом. И вот этот стих, я стою и стучу у дверей. Кто услышит? Вот, кто услышит? Друзья, вот мы должны понимать, это не вопрос, что Бога нет в нашем сердце, Он есть. Это не вопрос, что что-то прямо у нас так плохо, нет, все хорошо, все замечательно. Но в браке, вот если мы берем брак, то в браке мы можем либо прогрессировать, либо развиваться в наших взаимоотношениях, углубляться, и тебе всегда есть о чем поговорить, и еще больше хочется говорить. Либо брак может сходить, становиться очень формальным. Да, люди остаются вместе, да, да, вроде все хорошо, но поговорить не о чем. Почему? Потому что, ну, буду говорить об этом, не поймет. Буду говорить об этом, ну, как-то отреагирует неправильно. Но когда брак выстраивается, вот я в 20 лет я женился. И, знаете, тогда я вот слышал многих проповедников, которые уже много лет в браке, они говорили, о, мы сейчас так любим друг друга, так здорово. Но когда я женился, я чувствовал себя просто, знаете, ну вот такая эйфория влюбленности с полной уверенностью, что ты встретил просто самую красивую девушку на планете, самую лучшую вообще, самую яркую, просто повезло неслыханно, и она согласилась еще стать моей женой, ну просто все, знаете, все пазлы сошлись в мире, просто ты живешь и радуешься. Когда я слышал проповедников, я думаю, ну может у них не такая хорошая им жена досталась, может быть не так удачно началось что-то. А знаете, вот сейчас время прошло, и на следующий год мы будем 30 лет праздновать нашего брака. И знаете, вдруг я понимаю, что отношения стали гораздо глубже, ярче, мне есть с чем сравнивать. И ты понимаешь, что это просто нечто другое, нечто более глубокое, что, может быть, люди пропускают. И вот то же самое в наших взаимоотношениях с Богом, то же самое с чтением Писания. Вот мы читаем книгу Откровений, кто услышит и откроет сердце, к тому Господь войдет. И я читал это в начале своей христианской жизни. Я думал, все, что связано, я услышал Бога, я открыл свое сердце, Он вошел в мою жизнь. Моя жизнь преобразилась. И действительно, друзья, слава Господу. Но вдруг проходит время, и Господь начинает говорить, а я хочу еще больше участвовать в твоей жизни. А я хочу пойти дальше, я хочу пойти глубже. Я хочу, чтобы ты услышал сейчас стук в сердце. Знаете, чтобы мы услышали, а к чему, куда Он направляет нас, к чему Он нас ведет. И вот, друзья, вот понимаете, о чем речь? О чем молится средний христианин? О чем средний христианин общается с Богом? Или возьмем среднюю семью, то есть, которые, ну, где-то отношения стали... О чем они общаются? Они общаются о бытовых вопросах, они общаются о как дела у детей в школе, они общаются о коммунальных платежах, о каких-то финансовых расходах, знаете, о общем таком домовладении, рабочие вопросы обсудили. И знаете, вдруг я думаю, о чем молится средний, обычный христианин. Молимся о проблемах, о нуждах. На малых группах всегда, знаете, традиционно, братья всегда молятся за работу и финансы, на сестры всегда молятся за семью и мужей. Знаете, ну и те, кто чем старше человек, тем больше молитв за здоровье. Знаете, как будто вот вся... И когда мы слышим, что нужно открыть свое сердце для Бога, знаете, вдруг я увидел, большинство людей думают, открыть свое сердце для Бога – это еще честнее с Богом говорить о своих грехах. Знаете, как будто Богу все, что интересно, это твои грехи. И чем больше ты будешь о них рассказывать, и чем больше ты будешь откровеннее с Ним, тем охотнее Он с тобой общается. Знаете, друзья, что грустно, что, конечно, да, и Господь говорит, ну хорошо, если ты хочешь общаться только о твоих грехах, ну давай о твоих грехах. Хорошо, это тоже общение. Хорошо, ты хочешь общаться только о своих проблемах, ну давай общаться о твоих проблемах. И вдруг Господь говорит, ну я хочу больше принимать участие в твоей жизни, не только говорить о твоих грехах, не только о твоих проблемах. Мы не только, знаете, обращаемся и просим Бога, Господь, сделай то, Господь, сделай это, Господь, приди сюда, Господь, прости мне вот этот грех, Господь, я нуждаюсь вот в этом. И знаете, так как будто вот есть моя собственная жизнь, в которой я живу, а есть где-то моя жизнь с Богом, то есть вот я живу перед Богом. Вот в воскресенье я прихожу, вот здесь в воскресенье моя жизнь перед Богом, я поклоняюсь Господу, поднимаю руки,

прославляю. Это хорошо и правильно, друзья, и здорово. И Господь при этом говорит: а я хочу больше принимать участие в твоей жизни. А я хочу пойти с тобой дальше. Я хочу углубить эти отношения.

постоянно кто-то отравить или какую-то мы ужасную пищу едим, мы молимся, знаете, вот просто произнесли какие-то слова, все, она осветилась, и теперь все пошло на пользу, и все полезные углеводы только в ней сразу же превратились, все лишние калории связываются молитвой, и мы, слава Господу, теперь я могу спокойненько есть, все. Знаете, время с Богом закончено, и теперь начинается прием пищи. Апостол Павел говорит, послушайте, вот когда вы едите или пьете, делайте это для Господа, делайте это во славу Господа. Знаете, и совсем другой момент, вот совсем другая мысль. Он говорит, делайте это с благодарением, и когда ты вкушаешь пищу с благодарением, пишет апостол Павел, вот тогда знаете, что-то происходит, вот с благодарением. Ты садишься кушать, ты испытываешь чувство аппетита, ты смотришь и ты понимаешь, это вкусная еда, ты начинаешь кушать. И внутри себя ты благодаришь Бога, ты говоришь, спасибо, Господь, что ты создал меня способным воспринимать вкусную пищу. Кто-то может приготовить ее. И внутри себя ты ешь с благодарением. Ты впускаешь Бога не просто в молитву перед едой, но внутри, в своем сердце, ты просто благодаришь Господа. И ты говоришь, Господь, мне нравится эта пища. И ты говоришь с Богом о том, что тебе нравится, о том, какая пища тебе нравится, о том, что хорошего ты. И внутри себя ты просто благодаришь. И знаете, он говорит, вкушайте с благодарением. Друзья, я уверяю вас, когда ты начинаешь вкушать с благодарением, здоровье умножается. Знаете, это гораздо полезнее вдруг становится, когда внутри себя ты с благодарением. Вот в послании к Колоссянам апостол Павел говорит, в принципе, вы, если вы начнете размышлять на эту тему, вы увидите во всем Новом Завете эти слова. В послании к Колоссянам он говорит, все, что вы делаете словом или делом, делайте все во имя Господа. Делайте все для Него. И через Него благодарите Всевышнего Бога. То есть через Него обращайтесь. Вот, друзья, смотрите, все, что вы не делали и не говорили, делайте все во имя Господа Иисуса, благодаря через Него Бога Отца. Вот все, что мы словом или делом, все, что мы делаем, мы можем кушать с благодарением и через это благодарить Создателя, благодарить, как все Бог дивно устроил. Ты просто приглашаешь Бога в свою жизнь. Вот как мой сын говорит, папа, разве Богу компьютерные игры интересны? И я бы тогда хотел бы каждого из вас спросить, а разве интересно? А можно играть в компьютерные игры для Господа? Ну, это уже сейчас я так радикально, знаете, друзья. А можно ли кататься на велосипеде для Господа? Знаете, я говорю, а ты не пробовал? Вот у тебя столько много времени, ты на велосипеде катаешься, а ты не пробовал на велосипеде для Господа кататься? А, пастор, что ты имеешь в виду? Ну, я на велосипеде катаюсь просто для себя, просто для здоровья. Да, или на мото, да, или на мотоцикле, или еще что-то. Друзья, посмотрите, просто, он говорит, просто для здоровья, просто для себя. А Иисус говорит, а я хотел бы больше принимать участие в твоей жизни. Понимаете? Друзья, посмотрите, мы думаем, что я могу прославлять Бога в воскресенье, когда я использую музыку, пение, слова, я рукоплещу Господу, я поднимаю руки для Господа, а ездить на велосипеде или на мотоцикле. Друзья, для Господа. И вот тут, мы, знаете, мы раз, а, то есть, а как? А я привык, что это вот только вот, ну, вот моя жизнь. А Бог, оказывается, желает говорить с нами о наших мечтах, о наших желаниях, знаете, что увлекает нас, что вдохновляет нас, что мы хотим. Не просто говорить о наших проблемах, и иногда это, друзья, это правильно, когда мы молимся о нуждах, это правильно в семье, когда мы вместе обсуждаем какие-то проблемы. Но согласитесь, если общение в семье только остается на уровне бытовых вопросов, друзья, но это очень печально, очень грустно. Согласны со мной? И то же самое в взаимоотношениях с Богом. Все, что вы не делаете, словом или делом, все, что... И вдруг вся твоя жизнь начинает звучать для Бога, вся твоя жизнь начинает звучать для прославления Господа. Когда ты начинаешь говорить Богу, просто у тебя есть какое-то хобби, ты занимаешься, и ты говоришь, ну это хобби, я просто отвлекаюсь, это просто для души. А вдруг Господь говорит тебе, а я хочу поговорить с тобой о твоем хобби, о том, что тебя увлекает, что тебе нравится. Я хочу делать чудеса в этой сфере твоей жизни. Знаете, что я увидел? Вот человек в болезни, болеет, и, может быть, какое-то угнетение испытывает, молится, сомневается, верит или не верит. Но вдруг в один момент он просто начинает говорить с Богом о своем хобби, о своих мечтах,
о своих плодах.

планах на жизнь, то, что он хотел бы. Знаете, просто вот смотрит на свой дом и решает сделать ремонт и рассказывает Богу: «Господь, вот что я хотел бы сделать, вот о чем я мечтаю, вот так бы я хотел, чтобы выглядела моя комната, вот что я хочу». И начинает делиться с Богом. И вдруг, знаете, начинает выздоравливать гораздо быстрее, чем до этого он, знаете, активно молился, провозглашал. Хотя это тоже правильно, друзья. То есть это тоже правильно и верно, когда мы молимся, когда мы провозглашаем. Но Господь говорит: «А я хочу больше принимать участие в твоей жизни». Знаете, сколько семейных пар, сколько семейных союзов, в принципе, страдают, мучаются. Я имею в виду христиане, но никогда не говорили с Богом, а чего они на самом деле хотят. Вот девушка, которая никак не знает, как объяснить своему мужу, что она хочет, какой романтики она ожидает, что она, знаете, где-то сама не может понять, но никогда не говорила с Богом, а какого мужа она хочет, какие изменения она хотела бы увидеть, что она хотела бы увидеть. Знаете, муж, который никогда не говорил с Богом, а какую жену он хотел увидеть, то есть что бы он хотел увидеть. Знаете, вот представьте, вот сейчас вы размышляете, сколько сфер жизни есть, о которых вы с Богом говорите только вот очень формально, то есть вот молитесь о семье: «Господь, вот благослови семью, благослови вот это», но никогда не говорили Богу о своей мечте, о своем желании, о том, о чем вы мечтаете, когда вы вступали в брак, что вы ожидали, что вы думали. Знаете, поговорите с Господом об этом. И кто-то говорит: ну как, ну это же просто мои взаимоотношения. Знаете, есть люди, которые много лет верующие, христиане, но никогда не молились и не обращались к Богу, не молились о интимной сфере в своих взаимоотношениях в браке. Просто думаю: ну как, ну это же вообще далеко. Но мы открываем Библию, мы открываем книгу «Песнь песней», и мы видим, как образ, знаете, это образ взаимоотношения Бога и человека. Но когда мы читаем книгу «Песнь песней», центральная книга в Ветхом Завете всегда была признаваема, читаема. И знаете, мы видим очень откровенные взаимоотношения, очень откровенные, вот, знаете, взаимоотношения между влюбленными. И когда в книге «Песнь песни» мы читаем, вы обратите на это внимание, мы читаем, когда они восхищаются друг с другом перед Богом, когда они делают комплименты друг другу, вы увидите, они не восхищаются там душой друг друга, они не восхищаются характером друг друга, они восхищаются тем, как они выглядят, и очень откровенно описывается это. Они восхищаются тем, как они пахнут, тем, как они чувствуются. Знаете, и вдруг ты открываешь: а неужели для Бога это важно? Знаете, и вдруг в нашей голове что-то происходит, и Господь говорит: а я хочу больше участвовать в твоей жизни. Господь говорит: я создал этот мир, я поместил тебя в этот мир, возделывать этот Эдемский сад. Я поместил тебя, знаете, развивать этот сад, чтобы он рос как Царство Божие, чтобы это выздоровление, знаете, происходило, росло, умножалось. Как, друзья, вот, знаете, мы читаем, что Господь создал Адама и Еву, поместил их в Эдемский сад и сказал им: ну вот теперь заботьтесь об этом саде, возделывайте его. Я почему-то раньше никогда особо не задумывался об этом, но какая-то картина такая представлялась. Вы видели вообще такие вот производственные фруктовые сады? Знаете, такие бесконечные вот череда деревьев. Яблони, груши, вишни, знаете, такие бесконечные, конца и края нет, вот такими квадратами. Мне всегда так казалось, но у меня вот образ такой был всегда этих садов. В моем детстве много мы вот в этих садах были. И вот, вы знаете, казалось, что как будто Адам, Адам, вот тебе лопата, грабли, и вперед, возделывай, Адам, то есть занимайся. Друзья, но Господь же не об этом говорит. Он же говорит о Эдемском саде. Знаете, не просто давай, Адам, вот тебе трудотерапия, и вперед, и занимайся. Друзья, но это случилось после грехопадения. Это случилось в результате грехопадения. А когда Бог поместил Адама, он сказал: Адам, ну вот разукрась, внеси свои краски. Мне будет интересно, как ты разукрасишь свой сад. И знаете, что написано? И тогда он приходил к Адаму, и они вместе прогуливались по Эдемскому саду.
И Господь говорит сегодня: я хочу сегодня гулять по твоему саду, который ты возделаешь. Я хочу гулять сегодня по твоей жизни, которую ты разукрашиваешь своими красками, в своем браке, в своем хобби, в своих мечтах, в том, что у тебя получается, в том, что тебе нравится, на все, что ты делаешь, словом или делом. Господь говорит: а я хочу прогуляться с тобой по твоему саду и поговорить. Поговорить о твоих мечтах, поговорить о том, что тебя вдохновляет, о том, что тебя воодушевляет, о том, что у тебя получается или не получается. Я хочу участвовать больше в твоей жизни, говорит Господь. Знаете, друзья, вот наша жизнь поистине Эдемский сад, если мы ее разукрашиваем, если мы вносим вот эти краски, если мы приглашаем, прикасаемся к Всевышнему и приглашаем Его в нашу жизнь и говорим: Господь, я хочу, мне нравится эта идея, я хочу вместе с Тобой возделывать Эдемский сад. И мы прикасаемся к Нему, прикасаемся к самому Всевышнему, и вдруг ты начинаешь выздоравливать в своих мечтах, начинаешь выздоравливать в своей жизни, вдруг ты чувствуешь, внутри что-то исцеляется, твой брак начинает выздоравливать, твои взаимоотношения начинают выздоравливать. Друзья, и это потрясающе, когда мы можем не просто в воскресенье поклоняться Господу, но поклоняться Богу всей своей жизнью. Поклоняться Богу всем, за что мы можем Его благодарить. Поклоняться Богу, когда мы кушаем вкусное пирожное и благодарить Господа. Тот, кто не ест пирожное, тоже этим благодарит Господа и говорит: Господь, смотри, как у меня хорошо уже получается. Я целый месяц не ел никаких пирожен. Слава Господу! И твое сердце радуется для Него. Ты идешь и катаешься на велосипеде, и благодаришь Бога и говоришь: Господь, как я чувствую себя хорошо. Ты общаешься в своей семье, со своими детьми, в своем браке, и ты говоришь: Господь, спасибо Тебе, что Ты дал мне детей, с которыми сегодня мне так хорошо, замечательно проводить время. Господь, спасибо Тебе. Знаете, и вдруг расширяется, Царство Божие расширяется в нашей жизни. Аминь. Слава Иисусу! Давайте мы помолимся вместе сегодня с вами. Я верю, что сегодня, когда Господь стучит в наши сердца, я верю, что мы услышали сегодня что-то. Может быть, я понимаю, не все ответы и больше, может быть, даже вопросов, и скажешь: как? Но знаете, услышать Господа, услышать и сказать: Господь, я хочу. Господь, давай будем говорить с Тобой. И, может быть, друзья, есть сферы вашей жизни, которые сейчас вы увидели, вы думали: я никогда об этом не говорил с Богом. Я никогда не делился с Богом. Я всегда думал: разве Богу интересны компьютерные игры? Разве ему может быть интересно? Ты посмотрел интересный фильм, интересное кино, тебе оно понравилось, ты готов его обсуждать с друзьями. Господь говорит: а я хочу с Тобой поговорить. А что тебя так затронуло в этом фильме? И ты вдруг начинаешь говорить с Богом: Господь, знаешь, вот в этом фильме меня так это затронуло, вот в этой книге, которую я прочитал, вот в этой истории, которую я услышал. Ты просто провел с друзьями время и веселый. Внутри себя, может быть, знаете, ты думаешь: классно, что у меня есть такие хорошие друзья, что я могу просто сидеть и общаться. И внутри с благодарением ты говоришь: спасибо, Господь, за моих друзей. А потом ты идешь домой и внутри себя думаешь: Господь, а что мне понравилось? Что меня затронуло? Что мне нравится в моих друзьях? Что мне нравится в близких людях? И вдруг твое сердце начинает звучать благодарением. Знаете, мы прикасаемся к Всевышнему и начинаем выздоравливать. Аминь. Давайте мы встанемся вместе. Аллилуйя. Господь, во имя Иисуса Христа, я благодарю Тебя за слово, которое сегодня Ты посылаешь в жизнь каждого из нас. Я благодарю Тебя, Господь, Боже, за эту истину, которую Ты открываешь для нас. Я благодарю Тебя, Господь, за вечность, которую Ты вдохнул в наши жизни. Господи, спасибо Тебе. Боже, я молюсь, чтобы сегодня нам поистине услышать, Господь, услышать, как Ты стучишь в наши сердца. Боже, и Ты приглашаешь нас прогуляться по этому тенистому саду нашей жизни, Господи. То, что мы разукрасили, то, что мы создали, Господь, то, что радует нас, то, что вдохновляет нас, Господи, во имя Твое. Сегодня, Господь Иисус, мы приглашаем Тебя в наш внутренний мир. Господи, мы приглашаем Тебя в мир наших увлечений, в мир нашей радости, то, в чем мы благодарны Тебе и благодарим Тебя, Господь. Отец, во имя Твое я молюсь, во имя Твое, Господи, всемогущий Бог, сегодня я прошу Тебя, пожалуйста, наполни, Господь, каждую сферу нашей жизни своим присутствием. И сегодня мы хотим услышать Тебя, Отец Небесный. Боже, я молюсь, чтобы сегодня мы оказались способны ужинать с Тобой, как Ты говоришь, что Ты будешь ужинать с нами. Боже, во имя Твое
Мы выбираем Тебя, Господь, как нашего Небесного Отца, нашего Спасителя, Дух Святой, Ты, который пришел в нашу жизнь, Господи, во имя Твое, чтобы научить нас, наставить нас, вдохновлять нас. Господь, мы молимся, чтобы нам развить эти дружеские отношения с Тобой, Господи,

знать, слышать Тебя. И все, что мы делаем, все, что вдохновляет нас в нашей жизни, Господь, пусть это звучит для Тебя. Боже, все, что мы делаем, все, что приносит нам радость, Господи, пусть это будет в благодарение Тебе, Отец, во имя Иисуса, что бы мы ни делали, словом или делом, Господи, сегодня мы располагаем свои сердца, чтобы прославлять Тебя, поклоняться Тебе и благодарить Тебя. Господь, во имя Твое я молюсь, во имя Твое, Господи, я ходатайствую сегодня. Пусть Твоя слава явится, Господь. Боже, пусть Твое Царство, Господь, умножится в нас. Боже, да умножается здоровье в наших телах, в наших сердцах, в наших мыслях, Господь. Боже, да умножается здоровье, которое Ты даровал нам. Боже, во имя Твое мы благодарим Тебя, Господь, за жизнь каждого из нас, Боже. Благодарим Тебя, Господь, за этот Эдемский сад, Господь, в который Ты поместил нас. Во имя Твое, Господи. Спасибо Тебе, Отец. Да будет имя Твое благословенно. Да будет имя Твое прославлено, Господь. Да будет имя Твое возвеличено. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь, друзья. Аминь. Пусть Бог благословит вас.

HTBN и студия из дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями» и ее ведущий Леон Патилов. Сегодня у Леона в гостях президент Soul Music Group и четырехразовый завоеватель призов Эми Фрэк Уилсон, артисты Soul Music Group, Straight Vocals, Hush Company, Brent Jones и TP Mob. А сейчас оторвемся с Леоном Патилов. Добро пожаловать на передачу. Мы будем петь для вас. И мы будем петь во всех музыкальных стилях. Это будет та программа, когда вы скажете: «О, я так рад, что включил сегодня телевизор и посмотрел программу «Леон с друзьями». Потому что Господь может обращаться к вам со всех сторон и любыми стилями музыки. Если кому-то не нравится что-то одно, обязательно понравится другое. Это для вас.

0: Yes. That's what we're talking about, you kids.
1: Вот об этом мы и говорим. А вас, ребята, я знаю, что у вас есть проблемы, и вы с чем-то боретесь. Я знаю, что тяжело, вас что-то привлекает, но вы думаете, как же мне это сделать? Но я вам скажу, все, что вам нужно сделать, это просто настроиться и дождаться того времени, когда Господь не скажет, что пришла пора. Все будет здорово. Я говорю, что все будет хорошо у вас в жизни. У нас есть свидетельство о том, что произошло в вашей жизни. Я хочу, чтобы вы написали мне, те из вас, которые пишут песни, напишите мне что-нибудь, чтобы я смог спеть с экрана. Тогда твое свидетельство услышит вся страна и по всему миру. Я хочу представить вам своего друга сейчас. Он уже однажды был на нашей передаче, и сегодня он привел много групп. Я хочу, чтобы вы поприветствовали моего друга Фрэнка Уилсона. Фрэнк Уилсон! Да, ты приносишь класс в программу. Большое спасибо. Но ты знаешь, когда ты живешь с Господом, Он добавляет к тебе чего-то. Да. Зрители, возможно, иногда не знают, что этот брат длительное время провел с разными артистами компании Motown, которых мы слушали разные годы, такие как Supremes, Marvin Gaye, Stevie Wonder, Smokey. Этот человек так много лет был продюсером, у него на стене висит так много золотых и платиновых дисков, что во время землетрясения эта стена даже не шевелится. Так что потому что там так тяжело, потому что золото и платина. Так или иначе, мы поговорим с тобой о возвращении домой Мотауна, это новый твой альбом. Знаешь, мы сидели недавно в твоей гостиной и молились за то, чтобы Бог сделал нам что-то особенное в 94-м году. Помнишь об этом? Да знаешь, Конгресс прислушался к этому и провозгласил 94-м годом годом евангельской музыки. И Мотаун вернулся домой, пройдя весь этот путь. Имеется в виду, что артисты и их продюсеры признали тот факт, что мы живем, работаем и существуем в Господе. И мы должны воздать должное тому, кто дал нам жизнь и спасение, тому, кто все время избавляет нас. И Мотаун возвращается домой. Это как знамение того факта, что Иисус — это Господь, вне зависимости от того, веришь ты в это или нет. Он Господь. Аминь. Правильно. Знаешь, мне бы хотелось послушать об одной из тех групп, о которых говорится здесь. А мы поговорим о некоторых из них. Сегодня у нас в гостях группа Hush Company. Они хорошие? Hush Company, ты увидишь. Просто садись и смотри. Они принесли новое значение и глубину в музыку поклонения, прославления и славы. И это то, что мы раньше не испытывали. Таким образом, я горжусь тем, что представляю их на твоей передаче. Аминь. Итак, поприветствуем группу Hush Company.

Здорово, аллилуйя. Группа Hush Company. Я хочу, чтобы люди знали, что будет в альбоме «Матан возвращается домой». В нем будут Стиви Вандер, Станис Уилсон, Смоки Робинсон, Хауард Хьюитт, The Temptations, Трей Харрис, Джонни Гилл, Boys to Men. Это будет просто потрясающий альбом. Я вижу, что Straight Vocals будет там. Да, Straight Vocals — это молодые люди из Южной Калифорнии. Интересно то, что двое и трое из них выпускники колледжей. А

Один из них недавно закончил семинарию, но выдающимся является то, что они любят Иисуса Христа. Иисус Христос – это их приоритет. Именно это мы и ценим в них больше всего. И кроме этого, они чрезвычайно талантливы. Они очень талантливые ребята. Ну хорошо, здорово. Давайте же поаплодируем. Группа Straight Vocals.

0: Слава Господу, группа Straight Vocals. Straight Vocals. Это здорово. Это просто прекрасно. В этом вся прелесть, что это самое главное. Господь сказал, чтобы выходить на дороги и за оградой, нужно привлечь внимание людей. Сидя в четырех стенах, этого нельзя сделать. Нужно выходить в мир, где много людей. Straight Vocals представляет нам эту возможность. Они пример для подражания для нашей молодежи. Это здорово. Это абсолютная правда. Знаешь, у нас сегодня есть и хор. Да, у меня не было хора с тех пор, как здесь были Кен Армор, пастор Кен Армор из Центра Веры. Он пришел сюда со своим хором. Это замечательный хор. Да, это было потрясающе, так хорошо. Но хорошо, что ты привел хор, потому что мы любим это. Я знаю, что это будет звучать немного личным, но моя мама просто с ума сойдет от этого. Это ей очень понравится, она любит. Она позвонит мне и скажет, мне понравилась твоя программа. Я говорю тебе, мы позвонили со своего города об этом хоре и об этом молодом человеке. И опять-таки около 25 или 30 молодых людей отдали своей жизни Господу и поют ему славу. Но они это делают так, как это привлекает внимание молодых людей. Молодых людей в церкви и молодых людей на улицах. Так что для меня это действительно привилегия поддерживать с ними отношения. Они также включены в альбом «Мотаун возвращается домой» вместе с Straight Vocals, которые собираются с ними выступать. Так что мы услышим сейчас этот хор. Хорошо, давайте поаплодируем Брент Джонс и T.P. Moe.
1: Here we go! Woo! Yeah! Oh, come on and clap your hands, y'all. Come on. Hey. Yeah. TP in the house. Listen.
2: I want your spirit to take control of me.
1: TP, come help me.
2: I want
1: your spirit
2: to take control
1: of me. My favorite part.

haven't moved.

Прекрасно, прекрасно. Большое спасибо, большое спасибо. Спасибо тебе, Леон. Это мой новый друг, христианин. Это блудный сын, который сбился с пути. Знаете, как он, блудный сын, ушел, и потом он пришел назад к своему отцу. Отец говорит: «Быстро принесите самую лучшую одежду, принесите ему кольцо и наденьте на его палец, обудьте его в сандалии и приведите жирного теленка, убейте его, потому что у нас будет праздник и пир, и мы будем праздновать, потому что мой сын был потерян, а теперь нашелся. Давайте будем веселиться, потому что то, что умерло, опять ожило. И мы будем это делать. Давайте оторвемся с группой Моб. Присоединитесь к нам. Благословит вас Бог. Пока». Oh.

Quiet, please.

0: Ярости этого человека не было предела. Он ненавидел белых. И наступил день, когда он взял ружье и хотел только одного – убивать. Такова тема следующей передачи. Это сверхъестественно.
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Я Сид Рот, ведущий этой передачи, со мной в студии Бен Кинчлоу. Что может заставить человека взяться за оружие с целью разрушить другую человеческую жизнь? Ярость. Что может стать причиной ярости? Гнев. А что возбуждает гнев? Обиды и боль. Но жизнь просто невозможно прожить, ни разу не испытав ни боли, ни обид. Итак, Бен Кинчлоу, что же послужило для вас причиной такого гнева, когда человеку уже все равно, что с ним будет дальше, даже если придется умереть самому, когда есть только одно желание убить этого человека во что бы то ни стало? Все это должно было с чего-то начаться. С чего же?
2: Знаете, людей заключают в тюрьму за преднамеренное убийство. Их изолируют от общества, если признают психологически неблагонадежными. Это предотвращает определенного рода проблемы, которые возникают в результате того, что люди не в состоянии контролировать чувство гнева. Я понимаю, что все это производит впечатление абстрактных психологических рассуждений, но истина состоит в том, что каждый человек за свою жизнь накапливает гнев в специально отведенных для этого небольших чуланах своей души. Если не наводить порядок в этих чуланах, то со временем наступает такой момент, когда эти чуланы переполняются, и все это выливается в негативные действия, а потом это перерастает в прямое насилие.
0: Я хочу, чтобы вы мысленно вернули свое детство. Расскажите хотя бы об одном таком случае, когда вам причинили боль, и это каким-то образом отложилось в вашем сознании.
2: Представьте себе, что вы живете в таком окружении, которое по какой-то причине оказывает на вас определенное давление, и которое вы не в состоянии изменить. Когда вас не оставляет ощущение того, что с вами что-то не так, но вы не можете определить, что именно, и никто не может вам толком объяснить, что же это такое, что делает вас не таким, как другие.

0: Я говорю о ситуациях, когда вам надо сходить с тротуара, если на него ступают определенного рода люди. Вам полагается говорить «да, сэр» или «нет, сэр» в разговоре с детьми одного с вами возраста. Люди могут вести себя так, как будто вас вообще не существует. Они говорят о вас в третьем лице в вашем присутствии.
1: Послушайте, я еврей, и я помню, как в детстве я часто слышал свой адрес неясное бормотание, потому что я был евреем. Но большинство из этих людей никогда не говорили об этом прямо. Это то, о чем вы говорите? Вас когда-нибудь называли черным?
0: Я рос в такое время, когда быть черным было оскорблением для общества. Это сейчас некоторые подают себя так. Да, я чернокожий, я горжусь этим, это прекрасно, мы афроамериканцы и все такое. Но когда я рос, самое страшное оскорбление, какое только можно было придумать, это назвать человека черным. Ну, то есть нас все время называли нигерами. Слово «нигер» было частью словаря белых людей. Я вырос с этим словом. Мне все время тыкали. «Ты нигер, а я нет». Вот. Это было просто частью моего детства. Это становилось частью моего «я». И тут мало что оставалось. Выбор был один — либо сунуть голову в петлю, либо шаркать ногами. Мне на память сейчас пришел один эпизод. Я не мог выносить, как белые дети обращались к моей маме. Нас учили с самого раннего детства, что, обращаясь ко всем взрослым, следует добавлять слова «мистер» или «миссис». Мы не знали фамилии этих людей, но мы ставили эти слова перед их именами. Мы называли их «миссис Мария» или «мистер Колман». И вдруг я слышу, как белые дети подходят к моей маме и называют ее просто по имени. Для меня это было нестерпимо унизительно.
1: Да, такие вещи не проходят даром. Особенно обида, когда ты всем сердцем желаешь стать членом футбольной команды.
0: Мой папа был самым заядлым болельщиком «Койотов». Я хотел играть, потому что мне хотелось, чтобы мой папа выкрикивал лозунги за меня. Он был таким активным болельщиком, что ему выдавали мегафон, чтобы он организовывал выкрики на трибунах. Когда я закончил 8 класс, и меня спросили, где бы я хотел учиться дальше, я назвал одну школу. Но мне сказали, что я не могу там учиться. Я спросил, почему? Ведь я же закончил 8 классов. Мне сказали, ты не можешь там учиться, потому что ты черный.
2: И вдруг до меня дошло, что все то, что обо мне говорили, когда я был ребенком, имело реальные негативные последствия для моей жизни.
0: И еще я уяснил себе, что даже несмотря на свою религиозную принадлежность, люди на самом деле совершенно безразличны к тем, кто выглядит не так, как они. Внутри меня начало расти негодование. Потом я попал в армию. Я думал, что это одно из редких мест, где меня нельзя дискриминировать открыто. К тому же в армии выдавали оружие.
1: Вы впервые стали свидетелем настоящей расовой потасовки, когда находились в армии. Как это было?
0: Это было в Шейне, штат Вайоминг. Оказалось, что это совсем другое дело, чем просто драки. Впервые в жизни я был замешан в расовых беспорядках с настоящим насилием. Впервые я участвовал в коллективной расовой конфронтации. И это было на самом деле страшно, потому что было непонятно, кто за кого. В любую минуту кто-то мог появиться из темноты с пистолетом, ножом или веревкой, и это могло означать конец твоей жизни.
1: Итак, вы вернулись из армии героем-победителем. Вы заметили какие-то перемены в расовых отношениях?
0: Знаете, Сид, что самое противное во всем этом? Это то, что ты отправляешься за океан и даешь обещание, если нужно, положить свою жизнь, защищая эту страну. И ты приносишь присягу флагу Соединенных Штатов Америки, страны свободы и справедливости для всех людей. Ты попадаешь за океан, и там начинаешь понимать, что то, чему тебя учили всю твою жизнь, это ложь. Там я перестаю быть одним из национального меньшинства. Там моя задача — убивать людей, которые являются врагами моей страны, хотя они относятся к чернокожим лучше, чем моя страна. Помню, как однажды, находясь за рубежом, я смотрел по телевизору передачу о сегрегации в школах Арканзаса. И вот я сижу в военной форме Соединенных Штатов с тем же самым оружием, которое используют те люди, как показано в телепередаче, которые стараются не пускать в школы детей моего цвета кожи, в те самые школы, которые содержатся на деньги таких же налогоплательщиков, как и я. Я подумал, что с этим надо что-то делать.
1: Потом вы вернулись в эту страну.
0: Да, вернулся. И вот однажды я стою в отделе универмага в военной форме с американскими долларами в кармане и с моим маленьким сынишкой, которого только что научили ходить на горшочек. И я очень горд за него. Знаете, как это бывает? И вот я стою в очереди, и вдруг он говорит: «Папа, я хочу...»

0: кучу пипи. Это великая победа во всякой семье, потому что теперь его можно брать с собой везде и не бояться, что он описывает штанишки. И он тянет меня за рукав и говорит: «Папа, я хочу писать». Я говорю ему: «Молодец, сынок, так всегда и делай, подожди-ка минутку». Я с улыбкой приближаюсь к леди за прилавком и говорю: «Не подскажете, где туалет?» Она так смотрит на меня и говорит: «У нас здесь нет туалетов для цветных». Как вы думаете, что я должен был сказать ребенку?
1: И что вы ему сказали?
0: Я сказал ему: «Пойдем со мной, сынок». Мы вышли на улицу, и он помочился на стену, как
1: собака. Как это унизительно. Теперь вы понимаете, как этот гнев, эта обида, эта ярость постепенно накапливались в его жизни. Продолжаем нашу программу. Я Сид Рот, со мной в студии Бен Скиншлоу. Чернокожий американец, который рос, а вместе с ним росли все его обиды, гнев и ярость. Когда служил в армии Соединенных Штатов, он встретился с человеческим отношением к себе. Потом он вернулся домой, и вот его маленький сынишка Найджел просится в туалет посреди магазина. А в те времена в Соединенных Штатах чернокожие не имели права пользоваться одними туалетами с белыми. И это так сильно усложняло и без того сложную ситуацию. Бен, а как вы чувствовали себя тогда?
0: Как и любой другой человек, которого достаточно долго подвергали дискриминации, у всех этих людей есть безотчетное желание что-нибудь разнести в щепки, что-нибудь сжечь дотла. Причем белый ты или черный, это не играет никакой роли. Знаете, существуют люди в любой этнической группе, которые подвергаются дискриминации со стороны другой этнической группы. И у всех этих людей наблюдается одно и то же, глубоко запрятанное чувство ярости. Этим закладывается реальная основа всех революций, реальная причина того, почему происходит. Происходят кровавые бойни. Известны случаи, когда людей убивали десятками тысяч. В нашей стране убитых чернокожих насчитываются тысячи. Но то же самое происходит в любой другой стране, например, в Японии, в Китае.
1: Нет ничего нового под солнцем.
0: Ничего нового. Причиной всему отказ одного человека воспринимать другого. Вы знаете, что еврейский народ столетиями страдал от угнетения. Я хочу сказать, что целая нация была под угрозой быть стертой с лица земли в результате такой ненависти. Итак, ненависть накапливается внутри человека, и если она не находит выхода, то она направляется внутрь. Потому что если гнев не находит внешнего выражения, то ты начинаешь ненавидеть самого себя. Отсюда алкоголизм, супружеская неверность.
1: Тоже имела место супружеская неверность?
0: Конечно.
1: А почему, конечно?
0: Потому что человек хочет найти любовь во что бы то ни стало. И хотя партнеры говорят: «Я люблю тебя», хотя жены или мужья повторяют друг друга эту фразу, но человек на самом деле не чувствует себя любимым, потому что он не любит самого себя, он ненавидит себя. И поэтому, когда кто-то говорит ему, что он любит, он не принимает этого. Ты не можешь поверить в то, что ты достоин чьей-то любви, что в тебе есть что-то, что можно любить. Ты думаешь: если меня можно любить, почему же тогда со мной так обращаются? Женщины часто заводят беспорядочные связи, изо всех сил стараясь поднять себя в своих собственных глазах, утвердить свою собственную значимость как личности. В результате такой ситуации неверность становится нормой жизни. В случаях, когда речь идет о каких-то меньшинствах, часто бывает, что мужчины стараются найти женщин из доминирующей группы населения, чтобы тем самым а. самоутвердиться в собственных глазах и б. отомстить своим угнетателям, показав, что ты можешь иметь
1: Поясните,
0: их женщин.
1: Что все это значит на практике?
0: В 40-е и 50-е годы для чернокожего мужчины иметь любовницей белую женщину, а еще лучше блондинку, было пределом мечтаний.
1: Как статус.
0: Это было символом положения. Так же, как сегодня это Бентли или Роллс-Ройс, или Мерседес, или огромный бриллиант, или костюм от Армани, или что-то в этом роде. Это тоже символы состояния.
1: Ну и как, вы достигли этого?
0: Конечно, достиг. Я был талантлив на выдумке.
1: И вы достигли?
0: Да, я чувствовал, что я достиг всего. На самом деле это не изменило то, что было внутри, но, по крайней мере, я чувствовал, что я взял реванш.
1: А теперь расскажите, что было в тот день, когда вы взялись за оружие? Вы не думали о возможных последствиях? Все, что вы хотели тогда, это убить его?
0: Когда ты доходишь до такого состояния, когда ты понимаешь, что это предел, когда ты доходишь до того, когда понимаешь, что ты сделал все возможное, чтобы удержать гнев, вдруг наступает следующая стадия, когда

0: Когда тебе резко становится наплевать. Именно в этот момент все внутри тебя закипает и наружу прорывается насилие. И уже все равно, что скажут другие. Уже не существует закона. Сознание того, что можно угодить в тюрьму или даже получить вышку, что полицейский может тебя пристрелить, все это уже не имеет значения. Просто кто-то должен умереть в этот день. А я имел в виду конкретного человека, который совершил такое, что, по моим понятиям, нельзя было простить.
1: Как у вас оказалось оружие?
0: Я купил его.
1: С какой целью?
0: Ну да, понимаете, к тому времени я уже занимался карате, я уже мог убить человека руками. Единственной целью моих занятий карате было желание ломать людей, причинять им физическую боль своими собственными руками. Вот почему я занялся карате. Я даже хотел учить молодых чернокожих тому, как можно причинять боль белым с помощью рук. Вот почему карате. Но тут было совсем другое. Мне надо было убить кого-то с особой жестокостью и насилием. А ружье — это как раз то, что нужно для настоящего убийства.
1: Итак, вы взяли ружье и пошли к этому человеку. А что же дальше?
0: Я постучал в его дверь. Я четко продумал каждый свой шаг. Ружье было снято с предохранителя. Это была 8-зарядная автоматическая винтовка. Я держал палец на спусковом курке, чтобы сразу после первого выстрела сделать следующий. Я точно знал все, что буду делать. Как только он откроет дверь, я скажу «привет» и сразу выстрелю. Он отшатнется, я последую за ним, я сделаю еще два выстрела внутри дома, он упадет, и тогда я сделаю еще два выстрела рядом с ним, а следующий уже в него.
1: И все это вы мысленно отработали?
0: Мысленно я все это проделал. Я знал совершенно точно, что зачем последует. Но случилось так, что этого человека не оказалось дома, его забрали. Он служил в армии, его послали в другое место в тот самый день.
1: Вот так поворот судьбы. Но его ненависть продолжала кипеть. Он начинает читать о чернокожих героях борьбы, и у него появляется стратегический план, как причинить боль белому человеку. Бен, та ненависть, которая владела вами тогда, если бы не превратности судьбы, привела бы вас за решетку до конца вашей дней или даже к исполнению над вами смертного приговора. Не так ли?
2: Это было хладнокровно спланированное убийство. Это не было преступлением в состоянии аффекта. Все было тщательно спланировано мной, и вы сами представляете, что бы мне за это полагалось.
1: После этого вы решили пойти по другому пути, связанному с образованием. В конце концов, ваши данные даже попали в справочник колледжей.
2: Я понял, что нет черной или белой власти. То, что правит миром, это власть зеленых. Если у тебя есть деньги, тогда уже не играет роли, кто ты такой и к какой этнической группе ты относишься. Если у тебя достаточно денег, то ты можешь купить себе свой собственный образ жизни. А то, как можно было получить деньги в моем случае, это начать свой собственный бизнес.
1: А что вы собирались делать с этими деньгами? Что было в основе вашей программы?
2: Подготовка революционеров. Я собирался оплачивать чернокожим революционерам их поездку на юг и учить их всему тому, что мы усвоили, находясь во Вьетнаме. Нами и Кореи, сражаясь с врагами Америки. Потом я собирался вразумить молодых членов банд, чтобы они задумались, зачем же мы враждуем между собой, убивая друг друга и сжигая свои же дома. Я хотел научить их воевать против белых людей, чтобы они сжигали их дома и тут же исчезали куда-нибудь в леса. Если бы понадобилось, мы бы отправили их на Миссисипи, чтобы научить партизанской лесной жизни, но они должны знать, с кем вести войну, кто их настоящий враг и почему он должен умереть. Потому что он никогда не изменится, и единственный способ, как заставить ведь его измениться, это при помощи оружия. Сильный всегда прав.
1: По причине, почему не оказалось дома того парня, для кого он приготовил ружье, в его жизни появился другой человек. На иврите это называется башар, судьба. Так уж должно было случиться, что в его жизни появился этот другой человек, специалист по боевым искусствам или по карате. А поскольку вы тоже занимались карате, то вы быстро стали через это друзьями. Но он воспринял эту дружбу как-то уж очень серьезно. А ведь он был белый. Почему вы вообще решили завязать дружбу с белым?
2: У меня был класс. Вы должны понять, что во всем университете было всего трое чернокожих. Я был старше всех, и у меня был черный пояс третьей степени. А как только вы получаете черный пояс, с ним вы получаете право носить специальную черную одежду. А все вокруг вас одеты в белое, и у них белые пояса. А когда вы входите, все должны склоняться перед мастером додзе, то есть перед вами. Представьте себе такую картину. Примерно 100 этих странных белых мальчишек выходят и кланяются усатому негру в черном одежде. одеянии с черным поясом. Вот где сила.
1: Сильнее, чем спать с блондинками.
2: Блондинки были только разминкой. Теперь уже речь шла о настоящей власти. Именно это происходило со мной, когда появился этот парень, один из моих помощников, которому я мог приказывать что угодно. Но он был какой-то другой, и я никак не мог его вычислить. Помню, однажды он пригласил меня к себе на ланч вместе с женой, детьми и родителями. И они с женой приготовили такой изысканный стол. И я сидел у него за столом с видом этакого устрашающего афропатриота, грозы всех белых. И я начал безобразничать. Потом я посмотрел на него и вдруг увидел, как у него по щекам потекли слезы. Сначала я подумал, что, съел? Знай наших. Такой ты розетокий.
1: Но ведь с вами была ваша семья. Почему вы так вели себя в присутствии вашей семьи?
2: Моя семья знала о моей ненависти, потому что однажды я уже выбросил одного белого из дома моей матери за то, что он посмел войти без стука. Один страховой агент вошел к моей матери в дом, даже не постучавшись. Он просто вошел и начал фамильярничать. «Эй, золотко, я уже здесь». Я буквально сорвался с места. Представляете, этакий верзила с черным поясом третьей степени, огромными усами на африканский манер, а с колен свисают огромные старые дашики. Я вскочил и говорю, если вы сейчас же не покинете этот дом, и он немедленно ретировался, понимаете? Не люблю, когда входят к моей матери без стука, это верх неуважения. Поэтому все знали, какой я бываю бешеный. Я не собирался разыгрывать вежливость перед моей семьей, потому что ненависть, которая жила во мне, нельзя было остановить по заказу. Она пронизала все мое существо. Вот почему я так безобразно вел себя за столом. Потому что почувствовал, как мне больно.
1: До вас дошло.
2: Я вдруг понял, этот парень плачет не потому, что я испортил то, что приготовила его жена, или что я обидел его лично, или вообще не потому, что я что-то сделал. Этот парень на самом деле плакал, потому что видел, какую я испытываю боль. Знаете, что такое гнев? Это повязка первой помощи на вашу боль. Это то, как проявляет себя настоящая обида и боль.
1: Но он же был белым, вашим врагом.
2: Да. Вот это то и было непонятно. Поэтому я захотел выяснить, что же происходит с этим парнем.
1: И что?
2: Ну, и я спросил его напрямик. Он сказал, у меня личные отношения с Богом. Заливай, как это можно иметь личные отношения с первопричиной всего, с всеобщим разумом, с повелителем времени? Какая чушь! Как можно иметь личные отношения с Богом? Он сказал, через Иисуса Христа. Тогда я ему стал задвигать. Как же знаем, через мертвого еврея, который дал себя убить за свою же веру, и ты будешь мне рассказывать, что кто-то мертвый может мне помочь.
1: А всего через несколько дней с вами произошло нечто сверхъестественное.
2: Мне просто нечего было возразить. Я мог оспаривать его теологию, но я не мог идти против того факта, что в нем было что-то необычное. И вот я езжу в своей машине со скоростью 100 км в час, курю свои сигареты по 3 пачки в день, во рту помойка, а в тот самый вечер еду примехонько на блуд. И я ни о чем таком даже не помышлял. И вдруг слышу, как сам же пою старый «Спиричус». Я сразу подумал, что я сошел с ума.
1: Напойте что-нибудь из этой песни.
2: «Наш Небесный Отец хранит меня». Это все, что снова и снова всплывало у меня в мозгу. Я начал вспоминать многое из того, что происходило в моей жизни. Однажды я точно должен был погибнуть. Я тогда поджидал с ножом одного парня, чтобы убить его, а у него было ружье. В другой раз я караулил кого-то, чтобы убить, напился, заснул, а кто-то спас мне жизнь. В третий раз перевернулась машина, водитель погиб, девушку, которая сидела рядом с ним, сильно покалечила, а я сидел на заднем сиденье, и мне ничего, только царапина на руке. Мой Небесный Отец хранит меня. Я помолился очень простой молитвой. Бог, если ты правда есть, если Иисус правда такой, как говорит о нем Джон, тогда войди в мою жизнь и измени ее. Я сказал, ну не давай мне петь этот религиозный джаз. Я достаточно наслушался его, когда он делал меня таким несчастным. Он изменил мою жизнь мгновенно, 100%, и навсегда. Он не дал мне религию, он изменил мою жизнь.
1: Я белый, и я еврей. Что вы об этом думаете?
2: Но если бы вы этого не сказали, все, что я бы думал о вас, это то, что у вас особенный голубой цвет глаз. Остальное мне безразлично, остальное меня не касается. Я стал дальтоником. Мне не важно, какой у вас цвет кожи, на каком языке вы говорите. Мне действительно теперь все равно, потому что я знаю, кто я. Я знаю, кто такой Бог. И во взаимоотношениях с остальными людьми все просто встало на свои места. Так-то, господин белый еврей.
1: Так вы любите всех людей?
2: Но это потому, что когда ты встречаешься с Иисусом, о котором мы сейчас говорим, происходит что-то сверхъестественное.
1: Происходит что-то сверхъестественное. Ваш Небесный Отец хранит вас. Вы знали об этом? Пришло время вам стать ближе к Нему через еврейского Мессию Иисуса. Помолитесь сейчас. Вы увидите, Он действительно хранит вас. Он так близко к вам сейчас. Он очень близко.

0: Ребят, вы готовы?
1: Камера идет. Звук. Поехали. Итак, в нашем расследовании мы хотим осветить очень неудобную для всех тему, которую многие из нас,
0: включая чиновников, журналистов, даже ученых, стараются не замечать.
1: До тех пор, пока это не коснется лично самого человека.
0: И мы начнем с истории.
1: Поехали.
2: Табак был обнаружен экспедицией Колумба в Америке, и вскоре он попал в Европу. Долгое время табак не считался вредным, и возникла даже мода на курение. Сначала табак курили в трубке, либо вдыхали носом измельченные табачные листья. А в 17 веке придумали крутить из его листьев сигары. А во время Крымской войны, в середине 19 века, английские и французские солдаты переняли у турок привычку заворачивать табак в бумажные гильзы от пороха. Привычка быстро распространилась по Европе. И вскоре в Лондоне открылась первая сигаретная фабрика. А сигарета стала самой популярной формой употребления табака.
3: Отдельно надо сказать, как втянули в табачную зависимость женщин и девушек. Дело в том, что долгое время в обществе крайне негативно относились к женскому курению. Что, конечно, не устраивало табачные корпорации. И в 1929 году компания American Tobacco проводит в Нью-Йорке так называемый «Парад свободы», разработанный при помощи ведущих психоаналитиков. Специально нанятые молодые девушки, выступая якобы за женскую независимость, демонстративно закуривали с лозунгом «Женщины, зажгите свой факел свободы». На следующий день газеты Америки пестрели фотографиями этой акции. С этого момента продажи сигарет среди женщин начали неуклонно расти. По данным Американской медицинской ассоциации, в 1923 году женщины потребляли только 5% сигарет, продаваемых в США. В 1929 году уже 12%, а еще через 6 лет – 18%. А в 1968 году американская табачная компания «Филипп Моррис», чтобы вовлечь в курение как можно больше женщин, создает специальный женский бренд и начинает продажу тонких сигарет.
2: А вот что касается мужчин. Для того, чтобы внушить, что сигареты являются символом мужественности, корпорация «Филипп Моррис» запускает рекламную кампанию с главным героем – ковбоем-укротителем прерий. Первым актером, сыгравшим ковбоя Мальборо, стал Дэвид Миллер-младший. Скончался он в 1987 году, будучи больше не в силах бороться с эмфиземой легких. Следующим укротителем прерий стал Дэвид Маклин. Он умер от рака легкого в 1995 году. Но главным символом марки стал Уэйн Макларен. Скончался он также по причине рака легкого, не дожив даже до 52 лет.
4: Их привлекал образ ковбоя с сигаретой. Верхом на лошади, такой сильный и независимый. Но потом ковбой умер. От рака легких из-за курения. Его звали Уэйн Макларен.

0: и он был моим братом. Меня зовут Мэтт Макларен. Табачная индустрия использовала образ моего брата для создания иллюзии того, что курение делает тебя независимым. Не верьте этому, когда из тела торчит тысяча трубок, о какой независимости может идти речь?
1: Но время шло вперед, и из года в год все шире распространялась информация о разрушительном влиянии курения, и все больше людей стали отказываться от сигарет. В ответ на это в 2000-х годах табачные корпорации начинают продавать электронные устройства доставки никотина – вейпы. Новый манипулятивный лозунг – «Мы не курим, мы парим». Появляющимся системам нагревания табака все больше придается образ технологичности. Как бы говоря своим потребителям, это современно, и внушая им, что это лучше и безопасней. То есть то же самое, что продавцы сигарет делали всегда. По сути, для табачных корпораций форма доставки не важна. Для них главное, чтобы человек начал употреблять табак, а точнее его составляющие – никотин.
2: Что же не так с табаком? Что в нем такого особенного?
3: А это, кстати, и есть самый ключевой вопрос.
2: Мы отправились в магазин «Все для сада» и купили там, как ни странно, табак. Продается он тут как яд для уничтожения вредителей.
3: Хотя тот же самый табак в виде сигарет мы можем купить в продуктовых магазинах, но уже для людей.
2: Дело в том, что растение табак вырабатывает в своих листьях наркотический яд никотин, чтобы защищаться от насекомых.
3: Да, например, если гусеница случайно съест лист табака, она умрет через несколько минут от отравления никотином.
2: Итак, состав, действующее вещество – никотин.
4: В табаке содержится никотин – яд нейротропного типа, вызывающий патологические изменения и болезни. Но самое главное его свойство для табачных корпораций в том, что он является сильнейшим наркотиком, вызывающим зависимость.
5: Официальный сайт Всемирной организации здравоохранения. Табак содержит никотин. Наркотик, вызывающий зависимость, подобно героину и кокаину. Большая советская энциклопедия. Никотин обуславливает наркотическое действие табака при курении, нюхании, жевании. Никотин применяется в качестве контактного яда для борьбы с вредителями сельского хозяйства. Никотин – один из самых ядовитых алкалоидов. Несколько капель при введении человеку могут вызвать смерть.
1: То есть, когда табачные корпорации навязывают сигареты, вейпы или снюс, неважно что, главное, что они хотят сделать, это чтобы человек попробовал наркотик никотин и оказался у них на крючке и всю свою жизнь платил им деньги, даже сам того не желая. В погоне за наживой они постоянно придумывали и будут придумывать новые способы доставки никотина. Это может быть что угодно. Айкос, кальян или электронные сигареты. Для них это не важно. Какую бы наживку табачные корпорации ни продавали, в конечном итоге они продают зависимость.
2: На самом деле никотин – это еще не все.
4: Табачные компании добавляют в сигареты специальные вещества, которые усиливают действие никотина, вызывая более быстрое и сильное привыкание.
2: Кстати, есть очень интересный фильм на эту тему. И он был выдвинут в 7 номинациях на премию «Оскар» и в 5 номинациях на премию «Золотой глобус».
6: Ты заявляете, что Браун и Уильямсон изменяют и регулируют дозу никотина, не добавляя никотин специально, но усиливая никотиновый эффект, используя химические вещества, например, аммиак.
4: Сюжет фильма «Свой человек» полностью основан на реальных событиях.
2: Джеффри Уайгант, уволенный вице-президент одной из крупнейших табачных компаний, обнародовал тайны табачного бизнеса.
6: Этот процесс называется усилением удара. Они не улучшают никотин, а просто манипулируют им. Химические свойства аммиака используются очень широко. Благодаря ему никотин быстрее всасывается, что влияет на мозг и центральную нервную систему.
4: Кстати, этот процесс привел к судебным разбирательствам, в результате которых суд обязал табачные компании выплатить пострадавшим $246 миллиардов.
2: Также суд обязал табачные компании рассекретить производственные документы. Вот часть из них.
7: Молодежь от 14 до 24 лет – это бизнес завтрашнего дня. Подросток – потенциал и наш постоянный завтрашний клиент.
3: Давайте выясним, почему все-таки подростки – главная мишень табачных компаний.

0: Пойдемте.
1: А когда вы начали курить?
2: Ну, в 13 начал покуривать и в 14 уже курил.
1: С какого возраста вы курите?
3: 12.
1: С 12 лет?
4: Ну, рано, наверное, лет в 14.
5: А, в 7.
0: 7 лет? Лет?
5: Да.
6: 14 лет.
7: В 16.
4: В 14.
0: Наш многочасовой опрос показал, что практически все начали курить еще в школьные годы.
1: То есть, когда мировоззрение еще не сформировалось, и человеком очень легко манипулировать.
0: Да.
8: Проведенное нами исследование показало, что примерно 80% курильщиков начали курить в подростковом возрасте, то есть в возрасте до 18 лет. Крайне редко люди начинают курить уже в зрелом возрасте, и уж тем более в пожилом.
1: А у вас были попытки бросить курить?
6: Были неудачные.
1: А вы когда-то хотели бросить курить?
9: Да, постоянно.
1: Пытались бросить курить?
6: Да, пытался.
1: У вас были попытки бросить курить?
5: Были, но неудачно.
1: Также опрос показал, что каждый курильщик хоть раз пытался бросить курить.
0: Да, но, к сожалению, в основном безуспешно, потому что никотин – это сильнейший наркотик.
1: К тому же усиленный специальными веществами.
8: Если говорить о силе зависимости человека от курения, то можно сказать следующее. 89% курильщиков хотели бы отказаться от курения согласно нашему опросу. Но у них это, к сожалению, часто не получается.
10: Так выглядит схема «Почему люди курят». В силу отсутствия знаний и опыта, многие подростки попадают под скрытую рекламу табачных корпораций или под воздействие окружающих людей, которые уже попали в зависимость. Так он начинает курить, жевать, парить или другим способом потреблять никотин. Проходит время, человек понимает, что он отдает деньги за разрушение собственного здоровья. Он пытается бросить. Но так как никотин – сильнейший наркотик и, соответственно, вызывает зависимость, курящему крайне сложно отказаться от него, и ему приходится и дальше отдавать деньги производителям этого яда. В среднем курящий тратит 36 тысяч рублей в год на сигареты. По сути, один месяц в году он работает не на себя, а на табачные компании, отдавая свои деньги в обмен за разрушение собственного здоровья.
1: Итак, если употреблять никотин начинают в основном в детском и подростковом возрасте, следовательно, на них и направлена вся мощь рекламы табачных компаний.
0: И что же придумали табачники, чтобы втягивать детей в зависимость?
10: Как еще можно втянуть детей в зависимость? Например, производить и распространять наркотик никотин в виде конфет, так называемых снюсов.
11: В карманах было полно снюса. Школьник трагически погиб в Ростовской области. Убойная доза. Как российских школьников губит снюс? Жертва снюса. В Рославле погиб 12-летний школьник. Снюс убил красноярского школьника.
10: Табачные компании прикладывают большие усилия, чтобы снюсы стали популярными именно среди детей и подростков. Дело в том, что чем в более юном возрасте возникает никотиновая зависимость, тем она сильнее и устойчивее в дальнейшем. И тем больше шансов, что этот ребенок будет покупать табачную продукцию всю свою жизнь, и форма уже не будет иметь значения. Главное, что ошейник уже крепко затянут.
12: Кроме того, исследования, проведенные американским обществом рака, показали, что снюсы содержат более 28 разных химических веществ, канцерогенных, нитрозамины, никель, разные металлы и радиоактивный полоний-210, которые вызывают рак щек, ротовой полости и внутренней поверхности губы.
0: А вот как рекламируют наркотик никотин в виде снюса через популярных певцов и блогеров.
13: Снюс – экстрим. Если написано «экстрим», то это ядерная тема.
14: Расслабляйся на месте, никотин в новом формате.
15: Следующий путь – это снюс.
16: Сейчас они скинули огромные усилия для того, чтобы и блогерам платить интересным, да, для продвижения продукции, включая туда, уже закладывая штраф за рекламу, например, табака.
10: В августе 2018 года в Федеральную торговую комиссию США было подано заявление от 9 организаций здравоохранения с масштабным исследованием, проведенным в 40 странах о скрытой рекламе курения в социальных сетях. Исследование показало, что производители табака обращаются к популярным блогерам и пользователям социальных сетей, чьи страницы посещают много детей и подростков, с предложением продвигать их изделия.
11: Из анонимных интервью с блогерами. Нам нужно публиковать несколько фотографий в неделю. У нас нормальный контракт. Мы должны публиковать 2 фотографии в неделю с продуктом. Как будто прямо сейчас я кладу пачку сигарет сюда на стол и фотографирую. Они хотят дать понять, что курить – это круто.
10: Такая скрытая реклама курения создает у молодых людей впечатление естественности. Ведь информация о том, что это проплаченная акция, не раскрывается. Исследование хэштегов показало, что новости, связанные с подобными рекламными акциями производителей табака, были просмотрены в мире 25 миллиардов раз в одном только Твиттере.
1: А вот что говорит известный журналист Доренко.
5: Ко мне подходило табачное лобби. Я им сказал, что я не курю и больше считаю это абсолютно вредным. Значит, мне сказали в ответ, что это не имеет значения. Табачные корпорации просят от меня всего лишь одной фразы, которую я должен ронять, ну, хотя бы один раз в месяц. Эта фраза должна быть такая. Курить, безусловно, вредно, это ужасно. Но это уже устоявшаяся некая традиция. А главное, ну ведь, ребят, давайте подумаем о том, что это рабочие места. Все, я должен был сказать такую фразу. За это мне предлагали лет 6 назад 10 тысяч долларов в месяц. Я спросил, почему 10 тысяч, а не 20?
1: И что они сказали?
5: Они назвали мне фамилию известнейшего журналиста, который получает 10. Мне сказали, мы идем по аналогии с этим. Я этого человека выгнал.
0: Вот такая непростая ситуация.
1: Но я как актриса могу сказать, что одна из подлых пропаганд курения – это скрытая реклама в кино и на телевидении.
10: Курящие киногерои становятся для многих людей примером того, как должен вести себя настоящий мужчина, как выглядит привлекательная женщина. И все предупреждения о вреде курения, инфаркте, раке легких, гангрене не воспринимаются всерьез, так как актеры, курящие на экране, всегда выглядят привлекательно. В обнародованных по суду документах табачных корпораций были найдены договора с киноактерами. Например, Сильвестр Сталлоне подписал контракт с Браун Энн Вильямсон, пообещав использовать их сигареты не реже, чем 5 раз за фильм за скромную сумму в $500 000.
0: Прежде всего, табачные корпорации стремятся попасть на стриминговые платформы.
1: Такие как Netflix или Amazon Prime, которые более популярны у молодежи, чем обычное телевидение.
0: Проанализировав контент Netflix, было установлено, что за последний год число сцен с курением было увеличено в 2.5 раза по сравнению с предыдущими годами.
1: Например, в молодежном сериале «Очень странные дела» было показано более 260 сцен курения только в 1-2 сезоне.
3: Меня, знаете, поразил такой фильм «Высоцкий, спасибо, что живой». Заканчивается он тем, что он там очнулся от какого-то очередного наркотического, так сказать, предозировки, и тут он берет, разрывает пачку каких-то известных сигарет, и на ней пишет бессмертные стихи, там прям такой бренд. И тут я поняла, что для вот этой компании Филипп Моррис они везде ищут свои аналоги ковбоя Мальборо, то есть таких каких-то бедовых мужчин, которые все время играют со смертью, таких слегка потрепанных жизнью. Вот, и Высоцкий идеально подошел. Вот это, по сути, такая была рекламная интеграция, да? Или там, например, у Шнура. Там какой-то клип туда-сюда, потом раз такую пачку Мальборо достает. То есть вот он, еще один наш ковбой Мальборо. То есть они ищут вот этих ковбоев Мальборо и как-то вот ненавязчиво пытаются через них продолжить вот эту историю с ковбоем.
0: А вот как о влиянии сериалов сказал Константин Эрнст, директор Первого канала.
9: Вот, например, там сериал успешный. Собственно, это... такая завуалированная форма проговаривания моделей поведения в изменившемся времени. И поэтому людям кажется, что они развлекаются, смотрят за развитиями, за коллизиями какой-то чужой истории, а на самом деле они получают образцы поведения в данной конкретной ситуации.
1: Джо Эстерхаз, один из известных сценаристов Голливуда, вообще сделал публичное признание.
0: Он заявил, что лично по заказу табачных компаний создавал привлекательный для подражания образ курящей женщины в фильме «Основной инстинкт».
17: Я убежден, что сотни тысяч людей были вовлечены в курение именно из-за моих фильмов, потому что однажды я сделал сигареты атрибутом гламура во многих фильмах, и особенно в «Основном инстинкте». Я был вовлечен в эту табачную кампанию, но сейчас я благодарю Бога, что больше никогда этого не сделаю. Я сам начал курить, когда мне было 12. И, конечно, это приблизило мой рак. Я видел одного парня, который уже не мог вылечиться. Он был честен со мной. Он сказал,

0: сказал: «Послушай, это может случиться с тобой снова через месяц, а еще через 6 месяцев рак сломает тебе хребет. Я прошел через все это и с тех пор говорю всем, что вам ни к чему терять 80% своей гортани, быть не в состоянии говорить, дышать через трубку. А если вы будете курить, то совершенно точно придете в этот пункт назначения однажды, так или иначе».
1: Можно посмотреть, как сложилась судьба участников пропаганды курения в фильме «Основной инстинкт». Шэрон Стоун, сыгравшая главную роль, курила не только в фильме, но и в жизни. Она 3 выходила замуж и от каждого из мужей пыталась родить ребенка, но это ей так и не удалось. Все 3 беременности закончились выкидышами. У Майкла Дугласа, сыгравшего 2 главную роль, был диагностирован рак языка из-за курения. У сценариста фильма Джо Эстерхаза в 57 лет по причине курения в горле была обнаружена раковая опухоль.
2: Почему курение вызывает такие последствия? В табачном дыме присутствует в общей сложности около 4000 вредных химических соединений, среди которых сероводород, аммиак, угарный газ, полоний, диоксины, накапливающиеся в организме и вызывающие образование опухолей, и даже радиоактивные изотопы калия, радия и свинца, и еще более 50 токсичных соединений, вызывающих мутации, то есть непоправимое генетическое повреждение клеток. Токсины скапливаются в организме по мере увеличения количества выкуренных сигарет, в том числе в яичниках у женщины и в семенниках у мужчины.
3: Начинаются мутации, химический мутагенез. И, как правило, этот мутагенез ничем хорошим не кончается. Прежде всего для детей, вот этих самых курильщиков.
2: Женские половые клетки формируются еще до рождения девочки. И если они повреждаются токсинами, то уже никогда не восстанавливаются и не обновляются. Поэтому курение часто приводит к бесплодию или рождению больных детей.
4: Ну, Лита, я же когда в жизни за свою практику видела преждевременное истощение яичников у девочки 15-16 лет? Все, там никого нет, она бесплодна. Не начав еще ничего. Мы такое видим, это просто удивительный факт, но они у нас попадаются по 2-3 в месяц. На госпитализацию или на прием попадают таких девочек. А это очень высокая статистика. Это, значит, вторичное отсутствие менструации. Вот просто они прекращаются ни с того ни с сего. Считается, что стрессор. Начинаем обследовать, видим, там нету фолликулов, яичники, все кончилось. Не заложились. Кто виноват? Узнаем, мама, папа курили, бабушка, дедушка курили.
1: Мутагенные соединения дыма необратимо повреждают и геном мужских сперматогенных клеток. Из-за курения разрушается их ДНК, в результате чего все вновь появляющиеся сперматозоиды несут в себе уже поврежденные гены, что приводит к мужскому бесплодию или появлению детей с врожденными умственными и физическими отклонениями.
3: Потому что они нарушают свою, так сказать, генную природу. И тем самым они... хочешь, не хочешь, способствует тому, что дети у них будут рождаться с отклонениями. Может быть такая ситуация, что Бог даст, ваш ребенок непосредственно не испытает вот этот химический мутагенез, но все равно в следующем поколении это может сказаться на вашем уже внуке или вашей внучке.
5: По данным Всемирной организации здравоохранения, табак убивает почти половину употребляющих его людей. То есть каждого второго.
6: Но, как правило, любой курящий считает, это его не коснется.
7: Я начала курить в 13 лет. Когда мне было 19, у меня началось сильное першение в горле. Я заболела раком. Я никогда, никогда не думала, что вот так быстро заболею. Я скучаю по возможности подпевать песни по радио. Я скучаю по звуку собственного голоса, но я больше никогда не услышу его, кроме как у себя в голове. Я не осознавала, что такое, казалось бы, незначительное решение так сильно повлияет на мою жизнь. Сейчас я это понимаю, но сейчас уже слишком поздно.
8: Никто не боится рака, поджигая сишку. Я курила с 13 лет. В 17 я получила то, о чем предупреждают на пачке. Не думаю...

Думаете, что рак – это не про вас? Его не боишься, пока сам не начнешь отключаться от болевого шока. Хвастаюсь шрамиками в назидание молодым дебилам, которые, подобно мне, портили и продолжали.

0: Есть еще ошибочное мнение, якобы, чтобы избежать негативных последствий, можно перейти на электронные сигареты.
1: Это очередная ложь табачных компаний, которые сознательно умалчивают о болезнях, вызываемых вейпами. В декабре 2019 года Центр по контролю и профилактике заболеваний США сообщил о 2500 случаях повреждения легких, которые потребовали госпитализации, и о 54 случаях смерти, вызванных курением вейпа. В основном это были молодые люди. Исследование обнаружило, что травмы легких из-за электронных сигарет выглядят как химические ожоги.
2: В этих вот вейпах и парогенераторах химический никотин, который раньше использовался как пестицид. И было показано, что его нельзя использовать, потому что он вызывает пороки развития, если его использовать вот в сельском хозяйстве. И уменьшается поголовье скота, вот вам, пожалуйста, да, который поедает этот корм, обработанный этим веществом. А мы его, получается, спокойно берем и сами же себе вкладываем. Есть еще различные соли тяжелых металлов. Это ртуть, это кадмий, это свинец. Это как насадки, присадки, потому что там обязательно есть ароматизаторы, чтобы было приятно курить. И еще ряд очень серьезных отравляющих компонентов, о которых просто не говорят, которые обеспечивают вот эту вот легкость проникновения этого дыма в легкие. При меньшей дозе получается как будто тот же эффект.
3: То влияние табачного дыма-то осталось, поэтому это обязательно расцветет в виде различных переломок генетических мутаций, которые закончатся онкологическими заболеваниями. Просто это будет уже другое поколение, которое сейчас убеждает, что это менее вредно.
4: Все-таки насколько курящий человек может быть эгоистичным, порой показывая свое безответственное отношение к окружающим?
0: Да, и парадокс в том, что многие курильщики начинают курить для того, чтобы казаться взрослее.
4: А ведь быть взрослым как раз и означает брать ответственность за свои поступки.
1: Каждый курящий своим курением демонстрирует целых 7 уровней безответственности. Первый уровень безответственности. Курение или любое другое употребление никотина вызывает появление опасных болезней, например, раковых опухолей. То есть курящий не берет ответственность за свое собственное здоровье, а ведь он может стать инвалидом, требующим постоянного ухода или даже умереть.
5: Второй уровень. Большинство курильщиков курят в общественных местах, где табачный дым вынуждены вдыхать случайные прохожие. Или курят дома, где ядовитый дым вдыхают близкие им люди. У окружающих могут возникнуть такие же болезни, как и у курящего.
1: Третий уровень безответственности, который демонстрируют курильщики своим курением, касается семейного бюджета. Один никотиновый наркоман тратит на сигареты в среднем 36 тысяч рублей в год. На эти деньги он мог бы, например, лучше заботиться о своей семье, покупать нужные вещи.
5: Четвертый уровень. Курильщики подают дурной пример. Они часто курят на улице, где их видят дети, которые начинают копировать такое поведение, попадая в никотиновую наркоманию.
1: Пятый уровень безответственности касается окружающей среды. Окурки разлагаются годами и отравляют землю. Большую часть мусора в мировом океане составляют именно окурки. Они являются не только причиной загрязнения океана, но и смерти морских птиц и рыб.
5: Шестое. Покупая сигареты, курильщики редко задумываются, на что пойдут те деньги, которые они отдают табачным компаниям. На эти средства табачные корпорации проплачивают скрытую рекламу и втягивают в употребление никотина детей и подростков. Курящие люди становятся соучастниками такой деятельности.
1: Седьмой уровень безответственности курильщика. На каждой пачке сигарет написано «содержит мутагены». Это значит, что из-за табачных ядов разрушается ДНК. Постепенно разрушается генетика человека. Вследствие этого у курильщика могут родиться дети с врожденными патологиями. Таким образом, курильщик безответственно относится к здоровью и судьбе своих будущих детей.
0: Ну что ж, мы видим, как с помощью различных техник манипуляций нас втягивают в курение, заставляя отдавать деньги за разрушение собственного здоровья, судьбы.
4: И если теперь кто-то вам скажет, что курение – это только ваш выбор, подумайте, может, этот выбор уже кто-то сделал за вас? –

Господь Иисус, спасибо, что пришел на нашу землю и умер за меня. Я каюсь в том, что пытался сам руководить своей жизнью и согрешал против Тебя. Я приглашаю Тебя в свое сердце. Прости все мои грехи. Я верю, что Ты ответил на мою молитву и теперь живешь в моем сердце. Аминь.

Дорогие ребята, сегодня мы будем делать зарядку. Плюс познакомимся со значением чисел Библии. А помогут мне в этом юные гимнастки Настя, Арина и Оля. Всем привет! Особенность этой зарядки в том, что мы будем повторять упражнения в соответствии с библейским числом. Итак, первое число – 1. И это первое упражнение – 1 – число Бога. Исходное положение – стоя ноги вместе, руки опущены вдоль туловища. Поднимаем руки через сторону вверх, тянемся высоко-высоко и возвращаемся в исходное положение. Второе упражнение – число 2. И это число человека. Исходное положение – стоя ноги на ширине плеч, руки на поясе. Наклоняемся вправо – прямо, влево – прямо, вправо – прямо, влево – закончили. Следующее упражнение – число 3. И это число Святой Троицы. Святая Троица – это Отец, Сын и Святой Дух. На слово «Отец» мы поднимаем руки наверх через сторону и возвращаемся обратно в исходное положение. На слово «Сын» поворачиваемся вправо, также поднимаем руки через сторону наверх и возвращаемся в исходное положение. И на слово «Святой Дух» мы поднимаем руки через сторону вверх, поворачиваемся влево и возвращаемся в исходное положение. Приготовились, начали. Отец, Сын, Святой Дух. Еще раз. Отец прямо, Сын и Святой Дух. И последний раз. Отец, Сын и Святой Дух. Закончили.

следующее упражнение – число 4. И это число Вселенной. Исходное положение – сед на полу. Ноги вытянуты перед собой. Руки назад в упоре. На раз тянемся к носочкам далеко-далеко вперед. Тянемся, складываемся в складочку. На два возвращаемся в исходное положение. Приготовились, начали. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, закончили. Следующее упражнение – число 5. Оно означает «несколько», «некоторое». Исходное положение лежа на животе. Руки вытянуты вперед, ножки тянутся назад. На раз поднимаем руки и ноги наверх. На два возвращаемся в исходное положение. Приготовились? Начали. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, закончили. Следующее упражнение – число 6. Это число несовершенства и зла. Исходное положение – стоя. Ноги вместе, руки опущены вдоль туловища. На раз делаем глубокий вдох. На два садимся в полный присед, обнимаем руками ноги. Приготовились? Начали. Глубокий вдох. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, закончили. Следующее упражнение – число 7. И это число совершенства. Исходное положение – стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе. На раз наклоняемся вниз, тянемся руками до пола. На два возвращаемся в исходное положение. Приготовились? Начали. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, закончили.

Следующее упражнение – число 10. Это число закона Божьего, в котором 10 заповедей или правил. Будем делать различные прыжки. Исходное положение – ноги вместе, руки на поясе. Первый прыжок – прыгаем на месте наверх 10 раз. Приготовились, начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Отдыхаем. Глубокий вдох. Выдох. Следующий прыжок. Ноги вместе. Врозь. Работаем вместе с руками. Врозь вместе. Приготовились. Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили. Глубокий вдох. Выдох. Теперь прыжок называется ножницы. Ноги работают вперед-назад, руки вверх-вниз. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Глубокий вдох. Выдох. Следующий прыжок с хлопками над головой. Прыгаем на месте, ручками хлопаем над головой. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Отдыхаем. Глубокий вдох. Выдох. Молодцы. Продолжаем. Пятый прыжок с хлопками спереди и сзади. Чередуем. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре,

5, 6, 7, 8, 9, 10. Отдыхаем. Вдох. Выдох. Еще раз глубокий вдох. Выдох. Дальше следующий, шестой прыжок с продвижением вперед по кругу. Руки на поясе. Приготовились. Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Молодцы. Теперь с продвижением назад, также по кругу. Приготовились. Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Глубокий вдох. Руки наверх поднимаем. Выдох. Еще раз вдох. Выдох. Молодцы. Восьмой прыжок выполняется на правой ноге. Руки на поясе, прыжки на месте. Приготовились. Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Теперь на левой. Приготовились. Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Отдыхаем. Глубокий вдох. Выдох. Еще разок вдох. Выдох. И последний прыжок, десятый. На месте, руки на поясе. Ноги вместе. Приготовились. Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Молодцы. Глубокий вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Закончили. И последнее упражнение – число 12. Это число апостолов Иисуса Христа. Будем делать разные виды ходьбы. Первая ходьба на месте. Шагаем на месте с отмашкой руками вверх-вниз. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Вторая ходьба с высоким подниманием колена. Руки на поясе. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Третья ходьба на носочках, руки в сторону. Шагаем по кругу. Начали. Шагаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. А теперь шагаем на пятках. Руки за головой, в спине прогнуться. Шагаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Молодцы! Ставим ручки на поясе. Следующая ходьба на внешней стороне стопы. Начинаем в левую сторону. Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Теперь также влево на внутренней стороне стопы. Руки на поясе. Приготовились. Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Седьмой приставным шагом по кругу вправо, спиной в круг, руки на поясе. Приготовились? Начали. Раз приставляем, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. То же самое влево, также спиной в круг. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Теперь выполняем ходьбу косичкой вправо. Руки на поясе, шагаем также спиной в круг. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать,
12. То же самое влево, спиной круг. Приготовились, начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12. Теперь ходьба на месте с махом ноги вверх, руки в сторону. Приготовились, начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12. Молодцы! И последний, 12-я ходьба на месте с отмашкой руками. Приготовились, начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12. Глубокий медленный вдох, ручки наверх, выдох, еще раз вдох, выдох. Закончили. Вот и закончилась наша зарядка. Плюс мы познакомились со значением чисел в Библии. До новых встреч! Всем пока!

0: Здравствуйте, ребята! Мы рады новой встрече с вами. Ведь каждая встреча – это приятное событие. А тем более, когда ждешь долгожданных гостей – это очень радостное событие. И мы с вами сегодня ждем гостей.
1: Да.
0: А вы сами любите ходить в гости?
1: Да.
0: А что вам там нравится?
2: Ну, угощения дают.
0: А какие угощения?
3: Конфеты.
2: Всякие вкусняшки.
3: Конфеты.
2: Всякие эти, как его, печеньюшки.
3: Тортики.
0: Тортики. Вы любите все вкусненькое?
1: Да.
0: Мы сегодня тоже с вами сготовим что-нибудь вкусненькое. Но сготовим мы с вами ватрушки.
1: Ватрушки?
0: Да. Для этого нам с вами понадобится...
1: Мука?
0: А, не угадали, мука нам не понадобится. Нам понадобится... Сушки!
1: Сушки из ватрушек?
0: Ватрушки из сушек.
1: Ну да.
2: Ватрушки из сушек?
0: Да. Не пробовали такие делать?
1: Нет.
0: Сейчас мы с вами попробуем. Но сначала их надо замочить в подслащённом молоке. Надюш, держи ложечку. Одну столовую ложечку в молоко. Сахара добавляй и заливай. Не-не-не, и молоком прямо заливай.
1: А, одну столовую ложечку сахара сюда.
0: В молоко размешивай хорошенько.
1: Хорошо.
0: Вот. А мы пока с Витей займемся начинкой. Нам тоже нужно сюда столовую ложку сахара. Давай, Витя.
1: Все у нас будет сахарное сладкое.
0: Да, это будут сладкие ватрушки. Так.
1: Перемешивать?
0: Да, теперь перемешивай. И даже, знаешь как, я тебе давай покажу. Даже надо вот так вот его размять. Понял? Mm. Давай, занимаемся. Надюш, заливай.
1: Хорошо.
0: Справишься?
1: Да.
2: А, у нас тесто из вот этих сушек будет.
0: Нет, мы не будем делать тесто, а прямо вот эти сушки будут наши ватрушки. Они будут не очень большие.
2: А, они раздуют.

0: в молоке.
1: Они, да, немножечко расправятся. Ну, давай. Так, мы с Лидией продолжаем. И сюда добавим немножечко ванилина на кончике ножа. Давай, Витя, я добавлю, чтобы наши сушки, ватрушки, были ароматные и вкусные. Но...
0: Уже аромат чувствуется.
2: Вот да? Этот аромат, еще вот от этих сушек очень вкусно пахнет. Понюхайте.
1: Ну что ж, теперь остается нам сидеть и ждать, когда ватрушки наши размокнут.
2: Ой, сушки наши уже готовы.
1: Ура, сушки готовы. Ну, сливай молоко, Надюш. И мы сейчас будем их заполнять начинкой и выкладывать на противень. Мы пока противень смажем маслицем, чтобы было легче нам их потом.
0: Как будто мелком.
1: Ага. Так.
2: Вот, молоко я уже вылила.
1: Сейчас, секундочку.
2: Его стало меньше, молоко.
0: Да. Конечно, сушки же впитали его.
1: Правильно, сушки впитали, его стало поменьше. Угу. И теперь мы будем заполнять сушки начинкой. Дайте ко мне сушечку одну. Нужны чайные ложечки. Надюш, подашь нам?
2: Хорошо.
1: Вот.
2: Каждому по чайной ложечке.
1: Давай. Спасибо. Мы берем чайную ложечку и начиночку закладываем внутрь.
2: А можно и на противне?
1: Кому как удобнее. Готовы? Давай нам поближе поставь, Надюш, вот сюда. Сушки.
2: Хорошо.
1: Угу. Чуть-чуть поменьше сюда кладите, а то у нас будет начинка вываливаться. И не такие красивые получатся ватрушечки.
2: Хорошо.
1: Так. Как вы думаете? Можно ли еще красивее сделать эти ватрушечки?
2: Можно какое-нибудь украшение наверх. К примеру, вон изюминку.
1: У нас есть для этого изюм. Правильно. Давайте сейчас украсим. Ага, молодец, Надюш. Давайте сейчас украсим по одной изюминке в серединку.
0: Как будто короли.
1: Да. А можно еще что, чем украсить?
2: Дольками лимона.
1: Ну, можно орешки, я хотел сказать. Или другие сухофрукты, там, инжир, или курагу, или чернослив дольками маленькими. Нарезать?
0: А вдруг кому-то это, у кого-то аллергия из наших гостей?
1: Аллергия? Ну, об этом надо заранее знать. Ну, все?
0: Нет, еще вот.
1: Все, молодцы. А теперь мы с вами смажем наши ватрушки желтком яйца.
2: А можно я буду взбивать?
1: А ты умеешь отделять желток от белка?
2: Ну нет.
1: Давайте,
2: взбивать я.
1: Давайте я покажу вам. Надо разбить яичко. И в одну половинку, опа, поймать желток. А потом в другую половинку выливать белок. И в конце концов у нас останется один-один только желточек здесь. Но есть еще другой способ. Можно ножом проковырять снизу дырочку. И тогда белок вытечет, а внутри в скорлупе останется только желток. Так, сюда желток.
0: Можно я тоже попробую?
1: Мусор убираем. Да, сейчас
2: можно
1: давайте.
2: Можно мне взбить?
1: Держи. Можешь. Вилочкой взбить. Ага.
0: А нам надо два яйца использовать? Или одно?
1: Нам, я думаю, если не хватит, мы сделаем и второе. Держите.
0: Передай.
1: Держи. Надежда, давай.
2: Все.
1: Знаешь, как надо помазывать, да?
2: Да. Мы дома с мамой пироги готовим. Я всегда яйцом...

0: яйцо взбиваю и смазываю пироги. Ага.
1: Держите над противнем, чтобы не капало.
0: Вот, вот так вот по бочкам?
1: Да, по бочкам. Положить. И сверху чуть-чуть. Тогда у нас получится ватрушки румяные, красивые, очень приятные.
0: Да, я знаю. У нас всегда такие красивые, золотистые немного пирожочки получаются с яичком.
1: Отлично. Складываем сюда кисточки. Ну что, теперь отправляем наши ватрушки, сушки в духовку. А тем временем мы с вами приготовим чай.
0: Чай?
1: Конечно. Это будет такой очаровательный лимонный чай.
0: Лимонный?
1: С вами возьмем чайничек. Надюш, как у нас там чайник вскипел? Посмотри, пожалуйста. Так, мы уберем...
0: Он горячий.
1: Ага. Тем временем мы уберем лишнее, чтобы нам не мешало.
0: Так.
1: Хорошо. Ставь его. Рядышком поставь. И мы сейчас с вами... Я буду нарезать вам лимон дольками. А вы будете эти дольки разрезать на мелкие кусочки.
2: Давайте.
1: Как вам нравится, хорошо?
0: Угу.
1: Так. Держите.
2: Ну, вот так сразу. Там у нас получится лимонный чай.
1: Да, у нас получится лимонный чай. Но кому-то может не понравиться, что только один лимон. Скажет, кисло. Тогда... Мы ему предложим мед. И пусть у него будет сладкий чай-лимонад. Да?
0: Да.
1: Ну, давай, Надюш. Давай, чайничек я возьму.
2: Можно я залью?
1: Давай, сейчас, Надя, погоди. Выложит.
0: Оп.
1: Все в чайник. Никому не удастся убежать.
2: Уже вот один уже убежал.
1: Давай, ведь заливай. Справишься?
0: Да.
1: О, силач. Угу.
0: Все. Отлично. Теперь можно крышку закрывать.
1: Отлично. Ну и что ж, ребята, нам придется теперь сидеть и ждать, пока наши ватрушки запекутся. Ну что, ватрушки готовы! Смотрите, какая красота! Надо выложить их на тарелочку красивую. Вить, подай нам, пожалуйста, лопаточку. Угу. И сейчас мы пойдем угощать.
0: Гостей. Надеемся, мы не опоздаем.
1: Нет.
0: Они же еще не пришли.
1: Главное, чтобы гости не опаздывали. А то разве мы сможем усидеть перед такой вкуснятищей?
2: Да. Устоять почти невозможно.
1: Ну, пойдем в гостиную и захватим с собой мед и наш чай.
0: Берите.
1: Все, вперед!
0: Давайте свои чашечки.
1: Спасибо. Давай. Ну, и теперь главное угощение – ватрушки. Недаром говорят, у того полно друзей, Кто зовет к себе гостей? Угощайтесь.
0: Какая вкуснота.

Как вы относитесь, друзья, к бобовым культурам? Нравятся ли вам блюда из них и как часто вы их готовите? Яркой представительницей этого крупного семейства является фасоль. Давайте сегодня поговорим о ней и по традиции обратимся к историческим фактам. Фасоль, как растительная и пищевая культура, известна людям с давних пор. Поначалу ее культивировали на территориях Центральной и Южной Америки. Ее основными поставщиками были Мексика и Перу. В 15 веке фасоль завезли в Европу, где ее стали использовать не только как пищевой продукт, но и как декоративное украшение. К примеру, во Франции нежно-розовыми, сиреневыми и белыми цветами растения оформляли окна жилых домов. Со временем, благодаря своим питательным и полезным свойствам, фасоль обрела популярность во многих странах мира, в том числе и в России. Сегодня повара включают этот овощ в свои лучшие блюда, а диетологи – в оздоровительные программы. А теперь давайте разберем состав продукта. В первую очередь, фасоль богата растительным белком. Его содержание в продукте превосходит многие сорта мяса. А белок, как известно, главный строительный материал нашего организма, особенно мышечной ткани. Кстати, если вы вдруг решите отказаться от употребления мясных изделий, непременно введите фасоль в свой рацион, потому как она способна обеспечить организм дневной нормой белка и пополнить запасы витаминов. Между прочим, без лишних жиров и калорий. Фасоль также содержит высокий процент клетчатки. Этот компонент нам крайне необходим, поскольку улучшает пищеварение и выводит из организма токсины. Особенно богата клетчаткой красная фасоль. Считается, что в 200 граммах бобов содержится суточная норма этого элемента. Ну и, конечно же, в фасоли присутствуют различные витамины. Например, такие как В, Е и С, которые борются с различными воспалениями и регулируют обменные процессы в организме. Настало время ознакомиться с разновидностью фасоли. Сегодня в мире насчитывается большое количество видов и подвидов этого продукта. Но самыми популярными являются фасоль стручковая, красная и белая. Рассмотрим вначале стручковую фасоль, или ее еще называют спаржевой. Хотя некоторые знатоки в области овощеводства утверждают, что это разные виды. Мы спорить сейчас не будем. Во всяком случае, на прилавках современных супермаркетов чаще встречается продукт под названием фасоль стручковая. О ней и поговорим. По сути, стручковая фасоль – это недозрелые плоды фасоли обыкновенной. Они представляют собой длинные узкие трубочки, стручки, зеленого, желтого, а иногда и фиолетового цвета. Все зависит от сорта. Поступает она в наши магазины в основном в замороженном виде. Такую фасоль можно мариновать, солить, а также использовать для приготовления рагу, омлетов и запеканок. Стручки очень легко варятся в соленой воде примерно 20 минут. Теперь поговорим о красной и белой фасоли. Плоды того и другого вида представляют собой бобы, то есть созревшие семена продолговатой формы. Поверхность их твердая и гладкая. Бобы более питательные, чем стручки. Их можно варить, тушить и консервировать. Из белой фасоли готовятся отменные супы и леча. Кстати, к ним даже не надо добавлять картошку. Блюда и так получаются сытными и наваристыми. Красная фасоль больше идет на вторые блюда и салаты. Думаем, известный мексиканский салат, куда она входит, любим многими. Обратите внимание, друзья, сухая цветная фасоль

Соль перед готовкой требует предварительного замачивания, и выдерживать ее в воде следует не менее 8-10 часов. А затем варить до готовности от 1 до 2,5 часов, в зависимости от размера и сорта, при этом 2-3 раза меняя воду. Учтите, что сырая или недоваренная фасоль может стать причиной пищевого отравления. И еще один полезный совет. Если цветная фасоль тяжела для вашего желудка, а такое в индивидуальном порядке бывает, выбирайте фасоль стручковую, она в готовом виде нежнее. А лучше проконсультируйтесь по этому поводу с врачом. Что касается норм потребления, то современные диетологи рекомендуют употреблять фасоль 2-3 раза в неделю по 100, 150 или 200 граммов за один прием. И в завершении уточним, с чем стоит фасоль сочетать. Эта культура совместима практически с любыми овощами. Дополняйте ее томатами, огурцами, перцем, кукурузой, морковью и зеленью. Однако не рекомендуется употреблять фасоль с белокочанной капустой и другими бобовыми. А вот смешивать с укропом даже очень нужно. Он поможет избежать дискомфорта в кишечнике, нередко вызываемого бобовыми. Полезно сочетать фасоль с гречкой, макаронами из твердых сортов пшеницы и коричневым рисом. А для того, чтобы блюда получались сочными, заправляйте их кетчупом, растительным маслом или сметаной. Если вы все-таки не можете жить без мяса, то смело соединяйте фасоль с куриной грудкой. Дорогие друзья, сегодня мы приходим к выводу, что фасоль может отлично вписаться в рацион питания каждого из нас, если ее правильно приготовить и грамотно совместить. Не бойтесь включать в свое меню этот продукт, ведь бобовые кушать нужно. Да благословит вас Господь в этом выборе и пошлет вам крепкого здоровья!

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо, директор и основатель Музея свидетельств сотворения в Гленроузе, штат Техас. Эта программа предназначена для того, чтобы познакомить вас с деталями, которые вы, возможно, не узнали бы. Они жизненно необходимы для вашей жизни и для понимания истории Вселенной, истории человека, истории планеты Земля. И они помогут ответить вам на 4 важных вопроса жизни. Я часто упоминаю о них в нашей программе, потому что каждый момент вашей жизни связан с этими 4 вопросами. Кто я? Откуда я появился? Какова моя цель здесь? И куда я направляюсь? Для того, чтобы ответить на эти жизненные вопросы, 4 очень важных вопроса, вам необходимо кое-что знать об ископаемых. Сегодняшняя программа называется «Ископаемые, датирование углерода и отсутствующие звенья». Как объясняют ископаемые? Если вы объясняете это как что-то, происходящее на протяжении длинного геологического периода времени, это значит, вы склонны верить в эволюционный процесс. Или в лучшем случае в то, что Бог следил за процессом развития живых систем. Если это так, это значит, что библейские записи недостоверны, потому что в Библии сказано, что сам Бог, Иисус, сотворил все. Ведь Библия утверждает, что Он там был с самого начала. То, что Он сотворил мужчину и женщину, и также и дом для них. В Исходе Моисей написал: «За 6 дней, за 6 буквальных дней», на иврите это слово «йом», «Господь сотворил небеса, и землю, и море, и также все, что у них есть». Таким образом, если ископаемое образовалось на протяжении длительных геологических периодов в процессе эволюции, тогда эти отрывки Писания совершенно не имеют никакого смысла. И тогда и

Слова Иисуса, когда Он говорил, «Ничего не появится, пока это не осуществится», также и Его слова не были правдой. Они не представляли нам фактов. Это значит, что Он не был ни Творцом, ни Спасителем, ни Богом. Это значит, что тогда мы с вами в огромном затруднении. Как же можно объяснить ископаемые? Я надеюсь, что сегодня вы прислушаетесь к правдоподобным библейским и научным ответам. Ископаемые очень интригующие. Я работаю с ними, у меня нет ученой степени в палеонтологии, но зато у меня есть обширный опыт в области ископаемых. Многие из тех, которые регулярно смотрят нашу программу, уже знают, что я раскапываю динозавров. Фактически, мне выпала привилегия обнаружить одного из главных динозавров, не только тираннозавра Рекса, и он редкостная селекционная реплика. Вот эта реплика Су, самого большого и полного скелета тираннозавра Рекса в настоящее время. Мне также выпала привилегия быть директором раскопок пока самого большого в мире акроконтозавра. И он похож на тираннозавра Рекса. Мы также раскопали самого большого стегозавра и других динозавров, в целом пока 9. В данное время мы раскапываем на частной территории. Длина одной найденной нами плечевой кости динозавра чуть больше 1,5 метра. Это большой динозавр. Это приводит меня к вот такому выводу. Большинство людей еще не понимают, все, что мы раскапываем, намного больше этих современных видов. Ведь сегодня не найдешь ни ящериц, ни рептилий с плечевыми костями в 1,5 метра, не найдешь стрекоз, таких как Мегадеропсис, которая также была найдена как ископаемая. Это ее модель, это ее рисунок, сделанный Бреттом Вазиром, одним из наших прекрасных консультантов. Ее-то натуральная величина, размах крыла почти 1 метр. Но уже были найдены стрекозы с размахом крыла в 1,5 метра. И это очень важные ископаемые. Очень важные. Я был в более чем 20 странах мира, и обычно я сразу спрашиваю, а каковы размеры ваших стрекоз? И мне отвечают, что самые большие где-то 10-12 сантиметров. Ну что ж, они просто миниатюрные по сравнению вот с этим видом. Но это не оригинал, это репродукция. Продолжайте смотреть нашу программу, потому что мы собираемся познакомить вас с настоящими, редкостными и очень ценными ископаемыми. Позвоните своим друзьям, скажите им, что сегодня в эфире «Сотворение в 21 веке» и на этой передаче что-то особенное. Вам необходимо об этом знать, потому что я собираюсь ответить вам на очень важные жизненные вопросы. Таким образом, прежде всего, раскопки подтверждают, что когда-то все было намного более большим. Я также хочу, чтобы вы знали, что очень часто детали ископаемых просто невероятны. У нас также есть намного меньшая репродукция вот этой стрекозы. На ней также можно рассмотреть даже перепонки. Они тонкие, как бумага, но все равно они сохранились. Это приводит нас к еще одному выводу, что это не могло пролежать целыми днями, неделями или месяцами, а затем только оказаться под покровом. Чтобы что-то так хорошо сохранилось, просто необходимо, чтобы это было сохранено, закрыто моментально. Это чрезвычайная деталь. Давайте перейдем к следующей фотографии. Это подлинная фотография, она увеличена. Это фотография одного вида из нашего ископаемого. Мы называем его Unesis. Он замечательный в деталях. Здесь представлены как шея, так и позвоночник, ребра, когти. И здесь они не показаны. Это увеличенное изображение. Как видите, можно рассмотреть и всю черепную систему, большие глазные впадины. И даже зубы. В некоторых случаях сохранились даже мягкая ткань, такие, например, как волосы или усы. Однажды по национальному светскому телевидению показали окаменелый 4-й палец девушки, как ископаемые. И было видно кожу, и сам стержень, ноготь, даже хрящевые связки. Все 3 сустава, все 3 кости. И 2 сустава, все было очень

четко видно. Фактически, если посмотреть, там было три сустава. Это четвертый палец левой руки девушки. Специфическим является то, что это можно было определить. Сохранилась даже мягкая ткань. Теперь, окаменелые следы довольно обычные для города Гленроуз, штат Техас. Мы находим их там. Там есть следы акроконтозавра. Пойдемте вместе со мной по этим следам. Как оказалось, это самая длинная тропа следов динозавра на всем североамериканском континенте. Другие бывают и дольше, но они прерваны. А на этой тропинке 156 непрерывных следов динозавра. Они переходят даже вот сюда, в самую верхнюю часть. И мы обнаружили это всего лишь несколько месяцев назад. Обычно вся эта местность залита водой. Но в Гленроузе, штат Техас, у нас была засуха. И благодаря этому мы обнаружили эти следы. Я хочу подчеркнуть, что сохранение отдельных окаменелостей просто феноменально. А часто даже прекрасно сохраняется и мягкая ткань. При помощи компьютера мы очень часто можем воспроизвести все ископаемое в целом. Специальные препараты, специальные программы чудесно восстанавливают все это. И это ископаемое очень редкостное и довольно ценное. Это окаменелость двух змей в смертельной схватке. Одна из них — это гремучая змея, и другая — довольно большая змея. Вот это голова гремучей змеи. Можно различить ее рот и даже верх. Вот здесь она была ранена. По всей вероятности, человек пронзил ее копьем или еще чем-нибудь острым. Я вам это кратко покажу. Рана вот здесь, сверху. Но подождите минутку. Это ископаемое было найдено в штате Вайоминг, в скале, которой по определению эволюционистов 150 миллионов лет. Тогда, как же тогда насчет ранения этой змеи человеком? Как она оказалась в этой скале? Мы обнаружили, что все геологические пласты отложились во время глобального периода, известного всем как потоп Ноя. Это необыкновенно важная иллюстрация по следующей причине. Иногда змеи, особенно во время электромагнитного беспокойства, начинают смертельную схватку. Я имею в виду таких змей, как гремучие змеи и змеи-цари. Как видите, они прямо переплетены в этой борьбе, в этой схватке. Ни одна не хочет уступить. Они дерутся, как дети замороженные. Мы знаем, что одна гремучая змея, она выпустила свои трещотки, она показана здесь. Мы здесь видим их. Видите, мы увидели, что они трясутся, они двигаются. Это значит, что то, что убило этих змей, произошло настолько быстро, что это застало их еще в живом действии. Они даже не успели отделиться друг от друга, прекратить драться. Это также значит, что это очень хороший пласт, образовался очень быстро. То же самое относится к этому редкому ископаемому. Мы одолжили его у господина Муди. Он нашел это в одном из своих карьеров. Эволюционисты считают, что этому камню 150 миллионов лет. Но не забывайте, что этих возрастов на самом деле не существует. Их просто приписывают по теории эволюции, чтобы подтвердить ее. Позвольте мне повторить это еще раз. Когда мы говорим об эволюционных периодах, о Юрском, о Ракообразном, о Миссисипском, Пенсильванском, Кимбрийском, Миосинском, Триасском и так далее. Мы говорим о геологических рамках, о таких эрах, как Палеозойская, Мезозойская, Синозойская. Все они определены эволюционной прогрессией. Я хочу, чтобы вы знали, что нигде в мире не найдено совершенно неповрежденной окаменелости. Они всегда в чем-то переплетены. Фактически, среди них мы находим и человеческие останки, и то, что было изобретено или сделано человеком.
Так что геологическая колонна, прогрессия или временная линия существует только в воображении эволюционистов. И наверняка для вас это новая информация. Между прочим, в этой программе мы предоставляем вам фактическую, библейскую и научную.

Итак, это ископаемая фрукта. Это образовалось совсем недавно, потому что семена еще сохранились там. Сохранилась даже мягкая ткань по краям. Вот этот фрукт. Я не знаю, какой именно. Судя по семени, которая внутри, может быть, это персик. И верхняя кожица была бы намного толще, если бы можно было определить. В первоначальном мире, как мы уже знаем, живые системы были намного плодороднее. Это было еще перед потопом Ноя. По своей природе тогда все было намного энергичнее, все было питательнее, плодороднее. И как раз этот случай подтверждает это. Кстати, помните, я упомянул о геологических периодах. Как же они определяются? Как приписывается возраст определенным ископаемым? Мы читаем как в газетах, так и в технических публикациях о тех или иных ископаемых, которым приписана определенная углеродная дата. И общественность, люди в большинстве случаев не знают о специфических условиях датирования углеродом. Например, чтобы что-то могло обуглиться в результате извержения вулкана или загрязнения, измененный углерод 14 образовался в результате метеорического вторжения. Совсем другой вид углерода 14 появляется в результате экстразвездной деятельности, деятельности звезд и планет и радиации Солнца. Как же они определяют дату углерода? Слушайте внимательно. Углерод 14 радиоактивный, он неестественный для живых систем. В живых системах планеты Земля преобладает углерод 12 и углерод 13. Это необходимо знать. Углерод 14 образовывается искусственно, а не естественно. В живых системах его нет, и он радиоактивен. И примерно за 5600 лет углерод-14 теряет половину своей массы. Я говорю примерно, потому что разные факторы могут на это влиять и изменить, такие как давление, отсутствие радиации или изменение температуры. Таким образом, 5600 лет — полжизни для углерода-14. Принцип заключается вот в чем. Если мы находим какую-то обугленность или углерод, в которой только половина углерода 14, тогда мы ожидаем, что этому ископаемому 5600 лет с небольшими вариациями. Если в ней только 1/4 углерода 14, то тогда примерно 10 тысяч лет, 1/8 более 20 тысяч лет, 1/16 40 тысяч лет и так далее, постоянно умножая на полжизни углерода 14. Это очень популярный метод определения возраста ископаемых предметов. Но послушайте внимательно. Мы знаем, что углерод 14, естественно, в живых системах не появляется. Радиация Солнца, космические лучи, особенно ультрафиолетовые лучи, разрушают азот в верхней атмосфере. Об этом необходимо знать. Азот подвергается атакам кратких волн радиации, особенно ультрафиолетовых, в верхней части атмосферы. В результате цепной реакции и образовывается углерод-14 из того же самого азота, каждый атом которого атакован радиацией. Тогда все это падает на землю и впитывается травой. Коровы ее едят, мы едим коров. Это впитывается и в другие системы, скажем, даже во фрукты. Мы также едим и их. Таким образом, и в живых системах появляется углерод-14. Когда мы умираем, наш возраст определяется по количеству углерода-14 в нашем теле. Но вот что важно знать. Углерод-14 создается искусственно в верхней части атмосферы в результате вторжения коротких волн радиации, особенно ультрафиолетовых. Но прислушайтесь вот к чему. Перед потопом Ноя над землей был определенный покров.
И вы видите это на этой графической иллюстрации Стива Миллера. Этот покров мог состоять полностью из воды или другого кристаллизированного вещества,

Но эффект получился бы таким же. 1 метр воды отфильтровывает всю коротковолновую ультрафиолетовую радиацию. Если это парообразная оболочка, то толщина должна быть больше, чем 1 метр. Если это кристаллизированная оболочка, то это могла бы быть очень тонкая оболочка, и этот покров назывался ракия, небесный свод. Тогда его очень тонкий слой мог бы отфильтровать всю коротковолновую ультрафиолетовую радиацию. Так или иначе, в атмосфере перед потопом радиации почти не было, возможно, даже не было совсем. Это значит, что в остатках и везде не было бы углерода 14. Понимаете, к чему я веду? Если мы находим что-то, в чем нет или очень мало углерода 14, это не значит, что этот экспонат чрезвычайно стар. Это просто значит, что он из периода до потопа Ноя. И чем ближе мы приближаемся к настоящему времени, тем меньше остается этой оболочки, меньше этих паров. Мы теряем электромагнитное поле Земли. Мы все знаем об озоновом покрове. Мы не теряем его из-за выхлопов каких-то флуорохлоральных углеродов, а прежде всего из-за потери электромагнитного поля, которое удерживает этот озон. Вот почему мы теряем озоновый покров. Итак, сегодня у нас есть огромный приток коротковолновой радиации, особенно ультрафиолетовых лучей. Нам необходимо это учитывать. Но позвольте мне еще раз сказать вам. Если какая-то кость или вещество содержит в себе очень мало углерода 14, это вовсе не значит, что им более десятков тысяч лет. Это просто значит, что они из периода до потопа Ноя, потому что тогда не было углерода 14. А как же еще и об отсутствующих звеньях? Теория эволюции утверждает, что переходных звеньев от простых живых систем к высшим очень много. Фактически, придерживаясь их логики, их должно быть миллиарды. Но микробиология открывает нам потрясающий факт. Он заключается в том, что невозможно увеличить генетическую информацию. Ее можно разнообразить внутри какого-то конкретного вида, но никогда ее невозможно увеличить. При изменениях она только уменьшается. Таким образом, у нас совершенно нет никаких доказательств того, что один вид может переходить в другой. Каждая жизненная система сотворена по особенному образцу нашим Творцом во всей ее необыкновенной сложности, которая указывает только на Него. Но вот уже более столетия говорят об известном отсутствующем звене, о птице-рептилии, которую называют Археоптерикс. Это великолепная репродукция этой птицы. Вот здесь, посмотрите. Фактически, некоторое время назад я был в знаменитом институте музея Смитсониан. Я должен сказать, что наша репродукция намного лучше, чем там, этих мастеров мирового класса. Я говорю это не для того, чтобы их дискредитировать, просто мы пытаемся хорошо работать во всех областях наших исследований. И вот эта репродукция, эта модель была сделана специально для вас. Я хочу, чтобы вы заметили, что зубы и голова, и клюв Археоптерикса, у птицы были зубы, вы говорите, посмотрите на крылья. На них также есть и когти. При их помощи он сидит на этой ветке. Да, птица с когтями. Обратите внимание на перья ее хвоста. Они могут раскрываться примерно на 90 градусов под углом к задней части этой птицы-рептилии, если можно ее назвать птицей. Вот так делали эти перья. Таким образом,
Они называют это отсутствующим звеном. Это самое лучшее доказательство до сего времени. До этого их совсем не было. И это все, что у них есть. Я хочу вам вот что показать. Сегодня я принес с собой в студию просто бесценный экспонат. Этот архиоптерикс принадлежит музею сотворения. Это Sinovavis, принадлежащий к той же категории. У него не такой длинный хвост, но согласно теории эволюции, со временем он укоротился. Но у него есть хвост, здесь есть все характерные черты, голова. Можно даже рассмотреть и зубы, и когти на крыльях. И даже есть остатки перьев. То есть у него были и перья, и хвост, и когти на крыльях, и зубы. Но я хочу, чтобы вы заметили, что это все-таки птица, не что-либо другое. Обратите внимание на структуру костей. Мне нужно быть осторожным, чтобы не прикасаться, это очень ценный экспонат. Костевая структура птицы. В центре она пустая, ведь у рептилий нет пустых костей. В заключение нашей программы я хочу ответить вам на вопрос. В Южной Америке есть птица Хватсон. Это птица, не что другое. В ранней стадии развития у нее есть на крыльях когти, как у Археоптерикса. У страуса также когда-то были когти, но он также птица. Чтобы в его задней части были перья, нужно просто удлинить хвост. Это очень простое прямое объяснение. Таким образом, тогда он полностью был бы птицей, и у птиц есть определенный спинной хребет. Таким образом, это удлинение не проблема. Но приверженцы эволюции говорят, ну подождите минутку, хотя у ископаемых птиц и были зубы, у современных птиц зубов нет. Но это неправда. Не так давно. В журнале National Geographic было написано о том, что ученые в Эквадоре обнаружили маленькую птицу, колибри, которая весила примерно 40 граммов. И в клюве маленькой колибри было 48 зубов. 48 зубов. Не презирая ничего маленького. Не всегда только гигант убивает гиганта. Иногда это может сделать и маленькая птичка колибри. Я пытался показать вам сегодня, что мир по-прежнему в руках Бога, что ничто не подтверждает ни эволюции, ни отсутствующих звеньев. Это просто не существует. В биологическом смысле это невозможно. Все свидетельствует о сотворении.

0: А вы задумывались над тем, чтобы начать все сначала? Смена профессии или начать двигаться в абсолютно новом направлении? Приветствую вас, мои дорогие друзья, в нашей студии «Совершенно не секретно». Ну и в рамках нашего цикла встреч на тему «Путь к самореализации» мы сегодня поговорим о таком новом, важном витке жизни человека, который, может быть, это смена профессии, ну или перезагрузка карьеры.
1: Руслан Ларин, бизнес-коуч. Любит путешествовать и читать книги. Девиз «Делай то, что любишь, и люби то, что делаешь».
0: Ну и мой первый вопрос к вам. Какие, что ли, признаки того, что вот пора сменить профессию?
2: Ну, я бы, наверное, обозначила несколько ключевых таких признаков. Конечно, если мы проснулись, и сегодня нам не хочется идти на работу, это не значит, что ее нужно менять. Uh-huh. А вот как раз-таки хроническая неудовлетворенность работы, к

0: какое-то хроническое нежелание быть в этой сфере, быть в этой специальности, может быть одним из сигналов. Еще таким важным критерием может быть какая-то физическая постоянная усталость, стресс, истощение, связанные как раз именно с этим видом деятельности. То есть там, я не знаю, смены какие-то, недосыпание и очень много стресса, когда на работе. Ну и, наверное, еще немаловажный фактор, когда нет возможности расти. Когда есть некая стагнация и нет возможности что-то как-то двигаться в этой сфере деятельности, развиваться, есть ощущение, что ты ровно просто стоишь на месте, от радости нет, от работы нет радости, а наоборот есть некая неудовлетворенность, которая выражается в каких-то иногда негативных эмоциях, негативных отношениях с коллегами на работе, то это такие, на мой взгляд, важные сигналы, которые говорят о том, что нужно подумать о том, чтобы пересмотреть или отношение к работе, или отношение к карьере.
1: Мария Вачева, психолог, магистр психологии. Любит задушевное общение в компании друзей. Считает, что люди нуждаются не только в саморазвитии, но и в представлении о том, как это развитие вписывается в замысел Бога о жизни этого конкретного человека. Девиз «Каждый новый день – это новая возможность».
2: Я думаю, что обстоятельства могут еще быть таким маркером. Но человек обычно замечает, что вот все обстоятельства к тому, что нужно что-то поменять. Ну, наверное, еще взаимоотношения с руководителем, ну, многие. Но это то же самое, это тоже обстоятельства.
1: Дмитрий Булатов, священнослужитель, доктор практической теологии. Любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что изучая особенности человеческого мозга, можно научиться лучше понимать себя и других.
3: Я хотела еще обратить внимание на то, что тоже на вот как Дмитрий говорит про обстоятельства, нужно еще понять, а в какой ситуации ты сейчас находишься. Бывает так, что решение сменить работу является просто результатом какого-то кризиса в другой сфере твоей жизни. И самое простое решение, которое на поверхности, что-то поменять в социальной своей деятельности. А может быть, у тебя кризис связан с тем же самым там, физическим состоянием. Может быть, ты не высыпаешься, может быть, ты не смог там, отдыхать достаточно долгое время. И иногда бывает, что человек просто там в отпуск ходит, наладит режим, поспит, и ему нормально работать. И просто все те негативные моменты, которые у него были связаны с работой, были всего лишь отражением его
0: образа жизни.
3: Да. То есть нужно понимать, что иногда мы должны оценивать не только свое состояние на работе, но и то, что может в принципе на наше состояние повлиять, на все жизненные обстоятельства, как в семье, как физически. Хватает ли финансов, то есть на той должности, на которой ты находишься? И если не хватает, есть ли перспективы вырасти? Ну, если нет, это тоже, мне кажется, показатель того, что нужно что-то поменять. Вот, в любом случае. И поэтому тут вариантов много, на которые стоит обратить внимание.
1: Айгуль Иншакова. Психолог, тренер личностного роста. Многодетная мама, увлекается пением, музыкой, путешествиями. Главным в жизни считает развитие Богом заложенного потенциала. Девиз «Счастье – это просто».
4: Ну а какие вообще основные причины, почему люди начинают думать о том, чтобы поменять свою профессию? Вот из-за чего люди уходят чаще всего там, с работы? Это про начальника вопрос? То есть когда не сложилось вот с руководителем?
0: Ну, это и про начальника, может быть, и про сам коллектив. Ну, не секрет, что есть такая выборка, исследование, когда исследовали женский коллектив, большая часть женщин готова была работать на менее оплачиваемой работе, но в которой есть очень хорошая атмосфера в коллективе, нежели перейти на чуть более оплачиваемую, но там бы не было этих вот дружеских контактов. Поэтому, конечно, для людей важно не только, чтобы работа деньги приносила, но чтобы и были отношения, и поэтому если отношения такие давящие, если отношения такие, которые не дают тебе развиваться, а ты находишься там большую часть времени, то, конечно, иногда люди принимают решение сменить работу, ну или сменить коллектив.
3: Угу. Тут же еще очень важно понимать, что вообще смена профессии – это достаточно стрессовая ситуация. Угу. И то есть мы понимаем, что если у человека возникли такие мысли, то, наверное, вот эти вот плюсы от того, что он приобретет, поменяв свой образ жизни, поменяв работу, больше, чем плюсы, которые он получает на работе. Наша психика, она вообще склонна к какой-то стабильности. Когда все, иногда человеку легче выбрать то, что уже привычно, даже если там есть негативные моменты, чем идти во что-то новое. Потому что новое – это стресс, это неизвестность, это необходимость привыкать к новой среде, формировать новые какие-то привычки. Вот. И поэтому нам надо же понимать, что человек уходит иногда с профессии, просто потому что есть огромное количество, копится большое количество негативных моментов. Это и начальник, это и коллектив, это и место, где находится твоя работа, там далеко добираться, например. Это и режим, да, там, если, например, я как работающая мама знаю, да, что если ты постоянно должен отпрашиваться, чтобы успеть забрать ребенка из детского сада, это повод подумать, а может все-таки найти что-то поближе. То есть этих моментов очень много, но главное понимать, что новое, оно требует усилия.
4: Да, мы сейчас разовьем эту тему. Я хотел вот здесь резюмировать момент, что иногда у людей возникает ощущение, что нужно менять профессию, а в реальности это проблема не в том, что нужно менять профессию. У него есть выгорание на сегодняшний момент, но оно связано с, вот,
0: с коллективом там, или с людьми, лидером,
4: с поездками и так далее. И у него вот это выгорание в целом, оно кажется, что связано с профессией именно, а в реальности связано с тем, что нужно поменять, может быть, место работы, поближе быть, да, чтобы как-то не уставать там в поездках и так далее, или какой-то гибридный график выстроить. Потому что, ну, есть же множество рисков, связанных с сменой профессии. Вот какие это риски, на которые нужно обратить внимание человеку, который все-таки принял решение, что нет, я выгорел не просто из-за коллектива, а я выгорел, потому что в этой профессии я не вижу себя, я хочу в чем-то другом самореализовываться. И вот давайте поговорим об этих рисках, связанных вот со сменой прямо профессии, да, не просто со сменой работы.
0: Ну, я думаю, что здесь первый риск, ну, такой явный, это сразу финансовая нестабильность в жизни человека, если он уходит с этой деятельности, и сложности с тем, как он реализует себя на рынке труда, насколько его профессия там востребована, насколько его, скажем, специальность там востребована в том качестве, сможет ли он там найти столько же, такую же оплату, как у него была на прежнем месте работы. Ну, то есть нужно ли будет ему еще дообучаться, чтобы быть востребованным на рынке труда. То есть действительно рисков очень много, и, ну, их нельзя сбрасывать со счетов, нужно к ним быть готовыми и как-то их предусмотреть.
3: И я думаю, тут же, это тот же самый фактор, ситуация неуспеха, который очень сильно влияет на самооценку, а в период нестабильности, когда ты уже ушел, там, новую не нашел, ты находишься как бы между двух границ, и если в этой нестабильной ситуации есть еще такое, что ты не сразу найдешь, или то, что ты найдешь, тебе не подходит, и тебе опять нужно будет что-то менять, это очень сильно влияет на самооценку. А от этого очень много факторов зависит, и твое самочувствие, и твоя амбициозность, и твоя готовность там к чему-то новому идти. И, кстати, вот именно очень многие люди на этом периоде пытаются вернуться на прошлую работу, где все понятно, где все привычно, где стабильность уже определенно есть, даже если она неприятна.
0: Ну, потому что ходить на собеседование – это определенный вызов. Вот как раз для этой самой самооценки, для человека.
2: Переосознали, то есть произошла переоценка того, где ты работал, вообще, в принципе, не так все было и плохо.
4: Сравнение с чем-то, да?
3: Сравнение с этим, да, необходимостью тех же самых собеседований, где тебе все время надо презентовать себя определенным образом. И тут же тоже тема, связанная с собеседованиями, это всегда какое-то, ну, как многие люди говорят, ты изображаешь из себя того, кем ты не являешься. Это же тоже определенного рода психологическая ломка. Пытаться выглядеть лучше, там, искать какие-то аргументы, почему я. Это, знаете, как такая, продавать себя, это, наверное, самое такое неприятное для психики состояние.
4: Ну да. Чаще всего мы не умеем этого делать, вот, и сложно, да, это делать. Но здесь такой еще есть риск, мне кажется, это как, знаете, тоже к психологическим моментам относится. быть готовым к тому, что ты будешь новичок вот вообще в этой среде.
0: Безусловно.
4: Когда мы приходим после института, к примеру, в какую-то среду, и нас воспринимают наставники более старшие, вот, а мы такие молодые, мы смотрим на них с открытыми глазами, мы готовы учиться, мы понимаем, что мы в профессии вообще ничего еще не знаем, мы только учились. Это один момент. А здесь ты же был опытным, ты был авторитетным, ты был в

0: вполне, возможно, там успешным в чем-то, да, но ты выгорел, ты понял, что это не твое, и ты пришел уже будучи немножко постарше, да, на позицию, где ты новичок, и к тебе должны относиться как к новичку, и, возможно, люди, которые помладше тебя, а ты старше их. И вот психологически нужно быть к этому готовым, мне кажется.
1: Ну, это даже тот вопрос, который ставит работодатель. А сможешь ли ты сейчас из той позиции, которой ты был, работать в команде? Поэтому это действительно такие вещи, которые, ну, стоит себе задать, эти, промоделировать эту ситуацию. А как я буду там, если, да, молодые ребята будут мне давать указания, учить меня чему-либо?
0: Как вы относитесь вот к такой новой, что ли, теме, она очень популярна в социальных сетях, типа, ну, это же все достало, я вообще не самореализовываюсь, надо вот там бросить все, отказаться и начать новую жизнь, типа, будь что будет, зато я вот нашел себя. Ой, это же тема популярна.
2: Она не только популярна, она еще так идеализируется. То есть огромное количество так называемых историй успеха, когда человек бросил все, чем занимался, занялся чем-то новым, достиг успеха. Но на самом деле таких случаев единицы. А огромное количество людей, которые без фундамента бросают старую деятельность, пытаясь найти себя, пытаясь самореализоваться, они просто терпят крах. А потом приходит к психологам с депрессиями и с этим с ощущением бессмысленности жизни. Кто-то, ну, даже на уровне вот, потери профессии, люди приходят к суицидальным мыслям, и это уже очень тяжело. То есть мы должны понимать, что любой наш шаг, он должен иметь под собой какое-то основание. И смена профессии – это не только от того, чтобы уйти от чего-то плохого, это еще к тому, чтобы прийти к чему-то хорошему. Но надо, чтобы у этого хорошего ты мог понимать, на чем это хорошее строится, и как я могу это хорошее получить.
1: Ну, за этим, безусловно, стоит некий бунт, мне кажется. Вот, ну, мы говорили о мотивах, за вот этим бросаю все, начинаю новую жизнь. Это не про поиск себя, на самом деле. Это как какой-то протест, вызов, брошенный, я не знаю, обществу, стереотипом, еще кому-либо. И, конечно, это говорит, ну, на мой взгляд, это все-таки какой-то незрелости человека. Очень важно зрело, взвешенно подходить и минимизировать все риски, которые с этим связаны.
3: Или это вынужденный шаг,
1: может быть? Ну, это может быть вынужденный шаг. Но если это вынужденный шаг, человек все равно пытается найти какие-то точки опоры, на что он может опереться. Потому что, когда мы чью-то историю прочитали в... где-то в ленте, и подумали, ой, я хочу так же, и сделали под влиянием чувств, эмоций это, завтра пойду, напишу заявление и уволюсь, и не продумали, что, возможно, у этого человека, я не знаю, была квартира, которую он наем сдавал, то есть у него был еще какой-то дополнительный источник доходов, за счет чего он какое-то время мог держаться на плаву. Если эти вещи не продумать, то, конечно, человек попадает в серьезные проблемы и испытывает депрессию от того, что он себе наидеализировал. А после этого такая, знаете, такая глубокая яма разочарования.
0: Но в то же время мы знаем множество историй успешных, достаточно смены профессии в Священном Писании. Да, там принц Моисей становится пастухом. Но или пастух Давид становится царем.
3: Эти смены профессии, вот, которые мы в Писании читаем, они были вынуждены все-таки. Это были как раз вот обстоятельства, о чем я пытался сказать в начале. Да, но Моисей, грубо говоря, не по своей же воле ушел с должности там, полководца, да, или принца Египта. Он вынужден был бежать, а потом он возвращается через 40 лет, там, после того, как он был пастухом, в новой должности, так скажем, руководителя народа, тоже не по своему, так скажем, и желанию.
0: То есть это по зову Божьему.
3: Это был призыв Божий. Ученики меняли профессию, да. Но это был особый, как бы, тоже момент. Это было призвание Божие для того или иного служения. Но если мы расцениваем профессию как призвание, конечно, такой момент тоже не надо сбрасывать со счета. Может быть, у тебя призвание вот сегодня взять и заняться другим. Но это надо уметь отличить. Это вот именно призвание, это действительно, или это просто реально бунт какой-то, или это прихоть какая-то. Вот, и взвесить все риски.
0: Здорово, что мы это затронули. То есть нужно все-таки здравомыслие определенное, чтобы решение, оно было взвешенным. Это действительно ли решение продуманное, не импульсивное, не бунт, о котором говорили, да, и так далее. Если говорить, продолжать тему про фундамент, человек понимает, что действительно его выбор был изначально не совсем правильный. Там, по темпераменту он не совсем к этой профессии ближе, а ему немножко другие вещи ближе. Он попробовал. И вот

0: Шел момент, когда все эти такие звоночки уже в колокола бьют, и он решил менять профессию. И вот он начинает делать какие-то шаги, выстраивать фундамент. Давайте поможем, что ли, проговорим, что нужно делать для того, чтобы фундамент выстроить, и смена профессии была менее стрессовой, чем когда он рубанул и сказал, все, все меняю, завтра заново все начинаю.
1: Вот чтобы не рубить, нужно, оставаясь на том месте, где ты находишься, в той профессии, где ты находишься, которая приносит тебе источник доходов, потихонечку выстраивать в плане образования в той сфере, которая тебя интересует, получать это образование дистанционно или еще как, развивать потихонечку тот навык, который ты хочешь постепенно перевести в разряд приоритетных, приносящих доход, не оставляя сразу вот этот доход. Вот этот, когда постепенный переход происходит, ну, к примеру, занимаюсь я, допустим, не знаю, цифрами, учетом, а мне интересно что-то творческое. Я что-то творческое осваиваю, я начинаю пробовать. Оно мне приносит какой-то дополнительный заработок. И я смотрю, насколько это стабильно. И когда я чувствую, что это стабильно, тогда я потихонечку ухожу с этого, перехожу на это. И тогда нет вот этого резкого ощущения, ой, как я там буду. Потому что уже тут есть пробы, есть уже какие-то финансовые такие подушечки, которые дают понять, что вот здесь уже тоже можно опереться.
2: И мне кажется, еще тут важный момент, да, что мы иногда, у нас психика очень часто вот в комки все складывает. Вот есть профессия, которая мне не нравится, и все, что я там делаю, мне не нравится. А если проанализировать, можно заметить, что в этой сфере, в которой ты находишься, есть какие-то смежные профессии,
1: либо
2: в которых ты уже сможешь себя реализовать, но именно таким образом, который для тебя будет комфортен. То есть для того, чтобы экологично найти для себя новую сферу деятельности, нужно много анализировать. Анализировать себя, анализировать то, чем ты уже занимаешься, анализировать то, чем ты когда-либо занимался, чем хотел бы. И вот эти вот все компоненты между собой складывать в систему и затем уже последовательно понимать, как эту систему реализовать в своей жизни. Потому что на эмоциях может быть что угодно. На эмоциях ты можешь бросить работу, оказаться в очень серьезной яме. На эмоциях, ты можешь решить все, мне теперь всю жизнь тянуть эту лямку, потому что у меня семья, дети, я не имею права с этой работы уходить, и все глубже и глубже уходить в выгорание и также оказаться в яме. То есть нам все-таки нужно использовать и наше творческое мышление, и способность к анализу, и интересоваться, да, и интересоваться
1: рынком,
2: мнениями.
1: Рынком и
2: да,
1: мнениями.
2: Да. То есть потребностями рынка. То есть это на самом деле тоже очень такая глубокая исследовательская деятельность.
0: Но вообще будет этично или там экологично, как ты говоришь, когда человек занимается одной работой, и он параллельно начинает пробовать что-то другое, потому что чувствует, что у него есть тяга к чему-то другому. Вот насколько это этично?
1: Я думаю, если от этого не страдает его основная деятельность, это вполне может вначале быть как самореализация, что ли, как способ
3: как
1: расширения,
3: поиск
1: как поиск элементарный.
0: То есть, по большому счету, у него есть свободное время, или там выходные, в которые он может начинать уже себя реализовывать чем-то другим. Я помню, у меня была коллега, она работала в маркетинге, вот, но у нее был вот собственный талант, она умела шить, она себе шила вещи. И как потом оказалось, уже потом рассказывала, что у нее было желание не просто шить для себя, ей хотелось учить другого, потому что она получала удовольствие, когда она вместе с кем-то вот этот наставнический такой свой опыт передавала. И она хотела свою школу шитья открыть. И вот когда она уже открыла эту школу шитья в центре города, такая достаточно была до сих пор действующая деятельность у нее, и она говорила, я нашла себя в этом. Раньше я вот очень много работала с цифрами, с данными, с анализом. А мне так хотелось вот в этом открыться.
2: Что интересно, я думаю, ее опыт в маркетинге помог ей построить эту школу эффективно. Потому что как много у нас людей, которые стремятся себя реализовать, пытаются, но они не умеют продавать свои навыки, не умеют строить систему для того, чтобы правильно войти как бы, вот, на этот рынок новый для них. То есть это же каждый опыт имеет значение. И мне в этом плане очень нравится, что мы ничего не должны исключать из нашего опыта, не считать ни ошибкой, ни проблемой, так или иначе в каждом нашем навыке есть что-то, что может стать фундаментом.
0: Да, и она делала это параллельно. Она продолжала работать, но у нее есть выходные, когда она может брать себе одного ученика и с ним работать. И постепенно понимать, что это может приносить мне деньги, доход, в итоге может перерасти действительно в мою постоянную профессию. Да? Хорошо. Вот когда человек приходит к моменту смены, мы говорили о том, что начинается там переживание, стресс, даже новое собеседование. Со стороны ему говорят, ты куда ты идешь, зачем тебе это нужно. Это, конечно, ударяет по самооценке. И я могу себе представить, даже, к примеру, вот моя эта знакомая, наверняка ей многие говорили, ты работаешь в очень приличной корпорации, это очень крупная международная корпорация, у тебя хорошая работа, у тебя хорошая заработная плата, плюс ко всему тебе уже не 25, а плюс-плюс. Куда ты идешь? Это бьет по самооценке. Что можем посоветовать таким людям? Как вот все-таки в этот момент не сломаться, а дойти к смене, если уж действительно...
3: Если нужно, то как?
0: Если нужно, да.
3: Как все-таки сделать это, где взять силы?
1: Я думаю, что здесь, конечно, очень важно больше и к себе прислушиваться тоже, поэтому и ведение дневника, и встреча с психологом, или общение с людьми, которые действительно позитивно влияют, которые дают тебе не только положительную оценку, но какую-то более многогранную о тебе, о твоей деятельности. Теми людьми, которые помогут тебе в этих первых шагах, мне кажется, окружить себя очень важно. Ну и, конечно, заботиться о том, чтобы все-таки стресс снимать. Потому что стресс так или иначе, он все равно есть, потому что новое дело.
0: И его поэтому... много, у тебя да, есть много. Текущая деятельность, плюс что-то новое.
1: Плюс новое, да. И поэтому забота о себе тоже очень важна в этот период.
3: Бог дал право человеку на поиск, на то, чтобы экспериментировать, да, и дал право на ошибку. И я бы еще посоветовал бы не строить свою значимость на том, как успешно у тебя все это дело реализуется. Получилось у тебя хорошо поменять профессию, или ты поменял и понял, что облажался, и теперь нужно возвращаться назад. Не строить на этом свою значимость. Надо понимать, что Бог тебя любит такого, какой ты есть. И если у тебя вот этот внутренний кризис, он тебя побудил что-то менять, и у тебя не вышло, то есть продолжать понимать, что ты ценен в глазах Божьих, и ты вот на этот шаг имел право. Потому что ты в жизни имеешь право экспериментировать в рамках Божьих ценностей. Я думаю, что это помогло бы, как сказать, не свалиться вот в эту яму, даже если ты сделал ошибку. Или, например, тебе нужно время, чтобы закрепиться где-то.
2: Мне очень нравится то, что Дмитрий сказал. Это вот это роль Божьего ребенка, который знает, что у него есть Небесный Отец, который регулирует всю его жизнь, и поэтому я имею право делать что-то новое и стремиться к чему-то новому. И такой позиции нам многим не хватает, потому что мы живем в парадигме «надо», «надо» там. Вот и есть три вот этих вот направления, да, «хочу», «могу», «надо». У нас очень много «надо» у всех. И в том числе и смена работы, она тоже находится вот в этой парадигме. Ты должен найти лучше работу, ты должен найти такую, чтобы ты там мог реализоваться, Да-да-да. Там должны быть такие-такие критерии. А вот этот вот элемент
0: «хочу»…
2: Сейчас
0: больше всего зарабатывают айтишники, ты должен переучиться в эту сферу, да, и ты как бы…
2: Или даже вот мы говорим сейчас в терминах, там, кто больше зарабатывает, а ведь есть люди, которые скажут, ты почему уходишь с этой работы, здесь зарплата хоть и маленькая, но она стабильная, сейчас такое время, и тоже опять-таки из категории «надо». А Господь-то, Он дает нам свободу самовыражения, это первое, а второе, мы можем рассчитывать на то, что Он о нас позаботится, не в плане, что давайте все бросим, а в плане того, что можно в диалоге с Ним все эти вопросы обсуждать, то есть, Господи, Ты вложил в меня хотение заниматься вот таким вот видом деятельности, дай мне сейчас разумение, в каком из вариантов я могу себя реализовать. Когда Господь дал разумение, поддержи мою волю, чтобы я смог те шаги сделать. И, Господи, утешь меня, если вдруг что-то пойдет не так. То есть именно вот иногда мы попадаем в стрессовые ситуации именно для того, чтобы научиться этот диалог строить с Богом. И смена профессии – это тоже, знаете, очень мощный элемент нашей духовной жизни, который нас укрепляет в вере. Я поэтому считаю, что это очень здорово, что мы можем это пробовать новое. И спасибо большое за эту идею о свободе выбора.
0: Да, мне нравится тоже эта цитата из Священного Писания. Бог дает и хотение, и действие. Да? Это же важно. Хорошо, вот резюмируя, хочется последний вопрос вам задать. Вот человек принял решение, да, все симптомы говорили о том, что надо, он идет по этому пути. Что нужно учесть, чтобы потом в очередной раз не прийти к тому, что опять надо менять профессию? Вот какие такие основные моменты можем порекомендовать? Что нужно учесть?
2: Я думаю, что вот мы на предыдущих встречах разговаривали о теме икигай. Угу. То есть когда мы анализируем, что я хочу, что я могу, чем, что оплачивается и что нужно окружающим. Вот это вот проанализировать. Угу. Плюс еще все-таки посмотреть на свои потребности. Когда ты работаешь с коучем, с человеком, который помогает тебе там реализоваться в какой-то новой для тебя сфере, первое, что мы делаем, это инвентаризация того, что у меня на данный момент есть, и того, в чем я на данный момент нуждаюсь. Причем это как в финансовом плане. То есть посчитать банально, сколько тебе денег надо на то, чтобы вот один месяц прожить, чтобы понять это. Какие навыки тебе нужны, чтобы эту финансовую потребность закрыть? Какие у тебя есть ресурсы, поддерживающее окружение, неподдерживающее, образование, вот это вот все. То есть это такая исследовательская деятельность, чтобы понять фундамент, а потом уже ориентироваться на то, что я хочу. И между этим «есть» и «хочу» нужно проложить такую достаточно четкую логическую цепочку, как прийти от того, что есть, к тому, что хочу, с помощью простых шагов. Чем проще шаги, чем легче твой мозг понимает твой путь, тем быстрее и проще ты сможешь преодолеть все те трудности, с которыми ты так или иначе встретишься.
0: Резюмируя, хочется сказать, что если вы все-таки пришли к моменту, что профессию нужно поменять, учти все те моменты, которые ты мог не учитывать в первый раз, да, для того, чтобы все-таки не столкнуться с тем, что ты снова и снова будешь, ну, что называется, наступать на те же грабли. И ты должен быть готов к тому стрессу, который будет, но это нормально, как что-то новое, выход за рамки. Но всегда должен помнить о том, что есть Господь, на Которого можно положиться. И если это от Него, то ты легко пройдешь этот путь. Спасибо вам за наш интересный, глубокий разговор на эту тему.

0: Здравствуйте, вы смотрите программу «Принято считать». Делать аборт или нет, принимать подобное решение, как правило, очень сложно. Но за такими решениями всегда стоят очень глубокие взгляды на жизнь. Какие именно? Мы продолжаем тему абортов, и на наши вопросы отвечает психолог Светлана Страж. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада, что мы можем с вами встречаться несколько раз в нашей студии, чтобы обсуждать непростую, очень деликатную, очень тонкую и серьезную тему, тему абортов. Итак, что же движет человеком при принятии решения делать аборт? Я вначале хотела сформулировать вопрос так, что движет женщиной. Но я понимаю, что это неверно, потому что не только женщина принимает такое решение. Часто это влияние семьи, на женщину оказывает влияние ее мужчина, или если его нет, ее мама, подруги. Итак, что движет человеком? Вот когда он принимает такое решение.
1: Юля, вы абсолютно правильно отметили, что при принятии решения на человека влияет достаточно большое количество факторов. И такие факторы, как семья, семейные устои, семейные ценности, которые впитываются женщиной на протяжении жизни, они оказывают наибольшее влияние. Также влияет общество, общественное мнение, в котором она находится, мнение подруг и так далее. В общем-то, то, с чем она живет на протяжении всей жизни, что она слышит от окружающих, это также является, скажем, основным направлением, которое влияет на нее при принятии решения. Также информация, которая поступает к ней из различных средств массовой информации, от окружающих, скажем так, это также оказывает большое влияние. И все эти факторы, они зачастую нас сбивают с толку, с правильного ракурса, скажем, с правильного курса направления жизни и заставляют принимать те решения, которые нам кажутся вроде бы правильными, но при этом на самом деле оказываются неверными. И только спустя годы человек задумывается и понимает, что то решение, которое он принял, оно было не его и, не, скажем, не выбрано им, а именно под давлением каких-то обстоятельств, под давлением каких-то мнений и не является его личным выбором.
0: Ну, я думаю, что даже если человек старается взвесить все за и против, старается действительно размышлять на эту тему, все равно у него есть определенный опыт. Даже если он говорит так, все, все замолчите, я сам буду принимать решение. И даже если все будут молчать, у человека все равно есть опыт жизни в данной семье, где делали аборты. Или где не делали аборты и говорили, святое – это ребенок, это семья. Жизнь ребенка, даже если он больной, даже если он не оправдывает твоих надежд, это жизнь. И, в общем, ну, как бы это же все складывается, ну, как-то в наше сознание, в наше подсознание. И все равно мы уже сформировавшиеся личности во взрослом возрасте, в детородном возрасте, уже с каким-то багажом мы к этому моменту подходим.
1: Конечно, мы приходим с этим багажом, и зачастую очень больно наблюдать за женщинами, которые под давлением, допустим, вот именно семейных каких-то ценностей, когда мама говорила, к примеру, да, зачем тебе этот ребенок? Вот я делала 5 абортов, а потом родила там Машку, Гришку, Ваську родила, и ты делай аборт, ничего страшного. И вот женщина, как правило, идет, испытывая абсолютное доверие к своим родителям, и при этом, к примеру, она делает этот аборт, и в дальнейшем она никак не может пережить и смириться с этим решением, которое она приняла. И очень больно, конечно, когда вот происходят такие моменты, и, скажем так, доверие подрывается, исходя из вот таких факторов, которые зачастую нами движут.
0: Вот, наверное, важно для каждого человека, прежде чем вообще столкнуться с вопросом беременности, задолго до этого определить свою систему ценностей. То есть, может быть, уже в конце подросткового возраста, в юности понять, вот что для меня является в жизни ценным, приоритетным.
1: Да, я согласна абсолютно с вами, Юля, но этому нужно учить молодое поколение подрастающее, потому что у нас, как правило, дети выходят во взрослую жизнь с хорошим багажом знаний, что касается теории, скажем так, тех предметов, которые они проходят в школе, но при этом абсолютно не имеют каких-то навыков элементарного там построения отношений, не имеют скажем так, не задумываются о каких-то жизненных ценностях. И вот, скажем так, если семья была не совсем, скажем так, примерной для их опыта, то зачастую они идут именно исходя все-таки из тех примеров, которые они впитали в своей семье. И очень важно учить именно молодое поколение правильным ценностям, правильному выбору. И мне вот на память приходит пример, скажем так, который мне в детстве очень произвел большое впечатление. Это моя мама работала в доме престарелых, и я большую часть, скажем так, своего детства, приходя к маме на работу, наблюдала такую картину. Пожилые люди, собираясь, скажем, в дом престарелых, исходя из каких-то сложных отношений, как правило, это были сложные отношения с детьми, нежелание их досмотреть за родителями, они, когда приходили туда, они брали с собой, ну, могли взять 2 чемодана. В основном брали они с собой какие-то сервизы советских времен, которые были достаточно дефицитными в тот период. Брали какие-то тома книг, которые в таком дорогом переплете, которые практически там вот никогда не читались. И сервизы, из которых никогда не пила семья чая. Это было под запретом. Эти были, скажем, достаточно серьезные ценности в тот период. И очень больно было наблюдать, когда прекращалась жизнь. И вот после того, как человек проходил процесс похорон, после этого эти вещи просто относились на мусорку. То есть это вещи, которые были не нужны, но это были те материальные ценности, которым люди посвятили свою жизнь. И при этом были дети, которые практически не приходили к своим родителям. Но это было, ну, для меня большим уроком, для того, чтобы задумываться, для чего вообще мы, на что мы тратим свою жизнь, куда мы вкладываем. И как-то большое влияние на меня оказал именно период вот этих пожилых людей о том, что ценности, они на самом деле гораздо где-то глубже находятся, чем просто материальные блага. Самая большая ценность по статистике, вот когда общаются с людьми, именно вот когда приходит время уже старости, очень многие жалеют именно о том, что мало времени проводили с семьей, с детьми, мало путешествовали. И, ну, на протяжении жизни люди живут, как правило, делая акцент именно на том, чтобы достигнуть каких-то материальных благ, карьеры и так далее. Очень часто именно это является своего рода ловушкой, которая заставляет нас двигаться именно не в том направлении, терять то, что действительно ценно для нашей жизни, для нашей семьи. И очень важно учиться нам именно выбирать то, что действительно значимо и важно. Пример также вот мне такой приходит в голову. Это в 90-е годы очень, скажем, было время постсоветское, было очень время дефицитов, когда материальные блага для многих были недоступны. И, к примеру, пределом мечтания был тот же видеомагнитофон. Когда я помню всех соседей, которые мечтали о том, чтобы у них был видеомагнитофон, и мы знали там, что вот на 4-м и на 9-м этаже нашего дома находятся, скажем, те люди, у которых есть эта ценность. И я помню тот момент, когда в нашей семье он появился. Это было такое своего рода счастье. Ну, оно длилось недолго. И вот тут, я помню тот момент, когда вот была какая-то пустота. Вот вроде бы ты получил то, о чем ты мечтал, но при этом ты понимаешь, что это то, что не приносит какого-то удовлетворения, счастья. И вот как ни парадоксально, к примеру, поездка на природу, к примеру, когда ты вымотан, устал, ты едешь туда и проводишь 2-3 часа, скажем так, на природе, возвращаешься, ты понимаешь, что ты отдохнул, это, ты действительно счастлив, потому что ты наобщался, ты потратил достаточно большое время со своими друзьями, со своей семьей, и достаточно глубокие отношения, это приносит настоящее удовлетворение. И вот эти моменты, они заставляют меня задуматься и понять, что счастье на самом деле в каких-то более глубоких вещах, чем, скажем, материальные ценности, на которых мы зачастую делаем акцент в нашей жизни.
0: Но вот, Светлана, все равно сбрасывать со счетов-то материальный вопрос мы не можем, потому что я понимаю, что в советское время многое было бесплатно. Сейчас вроде бы бесплатное образование и медицинское обслуживание, но за все анализы нужно платить. В школу нужно тоже периодически то на ремонт сдавать, то на учебники, то еще на что-то. Одевать детей, каждый год меняя им гардероб, они растут. И съездить, если раньше к бабушке в деревню, то сейчас, ну и на море хотя бы иногда хочется ребенка свозить, потому что все его друзья там были, а как же он там не был. Но это тоже ведь, ну, вопросы важные. И когда мы думаем, вот я еще рожаю одного ребенка, это значит уровень нашей семьи материальной, но он сразу же падает. Потому что, ну, одно дело, пока он младенец, одежду дают, от старших осталось. Совсем другое. Начинается садик, начинается плата, кружки, подкурсы к школе, школа, одежда, поездки. Уже плати за него в транспорте с 7 лет. И вот никак мы не можем от этого вопроса, закрыть глаза-то на этот вопрос мы не можем. Очень часто многие люди говорят, зачем я буду платить нищету? Зачем будут они, как оборванцы в послевоенное время, мои дети, ходить, а одноклассники будут говорить, а, дурачки, у них денег нету, смеяться над ними, там, подтрунивать. И беспокоит этот вопрос родителей.
1: Это действительно актуальный вопрос, но при этом хотелось бы поговорить именно о том, на что мы делаем акцент в нашей жизни. Mm-hmm. Если мы живем для того, чтобы одеться хорошо и, скажем так, выглядеть хорошо в глазах наших окружающих, скажем так, людей, иметь, скажем, достойное образование, сделать карьеру. То есть, по сути, что движет нами в этот момент? Выглядеть именно, создавать какую-то некую картинку внешнего фасада, который будет нравиться окружающим нас людям.
0: То не только окружающим, и нам тоже. Это и наша ценность, возможно. Потому что я понимаю, что там какие-то суперкрутые и очень дорогие вещи, машины, несколько квартир. Это да, мы не берем этот момент в расчет. Но каждый родитель ответственный, наверное, скажет, а я хочу дать своему ребенку достойное образование. Я не говорю об образовании в Европе. А, например, я хочу его отправить не вот в эту школу, в которой одни дети алкоголиков, да, условно говоря, учатся, а в лицей, который платный, и там конкурс. А у меня трое-четверо детей, и я хочу, чтобы они все учились в этом лицее, а не в какой-то там несчастной, бесстатусной школе. Потому что я хочу это для блага своих детей. Не для того, чтобы вот показаться, а именно для блага своих детей.
1: Я не была бы столь однозначно с вами согласна именно в плане наших школ, потому что, на мой взгляд, основное влияние оказывает именно не статус школы и не наличие, скажем так, и у него звание лицея или просто там обыкновенная школа. Зачастую влияет, скажем так, все-таки уровень культуры семьи на, скажем так, на детей наших и так далее. И вот если, к примеру, взять пример стран развитых, то вот тот же вопрос абортов очень остро стоит именно в США. Допустим, это первая страна, вторая страна в мире, которая является, ну, скажем так,
0: одной
1: из благополучных стран, но при этом вопрос абортов там стоит достаточно остро. В Японии на первом месте, Россия на третьем месте в мире. И при этом мы, скажем так, это те страны, которые благополучны, и те страны, которые могут дать детям достаточно большое, скажем так, возможности для их образования. То же самое касается школ. Зачастую выбор школы у нас стоит именно, опять же, в вопросе статуса, но при этом я считаю, что в любой школе могут возникнуть вопросы, скажем так, неблагополучия, ранних половых связей, скажем так, курения, пьянства. И любые школы с этим сталкиваются на самом деле. И все-таки вопрос, опять же, стоит более в глубинных, скажем так, вещах, таких как все-таки глубокие добрые отношения в семье, вера в Бога, какие-то ценности, которые прививают именно семьи своим детям. И все-таки основа именно в этом, влияние на наших детей и в общем-то, так.
0: Согласна. Вот я думаю, что проблемой часто, вот основой проблемы, корнем проблемы является, ну, наверное, отсутствие осознанности у людей, там, ну, в семье, да, скажем, у женщины, у ее мужа. Отсутствие осознанности и вот этой глубинной осознанности. Люди видят только то, что на поверхности. Рожу ребенка, будет хуже, да? И поэтому я не рожаю ребенка. Я иду, я хочу делать аборт. А вот мы не всегда ведь можем уверенно сказать, как я уже в одной из программ говорила, что будет хуже, потому что пути Господни неисповедимы, и мы не знаем, как повернется наша жизнь. Возможно, наше материальное положение улучшится, получим какое-то, ну, муж получит новое назначение, но мы не можем со стопроцентной уверенностью всегда сказать, что все будет продолжаться так, как идет сейчас.
1: Я согласна с вами и могу даже со своей стороны добавить, что аборт – это своего рода стресс. А стресс, он не всегда плох для человека. И стресс является зачастую тем волшебным пинком, который заставляет человека принимать именно какие-то решения, двигаться к каким-то переменам. И зачастую, именно испытывая стресс, человек принимает какие-то решения, которые оказывают ключевое именно влияние на их жизнь. И на память мне приходит также пример одной из клиенток, которая столкнулась с достаточно сложной жизненной ситуацией. Ей было в районе 30 лет, она очень рано вышла замуж, ей было 18, мужу было 18. Жили они в комнате в общежитии, родили двоих детей. Она не смогла получить образование, исходя из того, что вышла рано замуж. И прошло несколько лет, и муж оставил семью, оставил у нее на иждивении двоих детей. Потом он ушел, через какое-то время он вернулся в семью. Ей было достаточно сложно. Вот в тот период, когда он отсутствовал, она устроилась санитаркой работать. И на эти копейки как-то пыталась в этой однокомнатной квартире вытянуть своих детей в одной комнате в общежитии. Вот. И он вернулся, прожил буквально несколько месяцев. В итоге оказалось, что она беременна третьим ребенком, и он опять ушел. Ушел, я помню ее отчаяние, которое она испытывала. И она говорила о том, что достаточно сложные были отношения уже с детьми на тот момент, то, что дети, это был вот начальный, скажем, период подростковый, и они конфликтовали между собой, и ну, стресс, естественно, складывался, исходя из ну, отношений отца, который то приходил, то уходил. Но прошло какое-то время, она все-таки решила, несмотря на то, что вот было очень сложно и практически не было выхода, она решила оставить своего ребенка. И как позже она рассказывала, она говорила о том, что я не знаю почему, но изменилось очень много. Она говорит, что дети очень объединились вокруг матери, они именно взяли на себя осознанно поддержку матери. И она пошла учиться все-таки в период, именно когда уже родила ребенка. Жили они, конечно, на пособии очень тяжело, но она получила образование. И как-то так сложилось, что потом ей помогала свекровь ее. И спустя какое-то время она все-таки нашла возможность пойти на хорошую работу, устроиться. И вот тот момент, когда вот мы с ней беседовали, она говорит, я не знаю, почему так вот сложилось, но именно вот этот стресс заставил ее очень серьезно как-то вот двигаться дальше, потому что она понимала, что нет уже человека, на которого она может опереться, и это радикально изменило ее жизнь, вот несмотря на то, что это было достаточно сложно. И очень часто аборт, ну вот, скажем так, нежелательная беременность, она нас заставляет думать, что выход именно в том, чтобы закончить, скажем, прервать эту беременность, на самом деле это может быть действительно началом какого-то нового пути, который нам, мы не знаем его, но оно действительно стоит рискнуть, стоит попробовать. Потому что если Бог дал ребенка, он знает конец пути от начала, и он нам покажет путь для того, чтобы нам изменить, скажем, нашу жизнь. И Бог будет идти вместе с нами. Я в этом абсолютно уверена.
0: Да, спасибо, Светлана. Но я думаю, что ну, все-таки мы люди, мы боимся трудностей. Мы больше любим комфорт. Поэтому ну, нельзя осуждать людей, которые боятся трудностей. И, ну, если действительно там еще целый клубок проблем всевозможных, не только материальные, в

Здравствуйте. Стоматологи Стэн и Одри Кроуфорд воспитывали 5 детей. Но Одри ощущала в сердце, что было место еще для одного.

0: После 6 поездок в Гану и 9 месяцев бумажной волокиты они усыновили своего сына Эммануэля. Спасли его от рабства, в котором его держали торговцы людьми.
1: Эммануэль Кроуфорд, хавбэк, рекордсмен из Оклахомы. Игрок года по версии Gatorade. От него можно ожидать взрывных рывков и проходов, но мало кто знал о его ужасном детстве. Но однажды желание одного быть в семье, а других усыновить ребенка сбылось.
0: Семья из Америки и раб из Ганы. На такое способен только Бог.
1: Родители продали Эммануэля в 3-летнем возрасте. Он стал жертвой торговцев людьми. Его сделали рабом в рыболовном промысле в Гане. Эммануэль, что ты помнишь из детства? У меня остались мрачные воспоминания. Помню только лодку с дырками. В 3 года моей задачей было вычерпывать воду из лодки, чтобы она не утонула. Я постоянно черпал воду, потому что дыры были огромные. Там было где сесть? Нет. Ты стоял на коленях? Да. Помню, просыпался рано утром и шел на работу. На другой стороне мира, в Оклахоме, Стэн и Одри воспитывали своих 5 детей. Одри всегда ощущала в сердце желание от Бога иметь еще одного ребенка. Хоть мы и так были большой семьей. Однажды ко мне на прием пришла пациентка. Она была знакома с женщиной, которая спасала детей из Ганы.
0: Так и открылись эти двери. Мы попросили нашу подругу Пэм Коук, которая участвовала в спасении Эммануэля, помочь нам. Это на самом деле было чудо. Пэм сказала: «Посмотрите этот ролик и летите со мной в Гану».
2: Меня зовут Эммануэль. Мне 5 лет.
1: Перед тем, как что-то предпринимать, мы убедились, что остальные дети не против и не будут думать, что мы их чего-то лишаем. Дети полюбили этого мальчика и благословили нас. После 6 поездок в Гану и 9 месяцев подготовки документов, усыновление было оформлено. Расскажи нам о том дне, когда ты впервые увидел родителей. Я знал, что меня ждет что-то хорошее. У нас сразу же возникла связь. Это было нечто настоящее. Это Дух Святой подарил нам такую связь. Мне казалось, что это Бог перенес меня в город с озером. Я начал ценить то, что изначально казалось мне чем-то ужасным. Что вы думаете по поводу того, что Творец идет впереди нас?
0: Эммануэль верил в Бога еще в детстве. Тут ганец, который спас его, рассказал нам историю. Мальчик часто говорил: «Я буду бороться с белыми». Он говорил это на своем родном языке. Откуда он это знал? Он не видел белых людей. Спустя время он часто боролся со своими братьями на полу в гостиной, а потом на поле с командой. Теперь он борется с белыми. В детстве Эммануэлю приходилось защищаться, и сейчас он видит все с другой стороны. Он понимает и знает, как защитить себя, чтобы донести мяч.
1: Стэн, что именно американский футбол дал Эммануэлю? Он дал ему возможность научиться доверять другим мужчинам, тренерам, слушать их. Он вырос без отца, и чужие люди поступали с ним жестоко. Я часто слышу крики и ругательства, но чувствую мир. Это невероятно, особенно учитывая то, через что я прошел. Я думал, что никогда больше не буду доверять людям. Где ты обрел этот мир? Мир ко мне приходит, когда я говорю с Богом. Бывает, когда я чувствую гнев или раздражение. Слышу, как какой-то голос говорит мне: «Ты должен отпустить это». Я поплакал и сказал: «Я прощаю вас, мама и папа. Я прощаю тех, кто ранил меня, когда я был маленьким». Я вырос духовно, изучая слово и научившись прощать. Это полностью изменило мое видение жизни. Эммануэль, что твое имя значит для тебя? С раннего возраста я понимал, что есть нечто большее. И когда я приехал сюда, я узнал, что мое имя означает «С нами Бог». Я понял, что это правда. Все это случилось лишь потому, что Бог со мной. Насколько важной для вас была церковь и ее поддержка? Поддержка церкви была огромной. Мы знали, что нас поддержат. Я немного боялся, потому что у нас

0: практически полностью белая община. У моего отца были предубеждения, но это усыновление изменило его. Перед своей смертью он говорил нам, как сильно гордится Эммануэлем. Что бы вы сказали тем, кто хочет усыновить такого ребенка?
1: Спросите Бога. Посоветуйтесь с окружающими. Нам пришлось сделать шаг вперед, и когда мы сказали Эммануэлю «да», то не думали, сколько будет длиться этот процесс и во сколько он обойдется. Мы не знали. У меня был страх. Я не понимала этого, но это так. А сейчас я не боюсь. Когда ты видишь, как Бог делает нечто удивительное, ощущаешь радость и удовлетворение от таких перемен. Я была готова на все. Главное сказать «да».
0: Я вижу его любовь ко всем нам. Его любовь течет через нас. Он великий отец и чудесный пример для меня как отца. История Эммануэля начала новый виток в Арканзасе. Вскоре он начнет выступать за Вепрей, продолжая свой путь. Не будьте жертвой обстоятельств, которые случились с вами. Вы становитесь пленником в своем разуме. Я не ожесточил свое сердце и увидел искупление от Бога. Эммануэль, если ты не жертва, то кто? Победитель. Я смотрю на то, как велик Бог.
1: Вот это да. Уверена, эта история коснулась всех, не так ли? В нашей жизни происходят вещи, которые делают нас пленниками нашего разума. Мы повторяем то же, что сделали с нами. Нам страшно. Нам причинили боль, и нам пришлось заплатить за это цену. Но Эммануэль сказал, что он одержал победу в этой борьбе. Мы должны отпустить. Это не значит, что то, что сделали с вами, это нормально. Это значит, что оно не будет определять вас. Если у вас есть проблемы с прощением, сделайте то, что сделал Эммануэль. Просто обратитесь к Господу, скажите: «Я отдаю все это тебе. Я прошу у тебя свободы, прощения, нового начала. Дай мне твой план, Господи. Не тот план, что есть у других на мою жизнь, но твой план для меня».
0: Дети по всему миру узнают истории из Библии благодаря суперкниге. И во многих странах, в том числе и в буддийской Камбодже, эти истории узнают и взрослые. Десятилетняя Парвин часто играла сама, потому что у нее со всеми, в том числе и с родителями, были плохие отношения.
2: Я считала, что родители не любят меня. Они покупали подарки моему брату, а мне нет.
0: Каждый день, когда отец уходил на работу, мать девочки Софии играла в карты с подругами.
1: Я боялась одиночества, и поэтому играла в карты. А когда мне становилось трудно или одиноко, я выпивала.
0: Однажды учительница из внешкольной программы, которую поддерживает обетование сироте, пригласила Парвин на урок.
2: Они научили меня танцевать и петь. Там было весело. Мне рассказали о Божьей любви, а еще мы смотрели суперкнигу.
0: После одного из просмотров учительница спросила детей, не хотят ли они помолиться и стать христианами. Парвин сказала «да».
2: Из суперкниги я узнала, что Бог любит меня. Я попросила его простить мне грехи, а еще я попросила его помочь моей маме бросить пить и играть в карты.
0: Парвин каждый день молилась за свою семью. Она рассказала своим родителям-буддистам о суперкниге и Библии и однажды пригласила их в церковь.
1: Парвин постоянно приглашала меня в церковь, но я всегда отказывалась. Но в конце концов я пошла. Я посмотрела много выпусков суперкниги и узнала, что Бог любит меня и прощает мои грехи. И решила принять Иисуса.
0: Моя жена изменилась после того, как поверила в Иисуса. Она больше не пьет и не играет в карты. Теперь мы все христиане.
2: Благодаря суперкниге мои родители и брат, как и я, узнали Иисуса. Спасибо, что подарили нам суперкнигу.
1: Отом Карвер заболела ковидом на 8-м месяце беременности. Вирус был таким сильным, что ей пришлось делать кесарево сечение. Женщину подключили к ИВЛ, а мужу сказали, что у нее нет шансов выжить.
0: Они вышли и сказали: «Это мальчик, у него все хорошо».
1: Экстренное кесарево прошло хорошо для третьего ребенка Зака Карвера. Теперь малыш отдыхал в отделении, а его мама, Отем, оказалась в реанимации и боролась за свою жизнь.
0: Мне сказали, что у нее нет шансов выжить. Это был худший день в моей жизни.
1: Когда Отем была на 8-м месяце беременности, они с Заком подхватили COVID-19. Это было в августе 2021-го. Зак быстро выздоровел, а вот Отем нет. Вскоре она была в реанимации на ИВЛ. Ей вынуждены были сделать экстренное кесарево сечение, чтобы спасти жизнь ребенка. После операции ее подключили к аппарату полного жизнеобеспечения.
0: Мы с Отем с 14 лет. Я не знал жизни без нее. И тут мне говорят, что она не выживет. Это было ужасно.
1: В последующей неделе Отем оставалась в критическом состоянии. Зак мог только молиться и просить Бога о чуде.
0: Я был рядом с ней и все время молился. Это было трудно. Я ходил по коридору или сидел в комнате ожидания. Я молил Бога сохранить ей жизнь. Она нужна мне. Она нужна детям.
1: Зак написал на своей странице в Фейсбуке молитвенную нужду, которая зажгла целый пожар в соцсетях.
0: Миллионы людей по всему миру молились за нас. Я сказал, что не уйду отсюда без Отем. Я молился постоянно, каждую секунду. Не могу объяснить, почему, но я знал, что она выживет.
1: Днями Зак был рядом с Отем. По вечерам приходил к своим дочерям и новорожденному сыну Хаксли, которые были у его родителей. А на ночь он возвращался в пустой и темный дом.
0: Я приходил, ел и ложился спать. Мне не нравилось там.
1: Осенью у Отем возникли новые осложнения, воспаление органов и остановка сердца. Врачи не знали, что сказать. Они даже думали о трансплантации легких, но потом отбросили эту идею. Вместо этого предложили отключить Отем от аппарата жизнеобеспечения, чтобы она могла спокойно умереть. Но Зак отклонил такое предложение. Он не был готов сдаться.
0: Главврач сказал, что ее шанс на выживание равен нулю. Я пошел прогуляться тем вечером недалеко от больницы. Я молился, я знал, что она не умрет.
1: Зак и миллионы людей во всем мире продолжали молиться. В начале октября наступил приятный момент. Показатели Отем немного улучшились. И врачи согласились на просьбу Зака вывести ее из комы, чтобы она увидела и поддержала Хаксли в первый и, возможно, в последний раз. У меня не было сил даже, чтобы подняться. Пришлось подкладывать под спину подушки. Мне принесли малыша и положили на руки. Зак мне помогал. Мы покормили его с бутылочки. Потом его положили рядом со мной, и он уснул. Эта встреча была короткой. Отем снова подсоединили к аппарату жизнеобеспечения, и вскоре пришел еще один ответ на молитву. Известный хирург доктор Анкит Борретт из больницы Норс-Вестерн Мемориал Чикаго согласился осмотреть Отем перед возможной трансплантацией легких.
0: Доктор сказал: «Независимо от того, нужна ли будет трансплантация или нет, с ней все будет хорошо».
1: Хоть Отем все так же была подключена к аппарату жизнеобеспечения, она была лишь на частичной седации. Теперь они с Заком могли молиться вместе, ожидая решения доктора Борретта. Вскоре он сказал им то, о чем они могли только надеяться.
0: Врач сказал: «Вам не нужна трансплантация легких, все будет хорошо». Это была самая лучшая новость. Мы обнялись и поблагодарили Бога и врача.
1: Состояние Отем продолжало улучшаться, и ее начали постепенно отключать от аппарата жизнеобеспечения. Спустя 3 долгих месяца борьбы со смертью, женщину направили на 3-недельную реабилитацию. 1 декабря 2021 года она вышла из больницы самостоятельно.
0: Когда мы приехали домой, соседи уже ждали нас во дворе. Они кричали от радости. Я старался не заплакать. Это было нечто.
1: Меня просто накрыло эмоциями. Я имею возможность видеть, как растут мои дети, проводить время с мужем. Каждый день это подарок. Мои дочери говорят: «Мама, мы верим в чудеса». Сегодня у них все спокойно. Отом с радостью отдает своей семье то время, что упустила. Но жизнь семьи Карвер не будет такой, как прежде. Говорите людям, что вы любите их, обнимайте их. Все это может быстро измениться. Не оставляйте недомолвок.
0: Я стал ближе к своей семье. Теперь мы каждый вечер молимся с детьми. Я не делал этого ранее. Я очень благодарен. Каждый день много молюсь. Молитва спасла мою жену. И не просто спасла ее, но изменила мою жизнь.
1: Молитва очень важна. Благодаря ей я живу. Когда люди стучатся в небесные врата, это нельзя игнорировать. Много может усиленная молитва праведного. Молитва меняет все. Мы знаем это. И вы это знаете. Поэтому мы регулярно молимся с вами в нашей программе. Жизнь этой семьи восстановилась благодаря молитве. Люди взывали к небу за них. И мы видим чудесную историю полного исцеления благодаря милости Божьей. Мы хотим помолиться за вас. У многих есть такие же, а может, еще серьезнее проблемы. Бог знает все, и мы должны держаться за это. Что-то может быть невозможным для нас, но не для Бога. Он в нашем настоящем и будущем. Когда мы знаем, что у нас есть Отец Небесный, который стоит во главе всего, это помогает жить совсем иначе. Ну что ж, давайте тогда молиться.
0: Хорошо, но у нас есть свидетельство.
1: Конечно.
0: Вот что пишет Роуз из China Springs. Она страдала от боли в челюсти 55 из 72 лет жизни. 55. Терри молилась в одном из выпусков. У кого-то из вас проблемы с положением челюсти во рту. Это уже давно не дает вам покоя. Прямо сейчас во имя Иисуса вы исцелены. Роуз из China Springs поверила и получила полное исцеление.
1: Слава Богу!
0: Это чудо!
1: Это настоящее чудо! Вот что нам прислала по электронной почте Кладет. В прошлом октябре у меня диагностировали застойную сердечную недостаточность, которая появилась из ниоткуда. Однажды в полном бессилии я смотрела «Клуб 700», молился Гордон. У кого-то проблема с сердцем. По-моему, он даже сказал «застойная сердечная недостаточность». Я подняла руку и приняла исцеление. Во время следующего визита к врачу обследование показало, что показатели сердца выросли с 15 до 35%. Это также уменьшило давление на почки, которые страдали от плохого кровообращения. Врачи были очень удивлены. Я еще несколько раз была на проверке, и ситуация продолжает улучшаться. Я верю, что Бог исцелил мое тело от этой ужасной болезни.
0: Хорошо. Мы сейчас будем молиться, но перед этим я хочу сказать, что рад снова видеть Терри. Мы также помолимся за Энди, мужа Терри. Недавно у него случился инсульт, и он нуждается в прикосновении Бога Всемогущего, в исцелении. Присоединяйтесь к нам, давайте молиться вместе. Мы вознесем вас, Энди, и всех, кто смотрит нас. Мы позволим Богу сделать то, что Он обещал. Он исцелит все наши болезни и простит все наши беззакония. Он венчает нас любовью, добротой, милостью. Он обновит нашу силу. Я принимаю это лично. Он сделает это. Почему? Потому что любит вас. Мы обратимся к этой любви и помолимся. Господи Боже Всемогущий, мы приходим в согласии. Во-первых, мы просим за Энди, чтобы ты восстановил его мозг, чтобы все его части работали хорошо, чтобы к его левой ноге и руке вернулись чувствительность, подвижность и сила. Обнови его разум, Господи. Исцели его сейчас. Я прошу, чтобы ты крестил наших зрителей в твоей любви. Вера всегда работает через любовь. Излей свою любовь на них, чтобы они познали, увидели величие твоей силы. Сделай это сейчас, Господь. Мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь.

0: И аминь. У кого-то сильный кислотный рефлюкс, у вас поврежден пищевод, и вы чувствуете острую боль. Бог исцеляет вас. Он восстанавливает все ткани. Он восстанавливает связь с желудком. Он делает так, чтобы с этого дня все работало правильно. Вы боялись есть определенную пищу. Не бойтесь, Бог коснулся и исцелил вас во имя Иисуса.
1: Есть одна пожилая женщина, и как та женщина, которая 55 лет страдала от проблем с челюстью, вы страдаете от проблем с ногами, лодыжками. Они отекают. Вы знаете, что речь о вас, потому что у вас есть пара обуви, которые вы носите постоянно, и на ней есть застежка. Она похожа на обувь малышки Мэри Джейн. Бог исцеляет вас. Кровотечение в ваших сосудах меняется. Вы почувствуете покалывание в ногах, когда Он полностью исцелит вас во имя Иисуса.
0: У кого-то из вас есть проблемы с левым глазом. Вот как вы поймете, что речь о вас. Вы носите особенные очки. Справа они прозрачные, и вы смотрите этим глазом. А слева очки темные, чтобы через них не проникал свет. Бог исцеляет сейчас ваши глаза. Во имя Иисуса исцелитесь и будьте здоровы. Если Бог прикоснулся к вам, сообщите нам, поделитесь радостными вестями. Если вы нуждаетесь в молитве, то знайте, что мы верим в силу молитвы, которая не сдается, пока не получит ответ. Вам лишь нужно написать: «Терри снова возвращается в госпиталь к мужу, и мы верим, что скоро он будет здоров, и Терри вернется к нам». А закончим мы словами из Библии: «Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни».